0: Да. Кто будет соперником? Вчера Кливленд играл с Детройтом. Кливленд выиграл и сравнял счет серии 2-2. Не исключено, что эта серия дойдет до седьмого матча, и значит, Никербокерам предстоит ждать, по крайней мере, еще 5-6 дней, а то и целую неделю. В западной конференции действующие чемпионы Оклахома Сити Тандер играли вчера в Лос-Анджелесе с Лейкерс, выиграли со счетом 115-109, 10 выиграли серию со счетом 4-0. У Лейкерс не было никаких шансов против чемпионов, потому что Лейкерс играют без Лука Дончича. Этот гениальный совершенно баскетболист, он травмирован. Его зарплата, общая зарплата 313 миллионов долларов, но он смотрел все матчи со скамейки запасных. Окей, Оклахома-Сити вышла в финал Кубка Западной конференции. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера было всего 5 матчей в чемпионате главных лиг, но на поле были команды Янкис и Тампа Бэй Рейс, которые ведут борьбу за первое место на востоке Американской лиги. Янкис играли в Балтиморе, потерпели поражение, 4-е поражение к ряду. Тампа Бэй играла в Торонто, выиграла 8-5. 9-я победа в 10 матчах. Итак, Тампа поднялась на первое место на востоке Американской лиги. 27 побед, 13 поражений. У Янкис 26 побед и уже 16 поражений. Окей, наконец-таки мы с вами в Европах. Мы с вами в Англии. Вчера в чемпионате премьер-лиги был всего лишь один матч. Тоттенхэм играл с Лидс Юнайтед. Тоттенхэм ведет борьбу за выживание в премьер-лиге. Счет матча 1-1. Что происходит на дне турнирной таблицы? Две команды уже готовы распрощаться с премьер-лигой. Это Вулверхэмптон и Барнли. Какая третья команда распрощается с премьер-лигой? Вестхэм или Тоттенхэм? Это станет известно только в двух последних турах. Кстати, и в двух последних турах мы узнаем, кто будет чемпионом Англии. Арсенал или Манчестер Сити. Ну и, наконец, мы с вами в городе Риме, где подходит к завершению теннисный турнир. Вчера были матчи 4-го раунда, победители вышли в четвертьфинал. Никаких неожиданностей не произошло. Посеянные, высоко посеянные теннисистки и теннисисты продвигались наверх и вышли в четвертьфинал, в том числе первый номер мужского турнира Яник Синнер и второй номер женского турнира Елена Рыбакина. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, которого совершенно не беспокоит события на футбольных полях Туманного Альбиона. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.

0: Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
1: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов. Укус собаки.
2: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов. Порез руки.
3: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
4: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
5: Мой адвокат.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость.
9: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. И начинаем его с моей родной Украины. Там такое происходит, что просто, ну я не знаю, Александр Дюма отдыхает со всеми этими страстями и интригами, которые кипят на Банковой и вокруг нее. Значит, вчера... Наконец-то, после долгих ожиданий, НАБУ объявила подозрение Андрею Ермаку, бывшему главе офиса президента Украины. Значит, это все связано с его предполагаемым участием в преступной организованной группе по отмыванию средств при строительстве элитного кооператива «Династия» в селе Козин под Киевом. И причастности таким образом к коррупционной операции «Медас» в энергетике. Значит, речь идет об отмывании относительно небольшой суммы на фоне тех миллиардов, которые прокручиваются через Украину. Речь идет о сумме в 460 миллионов гривен. Это порядка или около 10 миллионов долларов. Значит, НАБУ вчера сделала видеосообщение. Там такой человек бородатый в форме НАБУ читает с экрана и смотрит на экран и рассказывает нам эту всю историю с этой династией. Значит, на YouTube желающие могут ознакомиться, если понимают украинский язык, но я думаю, кто его не понимает. Значит, идея строительства возникла еще до войны, в 2018-2019 годах. Компания Bloom Development, которая была связана с окружением Алексея Чернышева, если вы помните, был такой вице-президент, она приобрела землю в Козине у сельсовета Козинского. И активная фаза строительства стартовала в июне 2021 года. Мне невероятно понравилось, знаете, все, как здесь у нас говорят, дьявол в деталях. Вот эти детали того, как запускалось это строительство. Причем совершенно понятно было, что это не строительство будет вестись не на трудовые деньги, которые в поте лица заработали участники кооператива. Но, тем не менее, заложили памятную капсулу в фундамент и провели освещение объекта. То есть, что значит освещение? Позвали священника с кадилом, он прочел, значит, молитву и осветил это место. И после этого, это было в 22-м году, номинальным владельцем одного из будущих домов стала, вы не поверите, кто? Жена этого священника. Нормально, все схвачено. И, значит, это такая довольно обычная схема, когда реальным владельцем какой-то недвижимости является одно высокопоставленное лицо, а фактически на бумаге владеет другое лицо, менее значительное. Но таким образом, значит, высокопоставленные лица имеют возможность не показывать налоговых ведомствах свои доходы и собственность. Значит, работа по строительству этой династии продолжалась с паузами даже после того, как началось вторжение. Продолжали строить. И на территории этого будущего поселка, которая, между прочим, на минуточку превышает 8 гектаров земли, стоит 5 домов. Или планируется построить 5 домов. Значит, вдумайтесь. Особенно, я думаю, это интересно будет жителям Бруклина, у которых есть не квартира, а дом. Какой у вас участок? Значит, четверть акра или пола. Ну, если пола акра, это у вас роскошный просто бэкьярд. Но в основном четверть, наверное. Но там 5 домов, 8 гектаров. Значит, стоимость этой земли колебалась, там все-таки она много, значит, от 4 до 20 тысяч долларов за сотку. Значит, стоимость строительства каждого особняка, площадь которого на минуточку 1000 квадратных метров, около 2 миллионов долларов. Значит, сколько это будет стоить, когда уже построят, если когда-нибудь допостроят, то не знаю, какая будет, но стоимость строительства около 2 миллионов долларов, потому что в этих домах есть все. Они строились по самым последним, последним требованиям современных технологий. И по данным НАБУ, только 10% стоимости этих расходов шло через кооператив «Солнечный берег», а 90% шло, как у них это называется, черным налом. И таким образом через проект успели промыть вот эти вот 10 миллионов гривен. Теперь я сказал, что там планировалось построить 5 особняков. Значит, что это такое? Значит, 4 основные резиденции для Алексея Чернышова, который проходил в записях НАБУ как Че Гевара. Ну, собственно, таким, так друг друга называли участники кооператива. Будем называть это кооперативом. Потом там Тимур Миндич, Андрей Ермак, который проходит под кодовым названием R2. И Покос. И также еще там есть одно лицо, которого просто называют по-свойски Вова. Значит, кто такой этот Вова? Все как бы догадываются, ну, не просто догадываются, а знают наверняка, но пока за руку не поймали, документов нет, просто говорят Вова. Значит, и вот он, значит, этот R1. Значит, Чернышов был организатором на старте этого проекта. Он покупал земли через связанные с ним структуры. Миндич был финансистом, он собирал средства на строительство. Если вы помните, он, значит, заходил в кабинет, допустим, к министру энергетики и объяснял ему, сколько тот должен занести в кассу. И Андрей Арманг теперь, который по версии НАБУ участник этой группы, хотя конкретно чем он занимался, непонятно. Но я думаю, он занимался тем, что он в принципе разрешал этим ребятам делать то, что они делают. Ну и понятно, что R1, все думают, что R1 это Вова. Но кто этот Вова, это как будто еще не назвали. Но все понимают, кто такой Вова. Значит, теперь, если кто-то не догадывается, то я сразу скажу, это не Вова Путин, это другой Вова. Теперь, значит, у нас возникает вопрос. Вообще, почему НАБУ так долго тянет эту резину? Эти пленки уже давным-давно у них есть. Почему сразу не обнародовать все, что есть? Или, по крайней мере, обнародовать то, где конкретно понятно, о ком идет речь? И не решить этот вопрос сразу. Не тянут по чайной ложке один слив, другой слив. И кто делает вообще эти сливы? Откуда они? И вот это вот история для Дюма. Значит, мы знаем, что громко заявили об этом сливе Михаил Ткач из замечательный, на мой взгляд, корреспондент из газеты «Украинская правда». Это официально, это газета номер один для сегодняшней Украины, как я это понимаю. Значит, он первый стал об этом рассказывать, он просто с экрана читал эти записи, потому что у него не было, видимо, в руках записи, самой записи с голосами, но был транскрипт. Значит, вопрос, откуда он это получил? Ну, и все думали, ну, это он получил, наверное, от НАБУ. Откуда еще? У них же все эти записи. Наверное, они ему дали. Но НАБУ заняло, руководство НАБУ заняло очень странную позицию. Они не говорили, что это они дали, они не подтверждали этого. Но в то же самое время они не отрицали. То есть какая-то странная немножечко была ситуация. И потом, НАБУ это официальное антикоррупционное бюро Украины. Почему бы им самим это не сделать? Зачем им нужно эту информацию, невероятно важную для страны, которая просто подтверждает целесообразность их существования в этом мире, в этой стране. Зачем им нужно отдавать эти козыри Михаилу Ткачу? Какой в этом смысл? Значит, и вот тут начинаются у нас новые детали выясняться. Оказывается, первыми вообще эту информацию опубликовал не Михаил Ткач, а за неделю или за две недели до него эта информация была опубликована в Телеграм-канале, если кто-то знает, у нас есть такая соцсеть, Телеграм очень полезная. Экс-прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий. Он называет свой Телеграм-канал «Броник», и, значит, он там это все и опубликовал. Ткач взял эту информацию оттуда, как я понимаю, а не от Набу. Именно поэтому Набу отмалчивается и не говорит, это мы ему дали. Ну и там же взял эту информацию, взяли два таких очень активных нардепа. Это Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко. Они цитируют это просто как любимые стихи при каждой возможности, каждый день. Значит, теперь у нас вопрос. Значит, экс-прокурор САП, у нас есть Станислав Броневицкий. Я понимаю, что для многих моих слушателей фамилия Броневицкий. А что за ней стоит? Что значит экс-прокурор САП? Почему вдруг он опубликовал в своем телеграме эти записи? Откуда он сам их взял? Значит, это интересный персонаж, о нем имеет смысл поговорить. Значит, этот Броневицкий бывший прокурор. Значит, он уволился или был уволен, в смысле уволился под давлением, по просьбе, после назначения главой САП Александра Клименко. Это тот человек, который сейчас возглавляет этот САП. Значит, Броневицкий, его увольнение имело место после того, как он публично стал говорить о том, что руководство САП и НАБУ имеет договорники, как они это называют, с властью, и они не действуют самостоятельно. Им они потеряли процессуальную самостоятельность, которая им была изначально вручена. И после увольнения Броневицкий стал адвокатом бывшего заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова. Ну и там он может быть сам такой очень честный человек и все такое, и хочет быть независимым, но при этом он получил 50% в адвокатском объединении «Инверис», которое принадлежало этому Андрею Смирнову, то есть его клиенту. Значит, Смирнов – это давний соратник и друг экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана. Мы недавно о нем услышали. Ему просто на прошлой неделе против него ввели санкции, потому что его обвинили в том, что это он слил эту информацию о расследовании Миндича. Таким образом, у нас вот есть вот эта группа людей. Вникните. Значит, у нас есть Броневицкий, бывший прокурор САП, который сказал, что его руководство договаривается с Зеленским о том, как им работать, как им бороться с коррупцией. Значит, у нас есть Андрей Смирнов. Это экс-заместитель главы Офиса Президента. И у нас есть Андрей Богдан, который был в свое время тоже главой Офиса Президента, а потом он стал на минуточку еще и бывшим юристом Коломойского. То есть вот у нас есть этот круг людей, которых мы можем сразу обозначить как людей, которым не нравится позиция Зеленского, и им не нравится его отношение с антикоррупционными органами, которые он, видимо, держит под своим контролем. Значит, из-за того, что уволили Броневицкого, экс-прокурора Броневицкого, как противника договорников, указывает на то, после чего он стал сливать эти записи. Это подтверждает то, что внутри НАБУ и САП существует глубокий внутренний конфликт. Об этом пишет украинская пресса, что такой конфликт есть. Страна News, Украинская правда, вот эти вот газеты, это для меня основные источники официальной украинской информации. Значит, в НАБУ и САП существует внутренний конфликт. Значит, просто в мае месяце, вот сейчас, Рада, один из ее комитетов, они вызвали Броневицкого и попросили объяснить, что происходит, если он опубликовал это первым, это как бы факт. Почему он это сделал? Они правильно сделали, не позвали. Они не могут позвать Вову сразу или Андрюшу сразу. Они позвали Броневицкого, потому что он активно критикует, значит, он будет с ними говорить. Он пришел и говорил. И он рассказал совершенно поразительную историю. Он сказал, что он получил сам эту запись от сотрудников НАБУ, которые недовольны, как и он был недоволен, деятельностью руководителей НАБУ Семена Кривоноса и Александра Клименко. Потому что эти двое ребят, они тормозят развитие этого дела, и они не дают расширять круг фигурантов, участников этой аферы. И этот слив был сделан специально для того, чтобы разблокировать этот процесс, и это расследование было доведено до своего логического конца, которым является, как мы все поняли, Вова. Значит, Слухи об этом договорняке между руководителем НАБУ и САП и Зеленским ходят еще с прошлого года. Значит, теперь у нас вопрос, а почему они вроде бы и по телевизору выступают, они там так посмеиваются, как они ловко действуют, и какая у них информация есть важная и все такое. Значит, и в то же самое время произошло вопреки их позиции, как я понимаю, слив этой информации, и мы видим, что эта операция Медас, она застряла, она не развивается. Почему? Почему не вручают подозрения окружению президента, только сейчас вручили после этого слива этой информации. Вынуждены это сделать. Значит, оказывается, у Вовы есть средства давления на этих двух ребят из НАБУ и САП. СБУ не возбуждает против них уголовное дело. Какие еще уголовные дела против них могут быть? Значит, окей, у нас есть еще один. Значит, становится как в переводе Алисы в стране чудес. Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее. Значит, в Украине есть такой бывший народный депутат Федор Христенко. Он сбежал одно время в Дубай, его туда вернули, он сейчас находится в Украине. Значит, он бывший народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, это которая ратовала за добрые отношения с Россией. Значит, Христенко обвинили в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ России. Значит, по версии СБУ, Христенко был резидентом ФСБ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ через контакты с отдельными руководителями и детективами бюро. Значит, чтобы не сидеть в самых ужасных из возможных условий, он пошел на сделку со следствием. Он дал показания и якобы может свидетельствовать против топ-руководства антикоррупционных органов. То есть против этих людей, которые сегодня руководят НАБУ и САП. И если только руководители НАБУ и САП начнут раскручивать, вернее, будут продолжать раскручивать это дело и подбираться ближе и ближе к Вове, то тогда СБУ, Служба безопасности Украины, встряхнет этого Христенко, отряхнет с него пыль и использует его для того, чтобы отправить за решетку, дискредитировать или, по крайней мере, снимет с должностей руководителей НАБУ Семена Кривоноса и руководителя Александра Клименко САПа. Вот это вот то, что происходит в молодой демократии. Тайны мадридского двора. Я вам говорю, Александр Дюма отдыхает. Нечего делать. И что меня занимает во всей этой истории? То есть степень коррупции запредельная. Допустим, Служба безопасности Украины знает, что НАБУ и САП руководят агенты ФСБ. Но их надо арестовать. Нет, их не арестовывают, потому что компромат возможный или выдуманный против них можно использовать для защиты президента. А президент тогда защитит СБУ, которое, значит, оно с одной стороны проводит какие-то изумительные военные операции в тылу врага, в смысле в России, и в то же самое время оно отбирает украинский бизнес так, что просто аж за ушами свистит. Да, вот такая вот история у меня на родине. Значит, теперь, значит, вопрос, следующий вопрос, без которого нам не обойтись совершенно. Это вообще, кто это делает, зачем, почему, кто есть еще кто-то, кто руководит. Не может быть один Зеленский всем этим руководит. Тут какие-то, наверное, более значительные силы. Да, есть более значительные силы, я о них расскажу после выпуска новостей, а сейчас хочу бросить в зал всем знакомый, но неизменно актуальный призыв. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Кони Айленд Авеню. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Сейчас новости.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдей Кер, 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
4: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
5: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.

0: Мы продолжаем наше шоу, наш разговор о подробностях жизни. И вот еще одна подробность – получение моргиджа. Этому событию предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит ему на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, приветствую вас на волне 620. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Здравствуйте, Вадим, и здравствуйте всем. Доброе утро всем нашим уважаемым радиослушателям. Май месяц. У нас две хороших промоушенс. Значит, первое, один банк предлагает процентную ставку снизить на 1% в течение первых 12 месяцев. Что это означает? Допустим, вы покупаете недвижимость или вы перефинансируете недвижимость, и вы берете обыкновенный 30-летний фиксированный моргидж. Процентная ставка на сегодня, там, допустим, 6,25. Это на 30 лет с проверкой дохода. Так вот, что банк делает для своих клиентов в мае месяце, это, то есть вы должны подать loan application, подать все документы в банк или нам в мае месяце. Значит, у вас, если процентная ставка в мае на 30 лет моргидж, 30-летний фиксированный моргидж 6,25, у вас первый год, первые 12 месяцев процентная ставка будет всего 5,25. Не 6,25, а 5,25 в течение первых 12 месяцев. Если вы покупаете недвижимость, или если у вас сумма моргиджа, допустим, вернее, если вы покупаете, да, недвижимость за 700 тысяч, кладете 5% down payment, допустим, это $35 000, то в течение первых 12 месяцев вы можете сэкономить порядка $7 000. $7 000 вы можете сэкономить в течение первых 12 месяцев. После 12 месяцев ваша процентная ставка точно так же вернется назад на 6,25, и она также будет на протяжении остальных 29 лет. То есть это вот такой промоушен, который один банк делает. Если, допустим, вы покупаете, грубо говоря, дом там за 1 150 000, положили там 10% down payment, да, то вы первый год на интересе, только разница между 6,25 и 5,25, вы можете сэкономить порядка $9 000. $9 000. Хотел бы уточнить, что это обыкновенный 30-летний фиксированный моргидж, который вы можете получить в любом банке. Но что вы не сможете получить в любом банке и не в одном банке, это то, что ваша процентная ставка в течение первого года будет снижена на 1%. Также в двух банках, в других банках, они предлагают оценку недвижимости, appraisal. То есть, когда вы покупаете недвижимость или делаете перефинансирование, как правило, вам надо платить за appraisal, то есть оценку недвижимости. Она может быть где-то в районе от $650 до $850. Так вот, этот процент, вот это вот фи, которое вы платите в начале, на клозинге вы можете получить деньги назад. Телефон для справок, для того, чтобы получить либо обе промоушенс, либо одну, как обычно, 917-397-3000, 917-397-3000. Если вы позвоните по этому телефону, то кто-то из моей команды поднимет телефонный звонок, они у вас возьмут всю информацию, потом вся информация перейдет ко мне, я сделаю, то есть мы с вами сделаем митинг, как правило, это 1 час, либо вы можете ко мне приехать в офис, у нас офисы в Бруклине и на Лонг-Айленде, это в Лимбруке, либо мы можем сделать Zoom-митинг, то есть это 1 час, бесплатно, вообще все наши консультации бесплатно, и мы вам расскажем преимущества работы с Noble Mortgage Team, с моей командой. Буквально на днях, значит, за субботу и воскресенье 3 моих клиента, у них приняли оферы. Почему приняли оферы? Потому что и субботу, и воскресенье мы поднимали телефонные звонки, и когда люди подают оферы, то всегда листинг-агент пытается перезвонить лендеру. Но, как правило, наверное, 90-95% лендера трубки не поднимает. Кто поднимает? Игорь Нобл. Мы подняли телефонные звонки, поговорили с риэлтором, и оффер моих клиентов было принято. То есть мы всегда работаем чтобы наши клиенты были счастливы, чтобы у них все получалось, как мы обещаем на Initial Consultation. Пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000, Residential Commercial финансирование, Mortgage, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей. Теперь я возвращаюсь к нашему разговору о том, кто стоит за Вовой. То есть, ну, известно высказывание о том, что Украина находится на внешнем управлении. Это говорят, значит, это говорит политическая оппозиция внутриукраинская, то есть это как бы вопрос понятный. И именно поэтому я и сказал вот в нашем предыдущем сегменте, что Вова не может сам вот так вот всем распоряжаться, потому что ему просто деньги не дадут с Запада. Он абсолютно зависимая фигура. Украина не производит достаточно денег для того, чтобы вести войну и еще там платить чиновникам и так далее, и так далее. Экономика уничтожена и по большей части, поэтому зависимость как бы очевидна. И сейчас многие, включая меня, смотрят на вручение Ермаку подозрения как последнее предупреждение Вове. Поскольку Ермак был ближайшей к нему фигурой. И Михаил Ткач говорит, что и остается, потому что связи их не прервались. То есть Ермак больше не занимает свой офис, но телефонные разговоры, контакты через посредников и так далее все время продолжаются. И это как бы косвенно указывает на то, что действительно ребятам есть о чем говорить между собой. И вот это подозрение, это последнее предупреждение. Значит, Ермак, как мы теперь понимаем, фигурирует в деле как R2. Он же Алибаба, он же хирург. R3 – это Тимур Миндич, которому уже объявлено подозрение и который сейчас сидит в Израиле. Но есть, значит, еще R1, который не расшифровывается, но, опять же, все так догадываются, что R1, который проходит в документах НАБУ, это Вова. И если уже добрались с R3 до R2, и теперь следующая клеточка на шахматной доске это будет R1, то возникает вопрос, а кто и для чего ведет этот прицельный огонь, как так сказать. И есть тут две версии, которые нам предлагает издание «Страна». Значит, первое, самое большое распространение, это сигнал со стороны Трампа. И мы знаем, что в НАБУ работает постоянно сотрудник ФБР. У него там есть свой офис, не знаю, он ходит на работу каждый день, и каждый день офис существует, и это говорит о том, что эти связи имеют место. И я, в общем-то, ни одной секунды не сомневаюсь в том, что у ФБР есть все те записи, которые сейчас по частям сливаются на головы несчастных украинских граждан. Теперь, и вот эта версия, что это сигнал со стороны Трампа. Потому что Трамп, который сейчас увяз по уши в войне с Ираном, он ему остро необходима хотя бы одна победа. То есть он хочет довести до конца войну Украины с Россией, России с Украиной, и поставить нам точку и сказать, это мое достижение. Что для этого? И для этого, значит, Зеленскому, что ему необходимо? Ему надо выполнить те условия договоренности между Трампом и Путиным, которые имели место в Анкоридже. И основное требование – это вывести украинские войска из Донецкой области. Ну, остальные там вопросы – это количество армии, причастность к НАТО, связи, вернее, с НАТО и так далее, и так далее. Это второй вопрос. На первый вопрос – вывести войска из Донецкой области. И для тех, кто, может быть, не вполне понимает, почему это такой важный вопрос, забрать остатки Донецкой области. Почему это столь важно для Путина? Дело в том, что масса городов в Донецкой области, которые сейчас находятся под российским контролем, они не могут полноценно функционировать без водоснабжения, которое невозможно, потому что источники этого водоснабжения находятся на той территории, которая сейчас находится под контролем Украины. Поэтому для России важно перебрать к рукам всю Донецкую область. Каким образом это будет сделано, непонятно. Может быть, поменяют на какие-то другие районы, прихваченные Россией и так далее. Но, тем не менее, требование номер один – это освободить Донецкую область, и, вернее, передать полностью под контроль России. И на это указывают некоторые, на то, что дело может кончиться именно таким образом, указывает то, что Путин недавно заявил о том, что конец войны близок. И также появились сообщения в СМИ о том, что Трамп планирует активизировать давление на Киев. И в том числе через давление, через вот эти сливы информации о деятельности, о причастности Ермака, правой руки Зеленского, или его головы, к этому скандалу с кооперативом «Династии». И вчера произошло еще одно совершенно удивительное событие. Значит, у Вовы была пресс-секретарь, которая была просто его ближайшим другом. У них были очень близкие отношения. Это Юлия Мендель. Совершенно неожиданным образом для меня Юлия Мендель дала интервью Такеру Карлсону. И в этом интервью прозвучали две интересные вещи. Во-первых, она подтвердила, что Зеленский наркоман. Это уже из источника, так сказать, ближайшего к Вове. Ближе некуда. И второе, это то, что Зеленский готов отдать Донбасс. Но это вызовет внутренние проблемы, потому что в Украине очень активные силы, которые просто ему еще в начале войны, до войны сказали, что если из 2014 года, говорят, ну не 14 не могли, но которые ему дали понять, что если Донбасс, если он отдаст Донбасс, то его повесят. Непонятно, что именно стоит за этим его неспособностью принять это решение, но во всяком случае от Мендель мы знаем, что он готов отдать Донбасс. И сейчас, возможно, это и произойдет. Отсюда и такое как бы оптимистическое заявление Путина о том, что война может кончиться, и новый, значит, сигнал о том, что Трамп начинает на него оказывать новое давление, и через вот этот слив информации о Ермаке. И это парадоксально вообще само по себе, но эта версия о том, что это давление через Трампа, она удобна и самому Зеленскому. Почему? Потому что он может сейчас сказать, что нас принуждают через угрозу уголовных дел к сдаче родной земли врагу. И поэтому он, значит, тянет резину. Ну, и тут есть еще одна как бы проблема для него. Если, значит, эта сдача произойдет, и в конечном итоге война остановится, то будет снято военное положение, он перестанет, понятно, быть президентом, его заменят в ходе очередных демократических выборов, после чего его же внутренняя оппозиция, она его посадит. Потому что если у твоего политического оппонента за спиной такие достижения, в кавычках, то это, конечно, первая и главная задача политической оппозиции, это использовать это и отправить парня за решетку. Ну и есть вторая версия. Значит, согласно этой версии, за этим накатом, как у них теперь называется, на Вову, его окружение, стоит не Трамп, а Европа, Европейский Союз. И все те структуры, которые находятся под их контролем. Значит, по этой версии если это давление идет со стороны ЕС, то целью этого слива и подозрения Ермаку является не принуждение Зеленского к миру, а побуждение его выполнить требования ЕС по принятию целого перечня законов, которые фактически лишают президента контроля над его правоохранительными органами и судебной системой. Как это можно сделать? Очень просто. Значит, раньше всех руководителей всех министерств и ведомств назначал Ермак. Рада действовала просто, это была формальность. Им говорили, за что голосовать, они за это голосовали. Но вообще самым смехотворным таким, такого рода голосованием, если вы помните, это было сперва ликвидация НАБУ и САП, а потом восстановление их прав. То есть им сказали, они проголосовали. Ну, там не без того, что есть люди, которые голосуют против, но основная масса голосует по сигналу сверху. И вот чего добивается ЕС, они хотят ввести какую-то более независимую, более демократическую систему выборов, когда это будет не назначение через таких людей, как Ермак или его сменщиков, а через кадровые конкурсы. И в этих кадровых конкурсах будут решающее слово будут оставаться за международными экспертами. То есть это представители ЕС, которые будут говорить, окей, нам этот человек подходит, потому что он воровал не так много, как этот человек, которого вы хотите протолкнуть. То есть это то самое внешнее управление, о котором без конца на Украине говорят. Ну, вот что есть, то есть. И я должен сказать, что хотя это внешнее управление, с другой стороны, оно не должно никого удивлять. Если Европейский Союз или Соединенные Штаты вкладывают в эту страну сотни миллиардов долларов, то совершенно понятно, что они хотят контролировать то, как эти деньги расходуются. И в конечном итоге они вкладывают деньги не просто так, потому что они любят демократию, а потому что они хотят создать страну, которая может жить и действовать по их правилам. На этих основаниях они эту страну смогут принять в Европейский Союз. То это совершенно такое прагматичное и, как мне кажется, рациональный подход к решению этого вопроса. И главное, он не сказать, что это совершенно беспрецедентное явление, потому что мы помним, что когда-то, ну, может быть, не в действительности так, но согласно апокрифу, позвали варягов, князья, в том числе и киевские, сказали, ребята, мы тут сами без вас не можем, пожалуйста, возьмите менеджмент в свои руки. И те якобы взяли. Ну, я не знаю, это такая, как это апокриф, так сказать, что прямо вот подтверждено исторически мы не можем. Но то же самое происходит и сейчас, потому что совершенно очевидно, что то руководство, которое сейчас находится у власти в Украине, оно ничего положительного этой стране не принесло. Но мне в этой всей истории меня позиция банковой, как это теперь называют, или просто Вовы, она меня не очень удивляет, потому что там люди как бы не очень компетентные в политических вопросах. Меня во всей этой истории, конечно, не перестает удивлять это позиция руководства ЕС. Вспомните, с чего началось. Когда до войны, за год до войны, Путин, после того, как Соединенные Штаты и НАТО вышли в одностороннем порядке из ряда ракетных договоров, Путин завел разговор о том, чтобы пересмотреть эти договоры и создать, как они говорили, новую архитектуру безопасности в Европе. И в частности, эта новая архитектура предполагала то, что Украина не будет членом НАТО. Но, кажется, это естественно. Все-таки сколько там, 2000 километров общая граница, кому нужно НАТО на твоей границе? Но, вот. И ответ был такой. Не твое собачье дело, пошел вон. Это я вам перевел ответ НАТО на простой русский язык. Вот. Но в официальной форме это звучало как то, что каждая страна имеет право решать, членом какого союза она будет. Ну, хорошо, так и решили. И после чего началась война. Теперь, значит, и с Путиным просто отказались говорить. С ним сказали, ничего, мы не будем договариваться с Россией без участия Украины. При этом Украине сказали с ним не договариваться. Это, ну, как бы, мы видим это просто перед нашими глазами, у нас на глазах это произошло. Если вы помните, сначала Зеленский собрался договариваться с Россией, вроде бы начал, не просто вроде бы, а в Турции, в Стамбуле были достигнуты какие-то договоренности. Потом примчался Боря Джонсон из Лондона и сказал, ничего не надо, перестаньте, не валяйте дурака, мы их скоро победим. И поехал обратно в Лондон. А Украина до сих пор воюет. То есть вот это вот была, Боря Джонсон не мог от себя, от своего лица приехать, он выразил общую позицию стран-членов НАТО. Не волнуйтесь, мы вам поможем, мы их победим. И вот уже их побеждают 4 года подряд. Теперь ЕС сообщила о том, нам Financial Times об этом сообщила, что руководство ЕС начало обсуждать возможность собственных переговоров с Россией. И они, значит, уже даже начинают называть переговорщиков, которые могут поехать договариваться с Россией. То есть нужно было уничтожить страну, угробить, не знаю, жизни миллионам людей, наводнить Европу и Америку беженцами. Немыслимые деньги на это потратить, ликвидировать экономику страны, вдвое сократить население этой страны. Оставит руины, после чего они почесали репу и сказали, да, наверное, все-таки надо с ним начать о чем-то говорить. Почему? Ну, потому что, хорошо, Европе, наверное, это для себя считаю, просто уверен, на 99%, что им до лампочки эти погибшие люди, разрушенная экономика. Они свои миллиарды тратят. И это ведет к росту цен на энергоносители, на инфляцию, на немыслимую нагрузку, на бюджеты своих собственных стран, на то, что и они таким образом просто активируют свою собственную оппозицию, которая использует недовольство людей этой ситуации. И если говорить как-то одним словом это все передать, они устали. Они просто устали от того, что эта война не приносит никакой победы. И хотя постоянно говорят о том, что линия фронта стоит на месте, они там никуда не двигаются, это не совсем так. Линия фронта не стоит на месте, она двигается на запад все время. Она медленно, очень медленно, но она двигается. Но знаете, как говорят, капля камень точит. Оно вроде понемногу, а потом через месяц смотришь, еще сотни квадратных километров отошли в сторону России, еще сотни километров, и еще сотни людей или тысячи людей никогда больше не вернутся с фронта, там в земле останутся. И главное, что все эти миллиардные вливания, они не дают никаких результатов. И вы только вспомните, сколько было шума. Вот сейчас они нам дадут Абрамсы, мы победим. Вот сейчас они нам дадут Фантомы F-16, мы их победим. Сейчас нам дадут Патриоты и Томагавки, мы их победим. И весь этот металлолом, он очень дорого стоит. И не получилось, и не победили. И вот эти все выдающиеся дипломаты, вся эта школа многовековая, буквально многовековая школа дипломатии, она не дала никаких позитивных результатов. После чего я могу сказать, что вот эти все ребята, которые окончили Гарварды, не знаю, все эти элитные университеты, так посмотришь на них, ну козлы, просто козлы. Ведь вы же могли все это остановить в апреле 22 года. Могли, но не остановили. Почему? Козлы.
2: В агентстве Goodcare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Goodcare. 718-635-3535.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
11: Новости на
9: «Дэвидсон Радио».
11: Информация к этому часу.
12: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Все пассажиры круизного лайнера «Хандиус», на котором произошла вспышка хантавируса, покинули судно. Лайнер с частью экипажа отплыл от испанского острова Тенерифе и направился в Нидерланды. После того, как судно покинут последние пассажиры, его дезинфицируют. Белый дом пригласил некоторых бизнесменов и предпринимателей принять участие в предстоящем визите президента Трампа в Китай. Приглашения отправлены главам Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs, Blackstone, Citigroup и Meta. Как ожидается, во время поездки, которая запланирована на 13-15 мая, США заключат несколько деловых сделок и соглашений с Пекином. Дональд Трамп заявил, что хочет временно отменить федеральный налог на бензин, чтобы снизить цены на топливо. Средняя цена бензина после начала военной операции против Ирана выросла примерно на 50% до $4.52 за галлон. Хозяин Белого дома заявил, что налог уберут на какое-то время, а потом постепенно вернут. Опросы показывают, что 63% винят в росте цен самого Дональда Трампа. Более 80% говорят, что дорогой бензин уже бьет по семейному бюджету. В Белом доме опасается, что это навредит республиканцам на ноябрьских промежуточных выборах. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары, своих биллов за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет не по дням, а по часам, значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета за электричество могут достигнуть $778. При этом каждая шестая семья уже имеет задолженность. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер, его также бесплатно установят.

0: Эллы Залкин.
1: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
2: Я Элла Залкин.
0: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинин. Я сейчас бы хотел поговорить о том, что у нас в стране происходит. Я имею в виду у нас здесь, в нашей родной Америке. Значит, на первой странице Fox News, на их веб-сайте и на в Нью-Йорк Пост сегодня на первой странице сообщение о том, что мэр калифорнийского городка была китайской шпионкой. Ну, все. Вообще. Кто следующий? Как высоко добрались китайцы? Значит, вчера новость это пришла из пригорода Лос-Анджелеса, Аркадии. Ну, там есть, значит, как бы это пригород, но у них есть своя администрация, свой мэр. Значит, тетеньки ее зовут Эллен Ванг, 58 лет. Значит, она внезапно подала в отставку и согласилась признать себя виновной в федеральном преступлении. Она действовала на своем посту как нелегальный агент правительства Китайской Народной Республики. И ей теперь светит до 10 лет тюремного заключения. И она, поэтому, чтобы не провести остаток жизни за решеткой, она сейчас активно сотрудничает со следствием. Молодец. Значит, что о ней известно? Она родилась в Китае. Ее папаша там работал врачом. Он переехал, значит, в США, работал в университете Южной Калифорнии. Мамаша ее была специалистом по иглотерапии. Значит, эмигрировали в Америку, построили здесь, то есть учились, и она в конечном итоге она увлеклась политикой и стала работать сперва, между прочим, с республиканской партией. Но поскольку в Калифорнии у республиканцев в политике немного шансов, она в 22-м году избиралась уже как демократ, и она сперва стала просто членом горсовета, депутатом, а потом она уже стала мэром. Значит, она стала мэром в этом году. До этого она была 4 года депутатом горсовета. Значит, в

0: Там, в принципе, как это могло произойти? Там очень большая китайская община. Это называется долина Сан-Гейбриэл. И понятно, что в этой общине масса людей, которые являются не только патриотами Америки, но и патриотами Китая. То есть они сюда приехали по чисто экономическим соображениям. А Китай у них в сердце. При этом вообще отношения китайцев с Китаем, который проживает в Америке, совершенно поразительные. У них, например, существует такая практика. Они, семья приезжает сюда. Они рожают здесь ребенка. И когда первые там год-два этот ребенок проводит здесь, в Америке. Потом они его отправляют в Китай, и он там растет и живет. И потом он сюда, то есть китайский язык и китайская культура фактически становятся его родными, после чего он возвращается в Соединенные Штаты. Здесь он поступает в учебное заведение, и мы таким образом готовим китайских специалистов для нашей экономики и для нашей политики. В своих интересах, а не в интересах нашей страны. И их интересы – это интересы Китая, а не интересы Соединенных Штатов. То есть в Соединенных Штатах они только деньги зарабатывают, а интересы у них там. И, значит, таким образом, как, значит, как вовлекли. И это, я, кстати, рассказал об этой истории совершенно не для того, чтобы сказать, что вот эта вот Эйлин Ванг, она именно такая. Она может быть не такая, но я просто к чему я рассказал эту историю, потому чтобы яснее представлять, какие сложные отношения у китайской общины с Америкой и с Китаем. То есть как они функционируют. Значит, ключевой фигурой в этой истории некий 5 лет, он живет тоже там в Калифорнии, Чайна Хиллз. Значит, он был ее женихом или girlfriend, прошу прощения, бойфрендом, и он одновременно был советником ее политической компании. И как позже установила наша ФБР, выяснили, что он был агентом Китая. И он уже сидит. То есть с ним вопрос решили. Он сидит, правда, кто-то бы сказал такому парню сидеть до конца дней, но ему дали всего лишь 4 года. Я так понимаю, что потому что он сотрудничал со следствием. Это раз. А во-вторых, потому что это Калифорния. И вот, согласно материалам нашего Минюста, с конца 20 по 22 год Ванг и Сан, они работали под прямым контролем китайских чиновников. Они открыли сайт, который назывался US News Center. Это был якобы независимый новостной ресурс для китайско-американской общины Калифорнии. Но на самом деле это была платформа для распространения прокитайской пропаганды. Они получали статьи для этих публикаций из Китая. И публиковали их на этом веб-сайте. И чем вот отличались эти статьи от, скажем, таких же статей, которые на эту же тему, которые выходили бы в американской прессе? Они, например, отрицали геноцид уйгуров. Они оправдывали принудительный труд. И много, то есть многие недостатки с нашей точки зрения китайской жизни, в частности руководство коммунистической партии, они представляли как норму. И, значит, они таким образом оказывали влияние на умы своих читателей. Просто их воспитывали не как американцев, а больше как китайцев. Значит, по идее, они могли это делать с одной оговоркой. Они должны были зарегистрироваться как иностранные агенты. У нас есть такой федеральный закон 18 USC, который, между прочим, когда-то Майкл Флинн, он тоже, если вы помните, такого советника краткосрочного по национальной безопасности. У нас это очень важный вопрос. Когда люди проталкивают интересы других государств, они становятся иностранными агентами. Причем тут эта грань, она довольно-таки тонкая. Вот я ни минуты не сомневаюсь, что кто-то может сказать и про меня, что я являюсь агентом Кремля, то есть я эти обвинения в свой адрес слышал, потому что я проталкиваю линию Кремля. Нет, это не, я во всяком случае так не считаю. Я считаю, что я проталкиваю интересы Америки. Считаю, что она не должна влезать в каждый заморский конфликт, который имеет место. И тем более подогревать эти конфликты или инициировать эти конфликты. Это позиция меня как американского патриота. Хотя, может быть, не все это могут осознать. Но это не страшно. И таким образом, значит, но федеральные прокуратуры в деле этой Эйлин Ванг, они, что они заявили? Что речь идет не просто о симпатиях, которые эти двое ребят проявляли к своей родине, а о сознательном выполнении директив иностранного правительства на американской земле. То есть они действовали не так, как, например, я действую, руководствуясь своими собственными представлениями о прекрасном. Они получали инструкции, директивы, готовые статьи и публиковали их на своих сайтах. Такие дела. И, значит, Ванг, естественно, она уже покинула пост, то есть она была мэром этой Аркадии с февраля по май. И ее отставка вступила в тот же день, когда она признала свою вину. И пока что ей не вынесли приговор, но максимум, что ей могут вкатать, это 10 лет. Если ей 58, она будет себя хорошо вести, будет хорошо слушаться, будет в тюрьме, то ее, конечно, выпустят раньше, потому что никому не нужно на наши деньги держать там этих ребят. Но ее случай, его можно назвать типичным в наших отношениях с Китаем. Потому что мы знаем, что в то время, как мы строим свою политику через создание военных баз во всем мире, у нас мало кто об этом хочет думать или просто знает об этом, что у нас приблизительно в 80 странах мира приблизительно 750 баз. То есть это индустрия, влияние на эти страны. Потому что если у тебя в стране находится несколько американских баз, наших американских баз, и безопасность правительства этой страны зависит от присутствия этих баз, то, естественно, это правительство будет прислушиваться к нашим пожеланиям. Китайцы действуют другим способом. Они не тратят деньги на военные базы, потому что это очень дорого, я так понимаю. А они действуют, у них это называется мягкая сила. То есть они в каких-то странах, они создают предприятия новые, они строят дороги, они создают инфраструктуру. И помимо всего прочего, они везде, где они есть, они насаждают образ Китая как позитивной, развивающейся страны с прекрасными условиями для жизни населения. Так это или не так, это второй вопрос. Но они действуют таким образом. И таким образом они присутствуют во многих странах, куда мы даже не очень-то сильно суемся. Например, в Африке. Таким образом, они получают доступ к минеральным ресурсам этих стран, которые по сей день остаются очень важным компонентом нормального экономического существования и благополучия многих стран. И вот, например, я недавно узнал от своего приятеля иранца о том, что в Иране проживает до 3 миллионов китайцев. Но я подчеркиваю, это неофициальная информация. И я, более того, я ее не проверял. Но с его слов я знаю, что в Иране огромная китайская община. Я не буду говорить цифры. Не могу сейчас проверить. Или проверю во время перерыва. Но огромная китайская община, которая, безусловно, влияет на плодотворные экономические отношения Ирана и Китая. Вот это их метод. В то время как наш метод – это строительство военных баз. Но это тоже имеет за собой какие-то экономические простые обоснования. У нас это военно-промышленный комплекс, они должны зарабатывать. И мы все, между прочим, тоже зарабатываем, если, например, вкладываем свои пенсионные фонды в акции компании Martin Lockheed. Вот. Или другие аналогичные. Они все на рынке присутствуют, поэтому мы тоже на этом греем руки. Это наш подход, и у них есть их подход. Но тут проблема же не только в Китае, хотя, безусловно, это очень важная часть проблемы. Вот у нас есть, это была, вернее, до недавнего времени, это Эйлин Ванг, которая представляла, будучи мэром Лос-Анджелесского пригорода Аркадии, она представляла интересы не местного населения, а интересы своей родины, Китая. Но если вы посмотрите на то, что у нас происходит в нашей политике, у нас масса иностранцев занимают очень высокие посты. И они на этих постах действуют не в интересах Соединенных Штатов, а они действуют в интересах своей родины. И это нехорошо. Я вам приведу два примера, с которыми вы знакомы. Просто напомню, освежу в памяти. Вспомните Ильхан Омар. Значит, она родилась в Сомали, приехала в Соединенные Штаты, жила и живет в Миннеаполисе, в штате Миннесота, там большая сомалийская община, которая ее выдвинула в Конгресс Соединенных Штатов. Она, вот с вашей точки зрения, она представляет интересы Америки. Она представляет интересы даже тех сомалийцев, которые решили стать американцами. Я не уверен. Значит, посмотрите на скандал, который разразился в Сомали, в Миннеаполисе. Значит, эти ребята украли у нас с вами 9 миллиардов долларов. Вдумайтесь в эту цифру. Уже не миллионами воруют, миллиарды, 9 миллиардов долларов. Значит, они отправляли бабки, уже до такой степени они оборзели, что они отправляли бабки в чемоданах, кишаком, как говорят на Брайтоне. Кишаком отправляли бабки к себе на родину. Чтобы, и в том числе там эти деньги, я предполагаю, они шли, конечно, на строительство замков для тех, кто перевозил, или кому они принадлежали, но также и на финансирование террористической деятельности своих местных организаций террористических. Так нам говорят. Ну как вот к этому, как относиться к этой Ильхан Омар? И, значит, наше ФБР, оно очень-очень медленно теперь выясняет, откуда у нее деньги, ее отношения с ее братом, которого она выдавала за мужа, и так далее, и так далее. Ты себе спрашиваешь, как, а почему так это долго, почему так это занимает столько времени у нас сейчас, когда все абсолютно прозрачно, когда вся финансовая деятельность у ФБР просто как на ладони? Чего не тянут резину? Непонятно. Для меня это вопрос без ответа. Но тем не менее, забудем, почему это так, а будем развивать нашу тему. Ильхан Омар не американка по происхождению. Она не действует на своем посту в интересах Америки. Она действует в интересах своей страны. Сомали. Или там каких-то соседних стран, где она проводила время в юности. Ну, африканских стран, не Америки. Вы думаете, я на этом остановлюсь? Нет, ничего подобного. У нас есть еще одна ее подруга, кстати, в Конгрессе, Рашида Талиб. Значит, эта бесноватая тетка, она абсолютно бесноватая, она дикая. Это на некоторых видео вы можете видеть, что она себя ведет неадекватно. Значит, эта женщина, она, я уверен, она не представляет интересы своих избирателей. Она представляет интересы палестинской автономии. Она об этом говорит. Она сильно за нее переживает, так далее, так далее. Что ты за Америку не переживаешь? Почему ты переживаешь за палестинскую автономию? Это ненормально. Теперь, ну, вы сами знаете, у нью-йоркцев есть еще замечательный пример. Это ваш мэр Мамдани, который, значит, я... память не изменяет, он вообще родился в Уганде. И вот он, значит, избран на пост мэра Нью-Йорка. И он, значит, строит жизнь Нью-Йорка теперь в соответствии со своими представлениями о прекрасном. У меня возникает вопрос. Может, надо поменять американские законы. И если американские законы не позволяют иностранцу стать президентом страны, то почему не распространить эти законы на то, что родившийся не в Америке человек не может быть депутатом Конгресса? Нижней палаты, верхней палаты, палаты представителей и сената. Нет! Почему человек, который родился в Уганде, может становиться мэром самого большого и самого значительного города Соединенных Штатов, Нью-Йорк? Он этот город знает как приезжий. Это не его город. Он может говорить, что это его город, но его сердце в другом месте. Хотя для некоторых людей сердце там, где бабки. Но именно, может быть, именно по этой причине многие люди носят свой портмоне в левом нагрудном кармане пиджака, а не в заднем кармане брюк. То есть, если он у них кошелек в заднем кармане брюк, это значит, что им деньги до одного места, а если нет, тогда ближе к сердцу. Нет, это, конечно, шуточный подход. Но я вот хотел вам задать этот вопрос. Как вы считаете, должны ли мы поменять наши законы и перестать пускать иностранцев во власть? Если вы считаете, что да, мы должны поменять законы, набирайте номер 888-222-1131. Поменять законы. Я сейчас все запишу, чтобы не забыть. Поменять закон. 888-222-1131. Если вы считаете, что надо все оставить как есть, то тогда набирайте номер 888-222-1132. У меня есть контрдоводы по этой теме. Например, один из самых выдающихся патриотов Америки, наш первый министр финансов Александр Гамильтон, он иностранец, он родился на острове Невис. Ну, это хотя бы поближе тут к нам, не в Китае и не в Уганде. В то же самое время у нас были такие мэры, как, например, Билл де Бласи, он родился здесь. Но я не знаю, чем он лучше или хуже, чем Мамдани. Заран Мамдани. Окей, телефон на студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, только не ругайтесь матом.
1: Я постараюсь. Доброе утро, Вадим. У меня такой встречный вопрос. А вам не кажется, что, может быть, проблемы не в тех, вот этих вот бесноватых, которые попали в Конгресс, а в людях, которые за них голосуют? Может быть, они не заинтересованы, чтобы их представители работали в интересах американских. Может быть, они заинтересованы, чтобы их интересы совсем в других местах.
0: Слушайте, вы правы, потому что, я вам так скажу, когда люди за кого-то голосуют, то они считают, о, мы с ними говорим на одном языке, если у нас есть какие-то вопросы, так мы их быстрее решим на родном языке. И поэтому они их заголосуют. Я с вами согласен, это так, логика мне понятна. Но с другой стороны, у нас, между прочим, каждый раз, когда кто-то из наших политиков избирается куда-то, то мы всегда говорим это в рекламе прямо, что мы имеем человека, который будет говорить с нами на родном языке. Это универсальный принцип, я его понимаю. Но у нас много здесь вещей, которые как бы удобны с одной стороны, а с другой стороны закон регулирует это не так, как удобно для кого-то, а так, как это полезно для страны в целом. Поэтому я вас понимаю, вы правы. Мамдани избрали. Это же не то, что он сам захватил власть с помощью угандийской общины. Нет, его избрало большинство населения Нью-Йорка.
1: Ну, по поводу большинства не совсем уверен. Вот, но дело, мне кажется, его избрали не потому, что он такой, а потому что с республиканской стороны никого не было как такового. Его избрали.
0: Да, в Нью-Йорке никак. Ну, окей. Ну, там же были и другие, между прочим, люди. Ну да, которые обделались на своих постах так, что там вообще их невозможно было выносить.
1: Поэтому просто выбрали.
0: То другой вариант это был Эндрю Куомо. От которого только что сдыхались с большим трудом, как от губернатора, и тут же им предлагают проголосовать за него, как за мэра. Я с вами согласен. Это так. Окей, хорошо, спасибо вам за звонок. Еще хотите что-то добавить, или это все?
1: Нет, все.
0: Ну, хорошо, спасибо вам. Вы точное замечание сделали. Будьте здоровы. Окей. Следующие выступающие. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Благодарю, спасибо за передачу и за звонок.
0: Никакой я разницы. Не звонил вам.
2: Да, кто где родился, нет разницы. Чтоб закон не позволял воровать, вот это самое главное.
0: Ну, закон не позволяет воровать. Закон не позволяет. У нас нет закона, который разрешает или поощряет воровство.
2: Не работает, к сожалению, закон, чтобы работал, так сказать. Чтобы кто воровал, чтобы
0: давали... Окей, хорошо, понятно. Ну, я понял. Да. Закон не работает. Хорошо. Я с вами согласен. Закон не работает. Или работает не так хорошо, как хотелось бы. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. К сожалению, в нашей стране теперь законы не успевают за жизнью. Мы были динамичной, быстрой, мощной страной, а сейчас превращаемся во что-то непонятное. Вот это причина суманда.
0: Я с вами не согласен. Я с вами не согласен. У нас всегда законы медленно. У нас как бы записано в наших основополагающих документах, что суд должен быть быстрым, но и справедливым, но он не быстрый. Я могу привести пример из давних времен, из времен покупки Аляски. У нас был такой здесь политический, у вас, вернее, в Нью-Йорке был такой политический деятель, Твид его фамилия. Там от него осталось в истории, в топонимике города Твид Кортхаус, там где, рядом с муниципалитетом на Бродвее. Он украл больше денег, чем стоила Аляска. Ну, и он умер в тюрьме, но он воровал десятилетиями, его никто не останавливал. То же самое можно сказать, этот закон не действовал и раньше. У нас выборочно закон действует, как везде, впрочем, но и у нас тоже.
3: Владимир,
0: для меня загадкой остается, для меня, да, сейчас вы вставите, для меня, я повторяю, для меня остается загадкой, почему дело Ильхан Омар до сих пор не раскручено. Знают, что она вышла замуж за родного брата, чтобы помочь ему оформить его иммиграционные документы. Непонятно совершенно, откуда взялись бабки на счету ее мужа. Абсолютно понятно ее отношение со всеми теми, этими социальными службами, которые воровали наши деньги. Она получала от них деньги. И тем не менее она остается на своем посту. Ну как это? Продолжайте.
3: Вы знаете, по первой части, очень коротко. У меня к Украине за особый счет и к украинцам.
0: Окей, okay, давайте желаю, конечно, по второй части. Окей. Okay. Я прошу прощения, мне надо открыть эфир для новостей. После них мы вернемся к нашему разговору.

0: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум». Каждый вторник
4: с 4 до 5.
5: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Я хотел бы обратиться к Якову, которого я прервал, но прервал в основном потому, что мне нужно было уступить место новостям. Так что если вы еще, ну, я понял, что вы не договорили, то вы перезвоните, я знаю ваш номер телефона, я его тут же возьму. Ну, только одна просьба, не по первому вопросу, а по второму, потому что иначе мы никогда не закончим разговор на ту тему, которая сейчас в эфире. Теперь, перед тем, как начать принимать ваши звонки, я хочу напомнить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе, причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса. 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует безотказно. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим Александрович. Это Илья. По моему мнению, вы абсолютно правы в том, что ФБР обязана просто проверить, извините, всю биографию и всю деятельность мусульманина-шиита, который просочился в кресло мэра Нью-Йорка. Но в то же время, я думаю, ФБР обязана проверить и вашу, Вадим Александрович, биографию и вашу деятельность тоже. Спасибо.
1: Ну, пусть правит. Пожалуйста. Хорошо. Пусть проверит. Окей, телефон на студии. Я напоминаю, 718-303-90-90. Желающие выступить по этому, по вопросу о том, как нам относиться к иностранцам, которые рвутся во власть. Мы должны их дать им дорогу, или же все-таки вы считаете, что лучше, чтобы у нас во власти находились те люди, которые родились в этой стране, выросли в этой стране и имеют к ней отношение. Окей. Доброе утро, в эфире, мама, слушаем.
3: Доброе утро, Вадим, это Лев. Вы абсолютно правы насчет всех этих двойных людей. Вот эта с палестинская, которая, она даже заявила один раз в своей речи. Мы уже в Конгрессе. Можете себе представить, что это за люди? Это кошмар. Их надо гнать всех отсюда.
1: Хорошо. Окей. Окей. Доброе утро. В эфире мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Я уже год жду, что вы сказали две простые фразы. О том, что человек, который запрещал выезжать пожарным машинам на тушение пожаров профсоюзов, он сейчас является представителем президента Путина в Херсонской области, Бадалан.
1: Ну хорошо, мы говорим сейчас же про то, что у нас в Америке
4: не,
1: происходит.
4: Вы открываете рот по Украине. Надо когда-то...
1: Ну хорошо, нет, я, ребята, я подчеркиваю, мы сейчас говорим про Америку, а не про Баделана и... Окей. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Вадим, доброе утро, меня зовут Ефим. Значит, вообще, насчет этой Сомали, вообще, что она делает, это уму непостижимо. В наше время в Америке она, собственно говоря, делает все действия на воровство через других и нарушение...
1: Ну, мы это не доказали, потому что нам для этого... Мы это предполагаем, потому что, например, мы знаем, что она была в этих центрах, которые... Ну, вели липовую деятельность, обслуживали, якобы обслуживали тысячи детей, и она от этих, от владельцев этих центров, она получала политические пожертвования. Мы это знаем. Но нам пока что Фебер не сказала, что она, как она использовала эти деньги, или как-то что-то она делала для того, чтобы помочь этим центрам, не делала. Мы этого не знаем. Это мы предполагаем. Но я повторяю, что меня поражает то, что ФБР еще нам не рассказала об этом ничего. Ну, сказали бы, нет, мы не заметили за ней ничего негативного.
5: Вадим, да? Меня это тоже поражает. Есть тысячи методов, которые можно, значит, если опросить всех ее действий, которые были, тех окружающих, то мы придем, точно докажем, что она это занималась незаконно. Мы это видим,
1: точно докажем. Надо сперва точно доказать, а потом говорить, что мы точно докажем. Так как-то мне понятнее будет. Но ну, хорошо, вся, так, понимаете, так... с деньгами ее хорошо непонятно. Но ее уже расследовали, это журналисты расследовали, что она своего, она вышла замуж за своего родного брата для того, чтобы устроить ему американское гражданство.
5: Но вот это надо начать.
1: Известно, и это не повод для того, чтобы ее убрать из Конгресса.
5: Но, значит, я вам скажу, значит, это смешно будет, но вот, на ее лице написано, что она аферистка. Извините меня.
1: Ну, хорошо, я вас извиняю. Окей. Okay. Я так не умею читать по лицам. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Вы задаете очень интересный вопрос. Или в Конгрессе даже быть только американцы. Мое мнение нет. Потому что страна мигрантов. И даже быть в принципе представлены все люди. Но те люди, которые патриоты Америки. Которые приехали сюда.
1: Ну, как вы хотят... ну я вас понимаю. А как вы выясните, он патриот Америки или он патриот палестинской автономии или Китая или я не знаю. Какой угодно страны.
6: Это же на его... Я извиняюсь, я вас перебил, но это же на его вот это... То же самое вот эта вот палестинка. Все, что она говорит, что она делает. Но здесь очень много людей, которые приезжают сюда, мигранты, которые идут в армию, которые патриоты. Вот такие люди должны быть в Конгрессе. Мое мнение.
1: Но я понимаю, что это у нас есть у всех свое мнение, так что это не обязательно тоже говорить. Но для меня это не совсем... То есть я понимаю вас, если так сказать, душой. Я вас понимаю. Но с другой стороны, вот мой сын, например, он провел 5,5 лет в морской пехоте. Был на войне. Слава Богу, вернулся. Как здесь говорят, in one piece. Но он абсолютный патриот Америки. Абсолютно. Но в то же самое время я знаю людей, которые родились в Америке, были в морской пехоте, и они так себе относятся к этой стране, скептически. Я не знаю, каким образом можно установить, ты патриот или не патриот. У меня нет, я не представляю, как это можно сделать. Здесь действуют другие законы. Если тебя избирают, то ты попадаешь в Конгресс. Если тебя не избирают, ты не попадаешь. Поэтому я говорю, что у нас многие вещи регулируются законами. Тебя могут избрать, но тебя не могут избрать, если ты не родилась в этой стране.
6: Ну, то же самое можно сказать про американцев. Очень много американцев, которые не патриоты.
1: Да, 100%. Или они бездарные менеджеры, как, например, вот в Нью-Йорке был там Билл де Бласио, я жил при нем. Но это абсолютная бездарность, абсолютно. Или у них там их манхэттенский прокурор окружной. Он же действует против своего собственного города, в котором он живет. Он американец. Да? Я понимаю, это какая-то просто безвыходная. Какой-то заколдованный круг. Не знаю, что сделать. Ну что-то же надо делать. Окей, спасибо вам за звонок. Еще хочу что-то добавить или у вас все?
6: Я просто хотела сказать, что эмигранты иногда приносят другой перспектив, когда они тяжело живут в других странах of origin. Здесь они приходят, которые благодарны этой стране. это получим американцы, которые здесь родились. Не всегда, конечно, но такой тоже аспект.
1: Окей, спасибо вам. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте. Может быть, звучит по-детски, но мы знаем, что любой конгрессмен может стать спикером палаты. А спикер у нас третье лицо государства. Если власть решает, что президент и вайс-президент спикер становится главой государства. Технически я это согласен. Вполне допустимо. Поэтому я думаю, что в Конгрессе не место иммигрантам, I'm sorry. Хотя мы все иммигранты.
1: Ну вот да, но... Ну я вас понял, я повторяю, у нас тут у всех только свои опинион. Окей, хорошо. Спасибо вам за звонок. Это правильное замечание, между прочим, что спикер Палаты представителей – это третье лицо в государстве. Президент, вице-президент, спикер. Верно. И Ильхан Омар может стать спикером. Ну хорошо, в диком сне. Но у нас тут часто происходят такие вещи, типа дикого сна. Типа Зарана Мамдани на посту мэра Нью-Йорка, который понес такие катастрофические последствия после нападения мусульман-экстремистов на наш город. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро. Я поддерживаю вас. Если президентом страны не может быть человек не рожден, то же самое должно быть с Конгрессом. Только люди рожденные. И не иначе.
1: Ну, хорошо. Хорошо, я вас понял. Спасибо. Я, кстати, я не хочу сказать, что я поддерживаю эту идею. Я все-таки считаю, что я бы вам привел пример. Наш первый министр финансов Александр Гамильтон, который был смертельно ранен на дуэли нашим бывшим вице-президентом Эроном Берром и умер. Он был иностранцем, он не родился в Соединенных Штатах, но мальчиком сюда приехал, он впитал культуру этой страны, он создавал культуру этой страны. И был образованным человеком, и европейские ценности, которые его привлекали, он их внедрял здесь, в Соединенных Штатах. То есть это, он был абсолютным патриотом, и он был иностранцем. Но такие, мы знаем, есть такие люди, но вот у нас есть другие люди, такие, например, как Ильхан Омар, как это Рашида Талиб, как Зоран Мамдани. Они внедряют в жизнь совершенно дикие ценности, свои ценности, которые не имеют ничего общего с американскими. Но я согласен с теми людьми, которые говорят, да, но их же избрали другие люди, американцы. И если они голосовали, то это были люди, которые имели американское гражданство, иначе они не могли бы голосовать. Но пока что вот я вам приведу такой фактик небольшой. 100%, это редчайший случай, 100% принявших участие в нашем антинаучном вопросе общественного мнения считают, что мы не должны избирать на высокие посты людей, которые не родились в этой стране. Доброе утро, вы в эфире.
9: Извините, это снова Лев. Вы знаете, о чем можно говорить, если вот сейчас судят человека уже 25 лет, который принимал участие в 9-11, и суд длится 25 лет. Ну, это же безумие. Вот что я хотел сказать. Спасибо.
1: Да, при Сталине вы его расстреляли на второй день, а тут он еще тянет резину. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
10: Доброе утро. Я хотел насчет Ильхан Омар еще сказать. Она за первые два года в Конгрессе заработала 9 миллионов долларов, по-моему. И она говорила, что это не она, что это ее муж, ее компания. А сейчас, вот буквально неделю назад, или чуть больше, максимум две недели, эта компания закрылась почему-то. Вдруг винодельческая
1: не, почему компания... там денег нету на счету? Денег нету.
10: Ну, все.
1: Поэтому она и закрылась.
10: Люди, которые были профи этой компании, она говорила, что это ее муж заработал.
1: А они говорят, погодите, а они теперь говорят, что слухи о наших больших заработках были сильно преувеличены, их не было.
10: Но откуда же эти данные?
1: Согласен, это совершенно невероятные люди. У нас находятся в Конгрессе, потому что их община их выбрала. А их община выбрала, потому что она давала этой общине возможность зарабатывать на наших налоговых долларах. Я вам говорю, у меня не укладывается в голове 9 миллиардов долларов. 9 миллиардов.
10: А еще можно сказать.
1: Скажите.
10: Да, вы мне напомнили, что насчет 9-11, а когда он шел на избирательную кампанию, он говорил, что его тетя приехала и боялась, пряталась в сабвее, чтобы ее, как бы, мусульманку...
1: Да. А потом выяснилось, что у него тети нету.
10: Ну, это тетя, она есть, она вроде живет там, она никогда не приезжала сюда вообще.
1: Да, да, да, да, да. Она никогда не была в
10: Америке. Да, и я, и мое последнее предложение, я считаю, что Конгресс должен внести поправку, да, только рожденные, как президент, только рожденные в Америке могут быть в Конгрессе. Вот мое
1: мнение. В Конгрессе или мы говорим о мэрах городов тоже?
10: И мэров городов тоже. Да, мэров городов тоже.
1: Угу. Ну, окей. Но тем не менее, этих людей, это как бы парадоксально. Вот у меня никогда такого не было. 100% позвонивших в этот наш опрос поддерживают эту идею, не допускают. В то же самое время я ни одной секунды не сомневаюсь, что люди, которые голосовали за это, они голосовали и за наших представителей, которых мы имеем сегодня в Горсовете, или в Нью-Йорке, или в этом в Ассамблее штата и так далее. То есть, ребята, вы должны как-то определиться с этим вопросом. Окей, спасибо вам за звонок. Всего хорошего, будьте здоровы. Да, с Мондани это занятная старова, как он торговал этой своей тете, а потом оказалось, что тети здесь никогда не было. Ну, что можно сказать по этому поводу? У наших избирателей короткая память. И, ну, действительно, когда был этот 9-11, и уже новое поколение выросло, зарегистрировалось и пошло голосовать. Окей, друзья мои, я смотрю на часы и уже вижу, что поздно принимать звонки, потому что передача подошла к концу, и придется обрывать человека на полуслове. Никому это не нравится, особенно этому человеку. Я на этом с вами начинаю прощаться, опускать занавес, и на последние минуты оставлю вас с единственной и неповторимой Джузи Феррери из солнечной Италии для поднятия настроения. Всего хорошего, с вами был Вадим Ермолинец.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Бращина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В США продолжается жесткое обсуждение внешней политики администрации Трампа. Белый дом одновременно пытается продвигать переговоры по Украине и усиливать давление на Иран через новые санкции. Американские спецслужбы и Министерство внутренней безопасности усилили наблюдение за крупными международными мероприятиями после серии предупреждений о террористических рисках в Европе. На этом фоне Вашингтон тесно координирует работу с австрийскими службами безопасности во время проведения Евровидения в Вене. В Южных Штатах продолжается сезон разрушительных штормов. Сильные торнадо и ливни привели к повреждению линий электропередач и жилых районов сразу в нескольких штатах. Метеорологи предупреждают, что май и июнь могут оказаться особенно тяжелыми по количеству экстремальных погодных явлений. Продолжается активная подготовка к чемпионату мира по футболу. Финал пройдет в Нью-Джерси на стадионе MetLife. Власти Нью-Йорка и Нью-Джерси уже обсуждают вопросы транспорта, безопасности, гостиниц и контроля потоков туристов. В экономике сохраняется нервозность из-за отношений с Китаем. Инвесторы опасаются новых ограничений и торговых конфликтов после расширения санкций против схем поставок иранской нефти через китайские структуры. Одновременно в стране вновь обсуждают стоимость медицинской помощи. Рост цен на лекарства и страховые полисы остается одной из самых болезненных тем для американских семей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом временно отменит налог на топливо из-за рекордно высоких цен на бензин. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью Карлсону, что Украина на переговорах с Россией

0: Юрий Прохин.
1: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор.
8: Добрый день, Олег.
7: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
8: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
7: В каких случаях операция незаменима?
8: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная, в случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
7: Можете перечислить основные ортопедические операции?
8: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
7: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
8: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
7: Где вы проводите операции?
8: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
7: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
8: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
7: Как долго длится период восстановления после операции?
8: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
7: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
8: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Это небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
7: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101.

0: 0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
1: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянием будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
0: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
2: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
4: Шестой час, а если быть совсем точным, 11 минут шестого в Нью-Йорке. Пришло время вывода в прямой эфир полного шалома. И я, Алексей Осипов, вместе с ведущим израильским журналистом Александром Маистровым приветствую наших радиослушателей и говорю отдельный добрый вечер Александру. Александр, привет, привет, алло, алло.
5: Добрый вечер, Алексей, добрый вечер радиослушателям, как обычно всегда.
4: Александр, мы никакого секрета не делаем из того, что вот уже которую неделю подряд не договариваемся, не выбираем с вами какую-то отдельную первую тему на первый час. Почему? Потому что, ну, вот столько новостей кипит вот в своеобразной вот этой вот кастрюле или на своеобразной плите, связанной в первую очередь с Ближним Востоком, с Израилем, не в последнюю или даже в первую очередь. Иран, конечно же. Пожалуйста, ваша краткая или не очень краткая справка, такой вот экстракт положения дел вот на текущий момент. Потому что я не устану повторять, обижайтесь на меня или нет, все происходит хаотично, не спланировано. И, честно говоря, ни мне, никому, да вот и в вопросах американцев, которые проводят там солидные агентства социологические, опросные, американцы простые говорят, мы вообще не понимаем, что там заварилось, зачем и почему.
5: Давайте сначала по хронике событий, да, Алексей, наверное.
4: Давайте. Да,
5: по сути дела, мы имеем... Да, Алексей, мы имеем дело, по сути дела, опять в той же ситуации, зависшей ситуации, непонятно в каком направлении она будет развиваться, все сценарии возможны, по сути никакого продвижения нету, западные СМИ сообщили, и Трамп сделал намек на то, что может быть будет какая-то договоренность, на то, что Иран согласится вывести обогащенный уран. После чего иранцы заявили, что нет, никакой договоренности нету, и вообще мы ни на что не соглашались, прежде всего, конечно, на вывоз обогащенного урана. А что мы да хотим, это мы хотим, чтобы были установлены конкретные сроки для получения размороженных средств, хотим, чтобы был разблокирован Персидский залив, хотим, чтобы были разблокированы иранские активы, чтобы все было в указанные сроки сделано. Они хотят, и хотим, конечно, репараций и контрибуций. Они хотят так, как вот французы сделали после Первой мировой войны, но французы вместе с союзниками, с англичанами, американцами вышли победителями, они хотят представить всю эту ситуацию, ну, как унизительная капитуляция Трампа, унизительная капитуляция Америки. Они не слезают со своей этой планки, на которой они, с этого дерева, на которое они забрались. И поэтому, естественно, ничего не движется. Трамп недоволен Ираном, недоволен Пакистаном. Сейчас он отправит отправился в Китай. Не очень понятно, что там. Ну, там, конечно, не только иранские вопросы решаются, очевидно. Там в первую очередь другие вопросы. Ну, в частности, иранские. Ну, вряд ли Китай может выступить в качестве какого-то союзника Ирана, честно говоря, потому что на самом деле китайцы как раз заинтересованы обратным, чтобы Соединенные Штаты увязли по колено, по уши, не знаю почему еще, вот в этой иранской трясине. Это им выгодно, потому что тогда они получат больше простор для маневра. Что касается теперь расклада сил, вот с вопроса о том, зачем, почему, как, и зачем все это надо было, опять-таки, смотрите, ситуация следующим образом сегодня складывается, если смотреть достаточно объективно, непредвзято и рационально. По сути дела, Трамп держит Иран за горло. Персидский Армузский пролив закрыт. Иран не может продавать свою нефть, не может вывозить ее, более того, даже не может качать ее, потому что запасы, ангары, куда можно эту нефть загружать, ограничены. Останавливать производство проблематично. Это может привести к сбою всей схемы. Они теряют, по сути дела, 500 миллионов долларов в день, плюс-минус. Они зажаты, в общем-то говоря, закупорены буквально в своей вот этой дыре, где они находятся. А при этом они потеряли очень много. То есть говорить они могут все, что угодно, но потеряли они, по сути дела, ну, весь свой или большую часть его военно-промышленного комплекса. То есть это как раз не американцы говорят, и не Израиль даже говорит. Я часто повторял, что это говорит Объединенные Арабские Эмираты, и я им как раз можно в большей степени даже верю, они более, наверное, объективны. Так вот, они говорят, что Иран лишился где-то 2/3 производственных мощностей для сборки ракет и беспилотников, огромное количество комплексов ПВО, но, естественно, что флот военно-морской Ирана уничтожен, и они потеряли, опять-таки, это Эмираты, они указывают, где-то около 150 миллиардов долларов, там и заводы, и электростанции, и мосты, и так далее, иранский нефтехимический экспорт, где-то 85% выведен из строя, ВВС Ирана, по сути дела, уничтожены те, которые были, потери огромные. И то, что Трамп продолжает вот эту вот политику удушения, это может просто и приведет, неизбежно, если это продолжится, даже без боевых действий, к тому, что ситуация взорвется изнутри рано или поздно. Это плюс с точки зрения Трампа, но есть и минусы. Минус заключается в том, что любая демократия, она вот в такой ситуации политически слабее, чем диктатура, чем авторитарный режим, тем более такой, как в Иране, потому что подвергается давлению Трамп со стороны всех, по сути дела, всех. И СМИ его гнобят, вот все эти левые СМИ, которые так заигрывали с Ираном, Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс и CNN, которые просто воспевали, восхваляли, как с Ираном можно подружиться, какой он миролюбивый, и Хизбаллу, и, то есть они очень любят они вот эти вот все режимы, ничего с этим не сделаешь, любят. Это такое иррациональное чувство любви, которое не зависит от разума, от мысли, от рационального начала. Плюс еще, конечно, люди просто недовольны, ну, цены тоже растут, международные политики влияют, в том числе и та же Европа, в том числе и другие страны, потому что хотят разрешения какого-то кризиса, хотят, и Китай хочет, и Япония хочет, все они зависят от нефти. Но, конечно, и внутри республиканской партии оказывается давление на Трампа. Поэтому, хотя обладает он решающим преимуществом, по сути дела, в этом противостоянии, но это давление, тем более перед промежуточными выборами, оно его ослабляет. И поэтому тут вопрос устоит он или не устоит. Потому что очевидно, что иранцы со своего этого дерева не слезут. Для них это просто невозможно, иначе они потеряют все. Для них лучше не сдаваться и идти стоять на своем до последнего, чем пытаться уступить, договориться и быть обвиненными своими соратниками по движению в предательстве, слабости, вероломству и так далее. Те, кто пытались как-то, сдвинуть их на прагматичный такой курс, как Пежескиан, как Аракчи и так далее, а тех уже клеймили как чуть ли не предателей Родины и врагов народа. Поэтому нет, КСИР сегодня управляет КСИР, никто иной, как Корпус Стражи Исламской Революции. Раньше они были как бы в подчинении или действительно зависели от мнения Аятоллы Хомейни, который все-таки великий лидер, духовный лидер. Сейчас нету этого никакого лидера. Сейчас просто это военная хунта, по большому счету. Причем такая хунта одержимых, которые правят своей страной и готовы эту страну уничтожить ради своих амбиций, своего эго и ради своего фанатизма. Они, конечно, во многом зависят от того, идет нефть, не идет нефть, от того, как будет складываться ситуация, потому что КСИР — это империя, это государство внутри государства, и они, конечно, зависят от доходов, от всех энергоносителей и так далее. Если эти доходы начнут сокращаться, они уже сокращаются, то по ним это ударит, конечно, тоже. И понятное дело, что Трамп это прекрасно знает, он это прекрасно понимает, он не дурак, он вполне понимает, что можно иссушить вот это вот болото КСИР, только если прекратить вливание туда нефти долларов. Но опять-таки, он находится под очень сильным давлением, и выстоит он или нет, мы не знаем, Алексей. Но если возвращаться к вашему вопросу о том, зачем и почему, то я отвечу, знаете, своим вечным ответом. Ну вот хорошо, просыпаемся мы сегодня в мире, где у Ирана есть ядерная бомба, и где он может, по сути дела, властвовать над всем своим регионом и над всем своим окружением. Ну, вот это такой мир, который, ну, не знаю, может быть, кому-то кажется, что это нормально. Но и знаете, и в середине 30-х годов казалось, что Германия нацистская, это ничего страшного. Переживем, как говорится, и пойдем дальше. Ну, что из этого получилось, мы знаем.
4: Хорошо, Александр, но вот если проанализировать вот в сухую то, что вы сказали, я имею в виду, не вникая в смысл, Израиль-то вот ни разу не упомянулся во всей этой связи. А где Израиль? У нас программа-то о нем, вокруг него. Ну, да, Иран, да, Америка, а вообще-то заварил всю кашу чисто технически, за что и шишки полетели, я имею в виду первые ракеты в сторону Ирана полетели именно с территории Израиля. Так вот, ну, первым-то во всей этой каше было именно еврейское государство. А что сейчас? Все тихо, Израиль как-то так выходит из этой вот, или из-под этой пелены военной, ракеты вроде бы не летят, ну, о Хизбалле отдельно, может быть, еще успеем поговорить. Но я имею в виду, что иранский вопрос как бы сошел на нет.
5: Ну, вы знаете, во-первых, я не согласен, Алексей, что Израиль заварил. Израиль заварил, но после этого произошло, я сейчас напомню, как это было, был ликвидирован иранский генерал в Сирии. Но надо сказать, что обе стороны уже ведут давно войну на невидимом фронте. То есть обе разведки, они действуют. Иранцы, Хизбалла, они осуществляют атаки повсюду, где они могут, в том числе за границей. Израиль, соответственно, Моссад действовал тогда еще, ну и сейчас, естественно, против иранских объектов и иранских должностных лиц тоже по всему миру. Так вот, был ликвидирован в Дамаске иранский генерал. И после того, как он был ликвидирован, это было еще до смены режима там, а тогда Иран обстрелял Израиль. Это была вот прямая атака. Не косвенная, знаете, не война разведчиков в плащах и кинжалах. Нет, это была прямая атака. После этого Израиль ответил. После этого была уже 12-дневная война. Потом эта война. Но на самом деле начал-то Иран. Иран нанес первый удар. Что касается сегодняшнего дня, то мы, ну, вы знаете, мы в режиме ожидания. Как вот это было и уже на протяжении сколько, 2 месяцев, наверное, последних, в режиме ожидания. И, конечно, все зависит от Трампа, потому что если Трамп все-таки решит пойти на какую-то сделку с Ираном, Нетаньяху не может ему противостоять. Это, да никто бы не смог, ни один израильский политик. Как бы они там ни били себя, знаете, кулаками в грудь, как бы они ни кричали с трибун, что вот до последнего, но никто из них не пойдет, никто из них совершенно не пойдет на конфликт с Трампом. Это в этой ситуации просто абсолютно невозможно. Кроме того, на Трампа оказывает воздействие не только Израиль, там еще оказывают воздействие и Эмираты, и Бахрейн. Я подозреваю, что даже Саудовская Аравия, которая явно не хочет остаться один на один вот с этим режимом, который показал, что он абсолютно неконтролируемый. Так что там много игроков, там не только один Израиль на Ближнем Востоке, у нас здесь игроков более чем достаточно.
4: Ну, а не считаете ли вы, что Иран в последнее время вообще как бы, ну, забыл про существование Израиля и там даже какую-то риторику сейчас не использует антиизраильскую, а целиком и полностью переключился, ну, на такую своеобразную месть своим соседям? То в очередной раз он жахнет по Арабским Эмиратам, то вот из Кувейта сегодня пришли сообщения, что на их суверенный, принадлежащий Кувейту остров, отряд КСИР захотел пробраться, то еще были какие-то бомбежки. В общем, такое ощущение, что в Тегеране в пух и прах решили, ну, расстроить свои отношения со всеми своими соседями.
5: Вы знаете, Алексей, вот это то, что происходит между Ираном и вот этими вот его соседями, это действительно все весьма и весьма странно. Почему? Потому что все его соседи, все, буквально все в большей или меньшей степени, они, в общем-то, как-то очень даже хорошо уживались с Ираном. С Катаром они прекрасно ладили, Катар делал ставку на Иран. Объединенные Арабские Эмираты, они служили, по сути говоря, прачечной для иранцев. То есть там отмывались деньги, там был такой финансовый хаб теневой, через который финансовые потоки шли в Иран, и это даже вызывало недовольство в Вашингтоне. Все эти страны, и все они заявляли о том, что они против нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран. Все они говорили, что мы за деэскалацию, за стабильность и все такое прочее. И иранцы начали их гнобить и продолжают с невероятной силой. Причем количество обстрела вот этих вот княжеств, оно намного больше, чем Израиля. То есть там огромное количество ракет по ним по всем было выпущено. И это, естественно, ведет к ответной реакции. То есть зачем они это делают? Для того, чтобы подтолкнуть, по сути дела, все вот эти вот государства, всех эти нефтяные княжества подтолкнуть в объятия Израиля, как будто бы они специально это делают. Эмираты уже закупили израильские ПРО и значительно усилилось сотрудничество. И с Бахрейном тоже в самых разных областях, и кибербезопасности, и разведка, и так далее. То есть тут непонятно, такое впечатление, что этот режим в некотором смысле стал неуправляемым. И вполне возможно, что это так, понимаете, потому что, как мы уже не раз говорили, когда высшее командование уничтожено, остаются командиры среднего звена, второго, третьего, которые не готовы к тому, чтобы управлять, руководить, принимать решения. Они, собственно говоря, не достигли даже того уровня осведомленности, чтобы и умение это делать, и плюс они находятся еще в раздоре и в конфликте друг с другом. И каждый из них старается показать, что он круче других буквально. Я полагаю, что вполне возможно, потому что иначе это выглядит совершенно алогичным просто. Вот так вот гнобить своих соседей, с которыми были у них еще недавно хорошие отношения, ну, весьма, весьма странная политика.
4: Окей, пришло время вывода в эфир краткой сводки новостей. Короткая рекламная пауза, друзья, не переключайтесь.
3: Америка, Израиль.
6: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке усиливаются меры безопасности перед летним туристическим сезоном. Дополнительные патрули появились возле транспортных узлов, туристических районов и станций метро. Управление транспорта Нью-Йорка продолжает ремонтные работы на ряде линий. Жители Бруклина вновь жалуются на задержки поездов и изменения маршрутов в вечернее и ночное время. Особое внимание уделяется модернизации старой системы сигнализации. Городские власти продолжают обсуждать проблему жилья. Стоимость аренды в Нью-Йорке остается одной из самых высоких в стране. Эксперты предупреждают, нехватка доступных квартир все сильнее бьет по среднему классу и пожилым жителям города. Полиция Нью-Йорка сообщает о росте числа карманных краж и мелких преступлений в туристических районах Манхэттена. Дополнительные группы полицейских направлены в районе Таймс-сквер, Центрального парка и Южного Манхэттена.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
9: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
10: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдейкер, 128-130 Брайтон Бич Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
11: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
12: «Анкор».
11: Премьера спектакля
12: «Сделка».
11: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
12: Премьера спектакля «Сделка».
11: Театр «Анкор».
12: Впервые в Нью-Йорке.
13: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
12: Театральная гостиная.
13: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
12: Билеты на сайте
13: theater.com и по телефону 718-266-3393.
14: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
15: Ждем вас!
16: Дэвидзон Радио. Потому что хорошо.
3: Америка, Израиль.
4: Без 25 минут 6 время в Нью-Йорке. Еще раз добрый вечер всем тем, кто слушает и Дэвидзон Радио, и программу «Полный шалом». И вместе с Александром Майстровым мы продолжаем. Ну, такая своеобразная текучка, последние новости из Израиля. Их слишком много вот в последние дни, в последние недели в аспекте происходящих событий. Напомню, мы поэтому намеренно и не выбирали с Александром, как это и на частенько или всегда было, на какую-то конкретную тему на первый час. Вот продолжаем разбирать по косточкам то, что происходит в Израиле и в соседних с ним, или не только с ним, странах. Александр, проверяю связь. Алло, алло.
5: Да, Алексей, вот вы правильно сказали, в Израиле и соседних с ним Палестинах, вот так сказать.
4: Да, хорошо. Александр, вот не очень хорошо понятен тот скандал, вернее, какой-то душок у него такой, я не знаю, российский, анти, как это сказать, репатрианский, даже если хотите, антирусский, в кавычках. Израиль известен и гордится по праву своей разведкой внешней, Моссад, совершенно точно, так сказать, по всем законам Израиля, главой этой разведки, без каких-либо консультаций, так скажем так, безапелляционное право имеет премьер-министр действующий, в данном случае Нетаньяху. Нетаньяху объявил о том, что назначит Рамана Гофмана. Это выходец из одной республики, там, из Украины, по-моему. Но его там привезли, как я понимаю, в Израиль в юном возрасте. Это не какой-то там политический делец или назначенец. Это плоть от плоти израильской армии, израильских спецслужб. Я думаю, что там даже самые крутые израильские журналисты и четверо, вернее, и половины не знают из того, что у Гофмана за плечами, какие его заслуги. Но тут вмешались юрсоветник, Багац, в общем, какие-то политики говорят, нет, Гофман не подходит, у Нетаньяху нет права, должен это дело там утвердить или наоборот опровергнуть Верховный Высший Суд Справедливости, Багац. И, в общем, в открытую многие, включая Нетаньяху, говорят, вы что хотите, вам не нравится, что Гофман не, вот, не родился в Израиле, что он в кавычках там русский, ну так отстаньте от него, израильтянин он до мозга костей, до кончиков там пальцев, волос, ногтей, чего угодно. Но опять, это все какие-то такие вот разные отрывочные сведения. Разъясните, разложите по полкам, и самое главное, ну вы-то вот этот вот душок, ну назовем его российским, вы чувствуете?
5: Чувствую, Алексей, к сожалению, чувствую и очень даже отчетливо. Давайте немножко и расскажу, потому что не все, наверное, знакомы с Романом Гофманом. Что это за человек? Человек, он действительно потрясающий. Вот редко можно найти подобных людей. Он приехал репатриантом, приехал действительно весьма в юном возрасте. Здесь ему приходилось отстаивать просто, ну, отстаивать себя, потому что израильское общество, оно весьма специфичное. Здесь любят гнобить новоприбывших, любят их унижать. Он защищал себя, защищался кулаками, пошел заниматься боксом. И он пошел на военную, начал делать военную карьеру, причем сделал ее совершенно блестящим образом, прошел все там ступени в бронетанковых войсках, начал просто рядовым бойцом, солдатом, стал генералом-майором. То есть репатриант, новоприбывший, человек, который который вообще не знал абсолютно, ну, родился в другой стране, мы очень можем представить себе, что это такое, и стать генерал-майором в другом государстве, которое совсем не очень доброжелательно относится к новоприбывшим, зачастую совсем не очень. Он, как я уже сказал, он прошел все должности, занимал там стратегически важные посты. Я не буду перечислять какие, там в том числе и дивизию Башан знаменитую, за границу Сирии отвечающую и так далее. Он вышел на стратегический уровень, он был военным секретарем премьер-министра Нетаньяху, и он потрясающе показал себя действительно как необычайно храбрый боевой офицер во время 7 октября. То есть он тогда один, вместе там было еще несколько полицейских, вооруженных табельным оружием, а вначале он был один, вообще просто один, он вступил в бой с хамасниками, вступил в бой, убил двоих, если я не ошибаюсь, причем без каких-то официальных приказов, едва он услышал о их проникновении в кибуцы, он бросился из своего дома, из Ашдода, в сторону базы, в сторону поселений, и, как я уже сказал, без всякой экипировки, то есть тем, что у него было, только одни говорят пистолет, другие автомат, но не знаю. Во всяком случае, он один противостоял им, потом подоспело несколько полицейских добровольцев, он получил ранение, ранение достаточно тяжелое, огнестрельное ранение в ногу, то есть... проявил действительно чудеса мужества, абсолютно. Это не какая-то штабная вот крыса, которая там сидела, как многие из нас, не высовывались, ничего. Он бросился в бой, показал себя потрясающим совершенно образом. Теперь что произошло, что происходит дальше, возвращаясь к нашему вопросу, Алексей, происходит следующее, что Нетаньяху выдвигает его на пост главы Моссада, внешняя разведка Израиля, Моссад, выдвигает его на пост Моссада, и, ну, казалось бы, что плохого, если вот такой вот генерал, он становится главным разведчиком страны. И тут начинается акробатика, вот просто кино и немцы. Значит, появляется сообщение СМИ, что некий Ури Алькамайс, если я правильно назвал его фамилию, в 17-летнем возрасте, то есть юным совсем до 18 лет, дитё малое, он был задействован Гофманом в рамках какой-то операции. И это было незаконно, потому что дитё совсем, причем не очень понятны все обстоятельства, честно говоря, этой истории. Но эта история была раскручена совершенно невероятным образом, и дело дошло до комиссии. Комиссия собралась, она обсуждала, виноват он, не виноват, вот что он задействовал этого вот подростка, этого юнга, и пришла, тем не менее, к выводу, что он не виноват, он может вполне может занимать пост главы Моссада. Так было решено комиссией. Но наше кино и немцы продолжаются. Вся эта эквилибристика. Юридический советник, она у нас замечательный человек, она просто делает все возможное, чтобы правительство не могло нормально функционировать. Зовут ее Гали Баараф Мияра. Так вот, Гали, она в высшем суд справедливости, у нас называется, она потребовала, чтобы был рассмотрен вопрос о приостановке назначения Романа Гофмана. Почему? Потому что это бросает тяжелую тень, вся эта история с Ули Аль-Макайсом, она бросает тяжелую тень на репутацию кандидата, а значит, естественно, что разведчик у нас должен быть с абсолютно чистыми руками, пламенным сердцем, и поэтому никак нельзя такого человека, который вот завербовал вроде бы как 17-летнего подростка, допускать до такой высокой должности. И одновременно действующий глава Моссада Сада Давид Барнеев, он тоже направил юридическому советнику, то есть все той же Гале, направил заключение о том, что нельзя назначать Гофмана, потому что, опять-таки, чистые руки должны быть полностью у разведчиков. То есть что там он такого сделал, что завербовал этого 18-летнего юношу, и насколько это бросает тень на всю репутацию доблестного Моссада, не совсем непонятно, даже, скажем, совсем непонятно. То есть где что, в Киеве дядька там, где Бузина у нас, абсолютно ничего не понятно. После этого Нетаньяху сделал резкий выговор Барне и заявил, что тот превышает свои полномочия. Вот сейчас все это рассматривается дело в Багаце, а Багац, как правило, он принимает сторону зачастую вот той самой Гали, они как действуют, как единое целое, то есть они так успешно взаимодействуют, раскручивают то, что им удобно, и, например, и блокируют то, что им неудобно, то есть это вот такие юридическая система у нас, не только у нас, я думаю, но у нас в частности, которая просто дестабилизирует работу правительства. Опять-таки, повторюсь, что это человек действительно выдающийся, человек замечательный. Судя по тем умениям, которые он сумел показать, пробиться новоприбывшему в израильской армии, вы знаете, но это все равно, что еврею, например, в Советском Союзе было дойти вот до каких-то генеральских высот. Это то же самое. То есть надо не просто искусство, надо десятерное искусство, чтобы достичь вот таких постов. И то, что у него оригинальные идеи, способен он на некие весьма, весьма такие изобретательные решения, которые вполне могут только улучшить работу Моссада. Но тут очевидно, для меня, по крайней мере, очевидно, Алексей, что система его не хочет. Для системы он чужак, для системы он неизвестная такая терра инкогнита, кто он, что он. Они хотят своих, система хочет своего. Система не особенно любит русских, в кавычках. Они должны как бы знать с точки зрения системы свое место. Вот там где-то они могут работать врачами, докторами, инженерами, учителями, но даже офицеры там среднего какого-то звена, но не надо, значит, чрезмерно, так сказать, куда-то вот стремиться к вершинам. Не надо. Не посягайте на наше святое все. Вот такая вот, на мой взгляд, ситуация.
4: Александр, ну вот давайте так рассуждать. Как бы. Во-первых, если бы против назначения Гофмана, этому назначению или против него восстали служащие, там, сотрудники Моссада, это одно. А тут не поймешь кто. А во-вторых, мне вот, честно говоря, не очень хорошо понятно, если завтра, например, там в Высший суд справедливости или там к юрсоветнику правительства придет человек, там представит какую-то информацию, она будет перетираться. Еще раз, Моссад – это закрытая структура, это разведка. Это интересы, это безопасность государства. Это все знают. И обсуждать сейчас конкретную операцию, там, была ли она правомерна с точки зрения демократии, не была, это, в общем, в определенной степени, не в определенной, а в серьезной степени нанесение ущерба. Там разглашаются детали, то, сё, пятое, шестое. Я напомню, сейчас немножко уйду в сторону, но напомню один красочный, на мой взгляд, эпизод. Я как-то его приводил. Это было вот в современной истории Израиля. На спецкомиссии Кнессета рассматривали дело одного из самых богатых судовладельцев Израиля. И ему вменяли в вину, а сейчас же у нас как бы и демократия, и интернет, и спутники, что принадлежавший ему то ли там танкер, то ли сухогруз зашел в территориальные воды Ирана. И вот этого старичка стали костерить вообще на всех углах и в комиссии Кнессета. Это все было в открытом эфире, включая знаменитый там 99-й канал, который ведет прямые трансляции из Кнессета, из заседания его комиссии. Старичок сидел, слушал, потом председателю этой комиссии. Там к нему кто-то подошел, сунул записку. Председатель побледнел и сказал, там квакнул, и сказал, извините, в общем, вопрос снимается, и заседание закрыто. Потом уже, спустя какое-то время, ну, был такой намек, что принесли ему записку из, условно говоря, из Моссада, мы не знаем, и было сказано, что заход этого судна был частью разведывательной там операции или какой-то операции антитеррористической. И что закройте вы свои рты, товарищи депутаты, там, заседатели, и вообще отвалите, вы вообще что творите. Ну, вот такая вот история. И тут она, по сути дела, вот, ну, повторяется, но только если там записочкой остановили, то тут вот записочкой не останавливают. Вот, Александр, ваше мнение, подобного рода разведывательные дела, дела, связанные с безопасностью Израиля, они могут быть предметом публичного там обсуждения, обсуждения в Кнессете, вот в таких структурах?
5: Нет, нет, Алексей, я совершенно с вами согласен. Это не должно обсуждаться. Это не должно обсуждаться в СМИ, в судебных каких-то залах, заседаниях. В это не должно быть вовлечены все, кто только могут быть вовлечены. Потому что действительно эти назначения, они, ну, это часть секретной работы секретных разведывательных спецслужб. Не должно этого быть. Но тут, на мой взгляд, понимаете, еще намного более серьезный момент. 7 октября мы убедились, что вот эти вот все структуры, которые обязаны защищать нас, ну, как будто, как у нас говорят, защищать нас, они на самом деле совершенно не справляются со своей работой. То есть они прогнили, они спят, буквально спят в лучшем случае. А в худшем случае они занимаются интригами. Я в этом почти убежден, я не раз говорил в нашей передаче, что 7 октября, на мой взгляд, это результат заговора внутри наших элит военно-политических. Но то, что значительная часть этих элит, даже не причастная к этому, она просто проспала, прозевала то, что у них происходит под носом. Но это совершенно очевидно, это они сами признают, даже если не говорить о чем-то намного более худшем и зловещем. Они все делают вид, что все хорошо, ну, даже если 7 октября, ну, получилось, как говорится, недоразумение вышло, недоразумение, неприятность вышла. Но при такой работе тут недоразумение такого рода и в намного большем масштабе могут повториться. И поэтому тот факт, что они так тщательно оберегают себя от посторонних, это меня, честно говоря, смущает. То есть они вполне возможно боятся, что этот некто посторонний, он просто так все растормошит все это гнездо, что повалятся какие-то секреты, откроются ящики Пандоры, и мы будем узнавать о чем-то очень нелицеприятном и чем-то очень опасном, что они там скрывают, чем они занимаются или не занимаются. Потому что все вот эти вот наши органы, они и Шабак, ну, не знаю насчет Моссада, Моссад не имел отношения к 7 октября, но Шабак, военная разведка ОМАН, генштаб армии и так далее, ВВС, которые ничего не сделали 7 октября, вот те самые доблестные ВВС, просто проспали, или я не знаю, чем они занимались там, но там просто огромное количество скелетов в шкафу. И у меня есть сильное подозрение, что все эти системы, все эти структуры, они работают на себя, на любимых. Огромные зарплаты, огромные доходы, дивиденды, привилегии, гигантские просто деньги. И они защищают тебя, они не хотят, чтобы пришел чужак и что-то там начал делать, что-то начал им выговаривать. И это очень плохо, потому что это означает, что то, что произошло 7 октября, через энное время может произойти снова, Алексей, на мой взгляд.
4: Да, увы. Александр, 2 минутки, пожалуйста. Мы с вами люди такие возрастные, уже вот, ну, совсем там молодежной эстрадой не увлекаемся, но Евровидение, конкурс, в котором Израиль традиционно принимает участие, не раз выигрывал. Сегодня первый полуфинал в Вене. Ну вот, ну чего так Израилю он дался? Из-за него аж целых 6 стран сказали, что будут бойкотировать, не будут транслировать вот полуфиналы, и 2 полуфинала, и финалы, и там финальный концерт. Но нет, Израиль каждый год направляет, вот сказали, что даже под усиленной охраной, я представлю песню и исполнителя, который Израиль в этом году в Вену полетел, и у него большие шансы там войти в тройку победителей. Вот зачем так? Да плюнули бы уже тоже мне там Сан-Ремо, все эти Сопот и какие там песни года, ну вот еще это Евровидение.
5: Да вы знаете, Алексей, я в принципе согласен с вами при таком отношении Европы, при таком лицемерии, которое мы видим, их ханжестве. Да, действительно, ну, наверное, вы правы. Я бы, может быть, так и вот сделал, будь моя воля, плюнуть на них, сказать, ну, хорошо. Тем более, что весь этот абсурд, когда целые страны, там, Испания, Ирландия, Голландия, кто там еще, Словения, они отказываются просто выступать, посылать своих представителей, и вот эти массовые бойкоты, все это. Ну, это просто сюрреализм за пределами добра и зла, то, что называется. Но это факт. Это факт, и да, я думаю, что Израиль мог бы отказаться, но это, с другой стороны, престиж, понимаете? Престиж, окей. Престиж, несмотря ни на что.
4: Ну и возможность, так, чтобы,
5: да, показать себя, да.
4: Итак, в этом году Израиль будет представлять. Представляет, сегодня он выступает в первом полуфинале, Америка не участвует, мы не голосуем. Молодой парень, его зовут Ноам Битан. Это молодое поколение уже, совсем юных израильских исполнителей. Песня, которую он привез в Вену, называется «Мишель». Он ее исполняет в том числе и на французском языке. Почему? Потому что мальчишка этот репатрировался в Израиль вместе с родителями из французского Гренобля. Для него французский второй родной язык. В Израиле его уже успели и узнать, и полюбить Ноама. Он там участвовал в разных телешоу. Он там стример известный. Честно вам говорю, несмотря ни на что, что там я небольшой спец там, в вокальном искусстве или еще что-то, песня мне понравилась, мы ее приготовили. Ноам Битан, песня «Мишель». Была бы наша возможность, мы бы голосовали. Ну, просите своих друзей и знакомых, живущих в странах, которые участвуют в Евровидении, чтобы они Израиль поддержали. А песня звучит в нашем эфире. Мы скоро вернемся в эфир.

0: Америка, Израиль.
1: На завтрак.
2: Горячие новости из главных точек планеты.
1: На ланч. В Нью-Йорке 11 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Соединенных Штатах объявлены новые санкции против сети поставок иранской нефти в Китай. Министерство финансов заявило, что ограничения затронули компании и посредников, связанных с экспортом нефти через подставные структуры. Вашингтон утверждает, что речь идет о финансировании деятельности Корпуса стражи Исламской революции. В Европе продолжаются споры о безопасности и оборонной политике. На фоне украинского конфликта и напряженности на Ближнем Востоке страны НАТО обсуждают увеличение военных расходов и ускорение выпуска вооружений. В европейских столицах усиливаются опасения, что экономика региона все тяжелее выдерживает одновременно военные затраты, инфляцию и энергетическое давление. В Китае сохраняется тревога из-за замедления экономики. Пекин пытается стимулировать внутренний спрос и поддержать строительный сектор. Одновременно китайские власти внимательно следят за новыми американскими санкциями против поставок иранской нефти, поскольку часть энергетических потоков напрямую связана с китайскими переработчиками. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом временно отменит налог на топливо из-за рекордно высоких цен на бензин. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью Карлсону, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась отдать Донбасс. Четверть опрошенных американцев убеждены, что покушение на Трампа – постановка. Еще 30% не уверены в том, что это было. В Нью-Йорке резко вырастут счета за электричество этим летом. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 45%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 12 мая. Биржа сегодня открылась в отрицательном направлении. И дело не только в Иране. Дело еще в том, что инфляция у нас за год была 3,8%. Это было больше, чем ожидалось. И за месяц инфляция поднялась на 0,6%. Но к концу дня и даже к середине дня биржа развернулась и начала прибавлять. Но мы не полностью не вышли в положительное направление. Тем не менее, Dow Jones прибавил 56 пунктов, 0,1%, 49 761 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 12 пунктов, это 0,15%, 7 401 был.

0: 71,43, а 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4,124%, за 10 лет можно получить 4,463, и за 30 лет уже можно получить 5,26%. Мы опять перешли рубеж 5%. За границей сегодня Англия небольшой минус, Франция минус 1%, Германия минус 1,6%, и Франция плюс 0,15%. В Азии японский Никей прибавил 0,5%, Шанхай минус 0,25%, Гонконг минус 0,2%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех было Zebra Technology, Quanti Electronics, Humana, Centena и Huntington. Хуже всех были Qualcomm, Intel, SanDisk, Lumentum и Skyworks. Qualcomm упал на 11, почти на 11,5%. Intel упал на 6,8%. На NASDAQ в плюсе были Insmed, Dexon, Vertex, Intuitive Surgical и Netflix. В минусе были Qualcomm, Intel, SanDisk, Strategy и Western Digital. На индексе Dow, United Health, Walmart, Amgen, Coca-Cola, JP Morgan поднялись. Salesforce, IBM, Caterpillar, Microsoft. Amazon упали. Microsoft упал на 4,89, Oracle потерял 7,01, Coinbase минус 8,96, Meta прибавила $4.14, Amazon минус 3,17, Nvidia плюс $1.34. Devon Energy был маленький, плюс 4 цента. Mercado Libre плюс 21,48. TSM минус 7,26. Broadcom минус 9,13. Uber прибавил 21 цент. Circle Internet минус 8,11. И MasterCard плюс $2. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Нью-Йорк слушает
3: радио. Дэвид Зон Радио.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов.

мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: продолжайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Десять минут седьмого, время в Нью-Йорке. Продолжается полный шалом. Я вместе с Александром Майстровым ведем эту программу. Александр, я проверю связь. Алло, алло. Александр.
4: Эй, да.
3: Да, алло. Да, все нормально. Да, да. Александр, я секунду займу времени. Просто срочная новость пришла, и человек нам этот и известен, и близок, и дорог. Было, остается. Срочные новости из Москвы. Там умер Владимир Молчанов, телеведущий, автор программы «До и после полуночи». 75 лет ему было. Почему я вот нахожу возможным? Во-первых, Владимир был гостем Дэвидсон Радио вот, в моей программе. Он принимал участие в последние несколько лет. Он часто, я знаю, приезжал в Израиль, сотрудничал там со многими такими вот информационно-новостными, книжными и иными платформами, площадками. Часто выступал, записи его выступлений расходились по всему свету. Да, вечная ему память. Замечательный был человек, прекрасный и талантливый тележурналист. Александр, ну а мы вернемся с вами в эфир. Я лишь напомню радиослушателям, что второй час прямого эфира «Полного шалома» – это всегда ответы на ваши вопросы. Их можно писать, их уже достаточно, через сайт www.davidsonradio.com. Ну и, конечно, звонить в прямой эфир. Многоканальная линия открыта, 718-303-90-90, 718-303-90-90. Александр, тут несколько вопросов, я не буду их детализировать. Почему? Потому что я уверен, что каждый найдет ответ. Почему они все касаются предвыборной катавасии? Тут спрашивают, Либерман объединяется, не объединяется. Дайте такую краткую, опять же, справочку. А что за последнюю неделю на предвыборном небосклоне в Израиле изменилось? Напомню, что меньше чем через полгода плановые, впервые там за последние несколько десятилетий, пожалуй, плановые выборы в Кнессет. Что было, есть, что будет. Александр?
4: Вы знаете, Алексей, прежде чем действительно перейти к нашим Палестинам. Это, правда, очень грустная новость насчет Владимира Молчанова. Я просто помню, как был-то тогда, это такая молодость моя, вот я помню, совпало, знаете, вот это ощущение какого-то чего-то нового, витающего в воздухе. И когда мы сидели, слушали, это потрясающе был ведущий, аристократ, интеллигент, просто действительно потрясающий человек. Это очень грустно. Это прошедшее время, которое невозвратимо, оно тогда оно было чем-то таким незабываемым. Что касается, опять-таки, наших дел, да, то, ну, у нас мы идем к выборам семимильными шагами. Сегодня в Израиле политический кризис из-за призыва, из-за законопроекта о призыве из-за призыва ультраортодоксов, причем там есть, я хочу напомнить, из кого и чего состоит коалиция. Та коалиция включает Ликуд, естественно, ведущая партия, включает две поселенческие партии, это Смотрича и Бен-Гвира, и включает ультраортодоксальные партии, которые представлены сефардами и которые представлены ашкеназами. Так вот, последнее все время правительство раздирали, просто буквально раздирали конфликты по поводу одного, но очень специфического ключевого вопроса. Призыв ультраортодоксов на воинскую службу. Опять-таки, просто поясню, чтобы люди понимали, о чем речь идет, что в конце прошлого года депутат Ликуда Боаз Бисмут, есть у нас такой, он представил законопроект по урегулированию призыва ультраортодоксов. Ультраортодоксы, они же харидим, они в массе своей, не все, но в огромной массе, они не хотят идти служить, не хотят вообще ничего участвовать в какой-то общественной жизни, в, ну, нести, разделить хотя бы то бремя, которое вот несет вся страна. А они хотят получать деньги от государства, хотят жить хорошо и еще даже лучше, чем прежде, но при этом ничего не давая взамен. И как-то это надо было урегулировать, потому что такая ситуация, конечно, она неприемлема, непереносима для страны, которая ведет войны вот уже сколько у нас будет с октября 2023 года. Были в этом законопроекте представлены предложения, достаточно мягкие, то есть без каких-то санкций, как это предполагалось прошлого, приблизи такое постепенный призыв их на воинскую службу, причем не обязательно, в боевые части, но даже в гражданскую службу. Это очень много там мест, и полиция, и служба скорой помощи, и пожарная охрана, и больницы, даже все что угодно, и смягчение санкций, но и даже это не все их устраивало. Они считали в массе своей, что они не приемлют этого, что они не должны служить в армии. В результате конфликт разгорался. Все партии и все силы, там и судейская система, и СМИ, и сами ультраортодоксы, все они были втянуты в этот конфликт. И законопроект Бисмута, о котором я сказал, он не прошел. Не прошел, потому что не набрал большинства голосов. Многие даже в самой коалиции, в Ликуде, они говорят, что это никуда не годится, что они должны идти служить как-то, неважно где, на альтернативную службу, в небоевые части, но должны идти служить. И Нетаньяху сам сказал, что нет большинства для утверждения этого закона. Это вызвало ярость у ультраортодоксальных партий, многие из которых вообще недовольны этим законом, а раз уже даже этот не проходит, то значит им вообще логика такая, нечего делать в правительстве. И они заявили о том, что вот они не все, но там фракции есть, не буду сейчас вдаваться в подробности, что они выходят из коалиции, не будут принимать участие в работе правительства. Это означает, что правительство разваливается и что мы идем к выборам. Это звучит немножко смешно, потому что вполне номинальные выборы, которые должны были бы быть в октябре. Они будут не в октябре, они будут в сентябре или в августе, это ничего не меняет. Но сейчас вся страна погружается в предвыборную гонку, и начинаются объединения, и переговоры, и интриги. Кто-то откалывается, кто-то, наоборот, объединяется. Вот объединились две партии. Одна во главе с Беннетом, другая во главе с Лапидом, который терпит постоянные убытки и идет ко дну. Они объединились в единый список. Насколько им это поможет, не знаю, но постоянно идет обсуждение, кто может пойти с кем, кто кого возьмет в качестве не знаю кого, сотоварища и так далее. Так что мы вот уже вышли на такую предвыборную гонку.
3: Хорошо, есть еще время, да. 718-303-90-90, 718-303-90-90, примем первый звонок в сегодняшней программе. Да, здравствуйте, алло, пожалуйста.
5: Добрый вечер, у меня вопрос насчет Европы. Вот сейчас в Англии произошли муниципальные выборы. Интересно, что на этих выборах есть так называемая «Грин-партия». И во главе этой партии стоит еврей. Фамилия его Полански. Он ярый антиизраильский. И вот эта партия получила достаточно большое количество представительства в местных органах. И вот это интересно, что вот эти левые, она «Грин-партия», казалось бы, должна заниматься инвалидом, то есть окружающей средой, а занимается такими вопросами, как улучшение положения в Палестине арабов. Вот антисемитизм в Англии, а это, между прочим, очень важная страна для Израиля, это подмандатная территория, прошел путь от Бальфурской резолюции, где создание национального еврейского очага. Вот до таких фигур. И антисемитизм там стал мейнстрим политики. Вот как вы это можете прокомментировать?
3: Александр?
4: Да, да, вы знаете, ну вы абсолютно правы. Действительно, мы наблюдаем очень интересное явление. Вот эти лейбористы, которые уже, они уже очень левые. То есть это далеко не те лейбористы, которые были когда-то, так же, как и демократическая партия Соединенных Штатов, уже далеко не та демократическая партия. Это в основном прогрессисты. Но вы знаете, у революции всегда, как мы знаем, есть начало, но нет конца. И вот эта вот левизна еще левее и еще левее, она продолжается. То есть сегодня от этих уже и без того крайне левых откалываются еще новые левые, и они получают, действительно получают поддержку избирателей. Это зеленые и в Германии, и в Англии. Они зеленые, ну, они действительно в защиту окружающей среды. На самом деле окружающая среда, их такое впечатление, очень мало волнует, так же, как Грету Тунберг она волнует. Их волнует все, что угодно, я бы сказал, социальная справедливость и, конечно же, палестинский народ. Причем в рамках вот этих вот концепций сегодня псевдомарксистских, таких как политическая идентичность, интерсекциональность и так далее, объединяются все темы. Объединяется экология, объединяется социальная справедливость, объединяется бедственное положение народов третьего мира и, конечно же, Палестина. Палестина – это догмат новой веры, абсолютно тут никуда не денешься. Все, что начинается с чего угодно, заканчивается Палестиной, поэтому они идут под лозунгами, что нет климатической справедливости. Я это просто цитирую их лозунг, это не фигура речи. Нет климатической справедливости без справедливости в Палестине. Вот они идут под этими лозунгами. Грета Тунберг прибывала в Израиль именно под этим лозунгом. То есть для них главное – это Палестина. Это, главное, мигранты, еще больше мигрантов из стран Азии, из стран Африки, еще больше принять. Вот это вот такая вот крайняя левизна, без краев, без границ, без каких-то вообще ограничений, просто новая, безумная, как я считаю, квази-религия, и она распространяется, особенно среди молодежи на Западе. Кстати, и в Соединенных Штатах, и в Израиле тоже очень и очень идет среди определенной части молодежи, подхватываются эти лозунги, совершенно безумные, и они выходят с ними на улицу. Так что, да, это союз, то, что мы называем красно-зеленых, то есть красные, это, здесь интересно, что зеленые, это одновременно и сторонники экологии, и арабы-мусульмане, и те, и другие зеленые.
3: Не, да, ну, да, Алекс, да, вот тут, да, Алекс вот прислал сообщение, зеленый, это не только цвет защитников природы, но и цвет ислама, кто как хочет, тот
4: конечно,
3: так и
4: конечно,
3: понимает.
4: Конечно, вот эти зеленые, они, причем интересно, да, что зеленые экологи, они полностью поддерживают зеленых мусульман. Вот такая стезя у них.
3: Да, хорошо. Александр, у меня, неважно, есть должок вот с прошлой программы. Я записал этот вопрос, он поступал к нам вот через сайт, специально перенес его в записную книжку, потому что тогда не хватало времени, я просто понимал, что тут долгий разговор, или, скажем так, не короткий. А какова вообще эта... Вот не знаю, тут мне уже сложно сказать, я не вижу исходных данных тоже. Я записал имя Алекса, тот ли не тот задает, не суть. А какова вообще вот, каково состояние дел на оси Иерусалим-Пекин? Как бы мы Пекин, Китай, Поднебесную, Си Цзиньпина, мы часто поминаем в программах, но вот как бы прямой какой-то вот связи Израиль-Китай, мы что-то об этом не говорили. Китай как-то то ли отмалчивается, то ли... контакты происходят на каком-то таком полусекретном уровне. Александр, как бы вы вот оценили китайско-израильскую ось, если вообще такая существует?
4: Говорили, Алексей, но где-то очень давно говорили. Я помню, у нас были какие-то, эта тема как-то но, правда, мельком, наверное. Итак, ситуация там следующая. До 7 октября отношения между странами не были хорошие, но вполне приемлемыми. Китайцев очень интересовал израильский рынок и израильские технологии. Израиль в свое время очень интересовался китайскими предложениями. То есть развивались, и даже Нетаньяху собирался... До 7 октября уже были конкретные планы с большой делегацией политиков, бизнесменов, журналистов лететь в Пекин. Потом произошло 7 октября, и Китай как перевернуло. Китай занял не просто такую уклончивую позицию, он полностью поддержал Хамас, полностью поддержал Иран. Он начал говорить о том, что виной всему на Ближнем Востоке израильская агрессия, оккупация и так далее, и тому подобное. То есть, и эта линия, она продолжается до сих пор. Китай сегодня государство абсолютно враждебное Израилю, просто именно абсолютно. Там публикуется в... СМИ, а СМИ там государственные, в соцсетях, которые тоже под контролем у государства. Не просто даже антиизраильская какая-то компания, но просто антисемитские наветы. Вот те, которые мы хорошо знаем, которые всегда присутствовали и которые, в принципе, не были свойственны Китаю. Ну, дальневосточная страна, далекая от всех этих европейских дел. Там все это пошло таким валом, я бы сказал. И сегодня отношения очень плохие. Единственное, у нас сближение происходит с Тайванем, но это уже другая история. А с Китаем нет. Очень многие проекты были приостановлены, заморожены, вообще прекращены связи. То есть Китай – это сегодня открыто враждебное государство. Они сделали ставку на Иран, они поддерживают Иран, от которого получают нефть. Они сделали даже не на арабов, а на Иран, и этим объясняется их политика, на мой взгляд.
3: Да, ну и вот тоже как-то буквально несколько дней назад я прочитал новость, что когда-то там вот было подписано соглашение о том, что китайские рабочие приедут в Израиль, как и во многих других экономиках, недостаток рабочих рук, а тут еще и палестинские территории закрытые, которые всегда были там источником такого дешевого рабочего труда. И китайцы обещали там, подписались чуть ли не под 5000 человек. 2000 успели оформить, а потом Пекин сказал, что, ну, в общем, как-то он там заморозил эту программу, израильская там и строительная отрасль, и сельское хозяйство, ну, пострадали. Это случайность, не случайность, поди знай, ну, вот факт остается фактом. Друзья, мы приближаемся к половине седьмого, 28 минут, чтобы не обрезать ни вопрос, ни ответ, не зачитывать сообщение, не оставлять его, не переносить ответ на другую половину часа. Приму волевое решение вывести чуть-чуть досрочно на полторы минуты раньше выпуск новостей, короткую рекламу, зато потом у нас будет раздолье больше получаса на ваши вопросы. Ответ Александра Мастрового.

0: Америка, Израиль.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Конгрессе хотят запретить Белому дому держать в Европе меньше 76 тысяч военных. Старший демократ в Комитете по делам вооруженных сил Сената Джек Рид также подверг критике решение администрации Трампа сократить численность воинского контингента в Германии. Соединенные Штаты потратили около 29 миллиардов долларов на операцию против Ирана, сообщил представитель Пентагона Джулс Хёрст. По его словам, при расчетах учитывалась стоимость транспортировки военных на Ближний Восток, а также обновленные оценки замены и ремонта оборудования. Министр войны Пит Хексет заявил о выполнении своей страной священной миссии, намекнув на войну с Ираном. «Пусть всемогущий Бог продолжит следить за всеми нашими войсками, и пусть мы почтим наследие тех храбрых американцев, которых мы потеряли», – заявил Хексет. По его словам, это священная миссия США, которую Вашингтон продолжит выполнять. Компания Moderna объявила о продолжении разработки вакцины против хантавируса. Тема вызвала большой интерес после сообщений о росте случаев заболевания в отдельных районах Северной Америки.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Дэвидсон Радио. Как хорошо.
1: Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо.
2: Америка, Израиль.
3: Ну что ж, друзья, полный шалом продолжается, и я минутку так возьму на воспоминания. Вот, конечно, тоже мы слушаем рекламу и анонсы, и заулыбался я, когда услышал голос Майи Прицкера, моей глубоко уважаемой и любимой Майи, и это воспоминания секундной там, или минутной давности, есть воспоминания дневной давности. Вчера вот я, уходя из студии Дэвидсон Радио, в которой есть еще и гостиная, как многие знают, где, кстати, Майя Прицкера проводит вот свои встречи. Пришел уже все, закрывались, все уже уходили, рабочий день был на исходе. Ворвался тяжело дышащий мужчина, которых хотел приобрести два билета на вот эту финальную в этом сезоне встречу с Майей, но билетеры уже ушли. И мужчина сказал, что ему это очень важно, что он ехал издалека. Ему пообещали, что два места для него будут забронированы. Он сказал, что нет, он не уйдет, ему нужна гарантия. Пришлось вызванивать. Правда, непридуманная история. Вернулся билетер, и два билета мужчина свои получил. Было очень трогательно все это наблюдать и смотреть, как сотрудники Дэвидсон Радио организовывали вот это вот все, это удовольствие для человека. Ну, а те, кто придут в озвученную мои даты, получат еще больше удовольствия. 718-303-9090, телефон прямого эфира. Александр, дорогой, у нас финальная часть программы, вы на месте, потому что тут прямо у нас аншлаг, ажиотаж, как хотите. Алло, алло.
4: Да, Алексей.
3: Александр.
4: Да. Алексей. Алексей.
3: Проверяем связь, восстанавливаем с Александром. Алло, алло.
4: Алексей.
3: Не слышу почему-то я его.
4: Ладно. Алексей.
3: Коллеги, звукооператоры, спутниковые инженеры, проверяем связь с Израилем. Что-то произошло, почему-то нет, не слышу я голос Александра в эфире. Алло.
4: Алло, Алексей.
3: Алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло. Александр.
4: Алексей.
3: Есть какая-то проблема. Ну что тогда, друзья, извините, тут вот прямой эфир, все бывает. Что-то включилось, что-то щелкнуло, что-то не подключилось. Я сейчас в руки беру в нарушение всех правил сотовый телефон, чтобы написать Александру, а все ли у него в порядке. Ну и напоминаю, что как бы и у нас не раз и не два случалась ситуация, когда вдруг прямо в эфире мы слышали сирены, и израильтян, жители определенных районов там просили спуститься в убежище. Не дай бог, ну и такое может быть. Но пока от Александра нет ответа. И,
4: алло, Алексей.
3: Давайте тогда сделаем музыкальную паузу, чтобы не тянуть время и не суетиться. И за это время всю технику проверим и проверим, на месте ли Александр. Слышит ли меня? А мне говорят, что по радио слышно Александра. Вот я его не слышу,
4: Алексей?
3: В своих наушниках. Мы с ним не в одной студии. По радио слышно, мне говорят. Так, коллеги, что происходит? Подключите меня, наверное, к эфиру. Меня-то слышно? Не знаю. Мне нужен какой-то сигнал от техников, потому что я не очень хорошо понимаю, что происходит. Мне пишут радиослушатели в эфир, что по радио Александра слышно. Александр, а вы можете, дорогой мастеровой, если вы меня слышите, вы мне по WhatsApp черкните, что все хорошо, и я буду буду каким-то образом регулировать, не знаю. Так, потому что я в наушниках слышу и в эфире слышу только себя, а Александра не слышу. Да, вот мне
4: Алексей
3: пишет, что все окей. Дмитрий, дорогой Банников, разберитесь, пожалуйста, потому что я не понимаю, что происходит. Я слышу только свой голос. Давайте я попробую вывести радиослушателя в эфир. Услышу ли я его? Ну, тут получается... Нет, не буду пока экспериментировать. Дмитрий, вы на посту или где?
4: Алло.
3: Потому что все... У меня нет от вас никаких сигналов.
4: Леша? Да.
3: Друзья, что пардон, то пардон, как говорил Зощенко. Не понимаю, что происходит. Мне радиослушатели описывают. Спасибо вам за то, что вы неравнодушны, что в эфире слышно нас обоих, но я не слышу Александра. И я не могу вывести ни одного радиослушателя в эфир. Я знаю, что у меня включен микрофон. Александр вот мне пишет по WhatsApp и все остальное. Я не могу вести эфир в одиночестве. Я не слышу никого. И Александра не слышу, или никого не слышу. И у меня все работает, у меня все в порядке.
4: Алексей?
3: Дмитрий?
4: Алло.
3: Давайте сделаем. Дмитрий, если вы слышите, сделаем музыкальную паузу. Я пока выключу микрофон и Александра попрошу тоже помолчать, потому что иначе у нас происходит какой-то непонятный дурь.

0: Дирекция программ.
1: Это телевидение, да?
0: Нет, это радио.
2: Дивизион радио. Волна 620 АМ. Я...
1: Да, как хорошо.
3: Америка, Израиль.

0: Вроде бы. Америка, ну что, Израиль. Идет звук, не идет звук. Почему я должен ждать вот по 20 минут появления звукорежиссеров? Дайте мне знать, меня слышно или нет. Ну, идет, конечно же, идет. Почему я не слышу Майстрового? Александр, алло? Вы попробуйте сказать что-нибудь. Да, да. Потому что у нас проявились только что звукорежиссеры.
1: Говорю. Да, говорю я.
0: Я не слышу Майстрового в эфире.
1: Алло. Да что ж такое?
0: Майстровой себе. Я понимаю, что он есть в эфире, я не слышу его в эфире. Давайте мы на этом поставим точку. Вот так нельзя работать и появляться звукорежиссером нужно тогда, когда нужно. Дорогие радиослушатели, Александр дорогой, есть какая-то проблема, которую разрешить не могут или не хотят, поэтому мы попрощаемся с радиослушателями. Да. Пусть разбираются, ставят музыку, все что угодно. А мы тогда в следующий вторник поработаем так, как, я надеюсь, это должно быть. Александр, скажите свое. До свидания. Вас слышно, я вас
1: да, не слышу. До свидания. Очень извините, жалко, конечно, что так получилось. Очень печально, но то, что есть. И я тоже приношу свои извинения. Ничего не поделаешь.
2: Америка, Израиль.
3: Дэвидсон радио. Радио.
4: Дэвидсон радио.
5: Дэвидсон радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
6: 620 АМ.
7: Здесь не остановимся.
6: Дэвидсон радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа готовит правила, повышающие минимальные зарплаты на 20-30% для обладателей виз H-1B, что сделает найм иностранцев дороже. Финализация правил ожидается в конце года. Новые инициативы также ограничат возможность трудоустройства иностранных студентов. Власти хотят ограничить или полностью свернуть программу Optional Practical Training, OPT, позволяющую работать в США до 3 лет после учебы. Напомню, с сентября прошлого года уже действует сбор в размере $100,000 за въезд новых владельцев H-1B. Это вынуждает малый и средний бизнес отказываться от иностранных кадров, которые, в свою очередь, все чаще выбирают для эмиграции стран Европы. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары в своих биллах за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет как на дрожжах, значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета за электричество могут достигнуть $778. При этом каждая шестая семья уже имеет задолженность. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program HEAP. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер и его также бесплатно установят. Согласно данным American Institute of Constructors, в строительной индустрии катастрофический дефицит кадров. Не хватает от 350 до 500 тысяч специалистов. Кадровый голод возник не только из-за массовых депортаций незадокументированных иммигрантов, которые в буквальном смысле остановили стройки в Техасе и Флориде. С 2024 года строители массово выходят на пенсию, а зумеры, это те, кому 30 и меньше, не горят желанием заниматься тяжелым физическим трудом. Как результат, средний возраст рабочего стройки приближается к 55 годам. Аналитики буквально бьют в колокола. Америка остро нуждается в сертифицированных и лицензированных сварщиках, плотниках, арматурщиках, каменщиках, кровельщиках, штукатурщиках. Согласно данным Бюро трудовой статистики, средняя зарплата строителей сегодня составляет около $60,000 в год. Тем временем администрация Дональда Трампа всерьез подумывает над созданием отдельного государственного ведомства, которое займется вопросами строительства.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
5: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Юрий Прохин.
1: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы, ничего природа вас произвела.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

С момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал, ветер планету бы сдунул, сбросил бы с острых скал, перевернул бы горы, вершины вонзил в моря, красили бы бутафоры листья календаря на оживающих ветках после густой зимы. Можно и в кругосветку, и от самой чумы. Я не успел подумать, мысли ушли в печать. Я не стоял под дулом и не умею молчать. Отключена блокировка функции мысли-сон. Это не стометровка, это скорее марафон. Слово не мысли сумма, а коридор зеркал. С момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал. Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах. По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга. По-старому суетились и ловили на лету куски. Никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать. И что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу. Удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болезнь вдруг как рукой сняло. Люди не шли, а как будто неслись. Ничто не огорчало их. Ничто не заставляло задуматься, и настоящее, и будущее все казалось так и отдавалось им в руки. Им, счастливцам, не заметившим пропажи совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг ничего. Исчезли досадные призраки.

0: А вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница совесть. Оставалось только смотреть на Божий мир и радоваться. Мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движение, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились, пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение, а бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя, всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. И Бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «С момента, когда я подумал». Далее прозвучал отрывок из самого современного сегодня писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Его называли одним из выдающихся писателей знаменитой Плеяды – Тургенев, Гончаров, Достоевский. Но он не стал так же известен на Западе, как эти и многие другие писатели. Ведь Салтыков-Щедрин писал о внутренней жизни русского человека и русского порядка, что для читателя европейского было непонятно. Сатира чаще всего бывает понятна только в среде той жизни, о которой пишут. Сегодня будут звучать отрывки из произведений гениального писателя, зачастую без комментариев, они не нужны. Так лучше будет видно, что писал он о дне сегодняшнем. Салтыкова-Щедрина обвиняли, как и Гоголя, в карикатуре, в намеренном изображении только уродства, в недостатке любви к родине. Знакомо? Теперь это уже не просто обычная судьба сатирика, но и судьба России в целом. Не так любишь родину, сынок. Салтыкова-Щедрина называли сказочником, его произведения фантазиями, вырождающимися порой в чудесный фарс и не имеющими ничего общего с действительностью. Считали его фельетонистом, карикатуристом. Сам он как-то назвал свою манеру писать «рабьей». Это слово подхватили его противники, говоря, что благодаря рабьему языку он мог болтать сколько угодно и о чем угодно, вызывая смех даже у тех, против кого были направлены его слова. Это потом окажется, что его преувеличение есть не что иное, как предугадывание будущего. Все его герои, от государственного человека и великосветской дамы до мелкого канцелярского чиновника и простого мужика, выписаны не только с психологическими подробностями, но и каждый со своим языком. Американский писатель Теодор Драйзер уже в 20 веке назовет Салтыкова-Щедрина не только выдающимся писателем своего народа, но фигурой мирового значения. В истории одного города Салтыкова-Щедрина, как известно, под городом Глуповым подразумевается вся страна, в которой губернатор отменил все праздники, кроме двух. Один весенний, другой осенний. В первые годы большевики тоже отменили все традиционные религиозные праздники, вместо них ввели два новых – 1 мая весной и 7 ноября осенью. Словно начитались они Михаила Евграфовича. А если и нет, то надобно бы. Его настоящая фамилия Салтыков, а Николай Щедрин – псевдоним. Будущий писатель родился 27 января 1826 года в Санкт-Петербурге в старинной дворянской семье. Он был 6-м ребенком. Его отец – коллежский советник, а мать – дочь купца. Дома воспитание было грубым. Мать секла детей розгами за малейшую провинность. Только лишь потому, что он был младшим, на Михаила меньше обращали внимания, и он был предоставлен самому себе. Родители постоянно ссорились, дети были свидетелями этих конфликтов. Жили они тогда, в провинции, в усадьбе села Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Книг в доме почти не было. Михаил читал учебники старших. К 6 годам он свободно общался на французском и немецком языках, учил латынь с помощью священника соседнего уезда и русскую грамоту под патронажем старшей сестры Надежды. Первым его учителем был крепостной человек его родителей, живописец Павел Соколов. С детства в нем пробудилось чувство правды и желание справедливости, а еще ненависть к рабству и унижению одного человека другим. В 10 лет его приняли в дворянский институт в 3 класс. Тогда же ему попалось Евангелие. «Главное, что я подчерпнул из чтения Евангелия, оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содействии этих новых элементов я начал сознавать себя человеком. Право на это сознание я переносил и на других», — вспоминал писатель. О своей Тверской губернии он писал: «Всякий уголок в саду был мне знаком, что-нибудь напоминал. Не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика. Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольной массой. Я усердно крестился и клал поклоны за обеднями и всеночными, не забывал утром и вечером прочитать «Спаси, Господи, папеньку, маменьку, сестриц, братцев, дяденек, тетенек», и на этом считал все обязанности в смысле верования конченными. Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из 10-летнего деревенского детства. Весь тон воспитательной обстановки был необыкновенно суровый и, что всего хуже, в высшей степени низменный. Я слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда. В этом царстве испуга, физического страдания нет ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли. Да, он пропустил свое детство через себя, потому и получилась у него невероятная по своей художественной силе галерея господ, но еще более мощная галерея рабов, портреты рембрандтовской глубины и силы. Это и потерявший человеческий образ слуги, и рабы по убеждению. В 12 лет Михаил был переведен в царско-сельский лицей, где и начал писать. Конечно, стихи, ведь в этом лицее учился сам Пушкин. За эти стихи и за чтение книг Салтыкова преследовали особенно учитель русского языка. Михаил прятал стихи в рукав куртки, в сапоги, но контрабанду находили и отметки по поведению юному поэту снижали. К стихам присоединялись расстегнутые пуговицы на мундире, ношение треуголки не по форме, говорили, что это была целая наука, закурение. Тогда он уже печатал стихи, но, к счастью, быстро осознал, что у него нет поэтического дара. Он перестал их писать и не любил, когда ему о них напоминали. Его герой позже напишет другу: «Неужели всю жизнь сочинять стихотворение, и не пора ли заговорить простой, здоровой прозой? Мое время последние месяцы в закрытых учебных заведениях бывали очень оживлены. Казенная служба на определенный срок была обязательна, и потому вопрос о том, кто куда пристроится, стоял на первом плане. Затем выдвигался вопрос о том, что будут давать родители на прожиток, и, наконец, вопрос об экипировке. История, — писал он, — может иметь свой интерес, объясняя нам настоящее как логическое последствие прежде прожитой жизни. Самый существенный в настоящую минуту вопрос для России — это вопрос об общественной безопасности. Накопление неблагонадежных элементов, ясное, как утверждают компетентные люди, даже для невооруженного глаза, попытки возмутить спокойное шествие страны по пути прогресса, повторяющиеся почти периодически, наконец, зреющие в школах обширные замыслы, одновременно стремящиеся и к неспровержению существующего порядка и к отделению от государства обширных частей Сибири и к распространению по всему лицу земли коммунизма и других вредных учений. Все это возбуждает в публике толки и опасения. В 1845 году Михаил Салтыков служил в канцелярии военного министра, а 2 года спустя получил место помощника секретаря. Тогда он не только много читал, любил Жорж Санд, но и писал библиографические заметки. И уже была видна усмешка автора. Жизнь лотерея подсказывает ему привычный взгляд, завещанный ему отцом. «Оно так», — отвечает какой-то недоброжелательный голос. «Но почему же она лотерея? Почему же не быть ей просто жизнью?» Я люблю эту бедную природу, может быть, потому что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне. Она сроднилась со мной точно так же, как и я сжился с ней. Она лелеяла мою молодость. Она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошную природу и накиньте на эту природу, какую хотите прозрачное синее небо, я все-таки везде найду милые серенькие тона моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их как лучшее свое достояние». В это провинциальное достояние в 1848 году в свои 22 года за вольнодумие Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку, где служил канцелярским чиновником при губернаторе, потом советником губернского правления. Вятка была его ссылкой с запретом на занятия литературной деятельностью. Его раздражала провинциальная жизнь, превращающая, как он писал, людей в вяленых судаков. «О, провинция! Ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже способность желать. Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно сужается? Какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вызывающего на мысли? Да, жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию». Он много ездил в командировки и наблюдал. И эти наблюдения выплескивались на бумагу. Так появились губернские очерки. Первая проба его невероятного таланта. В нем сразу увидели одного из продолжателей Гоголя. Его произведения появлялись в журналах отдельными рассказами или главами. Затем он соединял их в книги, а губернские очерки стали родоначальниками обличительной литературы. Юмор у него здесь гоголевский, а лирика глубока. В 1848 году, когда во Франции случилась революция, последний король Луи Филипп I был свергнут с престола, в журнале «Отечественные записки» вышла повесть Михаила Салтыкова «Запутанное дело» с такими строками. «Россия — государство обширное, обильное и богатое. Да человек-то иной глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве». Такое не могло проскочить мимо глаз цензора. «Что будет, — писал Михаил Салтыков, — если соль перестанет быть соленую, если к ограничениям, независящим от литературы, она прибавит еще добровольное самоограничение». В столицу он вернется в 1856 году 30-летним, но больным. Несмотря на болезнь, этот год стал для него счастливым вдвойне. Он, 30-летний, женился на Лизе Болтиной, дочери вятского вице-губернатора, в которую давно был влюблен, и опубликовал свои губернские очерки под псевдонимом «Надворный советник Щедрин». Тема – коррупция. Его молодая жена, 17-летняя Елизавета Аполлоновна, красива, образована, любит светский образ жизни с приемами и заграничными поездками. Произведения мужа она называет «Мишелевыми глупостями», несмотря на то, что переписывает некоторые из них. Женился Михаил против воли матери, считавшей невесту сына легкомысленной. В связи с женитьбой Михаил занял у матери 23 тысячи рублей для покупки имения. Много позже, в 1864-м, после публикации рассказа «Семейное счастье», где он узнаваемо выведет мать, она подаст иск о взыскании долга. А позже этот долг сыну простит. А писатель в свои последние годы жизни с супругой назовет Адам. И все равно он был настолько привязан к жене, что не мог обойтись без нее и 3 дней. Сына, а следом дочь, Елизавета родила лишь через 12 лет после свадьбы. В 1858 году Михаил Салтыков становится рязанским вице-губернатором, потом тверским. При этом пишет он много и также много печатается в разных журналах. В 62-м выходит в отставку в чине статского советника, намеревается в Москве основать журнал. Ему это не удается, и он едет в Петербург, где становится одним из редакторов «Современника». Там и печатается. Его повышают по службе. И вот он уже управляющий казенной палатой в Пензе, потом в Туле, в Рязани. Тогда, будучи чиновником, он ничего не пишет, кроме одной статьи. Но как только журнал «Отечественные записки» перешел под редакцию Некрасова, Салтыков стал одним из главных сотрудников. А 10 лет спустя, после смерти Некрасова, главным редактором. Это его герой пишет устав о нестеснении градоначальников законами. Это у него помещик считает не бесполезным подвергнуть расстрелу всех несогласно мыслящих. Это у него историографы, то есть делатели русской истории, борются с новыми сочинителями. Это у него на первый план выходят благонадежные. Это у него семья разлагается благодаря непримиримым отношениям отцов и детей. И нескончаемый юмор, когда беседует мальчик в штанах с мальчиком без штанов. Это он пишет о литературных клоповниках, у которых девиз «мыслить не полагается, главное оклеветать противника». Это у него свинья не только допрашивает правду, но и издевается над ней, поедая ее публично, с чавканьем. Это он, как автор, хочет верить в лучшее, даже когда хуже не бывает. У Салтыкова-Щедрина нет ни розовой, ни черной краски. Он ничего не извращает, потому и видна читателю истина. Он всегда на стороне простого человека. Ему пытались приписать высокомерное, презрительное отношение к народу. Его ненавидели до такой степени, что эта ненависть пережила его самого. Даже в некрологах трудно было скрыть эту ненависть. В одной из самых ранних сказок Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть», с которой я начала программу. Совесть, которую все тяготятся и от которой стараются избавиться, говорит своему последнему владельцу: «Отыщи ты мне, маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем, авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит. Авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет, не погнушается». Растет маленькое дитя, и вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварство и насилие, потому что совесть будет неробкая и захочет распоряжаться всем сама. Не это ли завет Салтыкова-Щедрина своему народу? Завет и совет в день сегодняшний. Но и это его же. Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик, всех обманывал, а читатель был легковерный, всему верил. Так уж история повелось на свете. Обманщики обманывают, а легковерные верят. Далее во второй части программы, после рекламы, о дальнейшей жизни Салтыкова-Щедрина, о его самых великих произведениях. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвид Зун, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
15: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
16: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
15: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
17: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Прежде чем я продолжу программу, сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. С часу дня до 10 вечера нью-йоркского времени звонки на домашние телефоны в Тбилиси по 6 центов за минуту, звонки на мобильные по 10 центов за минуту. Спешите воспользоваться лучшими расценками на рынке. Тбилиси 6 центов за минуту, грузинские мобильные 10 центов. «Дэвидсон карт» можно приобрести в магазинах города и по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Кони-Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь без брака. Роман «Господа Головлёвы» Салтыков-Щедрин писал в 1875-80 годах. Сначала это были отдельные рассказы сатирического цикла, где Иудушка Головлёв был второстепенным персонажем. Его образ развивался вместе с романом. В первой же главе автор пишет, по сути, о себе. Его героиня, Арина Петровна, употребляет выражение «постылые дети». Так и в семье Салтыкова детей делили на любимчиков и постылых. В образе Арины Петровны он запечатлел черты властной, не терпящей непослушания матери. Писатель судился по поводу наследства со старшим братом Дмитрием Евграфовичем и отзывался о нем как о человеке, способном делать мелкие пакости. «Это я его в конце Иудушки изобразил», – писал Салтыков-Щедрин. Да, лексика Иудушки, его пустословие – это спародированная речь брата-писателя. Его Иудушку назовут лучшим из созданий Салтыкова-Щедрина. Соединение смехотворного комизма с глубоким трагизмом. Все персонажи Головлёвых разработаны до малейших деталей. Порфирий Владимирович известен был в семействе под тремя именами – Иудушки, Кровопивушки – и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какой-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваниям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя – яд или сыновнюю почтительность. «И сама понять не могу, что у него за глаза такие», — рассуждала она иногда сама с собою. «Взглянет, но словно петлю закидывает, так вот и поливает ядом, так и подманивает». Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у нее на глазах, словно говорил: «Смотри на меня, я ничего не утаиваю, я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как не сильно говорила в ней уверенность, что Парфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает. Но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтобы передать его ласковому сыну. Несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго. Это в его Головлёвых невероятной яркости и выпуклости людские портреты, когда в пьянице, почти животном, читатель видит человека. Даже в черствой и скупой старухе Арине Петровне Салтыков-Щедрин нашел черты, вызывающие сострадание. Да и в самом Иудушке, этом лицемерии чисто русского пошиба, лишенном всякого нравственного мерила и не знающем иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Совесть есть и у Иудушек. По выражению Салтыкова, она может быть только загнана и позабыта. Может устранить на время чуткость к которые обязательно напоминают человеку о ее существовании. В своем сатирическом романе «История одного города» автор рассказывает о выдающихся градоначальника города. Дементий Брудастый, восьмой градоначальник Глупого, правил недолго, но свой след оставил. В его голове вместо мозга был приборчик, который выдавал одну из нескольких запрограммированных в него фраз. То есть Салтыков-Щедрин пишет о компьютерном чипе в голове человека в 1870 году, в 19 веке. Когда об этом приборчике узнают, градоначальника хотят скинуть. Петр Фердыщенко, бывший денщик князя Потемкина, градоначальник предприимчивый, легкомысленный и увлекающийся, подверг город за время своей власти голоду и пожару, а умер от обжорства. Дольше всех правил Глуповым Василиск Бородавкин. Он уничтожил 33 деревни и две слободы. Последним градоначальником Глупова стал Угрюм Бурчеев. Он переименовал город в Непреклонск. Понятно, что Салтыкова обвиняли в глумлении над русским народом и искажении фактов русской истории. Но Тургенев считал книгу замечательной и сравнивал автора со Свифтом. «В Салтыкове есть нечто свифтовское», — пишет Тургенев. «Этот серьезный и злобный юмор, этот реализм, трезвый и ясный, среди самой необузданной игры воображения, и особенно этот неколебимый здравый смысл, я бы даже сказал, сдержанность, сохраняемый, несмотря на неистовство и преувеличение формы. Я видел, как слушатели корчились от смеха при чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что-то почти страшное в этом смехе, потому что публика, смеясь, в то же время чувствовала, как бич хлещет ее саму». Он говорил об отсутствии свободы слова в России и считал, что если кто-то выбросился из окна, это еще не повод запретить людям, жаждущим света, приближаться к окнам. Он еще тогда предвосхитил антиутопию 20 века, в том числе Замятина и Оруэлла. Положение русского литератора нельзя назвать ни блестящим, ни даже благоприятным. Напротив того, это одна из самых непрочных, воздушных и низменных профессий, какие только существуют на свете. Всякий, самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное. Русский литератор как будто тем одним озабочен, как бы остаться в живых. А затем уж и тем, как бы между страхами что-нибудь шепнуть. Существуют, правда, 3-4 личности, которые стоят особняком, всеми признанные, всеми одинаково чествуемые. Но это уж, так сказать, идолы. А большинству живется ужасно скверно. И не только в материальном смысле, сколько в нравственном. Именно в последнем по преимуществу. Разумеется, я говорю о литераторах убежденных и честных, а не о тех, которые понаползли в литературу из ретирадных мест и с подлым сердцем в груди и балалайкой в руках прижились в ней. Этим всегда жилось, живется и будет житься отлично. Везде литература ценится не на основании гнуснейших ее образцов, а на основании тех ее деятелей, которые воистину ведут общество вперед. Везде она составляет предмет народного культа, народной гордости. У нас не так. У нас она знает только один девиз. «Держи ухо востро!» И она действительно держит ухо востро и не жалуется, и даже не мечется. Право ведь это до крови обидно. Это такая неизбывная обида, которую в самое бесконечно доброе сердце может забросить жажду мести и жестокости. В 1875 году ходить он не может, и даже вставать с постели у писателя нет сил. А ему нет еще и 50. Он едет в Баден-Баден на лечение, к минеральным водам его возят на коляске. Ему прописывали 20 наименований лекарств. За тем, чтобы он не забывал их принимать, следила жена. Иногда она мстила ему за грубость и не давала лекарства вовремя, что вызывало у Михаила Евграфовича панические атаки. Он кашлял, но курил, не верил в выздоровление и винил врачей. Сейчас воротился от Боткиных, которые живут как принцы орлеанские, имеют в своем шато 42 комнаты. Боткин уверяет, что я с каждым днем поправляюсь. Но ведь эту песню я целый год слышу», — писал он, хотя в своих произведениях врачей не высмеивал. Он помогал коллегам-литераторам. Писал в литературный комитет. «Литератор Успенский находится в Париже с семьей в весьма затруднительном положении. Доводя о сём до сведения комитета, считаю долгом просить о выдаче ему 200 рублей в единовременное пособие». Салтыков-Щедрин никогда не отличался крепким здоровьем. Порок сердца ему диагностировали еще в 30 лет. Врач прописал отказ от излишеств в еде и питье и посетовал на то, что писатель слишком много курит. Причиной болезни назывался ревматизм. В Вятке еще он часто простужался, болел ангиной, получил стафилококковую инфекцию, но папиросу из рук не выпускал. Курил он до сотни папирос в день, а в качестве портсигара у него была полевая сумка офицера, набитая папиросами. Летом 1883 года он вновь лечился за границей и оттуда следил за происходящим на родине, за тем, как цензорные челюсти смыкались над его детищем, отечественными записками, над его произведениями. И в 1884 году журнал, ставший к тому времени главной трибуной демократии в стране, закрыли. Салтыков тяжело переживал это. «Ничего не пишу и вряд ли буду», — жалуется он. «Надо новую жилу найти, а не то совсем бросить». Даже сам он тогда наверняка не мог и подумать, что очень скоро, через 4 года, у него будет необычайный подъем творческой активности. Такое бывает только перед каким-то важным и неотвратимым событием, в том числе перед смертью. И Плещеев напишет Чехову, что достойно большого удивления – это деятельность Салтыкова. Человек полуразрушенный, на которого глядеть тяжело, и он в течение лета заготовил для «Вестника Европы» материал на 6 номеров. Этот больной старик перещеголяет всех молодых и здоровых писателей. Сам Салтыков-Щедрин был недоволен тем, что писал. Он страдал физически, но все его страдания с лихвой перекрывал невероятный подъем творческих сил. При этом он спрашивал друзей, стоит ли продолжать. Говорил, мои статьи до крайности плохи, нескладные, бесцельные, даже безобразные. Мне сообщают лестные отзывы, но, вероятно, не хотят огорчить хворого человека. И в другом месте. О льстецах написано довольно. Обыкновенно льстят грубо и неумно, да иначе, впрочем, и нельзя. Чтобы лесть имела право называться умной, необходимо, чтобы она совпадала с истинной. Но тогда уже очевидно, она перестает быть лестью. Поэтому лесть глупа и незатейлива в самом существе своем. И нет ничего легче, как распознать ее. Так, например, человеку, которому говорят, что он красавец, стоит посмотреться в зеркало, чтобы убедиться, что это ложь. Человеку, которому говорят, что он мудрец, стоит только припомнить, как он только что был глуп, чтобы понять, что двери премудрости и в будущем закрыты для него навсегда. Уже в 87-м году он предвидел приближение смерти и делал свои последние распоряжения. Последние годы прошли в тяжелых припадках болезни, которые все ухудшались, но он продолжал работать, это был его нравственный долг. «Страдаю я невыносимо, и дело, очевидно, идет к концу», пишет он о физической боли. «Целое лето провел в неслыханных страданиях. Полчаса пишу, полчаса в постели, лежу так с утра до вечера. Сяду писать, не успею несколько строк кончить, как в пот бросает и начинается задышка. Пальцы на руках воспалены, пропадает память, теряю слова, голова как пустая. Дергание ноги, бок болит, кашель усилился, сухость во рту, кровь в голову. До такой степени несносно, что по временам плачу. Болезнь моя в последнее время до того усилилась, что я прошу у судьбы одного – смерти». Он мучился от неспособности контролировать свое тело. И в это же самое время, когда физически ему было нестерпимо больно, он писал свою пошехонскую старину. которую назовут великим предсмертным произведением Салтыкова-Щедрина, патологически следящего за своим умирающим телом. Это отчасти автобиографическое произведение, которое он завершил незадолго до смерти. Книга начинается с авторского текста. «Прошу не смешивать мою личность с личностью Затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Писать так называемую автобиографию я счел неудобным, во-первых, потому что автобиографические подробности слишком частны и не имеют общего интереса, а во-вторых, потому что к некоторым из них прикасаться с полной откровенностью не всегда удобно. Поэтому я поместил здесь все, что смог наблюсти, свое и чужое, то, что пережил, и то, что видел и слыхал у других. Сам Никанор Затрапезный, от имени которого ведется рассказ, есть лицо вымышленное». Он писал о здоровье не своего героя, а о своем, когда, однажды утром проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет. Так он чувствовал себя после закрытия журнала. «Несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка», – писал он. «Временами ему казалось, что теряет рассудок. Что-то чудовищное представляется мне, как будто весь мир одеревенел. Ниоткуда никакой помощи, ни в ком ни малейшего сострадания к человеку, который погибает на службе обществу. Деревянные времена, деревянные люди». Он планировал писать и продолжение «Пашихонской старины», но не успел. Его лечащие врачи, среди которых был и Боткин, говорили, что он представлял тогда психическую загадку. Он стал невероятно раздражителен, с ним трудно было общаться даже друзьям, написал с величайшим подъемом. Он выплескивал на бумагу огромные картины своей жизни. Образы, возникавшие перед ним, не давали ему покоя до тех пор, пока он не выписывал их, пока он их не родил. «А как только напишу, — говорил, — так и успокоюсь». «Пашихонская старина» выйдет уже после смерти автора в 1890 году. 30 апреля 1889 года, после перенесенного за два дня до этого инсульта, как его называли тогда, мозгового удара, Салтыков-Щедрин умер. В своем последнем предсмертном письме к сыну он писал: «Будь безусловно честен в жизни. Еще паче всего люби родную литературу, звание литератора предпочитай всякому другому». Его повесть «Карась-идеалист» завершается так. «Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась третий раз явился к щуке на диспут, но явился уже под стражей, притом с некоторыми повреждениями, а именно окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста, но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово. Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да видно горе мое такое, смерть диспуты люблю. Будь здоров, начинай». При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул: «Знаешь ли ты, что такое добродетель?» Щука разинула рот от удивления, машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его. Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ёрш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил: «Вот они, диспуты-то наши, каковы!» На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Вы
0: слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдей Кер, 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
8: с 4 до 5.

0: В Нью-Йорке 2:00 ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп рассматривает возобновление операции «Проект Свобода» по восстановлению судоходства в Ормузском проливе в рамках более масштабной военной операции. Трамп уверен в хороших переговорных позициях США в дипломатическом процессе с Ираном, утверждает телеканал Fox News после разговора с Трампом. Трамп не стал дочитывать до конца предложения Ирана по урегулированию, поскольку посчитал их мусором. Далее цитата. «Я даже не дочитал их, я решил, что не буду тратить свое время чтения», — сказал он и назвал иранские предложения грудой мусора. Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Билл Милуджин. «На венесуэльской территории есть нефть на 40 триллионов долларов», — подчеркнул Трамп. В свою очередь, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес исключил возможность того, что ее страна когда-либо станет 51-м штатом США. «Мы будем продолжать защищать целостность, суверенитет, независимость», — заявила она. Крупнейшие американские и азиатские компании ускоряют внедрение автоматизированных систем в медицине, банковской сфере и транспорте. Все больше экспертов предупреждают, целые профессии могут исчезнуть быстрее, чем ожидалось. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом временно отменит налог на топливо из-за рекордно высоких цен на бензин. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью Карлсону, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась отдать Донбасс. Четверть опрошенных американцев убеждены, что покушение на Трампа – постановка. Еще 30% не уверены в том, что это было. В Нью-Йорке резко вырастут счета за электричество этим летом. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительно влажность воздуха 45%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
4: Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Sinai Diagnostics здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100.
5: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Я хотел бы напомнить, 19 мая в встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдей Кер, 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефона

0: временем.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас!
9: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
10: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и я хочу начать целую серию разговоров о том, что нам надо делать, потому что вот сколько я у вас этого не спрашиваю, вы мне говорите, что я прав, вот у меня Юра есть, который постоянно мне говорит, что я прав, я рад, что он слушает и что он со мной согласен, но, понимаете, мы должны с вами начать уже, как говорится, думать, что называется, outside the box, то есть каждый из нас. Что нам делать? Что конкретно делать? У меня есть сегодня часть рекомендаций, которые я написал. И я вам объясню, почему я это написал. Ну вот я буквально накануне столкнулся с тем, что вот у нас вот идет вот сейчас вот этот венецианский фестиваль, Венес Биеннале. Фестиваль по искусству, по музыке, по чему-то современному, то есть именно вот такое изобразительное искусство и так далее. Самую главную скандал там вызывают почему-то, ну, то есть русские, понятно, они напали на Украину, но второй не меньше скандал вызывает Израиль. Сегодня я столкнулся с другим, что, например, девочки, которые были в плену у Хамаса, и у которых выпустили, они рассказывают сейчас о практически ежедневном насилии, которое над ними творили. Их насиловали, изнасиловали практически разные мужики каждый день. Массово. В течение года больше. Понимаете, о чем я говорю? Кивните головой, если нет. Позвоните мне в эфир и скажите, что если вы этого не понимаете. Над ними глумились, их насиловали, их специально пытали. Сексуальным образом пытали.

0: Я не буду сейчас давать подробности здесь в эфире, поверьте мне, вы начнете падать в обморок здесь. И мне тут закроют передачу просто потому, что мы говорим об этом. Вы не хотите знать этих... Но вопрос в том, что все это было. И вот во всех энциклопедиях, вот, которые идут онлайн, различные органы информации, там, средства массовой информации, но в основном прежде всего такого вот энциклопедического характера. Боже мой, ты начинаешь читать, они загажены до полного вообще изменения фактов. То, что вот эти звери, уроды, снимали на пленку, как они насилуют труп, например, понимаете? Они говорят, нет, это сделали израильтяне. Это сами они делали. Они собирались, если бы это, вот эта акция у Хамаса удалась, они бы докрутили бы 24/7 этот ролик, показать, что они сделают с евреями. Мы эти ролики многие видели, куски какие-то. Как они идут, стреляют в собаку. Как они идут, стреляют в людей. Это все было заснято камерами наблюдения. Это было... Знаете, сейчас, говорят, все, это все AI, это все евреи подстроили. То есть информационная война не просто проиграна. Но. У Израиля, у евреев информационный провал от слова «катастрофа». Что происходит с информацией на сегодня? Провал полный. Причем, когда я говорю об этом израильтянам, вот это уже, кстати говоря, все в Америке заметили, у них начинается жуткая злость по этому поводу. Израильтяне тоже те еще товарищи в этом отношении. Они, у них, понимаете, вот это чувство собственной неполноценности определенной, вот именно в этом моменте проявляется. Когда ты им говоришь, что, ребята, вы ни хрена не делаете и не хотите делать. Вы все время ссылаетесь на то, что вы бедные, сирые, убогие, бедные, несчастные. На все остальное деньги есть, на то, что нужно, денег нет. Так значит, это ваши проблемы, это не значит, что так должно быть. Да, это вы виноваты в этом, вы виноваты, вы имеете прекрасные мозги, вы имеете деньги, вы имеете средства, вы имеете AI, вы имеете интернет, и вы ничего не делаете. Ну так что ж вы хотите? Вот эти все уроды делают, насилуют, потом ставят фотографию и говорят, что это изнасиловали евреи. А вы будете кричать, что вы, понимаете, у вас денег нету. Но родины нету, денег не надо, потому что строится, значит, будут продолжать насиловать, да? Клянусь, мне уже вот начинает, понимаете, надоедать вот эта вот убогость, именно еврейская убогость, наша с вами. Ну, в общем, короче, в Израиле это особый разговор, что им там надо делать, им надо лечить ту убогость именно вот в данном конкретном вопросе, понимаете? Вот я люблю Израиль, люблю евреев, но периодически я сталкиваюсь, понимаете, что это вот это еврейское упрямство периодически зашкаливает всякие мозги. Вот это как раз тот случай. В чем, я повторяю, это отмечают уже все американские вот евреи, которые смотрят на это. Так вот, по поводу рекомендаций, что делать у нас здесь. Господа, не звоните, я трубки брать не буду, поэтому можете не набирать телефоны. Во-первых, нам нужна комиссия по антиамериканской деятельности. Немедленно. Ее члены должны быть отставные члены правительства, отставные члены лоббирующих групп, которые не избираются, не принимают участие в законодательных, юридических, исполнительных органах, процессах в стране, и не собираются избираться. Им нужно для того, чтобы они были независимы, эти члены этой комиссии, от избирателей, от Конгресса, от Белого дома, от Верховного суда в принятии своих решений и рекомендаций. Потому что наш Конгресс на сегодняшний день – это собрание проституток, которые боятся пошевелить пальцем, потому что, не дай бог, что-то про них скажут, и они кого-то потревожат. Белый дом тоже все время избирается, Верховный суд тоже, понимаете, как говорится, то туда, то сюда. Они должны быть независимы. То есть, как были независимые комиссии, например, по убийству по Кеннеди, по Вьетнамской войне, по 9-11, были комиссии очень, как говорится, правильно составлены и сделаны. Данная комиссия должна заниматься оценкой, расследованием, цензурированием деятельности организаций, физических лиц, политических партий, частных компаний, благотворительных организаций, частных фирм, НГО и так далее. Для выявления антиамериканской направленности, искоренения антиамериканской антиконституционной деятельности на территории США. Члены комиссии назначаются Конгрессом, утверждаются президентом на срок 4 года, после чего они обязаны смениться. В комиссии в равных долях должны быть представлены люди из всех политических партий и кругов США. Эта комиссия будет иметь возможность рекомендовать требования отставки засидевшихся законодателей, нерадивых судей, администраторов на всех уровнях страны и так далее. Значит, чтобы вы знали, это не чисто... чисто моя идея. Это не чисто американская даже. В свое время это 2500 лет придумал Конфуций. И это одна из ветвей власти в такой стране, как Тайвань. У них не три ветки власти, а пять. В частности, у них так называемые цензоры. Цензоры – это такой вот именно орган наблюдающий, который представляет в основном обвинение или расследование, проводит любого государственного деятеля, любого организации, любой частного лица на тот или иной манер по поводу тех или иных каких-то злоупотреблений или кажущихся злоупотреблений. Это особый орган, который не зависит ни от кого. И их рекомендации, как правильно, железно подкреплены фактами. Вот нам нужно нечто подобное. С более расширенной структурой, в том смысле, что они могут рекомендовать, например, вот нашему сенатору Шумеру, который явно засиделся в Сенате. Явно. Что его уже пора на пенсию, дорогой, любимый наш. Вот, например, вот такое вот. В связи с надвигающимся кризисом финансов и нужностью увеличивать военные расходы в стране, одновременно с проблемами иммиграции и лояльности в стране, а также срочной необходимостью привести в порядок 70% расходов бюджета США, что уходит на социальные нужды, я считаю, необходимо полностью перестать платить Medicaid, Medicare, пенсии, фудстемпам, приехавшим и не работавшим здесь ни дня иммигрантам после 65 лет. Это я отношу это прежде всего к новым приехавшим иммигрантам, не к старым. Старых мы уже трогать не можем, не будем. Но, допустим, со следующего года это должно быть прекращено. Полностью отменить получение Medicaid, Welfare, фудстемпов для неграждан страны до 65 лет. Пенсии Medicare только для граждан страны, отработавших минимум 10 лет. Время нахождения на Public Assistance вычитать из времени, нужного для получения гражданства. Получение гражданства увеличить до после 30 лет легального постоянного пребывания в стране. Легального. Само получение гражданства должно иметь более серьезный тест и последующую клятву верности, устную и письменную, где будет четко сформулировано требование и клятва отказа от любой лояльности любой другой стране, флагу, законам, принципам, религии, других государств и народов. Возможно, нужно отказаться, требовать отказ от любого другого гражданства при получении американского гражданства. Это спорный момент, но я считаю, что это надо делать. Должно быть только одно гражданство, а не набор паспортов. Возможность обучаться на секретных научных факультетах и кафедрах только для граждан страны или по особым разрешениям для постоянных жителей страны, легальных. Голосовать и быть избранными могут только граждане страны, никто другой. Возможно, избираться в органы власти должны только те, кто родился в США. Это тоже вопрос спорный, но тем не менее. Родившиеся у нелегальных иммигрантов дети не являются гражданами страны автоматически и максимум претендуют на пожизненную грин-карту. Все нелегально прибывшие в страну, то есть нарушившие закон, люди до конца своих дней не получают гражданство и максимум претендуют на пожизненную грин-карту. Вот такое наказание за нарушение закона. Госдеп и Homeland Security могут на свое усмотрение в любой момент задержать и выдворить из страны нежелательные антиамериканские элементы среди иммигрантов и студентов. Права граждан и Конституция США – не должны распространяться в той же мере на временно находящихся здесь по рабочей или студенческой визе людей, как она распространяется на постоянных жителей страны и граждан. То есть есть конституция для нас, для граждан США. Те, которые приехали сюда, здесь находятся на временных правах, защищены так конституцией и правами не должны. У них должны быть урезанные права, потому что они слишком много о себе понимают. Они здесь временно находятся, они здесь гости, а не хозяева. И это надо очень ясно всем начать давать понимать. Вести тесты на нужность иммиграции по образованию, по навыкам, по опыту работы в балловой системе, где запросы по иммиграции будут определяться не квотами по странам, расам, религиям и так далее, а по запросам из Министерства труда в зависимости от нужд экономики страны. Вести тесты на политическую и конституционную лояльность всех тех, кто хочет приехать в страну. Тестовые вопросы должны динамично меняться и быть разными для разных стран и культур за счет компьютера, чтобы избежать возможности подготовки к подобному тесту. Сам тест надо проводить на полиграфе. Увеличить сроки наказания за преступление и особенно за рецидив преступления. Это право законопослушных граждан страны жить в безопасности от преступников и бандитов. И оно стоит выше прав самих преступников и бандитов. То есть, если они нарушили закон, то у них поражение в правах в вашу пользу. Вы его не нарушали, а они нарушили. Поэтому они прав лишаются. Немедленно начать решать проблемы ментального здоровья и наблюдения за ментально больными людьми в стране в целях ограничения их доступа к оружию и также их изоляции от общества, если они не наблюдаются в семье, живут непонятно где или представляют ясную опасность для общества. Еще раз, право законопослушных и здоровых членов общества стоят выше, и главное, прав ментально больных людей, которые представляют из себя опасность для здоровых. То есть, если вы здоровы, работаете, спокойно существуете и так далее. Ваши права нужно охранять больше, чем права какого-то шизофреника, который кидается с ножом на улице. А у нас сейчас наоборот. Понимаете, вот этот шизофреник на улице, вот этот вот черный убийца, который убил Ирину Заруцкую, за него сейчас плачут больше, чем за саму Ирину Заруцкую, за жертву, которую он зарезал. За жертву, которую он зарезал. Это что вообще такое? Шизофреники, сумасшедшие на улицах должны быть под контролем, потому что они больны. Я не говорю, что их надо расследовать, что их надо сгноить где-то. Нет, нет, нет, нет, боже упаси. Их надо лечить. Их надо кормить, их надо мыть, их надо стричь. Но мы не можем их отпускать на улицу, как сделали в 87-м году, потому что изобрели вот эти вандердрагс. А если они их не принимают, эти вандердрагс, то у вас на улице находится потенциально убийца, который скидается на всех, кто ему не нравится. Вот именно поэтому за право законопослушных, здоровых членов общества стоят выше и главнее прав ментально больных, которые представляют из себя опасность для здоровых. Считаю необходимым возразить на более широкой основе, как было когда-то, госпиталя и места постоянного проживания для психически нездоровых людей, бездомных, шизофреников, больных и так далее. Особенно тех, у кого нет семьи, поддержки, они представляют опасность для окружающих. Особенно с криминальным рекордом. Вот это мои конкретные, это только часть. Я буду, как говорится, касаться и других моментов. Но мы должны, вот это, я считаю, это одно из самых таких базовых вещей, которые мне вот просто смотрят в лицо. Мы почему-то, понимаете, уважаем права каких-то уродов на улицах, которые громят, допустим, чей-то магазин, и мы не можем им дать по морде, мы не можем их положить на пол, одеть в наручники, мы не можем их пинками вытолкать из магазина. Мы ничего не можем сделать. Почему? Потому что их права уважаются больше, чем права законопослушных граждан. Вас будут судить за то, что вы ему поломали руку, когда он пытается, понимаете, вас пырнуть ножом. То, что его надо держать в сумасшедшем доме, понимаете, или мгновенно, понимаете, держать вот без возможности выкупа до суда, а потом посадить надолго, чтобы он долго, нудно сидел где-то и чистил толчки руками. Вот про это речь не идет. А про то, что вы, какой вы суровый и какой вы, понимаете, гадостный, про вас речь зайдет тут же. Вот это быть не должно. Понимаете, если к вам, вот, например, вот в дом ворвались какие-то люди, для того, чтобы там, понимаете, вас ограбить, изнасиловать, убить, я не знаю, что угодно, вас, ваших детей, вашу семью, и вы их застрелили, это не должно ставиться под сомнение. Это ваше право. Понимаете? А у нас почему-то вот в последнее время в стране перевернулась вот эта совершенно простейшая формулировка. Что почему-то права шизофреника на улице больше, чем права вас, здорового человека, который приносит пользу обществу. Еще раз повторяю, я не говорю, что нужно шизофреника, больного, там, я не знаю, инвалида сгнобить, но, боже упаси. Но его права стоят вторичными по отношению к вам, потому что вы приносите пользу всему обществу, а он потребляет их. Он паразит фактически на обществе, даже если и невольный. А вы созидатель, вот это разница. Созидатель должен иметь больше прав, больше защит, больше уважения. Его нужно кормить и лелеять, потому что он главный двигатель этой страны. Он главный двигатель законодательных процессов каких-то. Он, как говорится, детей растит. чтобы они дальше эту страну двигали. Что делает этот человек на улице, кроме как попрошайничать? Ничего. Ничего. И то же самое с преступниками, как я сказал. С теми, кто получает бенефиты, должно быть все очень просто. Вот те, кто заезжают сюда с пожилыми родителями или с членами семьи и так далее. Господа, приготовьтесь за них платить страховку. Частную страховку, потому что общество американское не должно быть, как говорится, постоянным, понимаете, вот это доильной коровой, которую, понимаете, будут доить в честь все новых и новых приехавших. Я вообще считаю, что вот эту систему, то, что была система беженцев, что приехали и сразу сели, понимаете, всей задницей на все виды подарков и услуг, и фудстемпов и так далее, надо отменять. Может быть, там, я не знаю, 2-3 месяца, 4 месяца, я не знаю как, может, окей, полгода. Все, после этого самостоятельное плавание. Привози деньги, работай, хоть на 3 работах твои проблемы. Надо перестать быть щедрым за чужой счет. Потому что, понимаете, у нас идет цепная иммиграция. Приехали дети, потом привезли родители, родители тут же сели на все медикеры, медикейты, все, что только можно быть. Ну, медикер сразу нет, но, допустим, медикейт точно. И медикейт, кстати говоря, платит больше по целому ряду каких-то вещей, чем платит медикер. И люди при этом не работают, ничего, но хотя бы минимально что-то делаете. Поэтому я считаю, и так же, человек, который сидит на public assistance, который постоянно получает какие-то подарки от государства, не должен голосовать, не должен быть гражданином. Потому что иначе он будет голосовать за продолжение вот этого паразитического своего образа жизни. А мы будем, как те идиоты, платить, платить, платить, платить. Я бы не сильно, как говорится, об этом бы распространялся, если бы не было того совершенно жуткого состояния наших финансов, как я сейчас наблюдаю. Жуткого состояния. Причем все признаки, что мы идем к какому-то совершенно немыслимому концу, у меня, ну, слушайте, это не просто, почему у меня, у всех. Никаких уже сомнений не вызывают. То есть уже министр финансов наш бывший говорит, что вот-вот перестанут покупать наши бонды, потому что они мало привлекательны. Почему, например, один из конфликтов между Трампом и Федеральным резервным банком, они не хотят понижать процент, потому что если процент на ставке понизится, значит наши вот опять-таки ценные бумаги не будут столь привлекательны для продажи. Мы не можем тогда финансировать наш долг. И что мы будем делать? Вот в тот момент, когда мы сможем его финансировать, ваши законодатели, ваши республиканцы, демократы, неважно кто, придут вам со скорбной рожей и скажут: дорогие наши старики, с завтрашнего дня вы перестаете получать пенсию. Потому у нас больше нету денег. Все, идите к любимым детям, живите у них в подвале, там, в их доме. Вот примерно будет так. Или они скажут: окей, мы поднимаем, там, я не знаю, до 75% поднимаем налоги и создаем еще новые налоги на покупки. Потому что у нас нет денег больше платить вот это щедрые вот эти вот подарки. Поэтому что-то с этим надо делать совершенно обязательно. Окей, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Европе усиливаются опасения по поводу экономического замедления. Высокие цены на энергию, дорогие кредиты давят на промышленность и рынок недвижимости. В ряде стран растет недовольство населения стоимостью жизни. Одновременно усиливается культурное противостояние вокруг крупных международных событий. Даже музыкальный конкурс Евровидения оказался втянут в политические конфликты и споры вокруг Ближнего Востока. Фаворитами нынешнего конкурса букмекеры называют представители Финляндии. Однако вокруг голосования и новых правил уже идут ожесточенные дискуссии. Организаторы изменили систему распределения голосов между жюри и зрителями. Мировые аналитики все чаще говорят о периоде глобальной тревожности. Одновременно растут политическая напряженность, экономическое давление, технологическая зависимость и страх перед будущим.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: День
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Comfort Zone» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Comfort Zone» ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник.
7: С 4 до 5.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Понимаете, когда я говорю о комиссии об антиамериканской деятельности, вот у нас на улицах прибывшие какие-то иммигранты, тот же вот этот Махмуд Халил, понимаете, его никак не могут выдворить из страны. Или вот у нас есть совершенно просто какая-то дикая история. Семья террориста, который поджег людей на митинге в Болдере, в Колорадо. В частности, вот Наталья Резнь, которая об этом пишет периодически. Она изуродована на всю жизнь. У нее сгорели ноги. Один человек погиб. Знаете, вы же никогда не горели в огне. Дай бог, чтобы никто никогда не горел в огне. Понимаете, когда вас облили керосином там, или спиртом, или еще чем-то, и подожгли. Дай бог, чтобы никто не горел. Понимаете, и вот почему-то идут демонстрации каких-то уродов, понимаете, левых, белых уродов, которые здесь родились, ничего не понимают, живут в довольстве. Понимаете, а идут демонстрации не за членов вот этих людей, которых вот облили бензином и сожгли, нет, а за семью этого террориста, и требуют, верните их домой. Домой под, считается Болдер, Колорадо, почему не Египет? Вот это вот, когда это происходит, я понимаю, что в стране что-то перевернулось, что в стране полностью отсутствует образование. Нормальное образование, где учат, что хорошо, что такое плохо, где не учат патриотизму, где не учат о том, что есть американский флаг, что вы должны быть прежде всего американским гражданином, не украинским, не гражданином Уганды, России, понимаете, Швеции, Франции и так далее и тому подобное. Вы должны быть американским гражданином и вести себя как таковой. А вы этого не делаете. И вот поэтому я считаю, что, понимаете, вот мы настолько себя распустили, что, понимаете, что вот жить в стране, вот, ну, то есть быть каким-то, я не знаю, представителем этой страны, стало фактически, чуть ли не, понимаете, уже смешно. Потому что мы ничего не делаем для того, чтобы эту страну защищать. Ее разбивают, разлагают у нас на глазах. Мы продолжаем жить, как будто же, ни в чем себе не отказывая. Это не есть правильно. Это не есть нормально. Понимаете, особенно когда мы говорим о том, что мы имеем вот такой совершенно аховый, такую ситуацию, которая у нас вот сейчас есть в, я повторяю, и с финансами, и с обороной, и с, вот понимаете, с нашими какими-то самыми простыми национальными интересами где-то. Посмотрите, если мы что-то предлагаем делать, у нас какие-то совершенно ненормальные люди кидаются на вас, готовы убить вас просто за это. Что же хорошего во всем этом? У нас полностью, понимаете, вот целые университеты фактически превратились в оплот антиамериканского влияния, антиамериканской деятельности. Поэтому должна быть какая-то, вот я повторяю, какой-то орган. Не должен заниматься президент каждый день. У него есть свои обязанности, свои заботы. Он не должен этим заниматься, и должно быть больше фактически президент, потому что Трамп рано или поздно уйдет куда-то. Он же уйдет на пенсию рано или поздно. Вы же понимаете, не можете его там держать вечно для подобной деятельности. И потом он не может это все это сам делать. Он нуждается, чтобы мы, как говорится, в этом постоянно проводили определенную ассистенцию для него. Вот для этого нужен вот такой орган, который будет, понимаете, извините, постоянно наблюдать за этим. Будет наблюдать за этими университетами и будет выносить решения. Пусть они думают, сидят и думают, да, можно им сократить финансирование, может быть, надо лишить их лайсенса на преподавание, может быть, надо конкретных преподавателей, понимаете, расследовать каждого из этих преподавателей. Вот попробуйте там, расследуйте какого-то там очередной какой-то профессор, который прибыл из Катара, понимаете, и несет здесь какую-то, понимаете, полнейшую ахинею. Если вы ругаете Израиль, это ваше дело. В конце концов, это ваше право ненавидеть Израиль. За это я точно выгонять не буду. Но я буду выгонять, если вы, понимаете, извините, срываете лекции для тех, кто любит Израиль. Что вы фактически терроризируете еврейских студентов на улице за то, что они ходят с израильским флагом, или что они ходят в кипе и так далее и тому подобное. Вот за что надо выгонять. За то, что они ведут сбор, вот эти вот все эти профессора и кафедры ведут сбор фактически денег на террористические организации, на жертв не террора, а жертв терроризма, террористов. То есть на самих террористов. Вот то, что вот мы видим в Колорадо. Что собрались какие-то демагоги, какие-то идиоты полезные и собирают деньги, собирают подписи, кричат, шумят. Исходят на полное дерьмо для того, чтобы, понимаете, помочь семье террористов. Представьте себе, вот произошел бы 9-11, понимаете, и на улицах ходили бы какие-то толпы ненормальных, крича, что надо, понимаете, позаботиться о семьях Мохаммеда Атты. Или, понимаете, да, защитим все вместе Осама бен Ладена, понимаете, от смерти без следствия. Давайте его притащим на следственную комиссию сюда и докажем его вину, которую вы, кстати, доказать не сможете. Вы не можете доказать вину, потому что он сидел где-то в пещере в то время, когда это произошло. Вы ему даже, вот как говорится, пришить дело вы фактически не сможете. Вот так работает терроризм. Вы понимаете, терроризм – это больше, чем просто какое-то нарушение закона. Террор – это больше, чем преступник, но это меньше, чем солдат. Солдата, которого вы поймали в униформе, вы можете притащить на суд. Террориста, вы часто доказать его участие в терроризме, можете очень-очень какими-то косвенными методами. А иной раз доказать вообще не можете. Поэтому, понимаете, мы и держим поэтому целую команду этих террористов, держим в какой-то, понимаете, неясной тюрьме, где-то в Гуантанамо. Почему? Потому что там нету вот этих сумасшедших защитников прав человека, которые их вытащат тут же, понимаете, на улицу и будут с ними хороводы водить. И водку распивать. С кумысом пополам. Вот в чем дело. Понимаете, они обходят закон, а мы не можем это сделать. Понимаете, вот это же в том-то самое и дело, что вот когда, например, разговор идет на улицах, понимаете, идет очередная стрельба какой-то, кто-то стреляет и так далее. Тут же собирают демократы, говорят, надо забрать оружие. Но они заберут оружие у людей, которые не стреляли. которые законопослушные граждане, которые владеют оружием для защиты, для охоты, для развлечения, что угодно. Я даже не собираюсь выяснять, для чего. А вот те, кто хочет стрелять, и кто вот эти вот ненормальные, они так или иначе это оружие купят. Ну, так они купят его нелегальным путем. Им что, обязательно покупать его в магазине? Нет. То есть, значит, получается, что вы печетесь больше о преступниках, а не о нормальных людях. В чем же тогда получается смысл всего вот этого сумасшедшего представления? Вот именно поэтому я повторяю еще раз. А если вы начнете говорить, понимаете, о какой-то комиссии, которая подчинена Конгрессу, то тем более это работать не будет. Потому что мы можем в любой момент по глупости республиканцев или по идиотизму демократов получить очередной, понимаете, какой-то Конгресс, который начнет заниматься, вот понимаете, вот то, что вот тут, как его, Рубио читал, вот его там, у него там был конфликт с сенатором Ван Холлен. Ну, Ван Холлен известный антисемит из Мэриленда. Тот еще идиот, конечно, негодяй. Ну, в общем, вот он там, понимаете, тоже негодовал, понимаете, он говорит, вот почему вы срезали финансирование USAID? Он говорит, ну да, почему-то, он говорит, почему мы должны были заниматься, давать деньги, там, миллионы долларов на mail circumcision для где-то там, для какой-то страны в Бурунди. Для мужского обрезания в Бурунди. Почему мы должны были для этого давать деньги туда? Или поддерживать, там, давали сотни тысяч долларов на поддержке какой-то оперы в каком-то там еще, я не знаю, каком-то государстве. И с этого кормилось огромное количество людей, которые сейчас вот упали в своих доходах настолько, что вышли на велфер. Представляете, насколько они были бесполезны в обычной жизни, что если что, они только существовали только вот на этот USAID. Это, кстати, не моя придумка, это не я вам вообще рассказываю, это реальная история. Что одна дама, которая жила, чуть ли не имела там зарплату под 200 тысяч, когда ее уволили, и когда вот этот USAID закончился, она вышла на public assistance, она не знает больше, что делать с собой. Она получает food stamp и Medicaid. Ничего не делая, потому что она не знает, что с собой делать. У нее нет никакого другого образования. У нее все ее образование заниматься бедами чьих-то каких-то людей где-то в другом месте. Тратить ваши деньги. Бюрократизировать, понимаете, всяческую благотворительную помощь. А те же благотворительные организации, скажите, кто расследует эти благотворительные организации? Вот если делать какую-то кампанию, шумиху даже, по поводу того, что вот какой-то фонд Рокфеллера поддерживает вот этих всех уродов на улице, он легально это делает, но мы можем сделать им это очень неприятно, чтобы они это делали. Они легально занимаются поддержкой вот этих вот левых уродов, понимаете? То есть, поэтому, знаете, когда наши тут товарищи говорят, давайте узнаем финансирование. Ну, узнаем им финансирование, что-то дали. Он вам такой средний палец такой, видишь, вот, посмотри, вот он, вот мой средний палец, вот, видишь, хорошо, да? Да, вот иди туда. Вот они вам что покажут. А для того, чтобы они этого не показывали, давайте им испортим жизнь немножко. На чем заниматься? А вот чем, что, какие люди связаны с фондом Рокфеллера, например? Что, откуда они получают деньги? Что, на что они дают? Понимаете, допустим, взять интервью у этих людей и сказать, вы знаете, что этот фонд Рокфеллера поддерживает антиамериканскую деятельность? Вот такую-то, такую-то, такую-то. И мы это знаем точно. А вы у них деньги берете. Вас не берет вот стыдно за вашу страну, за ваше поведение? Вот если начать такие вопросы гадостные, едкие задавать, это гадостный вопрос, конечно, невероятно. Но вы начнете вот таким образом, понимаете, влиять на умы. Ох, как много людей скажут, ну, фонд Рокфеллера, вы что, одурели, что ли, там? Они тут же перестанут этим заниматься, и Сорос перестанет заниматься, и так далее. А те, кто не перестанет заниматься, особенно все вот эти вот, например, группы, как КАИР, Council Arab Relations в Соединенных Штатах, Совет по арабско-американским отношениям. Это же фактически фронт, ну то есть вот витрина за поддержкой терроризма. Они собирают в открытую деньги в различных там в организациях, в различных магазинах, на улицах, для того, чтобы передать потом Хамасу, Аль-Кейде и так далее, ваши деньги, господа. На улицах собирают, вы там, понимаете, смотрите, там, подаете на инвалидов каких-то. Окей, вы подаете, но вам не жалко. Но это нормальное состояние нормального человека, подать милостыню или помочь ближнему. Это нормальное состояние, и, как говорится, рука дающего не оскудевает. Но если это, понимаете, за ширмой вот этого мальчика там какого-то безногого, которому вы хотите спасти там или делать ему операцию, стоят на самом деле террористы, которые получают от вас деньги, то это совсем другое. И вот надо расследовать эту организацию, надо ее выводить на чистую воду и сказать, что вот этот вот источник финансирования идет отсюда, этот идет отсюда. Прийти к там, вот этим, понимаете, начать серию статей, например, про эмира Катара, понимать, что вот он пострадал от Ирана, несмотря на всю свою дружбу с Ираном. А при этом он поддерживает террористов, он поддерживает исламистов. Зачем ты так делаешь? Вот начать задавать эти едкие партийные вопросы. Вот если мы начнем это делать, если мы озаботимся вот этой чистотой взглядов, поверьте мне, у них будет очень испорчено настроение. Очень. Потому что никто не хочет, чтобы их вывели на чистую воду. Никто не хочет, чтобы им задавали такие вопросы, понимаете, или чтобы за ними бегала пресса, или чтобы, понимаете, мелькали какие-то заголовки, что вот такой-то, такой-то, понимаете, он замешан в скандале, потому что там, понимаете, вот там убили каких-то людей в Индонезии, какая-то очередная там исламистская группа, фактически это косвенно, потому что там Алекс Сорос дал деньги на это. Ну, к примеру, я из потолка сейчас беру это. Ну, к примеру. Или, допустим, идет доксинг, там, то есть слив информации на какого-то сенатора, где он живет, про его маму, про его папу, про его детей там, и так далее. Слив идет в интернет. Кто это финансирует? Тоже там какой-то, понимаете, идиотский благотворитель. А давайте мы вот этого благотворителя сольем ваши данные в общий интернет. Ваш анализ мочи, понимаете, ваши болячки, понимаете, ваше посещение порно-сайтов, это все же очень можно выяснить. Понимаете, где вы там, понимаете, засветились? С какой бабой, с какой или с каким мужчиной? Давайте мы сольем это. Вы считаете это нормальным поведением, когда вы сливаете подобную информацию? Вы таким образом терроризируете всех, кто с вами не согласен. Вы их кенселите, вы их вычеркиваете, вы их терроризируете. Мы должны соблюдать закон. Окей, давайте соблюдать закон, но вся публичная информация о вас будет известна. Мы соблюдаем закон. Что, кто мы сказали, что мы не соблюдаем? Мы имеем право найти про вас все, что про вас сказано. Ваш анализ, понимаете, мочи и стула. Понимаете, вот мы все это выясним, понимаете, что вы ели вчера на завтрак. Понимаете, каким сифилисом вы болели? И почему вы вообще им болели? И откуда вы его подцепили? И так далее. Там, вот начнете вот такое вот что-то подобное, да, это все легально. Это очень противно, но легально. Вот вы, если начнете что-то подобное, поверьте мне, все эти благотворители начнут думать, что они делают. Потому что они вдруг выяснят, что они сами совершенно не белые, не пушистые. Что они пытаются поймать всех нас, а сами они облиты дерьмом. Вы понимаете? Вот о чем я говорю. Это очень действенный метод. Очень. И то абсолютно законный. Абсолютно. Мы ничем не нарушаем закон. Мы его даже поддерживаем. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день. Вы говорите задавать вопросы. Вы не сказали кому. Это первое. Второе. Ваша аудитория — люди 60+, многие которые даже не умеют владеть компьютером. Что вы сделали, вы лично, для того, чтобы мы смогли сделать что-то? Спасибо большое.
0: Если вы будете знать информацию, если вы будете знать, что происходит, если вы будете делиться этой информацией, это как раз то, что, на что, например, я рассчитываю. Больше всего, что левые боятся, это что вскроют их вот эти вот все потайные ходы и всю их информацию, которую они хотят спрятать. Больше всего левая сторона, вот если вы заметили, занимается цензурированием книг, фильмов и так далее, потому что они не хотят этих вопросов. Поэтому если вы хотя бы, люди вот, старшего поколения, уже эти вопросы начнете задавать, а так или иначе это пойдет по умам дальше, особенно если делать на уровне всей страны, то в этот момент левые начнут терпеть поражение. Больше всего они не любят информации к собственной деятельности. Они любят обличать вас, еще раз повторяю. Они считают себя выше всех вокруг. А когда вы начинаете задавать им вопросы, вот от где ты взял деньги? А ты знаешь, что вот тут ты брал, и, понимаешь, или тут ты давал, и ты вот такой и сякой? Ох, как можно на многое повлиять. Добрый день, вы в эфире.
9: Здравствуйте, Александр.
0: Добрый день. Вы пропадаете. Перезвоните, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Понимаете, вот что надо делать. Ну, в общем, скажем так, конкретные действия вот этой комиссии можно обсуждать. Это, в конце концов, мы сейчас не обязаны, как говорится, вот полностью написать им, понимаете, их полное поведение. Я просто, как говорится, предлагаю вот заготовку, самую простейшую. А дальше можно думать и развивать это. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
9: Вы, наверное, слышали интервью бывшего секретаря Зеленского.
0: Так. Вы пропадаете. Я не слышу вас. Плохо телефон берет. Добрый день. Вы в эфире. Так, окей. Добрый день. Вы в эфире.
10: Александр, вот я вас послушал.
0: У вас эхо. Эхо, отключите радио.
10: Сейчас отключаем. Вот я вас послушал, Александр, и я нахожу только в том, что очень ограничили права полицейских. А они знают, и как обращаться с оружием, и не надо, как вы говорите, организовать новый какой-то орган. Надо дать те права,
0: которые... При чем тут полиция?
10: О чем потому вы что, говорим потому о разных что, вещах? Потому что очень много нарушений, которые они бы останавливали.
0: Окей, спасибо. Я говорю о вещах, которые... То, что полиция должна иметь право исполнять свою деятельность, понятно. Но дело в том, что полиция, если вы не в курсе, зависит от вашего местного мэра. Вот если вы живете в таком замечательном, в кавычках, городе, как Нью-Йорк, то сейчас там командует сумасшедший, придурковатый исламистский мэр, антисемит. Если вы не в курсе. Поэтому полиция подчинена вот этому мэру, ни мне, ни вам, ни какому-то органу. И они будут делать так, как этот мэр скажет, или их уволят. Поэтому нужна независимая от мэров, от президентов, от Конгресса. Конгресс может завтра стать демократическим и начать бесноваться по этому поводу. Должна быть независимая организация, которая не зависит от смены настроений в Конгрессе, или в Белом доме, или еще, или в мэрии. И она будет заниматься тем, что у нее будет какая-то конкретная чарт, то есть какая-то конкретная вот линия поведения, линия обязанностей, что они делают, что они расследуют, куда они идут. Они будут четко там 4 или 5 лет каждый, после этого они сменяются, никаких дальнейших должностей у них нету, понимаете, на работу их куда-то дальше не берут, они на пенсии. Вот именно так нанимались люди в комиссии по 9-11, например. Это была прекрасно работающая комиссия. Я просто беру как пример. Тут, ну, опять-таки, можно отступать вправо, влево, но там не должны быть люди, которые избираются или которые работают в лоббирующих органах. Потому что иначе они вначале будут в этой вот самой комиссии, а потом они идут в лоббирующую компанию, понимаете, притворять то, что они в этой лоббирующей, то, что в этой комиссии они сами сказали. Это не должно быть так, потому что тогда у них конфликт интересов. Они должны быть абсолютно независимы вот от моего мнения, от вашего мнения и так далее. Они должны делать то, что по закону. Проблема в том, что мы очень много раз не хотим копаться вот в этом грязном белье. К сожалению, приходится. К сожалению, надо. И это не может делать полиция. Что бы вы ни говорили. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
12: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
14: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: дневник. В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Даже умеренное снижение калорийности рациона примерно на 10-15% может улучшать здоровье и снижать риск возрастных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из университета Тафтса. Исследование основано на данных проекта, который изучает долгосрочные эффекты умеренного ограничения калорий. Исследователи считают, что ограничение калорий помогает организму эффективнее вырабатывать клеточную энергию, снижает образование активных форм кислорода, нестабильных молекул, повреждающих клетки и связанных со старением, раком и нейродегенеративными заболеваниями. При этом ученые подчеркивают, что речь идет не о жестких диетах. Для человека с рационом около 2000 килокалорий в день сокращение на 10% может означать отказ всего от одного калорийного десерта или сладкого кофейного напитка. Авторы отмечают, что умеренное ограничение калорий подходит не всем. Перед изменением рациона стоит проконсультироваться с врачом, людям старше 65 лет, беременным, детям, людям с низкой массой тела, остеопорозом или хроническими заболеваниями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
3: По пятницам с 4 до 5.
2: «Эрудит».
4: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Вот, понимаете, еще раз я повторяю. Когда мы говорим о том, что должен быть какой-то орган, который занимает

0: оснований, что против них есть обвинение? Нет. Их должна расследовать именно независимая группа, понимаете, которая говорит, что вот они поддерживают сожжение американского флага, они поддерживают глобальную интифаду, они собирают деньги и так далее. Вот это все мы должны предъявить такое, знаете, как бы неофициальное или почти официальное фе по этому поводу. Вот мы не хотим интифады в стране, мы не хотим дополнительных, понимаете, вот мы имеем право потребовать, чтобы иммигранты, которые приезжали, допустим, из стран, мы можем спросить, если вы поддерживаете и живете по Корану, вы явно будете не в своей тарелке Соединенных Штатов, что Соединенные Штаты живут по Конституции. И Коран этой Конституции противоречит. Противоречит в целом ряде случаев. Поэтому свобода религии, свобода религии. Но вопрос заключается в том, что вы не будете подходить под нашу систему. И мы имеем право задавать эти вопросы, мы имеем право требовать ответы на эти вопросы под полиграфом. И давать рекомендацию не пускать подобных людей в страну. Не должны быть квоты по странам, например, заезд. Вот 10 Гондурас, 10 Сальвадор, 10 из Пакистана, 10 из Бангладеша и так далее. Но. Может быть, надо взять 100 человек из Пакистана. Почему? Потому что они прекрасные сварщики. Потому что нужны сварщики в стране. Ну, к примеру, если они опять-таки проходят по сварщик, как рабочие, по сварочным работам, а потом, если они проходят по тесту на лояльность, не проходят, значит, не проходят, значит, не берутся. Значит, ищите тех, кто проходит. Да, это немножко осложнит жизнь, понимаете, это увеличит срок рассмотрения для наших иммиграционных органов. Но извините, что мы вам немножечко заставили вас работать. Потому что тех, которых они говорят, мы проверяли, мы прямо землю носом рыли. Чушь собачья, ничего они не делали. Судя по тем количествам проколов, которые мы все время наблюдаем с различными иммигрантами, которые сюда приехали. Я не говорю просто про обычную уголовщину. Я говорю прежде всего про идеологический, понимаете, вот этот вот настрой весь. Количество кричащих «Аллах, Аллах Акбар» слишком стало велико при преступлениях. И это говорит о том, что все органы надзора, власти, понимаете, по вот этих вот разведки, то ли ничего не делают. Или категорически боятся, а что скажут в Конгрессе какие-то демократы, а им вдруг срежут финансирование, придут к ним домой, а вдруг еще что-то. Значит, вот мы должны с этим бороться. Мы должны иметь людей, которые этого не боятся. Понимаете? Не боятся. А мы все время боимся. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло.
2: Добрый день,
0: слушаю вас.
1: Алло.
0: Бай. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло.
0: Да, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Господа, если вы уже потрудились сюда позвонить, не начинайте кричать «Алло, алло, алло!» Начинайте говорить что-то. Вы слышите вот мой голос? Добрый день, вы в эфире. Прошу вас после этого говорите, не начинайте проверять на звук, а доходит ли ваше «Алло?» Доходит, я его слышу. Начинайте что-то говорить, начинайте задавать какие-то вопросы. Начинайте что-то предлагать. Не надо сюда просто звонить для того, чтобы сказать «Алло!» Это не телефон в Смольный, это не Ленин здесь отвечает вам. Добрый день, вы в эфире.
1: Э, блядь, соси хуй, жидок, ёбаный.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, такой какой ты грозный, ты ж, боже ж мой. Боже мой, еще один у нас тут, понимаете, боже ж мой. Боже мой, так я люблю таких людей. Боже, как же я их люблю. Какие же они убогие по жизни, мама дорогая. Добрый день, вы в эфире. Боже. Убогость-то, она, это же неизлечимо. Неизлечимо. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, здравствуйте. Я полностью поддерживаю вашу передачу. А еще я хочу

0: сказать вот этому предыдущему, который передо мной звонил, презервативу. Презерватив – это литературное слово. Так вот, этому презервативу я ему должен, пусть он меня услышит, что он не те лекарства принимает, он не ходит к тому врачу. Он должен прийти ко мне, я его полечу. Левый джеб и правый хук. И он будет спать надолго, очень долго будет спать и не просыпаться.
1: Нет, вот. я с такими людьми говорю так, презерватив не выдержал. К сожалению, ошибка презерватива. Понимаете? Спасибо. Номер. Ой, господи, что вы думаете, я боюсь, что ли? Я всю жизнь свою слушал, я из этого уехал. Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите комиссия. Да. Комиссия эта должна быть на каком уровне? На уровне
1: федеральном? Федеральном. Федеральном.
2: Ну, ведь тогда она должна утверждаться лоумейкерами, так, проходить через...
1: Ну, и, значит, должны быть какие-то предложены какие-то люди. Эти люди проходят ветирование через Конгресс. И они в этой комиссии, как говорится, заседают после этого 5 лет, после чего они уходят в отставку, нужно брать новых. То есть каждым, допустим, вот 5, ну, может, 4 года, что-то такое, да? Но они имеют право заниматься, делами на любом уровне. Потому что они их назначают на федеральном, но они могут, например, начать разбирать какого-то местного мэра или администратора местного. То есть они не будут заниматься только федеральными делами. Они могут заниматься чем угодно, где угодно. Потому что, например, понимаете, у нас есть мэр Мамдани или мэр Сиэтла, который требует рассмотрения. Вот они могли бы, вот такая комиссия могла бы совершенно четко начать, понимаете, заниматься вот подобным мэром. Задавать им очень неприятные вопросы. Вызывать его на слушание. Он бы мог не прийти туда, но они тогда опубликуют, что, видите, вот этот мэр, он боится прийти на слушание. Значит, он что-то скрывает. На Тайване, я вам просто говорю, вот эта ветка власти, она имеет право официального обвинения, то есть они имеют право прокурора. То есть они имеют право предъявить официальные уголовные обвинения любому человеку, от президента до Верховного суда. У них 5 ветвей власти, 5-я ветка власти, у них ветка образовательная, учителя. Что тоже, кстати говоря, тоже само по себе, понимаете, о многом говорит, что учитель... Этот человек, который готовит будущее поколение. И он должен, понимаете, уважаться и цениться намного больше, чем, понимаете, какой-то местный бюрократ, который пришел, ушел, разграбил, дограбил, посидел там на работе и ушел, и отправился на пенсию. И толку от него достаточно мало. Поэтому они имеют право де-факто выдвигать обвинения. Вот это, я считаю, тоже очень возможно нужно делать. Ну, то есть мы, повторяю, я предлагаю вариант. Как это будет конкретно, можно обсуждать. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Алло. Так, что у нас еще здесь? Да. Добрый день, вы в эфире.
3: Алло, Саша.
1: Да, слушаю.
3: Вы меня слышите?
1: Да, слушаю. Алло.
3: Алло.
1: Да, говорите. Да, говорите, я вас слышу. Так. Добрый день, вы в эфире. Господа, не молчите, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире.
3: Так вот я повторяю. Повторяю тебя и говорю, что... Угу.
1: Добрый день, вы в эфире. Так, что у нас здесь еще... Ну ладно, в общем, короче, не получаются у нас звонки сегодня, ну, не страшно. В любом случае, вот может быть, добрый день, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Александр. Вот таких людей, добрый которые день. Сейчас вот такие вещи говорят нехорошие на радио, их только надо ловить и депортировать, бессовестные такие. И
1: ну, вообще, лишить... да, вот, ну так для этого же нужна комиссия, вот про это я и говорю, да. Что нужна комиссия.
4: Да, и потом я хотела вот сказать, что вот вы очень много наболевших вопросов говорите. Можно ли вот эти наболевшие вопросы, сейчас в Конгрессе у нас Малахов, Алик Брук Красный, Ари Каган, довести именно до них, чтобы на горсовете, вот все вопросы вы правильно говорите, наболевшие ну, поставить
1: Горсовет этим заниматься. Горсовет этим заниматься не будет. Это не их полномочия.
4: Ну, на ансамблее, может быть, вот этого штата
1: ну, нашего. Ничего не даст. Это ничего не даст. Это должно быть...
4: Да, чтобы они эти вопросы поставили. Поставили
1: они не будут... Эстер, они не будут этим заниматься, потому что нужен другой орган. Нужен другой орган, других полномочий и так далее, который стоит на федеральном уровне, который может... Понимаете, прийти вот на такой совет и задавать им вопросы. А так ты придешь, они тебя выведут за стенки и скажут, вы нарушаете наш порядок работы. Нужно немножко, понимаете, совсем по-другому к этому относиться. У нас должен быть другой уровень полномочий, других вопросов и так далее. Вот о чем ведется речь. А мы вот этого не делаем. Добрый день, вы в эфире. Что-то не работает у нас звонки сегодня. Совсем. Добрый день, вы в эфире.
5: Алло, Саша? Алло?
1: Да, слушаю.
5: Добрый день. Это Майкл вас беспокоит. Вот вы говорите, орган надо создать. Кто же будет создавать этот орган? Как эту всю информацию донести до Конгресса, до Сената?
1: Спасибо. Ну, смотрите, на сегодняшний день в Конгрессе, в Сенате, не в Конгрессе, а в Палате представителей, Конгресс это все вместе, в Палате представителей и в Сенате в большинстве кто? Догадайтесь трех раз. Республиканцы. Почему им бы не обезаботиться хотя бы поставить вопрос об этом? Задать этот вопрос, начать задавать эти вопросы, они же тоже этого не делают. Знаете почему? Потому что, к сожалению... Что республиканцы, что демократы в Конгрессе, они прежде всего занимаются охраной собственного места. Вот именно поэтому я считаю, что наша власть, которая у нас есть на сегодняшний день, вот в полной разработке, де-факто перестала работать. Даже имея большинство. Они перестали работать. Они очень хотят, понимаете, более спокойного времяпрепровождения там. Потому что они боятся, что сейчас они начнут расследовать кого-то другого или создадут такой раздавт, начнут расследовать их. Потому что все они боятся, понимаете, что-то, чтобы они выяснили. Вот вы посмотрите, вот просто понаблюдайте, например, что приходит в Конгресс вот такая, допустим, как Оказия Кортес, да? Абсолютно ничто из себя не представляя. Какая-то, понимаете, там это, кухаркина дочка. Абсолютно пустая, тупая, глупая. Она уже сейчас выходит на уровень миллионера. Она что, это заработала? Нет, она дает лекции. Она подписывает книги. Она пишет какие-то там, я не знаю, идиотские мемуары. Или советы раздает за деньги. Нет, ее приглашают, ее слушают, ей дают пожертвования и так далее. Это превратилось в бизнес. Это превратилось в бизнес, хорошо поставленный бизнес. Понимаете? Вот про нее интересная была статья где-то года два назад уже, назад, да, где-то, когда она избрала. Они говорят, вот она раньше как она одевалась. Вы посмотрите, как сейчас Оказия Кортес одета. Она одета в Кристиан Диор, Фенди. Она одета в самых дорогих одеждах из самых таких серьезных дизайнерских магазинов. Она что, ходит в рабочем, понимаете, жилетке, что ли? Да боже упаси. В каких-то сандалиях, понимаете, на голую ногу. Боже упаси. Она одета в самую дорогую, модную, очень продвинутую одежду. Потому что мы ее избрали в Конгресс, и она в Конгрессе, помимо зарплаты, черпает огромные ресурсы на различных, повторяю, всяких там собраниях. Понимаете, мы в свою компанию типа пару миллионов долларов перечислим. на различных там заседаниях, на различных представлениях и так далее. За все это платится ей. А она фактически является методом продвижения тех или иных групп. То есть законный лоббирующий орган. Причем, что вы думаете, левые не имеют эти лоббирующие группы? Да полно, даже зеленые их имеют, те их имеют. Кто ее расследует? Никто, потому что это фактически законно. Практически все это законно. А вот если мы начнем, допустим, делать их жизнь не совсем очень приятной, вот за счет того, что мы начнем задавать вопросы, а почему вот вы пошли, вот у вас, вы там собрали целый, вот как говорится, конгресс людей, ну, где-то там целое, как говорится, заседание, которые все пришли и заплатили билеты для того, чтобы вас выслушать по $500. Что это за билеты такие? Что это, серьезная игра в бокс, что ли? Почему такие билеты? А потому что вы фактически таким образом собираете деньги в свою пользу. Вот начать выводить это все на знание общественности. Он говорит, вот она пошла туда, сделала то-то, заработала там-то. Вы представляете, что начнется? У них там мгновенно испортится настроение. Мгновенно, он тут же начнет оправдываться. Ну как же, ну я же там вот законно была, да, ну что, это нормально, что ты пришла слушать людей, там, которые там тебе о чем-то говорят, там на что-то жалуются, и ты с них берешь там по $1000, допустим, или по $500 за билет, чтобы они пришли с тобой поговорили. Что это за законодатель-то такой? Это уже фактически, понимаете, помощь за деньги. Это уже фактически какой-то адвокат, который пропускает чьи-то интересы за деньги. А что это по-другому? Вот мы же этого не делаем. А вот это надо начать делать. Потому что, понимаете, повторяю, вот эти все эти говноеды, которые, понимаете, с самого начала были вообще никто, ничто, нигде, никак, сидят в Конгрессе, зарабатывают или в Сенате, или в Палате представителей, периодически переизбираются, их эти вот все эти убогие их продолжают переизбирать, ну замечательно. Они зарабатывают огромные деньги, причем на зарплату, понимаете, если вот так вот существовать, которая им платится, эти деньги они заработать не могут. Вот просто обратите внимание, возьмите, посмотрите состояние каждого из них. Вот давайте, вот просто я вам сейчас скажу. Оказия Кортес, да? Оказия Кортес, сейчас мы ее выясним. Кортес, вот. Worth. Это очень просто выясняется. Сколько она сейчас стоит? Сколько она имеет денег? Вот у нее сейчас... Net worth. Сейчас я вам сейчас скажу. $29 миллионов. Это она всего лишь там уже, понимаете, где-то вот, ну, 6 лет в Конгрессе. Ее зарплата в Конгрессе около $100,000. Понимаете? Она дает, еще раз повторяю, выступает там на всяких сборищах, там покупает там разные, как говорится, себе. Ну, тут, понимаете, тут же говорят, что вот она совсем не богатая, что она там типа 60 тысяч выплачивает за свое образование и так далее. Ну, конечно, слушайте, разные будут мнения. Но реальные, вот уже, понимаете, она находит, у нее где-то по 29 миллионов там разных распиханных доходов. Ну, очень, если покопаться, поверьте мне, там скрываются такие моменты. Знаете, как они тратят на себя деньги, как они, где они бывают, что они делают и так далее и тому подобное. Может быть, чуть-чуть больше, может быть, чуть-чуть меньше, там, понимаете, цифры совершенно аховые. Понимаете, на обычный человек столько, как говорится, в Конгрессе не заработает. Они зарабатывают, ну вот, хотя бы начать с этого. Хотя бы начать с этого, с этих финансовых потоков, которые непонятно откуда идут и откуда, куда и куда идут. Хотя бы так. Добрый день, вы в эфире.
6: Это в тему. Мой племянник учился на врача, выучился, и он Во время учебы в колледже дружил с одним черным парнем. Прошло несколько лет, племянник уже работает. А я его спрашиваю, а как твой черный этот товарищ? Я говорю, где он работает врачом? Он мне говорит, он сказал, что врачом он не будет, он пошел в политику, там намного больше денег. Вот вам ответ. Ну, Сакази и Кортес и так далее.
1: Ну да, да, да. К сожалению, кстати, раньше так не было. Спасибо. Раньше так не было, это был чисто русское вот этот вот момент там. Вот они все пытаются приобщиться к власти, потому что власть дает фактически возможность дико воровать. А вот в Америке это считалось, ну, совершенно нереальной какой-то моментом. То есть в политику не шли многие люди, потому что, ну, что я там в этой политике забыл? Там заработать можно в частном секторе намного больше. А сейчас-то появилось. И вот я, понимаете, совершенно четко вот задаю себе вопрос, что это значит появилось. Видите, то есть фактически организован распил, который мы с вами оплачиваем. Вот надо все, вот это во всем этом копаться. Если мы начинаем задавать эти неправильные вопросы, поверьте мне, у них будут очень неприятные впечатления. Понимаете, а мы это не задаем, мы в том-то и дело, мы даем им free ride. Ну, я к примеру говорю, понимаете, то есть не обязательно только заниматься финансами. Можно заниматься чем угодно. Я вот повторяю, вот, например, расследовать организацию КАИР, расследовать различных вот этих исламских деятелей, откуда они получали деньги, почему они получают деньги. Что это вообще, откуда у них и вот эти вот вся вот эта вещь у них, вот это все у них берется. Как только ты начинаешь вот во всем этом копаться, то получается, что там совсем другие, понимаете, вскрывается информация. Проблема в том, что мы не копаемся, мы не делаем этого больше. Потому что мы перестали вот сами себе интересоваться какими-то самыми простейшими вещами. Перестали. А оно должно быть. Понимаете? Должно быть. Иначе тогда и грош цена всем нашим разговорам здесь. Страной надо управлять. Понимаете, страна, вот когда мы говорим, что страна должна управляться народом, это не относится к какому-то там, понимаете, непонятному народу, относится к нам с вами. Мы должны проявлять активность, мы должны проявлять какую-то инициативу, мы должны, что называется, делать это. Хотя бы распространять информацию. Уже одно это, как говорится, приводит их в бешенство. Одно это. Спасибо, что были сегодня со мной. Я эту тему продолжу. Всего доброго.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Уровень ожирения выше в странах с более длинными рабочими сменами и большим количеством рабочих дней. Речь идет о таких странах, как США, Мексика, Колумбия. К таким выводам пришла группа международных ученых в своем исследовании, которое они представили на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле. Одни из ключевых факторов набора веса – нехватка времени на спорт и стресс. Стресс повышает кортизол, что ведет к накоплению жира. Когда жизнь сбалансировано, люди меньше подвержены стрессу, чаще выбирают здоровую пищу и активность, отметили ученые. Сокращенная неделя с сохранением зарплаты может резко снизить уровень ожирения, дав людям время на здоровые привычки. Ученые утверждают, что пятидневная модель устарела и нуждается в обновлении. Психологи университета Рейдинга согласились, что ожирение связано с дефицитом времени. При длительной занятости сложнее готовить полезную еду, работники чаще берут готовые продукты, сокращение рабочей недели улучшило бы питание, сон и физическую активность.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните. Звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
14: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
15: «Дэвидсон Радио». Радио.
16: Американское радио на русском языке.
15: «Дэвидсон Радио».
16: «Дэвидсон Радио».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что иранцы обратились с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов. На самом деле Иран это отрицает. У побережья Кубы резко участились разведывательные полеты США. Администрация президента Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией. Вот так об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Так в скобочках поясняет, что на самом деле помощь поступает, просто вооружение покупает Европа, как известно. Но у Нью-Йорк Таймса свое видение администрации Трампа. Демократы штата Теннесси превратили законодательное собрание в сумасшедший дом после того, как республиканцы перекроили карту округов и уничтожили так называемый черный округ, представляемый белым либералом. Джек Шлосберг, внук президента Джона Кеннеди, один из ведущих кандидатов демократов на место уходящего в отставку конгрессмена от Нью-Йорка Джеральда Надлера, заявил, что Соединенные Штаты уже проиграли войну с Ираном. В Вашингтоне, округ Колумбия, 13 офицеров полиции отстранены от службы из-за фальсификации статистики преступности в столице США. У пассажиров из Франции и США, эвакуированных с круизного лайнера «Хондиус», обнаружен хантавирус. Virgin Atlantic стала первой авиакомпанией, внедрившей чат-GPT в систему обслуживания клиентов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что иранская переговорная группа обратилась к американской стороне с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов. По словам Трампа, иранцы заявили, что не располагают технологиями для уборки ядерной пыли. Но Иран, правда, тут же ответил, что все это ложь, ничего подобного они никому не предлагали. Также Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность возобновления операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасности опасного прохода гражданских судов через Ормузский пролив. Заявление Трампа приводится со ссылкой на аккаунт Уолтер Блумберг. Он специализируется на биржевых новостях. Ну а Wall Street Journal пишет, что ответ Ирана на предложение США не отвечает ключевым требованиям Вашингтона в отношении иранской ядерной программы и запасов высокообогащенного урана. По данным Wall Street Journal, Тегеран предлагает разбавить часть запасов урана, а остальное передать третьей стороне. Однако настаивает на гарантиях, что в случае срыва переговоров или выхода США из соглашения, вывезенный уран будет возвращен Ирану. Wall Street Journal также сообщает, что Иран выразил готовность приостановить обогащение урана, но на срок меньше 20 лет, как того добиваются США. При этом Тегеран отказывается демонтировать свои ядерные объекты. Вопросы, касающиеся ядерной программы, Иран предлагает обсуждать в течение 30 дней после прекращения боевых действий. У побережья Кубы резко участились разведывательные полеты США, пишет CNN со ссылкой на собственный анализ открытых авиационных данных. 4 февраля военно-морские и военно-воздушные силы США выполнили как минимум 25 таких вылетов. До февраля подобная активность в этом районе почти не фиксировалась, отмечает CNN. Большинство полетов проходило вблизи двух крупнейших городов Кубы – Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Основную часть полетов выполняли патрульные самолеты P-8A «Посейдон», предназначенные для наблюдения и разведки. Также использовались RC-135V «Rivet Joint», специализирующиеся на радиоэлектронной разведке, и несколько высотных разведывательных беспилотников MQ-4C Triton. Пентагон отказался от комментариев, а CNN отмечает, что похожие ситуации, когда усиление риторики со стороны администрации Трампа сопровождалось ростом числа разведывательных полетов, предшествовали захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января 2026 года, а также началу операции США в Иране в феврале. Последние недели публичные заявления Трампа против Кубы заметно ужесточились, отмечает CNN. Президент США перепостил у себя в соцсетях комментарии о том, что он посетит свободную Гавану перед уходом с поста. Ну, имеется в виду в 2028 году. Через несколько дней Трамп распорядился о нефтяной блокаде острова, ну а кризис в отношениях США и Кубы обострился с возвращением Трампа на пост президента в 2025 году. С начала 2026 Вашингтон усилил давление на Кубу и фактически ввел блокаду на поставки топлива морем. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и отключениям электричества по всему острову. Сам Трамп неоднократно говорил, что
1: правительства Кубы большие проблемы и что США готовы на дружественное поглощение, как он написал. Администрация президента Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией. Так вот заявляет газета New York Times, цитируя: администрация Трампа добилась расположения России, сократив помощь Украине на 99%. Соединенные Штаты по-прежнему предоставляют жизненно важную разведывательную информацию с поля боя. Вашингтон занимает уникальное положение для посредничества между Москвой и Киевом. И хотя американское правительство больше не поставляет оружие к Киеву, но дальше пишет New York Times, то есть 99% в голове у читателя останется, а затем сообщение следующее от New York Times. Но Вашингтон позволяет Киеву закупать вооружение за счет средств других западных союзников, пишет издание New York Times. Иными словами, помощь Украине не сокращена. Просто это не помощь, а продажа оружия партнерам в Европе, которые поставляют все это затем Киеву. Собственно, ничего здесь нового абсолютно New York Times не сообщает. Но такая вот хитрая такая перестановка позиций, и это называется идеологией. Также, вернее, пропагандой. Также New York Times отмечает, что до последнего времени представители Украины надеялись избежать полного разрыва отношений, боясь, что Трамп полностью откажется от помощи Украине. При этом New York Times написала, что президент Владимир Зеленский постепенно отдаляется от Соединенных Штатов, а Украина идет к длительному конфликту с Россией и к уменьшению американской помощи. Демократы штата Теннесси превратили законодательное собрание в сумасшедший дом после того, как республиканцы устранили черный округ, так называемый, представляемый белым либералом. Демократы Теннесси в очередной раз демонстрирует, что их вежливость действует только тогда, когда все идет по их сценарию, но не на фоне успешных усилий республиканцев штата по принятию новой карты избирательных округов на выборы в Конгресс. Радикальные законодатели не только пытались препятствовать демократическому процессу, они кричали, танцевали, дули в мегафоны перед республиканскими законодателями и вели себя агрессивно, но изображали из себя противников расовой дискриминации, выкрикивая лозунги, ставшие популярными во времена движения за гражданские права, и в реальном времени они пытались представить вероятное сокращение влияния своей партии как результат якобы возвращения к политике эпохи Джима Кроу. На прошлой, то есть российской политике. На прошлой неделе Верховный суд США вынес чрезвычайно важное решение 6-3 по делу Луизиана Вайс-Каллайс, признав карту избирательных округов Луизианы 2024 года неконституционным расовым, это называется джерримендерингом, и ясно дав понять, что перераспределение округов фактически должно быть независящим от расы. Республиканцы штата Теннесси не стали терять времени и применили логику решения Верховного суда у себя дома с целью, по словам губернатора республиканца Билла Ли, обеспечить, чтобы карта избирательных округов штата оставалась справедливой, законной и способной выдержать судебную проверку, как было сказано. Но после легкого прохождения законопроекта через законодательное собрание, где у республиканской партии супербольшинство, Ли в четверг подписал новую карту избирательных округов на выборы в Конгресс, которая, вероятно, позволит республиканцам получить все 9 мест штата Теннесси в Палате представителей США. Новая карта разделяет якобы черный по большинству, как сказано, 9-й избирательный округ Конгресса, основанный в Мемфисе и представляемый белым демократом Стивом Коэном, на 3 округа, а также делит Нэшвилл на 5 округов. Коэн назвал это вопиющим результатом. Но когда Сенат Теннесси голосовал по новой карте, сенатор-демократ штата Шарлейн Оливер, радикалка, угрожавшая беспорядками в 2024 году из-за принятия не понравившегося ей законопроекта, Оливер танцевала на своем столе в зале заседаний, кричала и держала баннер с надписью «Нет Джиму Кроу 2, остановите кражу». На кадрах, опубликованных в интернете журналистом WTVF-TV Крисом Дэвисом, видно, как Оливер борется с сержантом Сената по поддержанию порядка за контроль над своим баннером. А потеряв баннер, Оливер продолжала топтать. топать ногами и петь на своем столе, пока ее коллеги голосовали за принятие законопроекта. Во время голосования в Палате представителей штата в четверг представитель Теннесси Джастин Джонс, демократ, ранее уже демонстрировавший готовность нарушать правила поведения законодательного собрания и попавший на видео, где он бросает дорожный конус водителя во время протеста в Black Lives Matter. Так вот, Джастин Джонс ходил по залу, дул в мегафон прямо в лица законодателей и сотрудников и держал табличку с надписью «We shall overcome», «Мы преодолеем». Джонс также поджег распечатку флага Конфедерации и многократно обвинял республиканцев в расизме, называя их фракцией белых простыней. Ну, расизм, как вы знаете, это самое характерное обвинение в случае, если демократы ничего другого предъявить не могут, и если что-то идет не по их плану, не по их сценарию. Конгрессмен от демократов Джастин Пирсон, который, как и Джонс, был ненадолго исключен из Палаты представителей Теннесси в 2023 году за организацию протестной акции в зале заседаний, обрушился с критикой на сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся сохранить порядок. После того, как спикер Палаты представителей штата Кэмерон Секстон распорядился очистить галерею, патрульная служба штата Теннесси начала выводить демократов-радикалов. Некоторые, включая брата Пирсона, Кешаун Пирсон, отказались уходить. Перспектива того, что его брат может понести наказание за свои действия, по-видимому, привела конгрессмена Пирсона просто в ярость. Он кричал на сотрудников дорожного патруля Теннесси, выполнявших свои обязанности, называя одного из них тупым ублюдком и мальчишкой, а также пытался помешать предполагаемому задержанию своего брата, которое Пирсон позже назвал тем, что делает превосходство белых. Но опять-таки это обвинение входит в перечень демократических клише, клише демократической партии, когда они хотят делать все, что они хотят, все, что угодно. Если им мешают, все это превосходство белых, это расизм. Пирсон орал: «Мой брат ничего никому не сделал. Эй, эй, он сам выйдет. Отойдите к чертовой матери назад», заявил Пирсон. Лейтенант дорожного патруля Теннесси Билл Миллер сделал заявление для WKR. Во время сегодняшнего заседания трое присутствующих начали срывать сессию Палаты представителей. После неоднократных предупреждений трое были задержаны в галерее Капитолия Теннесси по подозрению в нарушении статьи TCA 39.17.306. Эта статья означает, что этот срыв был официального заседания. Задержанные были доставлены в тюрьму округа Дэвидсон для оформления, конец цитаты. Но театральные выходки демократов оказались напрасными, поскольку, ну вот так теперь выглядит новая карта избирательных округов Конгресса Теннесси. На ваших телеэкранах карту прокомментировал Теннесси Сенат Репабликан Кокус. Цитирую: «Сегодня Сенат утвердил новую карту избирательных округов на выборы в Конгресс, чтобы помочь закрепить республиканское большинство в Конгрессе. Жители Теннесси хотят низких налогов, сильной экономики и надежно защищенной южной границы. Эта карта отражает желание нашего великого штата». Но я бы еще об одном демократе. Джек Шлосберг, внук президента Джона Кеннеди, один из ведущих кандидатов на место уходящего в отставку конгрессмена от Нью-Йорка, демократа Джеральда Надлера. Так вот, Шлосберг заявил, что поддерживает ограничение поставок оружия Израилю и считает, что США, как он сказал, уже проиграли войну с Ираном. Как сообщается со ссылкой на предвыборные дебаты в синагоге Стефан Вайс Фри Синагог в Манхэттене, Шлосберг, еврей по отцовской линии, отметил, что проголосовал бы за инициативу сенатора Берни Сандерса о блокировании передачи Израилю бомб и военного оборудования на сумму $440 миллионов. По словам Шлосберга, противодействие войне с Ираном должно означать и отказ от финансирования этой войны, как он отметил. При этом он подчеркнул, что по-прежнему поддерживает финансирование системы ПРО «Железный купол» и признает Израиль еврейским государством. Его позиция прозвучала на фоне внутридемократической борьбы за округ NY-12, где вопрос отношения к Израилю и войне с Ираном стал одним из центральных в избирательной кампании.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов.
1: 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нидерландах 12 врачей переведены на карантин из-за ошибки с хантавирусом. Медики допустили ошибки при сборе крови у инфицированного. Поп-звезда Дуа Липа подала в суд на южнокорейскую корпорацию Samsung за использование ее фотографии без разрешения. Исполнительница потребовала возместить ущерб в размере не менее 15 миллионов долларов, а также передать ей часть прибыли от продажи техники с ее изображением. Представители певицы заявили, что фото на коробках создает ложное впечатление, словно Дуа Липа рекламирует телевизор или связана с этим товаром. По мнению адвокатов, компания намерена использовала популярность певицы, чтобы увеличить продажи. Кроме того, в иске приводятся публикации из соцсетей, в которых фанаты Дуа Липы утверждают, что решили купить телевизор Samsung из-за того, что увидели на коробке изображение кумира. В Берлине ребенок случайно обнаружил настоящий клад во время прогулки. Находка была сделана на детской площадке. По данным столичной полиции, ценные вещи, в числе которых серебряные монеты, золотые украшения, наручные часы, 6 тысяч евро и даже небольшой золотой слиток, оказались зарыты в землю под кустами. Воспитательница детского сада вместе с отцом ребенка собрала ценности и передала их правоохранителям. Сейчас стражи порядка выясняют происхождение вещей и проверяют, не относятся ли они к похищенному имуществу. Пока соответствующих заявлений о пропаже не поступало. На китайской платформе судебных аукционов Alibaba появился редкий лот. 5 кошек пород Редгал и британская голубая. Животных выставили на торги в рамках банкротства компании, где они служили своеобразным антистрессом для сотрудников. При обычной продаже их общая стоимость оценивается в 7 тысяч долларов. Стартовая цена аукциона 1400. В настоящий момент животные здоровы и находятся на складе, за ними присматривают. По словам организаторов, несколько потенциальных покупателей уже звонили, чтобы найти кошкам хороший дом. The Beatles откроют музей на месте своего последнего концерта в Лондоне. В доме на Savile Row группа записала свой последний альбом «Let It Be». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом временно отменит налог на топливо из-за рекордно высоких цен на бензин. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью Карлсону, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась отдать Донбасс. Четверть опрошенных американцев убеждены, что покушение на Трампа – постановка. Еще 30% не уверены в том, что это было. В Нью-Йорке резко вырастут счета за электричество этим летом. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 45%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
4: Комфорт-зон, забота и поддержка – когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-3145.
6: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
7: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас программа совершенно необычная. Необычна тем, что в нашей радиогруппке сидит замечательный человек, который, я думаю, по голосу многие узнали, его ученики, родители, знакомые, приятели, даже те, которые удивленно спросили у этого замечательного человечка, спросили, а какое отношение Раиса имеет к этой программе. Так вот, я на самом деле скажу, что имею самое прямое отношение. А почему? Потому что я на самом деле люблю очень музыку. И всегда приветствую талантов, которые те люди, которые любят музыку, которые отдают себя. И сегодня мы не зря эфир начали с этой замечательной музы, которую исполнил кто?
1: Сардор Милану.
0: Вот так, мои дорогие.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Раиса. Мне крайне приятно познакомиться с вами и находиться сегодня в вашей компании.
0: Спасибо большое. Я просто хочу еще раз напомнить, что сегодня у нас в гостях талантливый певец, финалист известных музыкальных проектов, человек с ярким голосом и большим, конечно, сердцем. И зовут этого замечательного музыканта Сардор Милана. Я очень рада тому, что мы сегодня с вами ближе познакомились, и, к сожалению, когда был концерт в театре и завершение концерта, которым я присутствовала, немножко сократило мой путь остаться в эфире, присутствовать на концерте, но на завтра, когда я пришла в свое рабочее место, у меня многие спрашивали: Раиса, а вы последнего музыканта слышали или услышали? Я говорю: а кто последний? Последний назвала другое имя. Так нет, был вот такой. И такое счастье. Мои чувства сегодня переполнены тем, что вот такой замечательный молодой человек, который является победителем музыкального шоу «Талантов. Главная сцена» и финалист программы «Голос». А я эту программу очень и очень люблю. И сегодня мы с тобой пообщаемся, не возражаешь, мы это американцы называем на «ты».
1: С удовольствием.
0: Спасибо. Я буду задавать некие вопросы, потому что у нас скоро, вот 7 июня, приближается замечательный фестиваль, и знаю о том, что вы будете одним из гостей, которые украсят такой замечательный фестиваль, но об этом позже. Прежде чем я перейду к вопросам, во-первых, я бы хотела у вас спросить, звучало только что в самом начале программы, звучало композиция, ваша песня. Расскажите немного об этом произведении, о чем эта музыка, учитывая то, что она не звучала на русском языке.
1: Да, на самом деле это не моя песня, это легендарная песня не менее легендарной певицы итальянской, Мина. Я уверен, вы знаете такую певицу. Это один из главных ее хитов, и мы сделали переработку, ремикс, и выпустили в прошлом году эту песню.
0: Спасибо большое. Ну и сейчас я хочу все-таки постепенно прийти к вашему творчеству. Вы расскажете нашим слушателям, когда вы впервые поняли, что музыка станет вашей жизнью.
1: Я думаю, что я понял это, когда я был ребенком. Я думаю, когда мне было 7 лет, и моя мама меня спрашивала, кем я хочу быть. Уже тогда я отвечал ей, что я хочу быть музыкантом, певцом.
0: А кто был вашим главным вдохновителем в детстве? Потому что вчера то, что вы мне рассказали, мы к этому придем.
1: Да.
0: Но, тем не менее, мне бы хотелось услышать от вас, кто был главным вдохновителем вашей музыки.
1: На самом деле их было очень много. Я воспитывался в очень интеллигентной семье, которая приучала меня, приобщала меня к искусству. И я воспитывался на музыке Аллы Пугачевой, Фредди Меркьюри, группы Queen, Майкл Джексон. И это воспитало во мне музыкальный стиль.
0: Скажите, пожалуйста, вот как вчера в нашем с вами диалоге вы сказали такую вещь, что когда я спросила у вас, где вы занимались, какое у вас образование, А вы, Раиса, почитайте Википедию. И этот призыв мне очень подошел. Так вот, что для вас значило участие в шоу «Главная сцена»?
1: Что оно для меня
0: Что
1: значило?
0: это вообще такое на самом деле «Главная сцена»? Если вы можете что-то рассказать, и в каком возрасте вы пришли к этой главной сцене, и что на самом деле вызвало у вас, какие у вас эмоции были вызваны главной сценой?
1: Да. Ну, главная сцена — это судьбоносный проект, который изменил в корне мою жизнь, и я безгранично благодарен продюсерам этого проекта. Это масштабный проект, музыкальный, который проходил на телеканале «Россия» и собрал лучших продюсеров из России, а также к ним присоединился один из легендарнейших продюсеров и композиторов Волтер Афанасьев из Америки.
0: Вау!
1: Да, и они выбирали талантов. В итоге я попал в команду Константина Меладзе, и вместе с ним нам удалось выиграть этот проект.
0: Вау! Я думаю, что у нас и слушателей очень будет много вопросов. Если появятся, мы с удовольствием возьмем. Но сегодня мы не спрашиваем ни про медикейт, ни про фудстемпы, ничего не спрашиваем. Сегодня мы воплощаемся вот этой музыкой, вот этой красотой тем человеком, который сидит буквально передо мной. Поэтому у меня будут вопросы такие немного, может быть, они, ну, такие. Так вот, все-таки я хочу спросить у вас, какие эмоции вы испытали, когда стали финалистом программы «Голос»? И вообще, давайте вначале расскажите, как вы пришли в программу «Голос», как вы прошли кастинг.
1: Да.
0: И кто был все-таки самым главным вдохновителем, или вы сами, или ваш продюсер? Кто на самом деле был вашим таким учителем? Не учителем, который был уже в «Голосе», а тот, кто вас привел в «Голос». Кто вас поддержал участвовать в этом конкурсе?
1: Моя семья меня поддержала. И на самом деле у меня долгая история, связанная с этим телепроектом, потому что я пробовал свои силы на «Голосе», начиная с первого сезона, и только на пятом сезоне на меня обратили внимание. А 4 года мне просто говорили «нет».
0: Вот мне интересно, как там говорят, нет, так очень жестоко, или все-таки дают возможность, дают вам право, или вам, ну, потому что я много очень программ этих слушаю, и вот вы разочаровались, но вот это вот разочарование у вас ушло, или вы продолжали идти вперед для того, чтобы все-таки присутствовать в этом проекте?
1: Да. Сначала, конечно же, были слезы, в подушку было разочарование. На тот момент я являлся студентом Российской академии музыки имени Гнесиных, и я уже думал, что сам факт того, что я являюсь студентом этой академии, предвещает мне известность, но я просто понял, что я заблуждаюсь, что это всего лишь академическое обучение, оно никак не связано с тем, с моими желаниями попасть в шоу-бизнес российский. И я привык получать в ответ слово «нет», «rejection».
0: Wow.
1: И в какой-то момент я просто сказал себе, тогда я останавливаюсь, я больше не пробуюсь ни на какие проекты, я просто занимаюсь тем, чем я люблю заниматься в академии. Я, кстати, закончил академию с красным дипломом, я был примерным студентом, учился у заведующей кафедры эстрадно-джазового вокала Ксении Политковской, и там у меня все замечательно складывалось. Но пришел такой момент, когда объявили о кастинге «Главная сцена», и мне сказали, попробуй просто свои силы, не рассчитывай ни на что. И я пошел туда абсолютно настроенным в таком не то чтобы негативном ключе, но без эмоций и без ожиданий. И вот когда я настроил себя так, двери мне открылись.
0: Но когда ожидание пришло и сказали «нет», какие были твои вот на самом деле вот чувства, что в это время ты испытывал? Все-таки ты на самом деле не разочаровывался, но строил какие-то определенные планы для того, чтобы все-таки не сегодня, то, может быть, это будет завтра.
1: Во-первых, мне всегда казалось, что те, кто отбирали, они делали глубокую ошибку, не брав меня в свои проекты.
0: Вау, какой вы уверены, молодец!
1: Да, да. Но в то же время это воспитало во мне новую личность, потому что так сложилось, что я также столкнулся в один момент с Аллой Пугачевой. Я пришел к ней на проект «Фактор А».
0: Ага.
1: И вначале она на меня обратила внимание, но потом последовала такая критика такого характера, что я очень много пересмотрел Киркорова, и у нее сложилось ощущение, что, возможно, я подражаю ему.
0: Что, правда?
1: Да, и в тот момент просто...
0: Она это почувствовала.
1: Ну да, она так и сказала за кулисами. Мне просто сказали эту информацию, она не лично мне это сказала. Вот что у нее явное такое видение меня в образе Филиппа. И когда я услышал эту жесткую критику, после этого я в корне поменял свой внешний облик, я понял, что мне не нужно ориентироваться на Филиппа, как бы я его ни уважал и как бы мне не нравилось его творчество, поменял свой внешний имидж, вообще ушел куда-то в другую сторону, нашел себя. И вот потом двери стали открываться. И потом уже на голос фактически меня, можно сказать, пригласили сами продюсеры после того, как я выиграл главную сцену. Сразу через полгода мне поступил звонок и сказали, ты не хочешь прийти еще раз на кастинг и попробовать себя? И тогда уже я понимал, что здесь опасный момент, потому что, с одной стороны, яркая победа на главной сцене, а с другой стороны, я могу сейчас просто поставить под вопрос эту победу, если бы я опять не прошел на голос. Но я просто принимал все риски и уже шел до победного.
0: Молодец. А есть ли моменты такие на сцене, которые вы на самом деле ты никогда не забудешь?
1: Моменты на сцене?
0: Да.
1: Вы знаете...
0: Это не имеет значения. Голос, проект. Абсолютно. В принципе, вот как у тебя есть, вот есть ли в твоей памяти то, что ты никогда не сможешь забыть. Я очень извиняюсь, что на ты, но мы-то такие
1: я
0: американцы.
1: Не
0: что... И, в принципе, ты такой молодой, красивый, энергичный. Мне это льстит, что я могу с тобой говорить на ты. Участника программы «Голос» Сардор Милана, который у нас сегодня в студии в программе «Социум», который будет участвовать 7 июня в замечательном детском фестивале, я об этом позже скажу, который состоится, еще раз повторяю, 7 июня в 2 часа дня, и это будет в Ашане театр.
1: Да, все правильно.
0: Так вот, какие все-таки моменты, вернусь я к этому вопросу, какие моменты незабываемые?
1: Пожалуй, был один яркий момент, который всю жизнь, вот он врезался мне в память. Это как раз-таки на главной сцене, когда уже был суперфинал, и там было задание у финалистов. Финалист должен был спеть со звездой дуэт. И все финалисты выбрали в себе в партнеры разных артистов. Александр Софина, итальянский певец, выступал. Григорий Лепс. Ну, то есть были ярчайшие звезды. И когда Костя спросил у меня, с кем бы я хотел спеть в дуэтом. Конечно же, я вначале озвучил Андреа Бочелли. Но когда связались с его представителями, он был в туре, он не мог приехать, хотя Костя готов был осуществить эту идею. И потом мне пришла сумасшедшая идея, я вспомнил про великолепный дуэт, такой огромный во всех смыслах этого слова. На Олимпиаде этот дуэт прозвучал в исполнении Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье. И когда я сказал Косте, что я хочу исполнить партию Монсеррат, но у нас нет Фредди, мы подумали про Адама Ламберта. Адам Ламберт — это новый солист группы Queen. С ним мы тоже связались, но он тоже был занят в туре. И тогда мне пришла идея, я сказал, Костя, а почему бы мне не спеть с самим Фредди? И команда телеканала России, главной сцены вместе с Костей, мы сделали... Мы оживили Фредди Меркури. И он появился на сцене со мной в виде голограммы. Это было очень реалистично, были мураши. И в какой-то момент, я честно, я думал, что я стою на сцене с самим Фредди Меркури.
0: А скажи, пожалуйста, вот мне просто интересно, закулисная жизнь на самом деле. Скажи, пожалуйста, ты в программе «Голос», ты имел возможность выбрать, кого хотел петь дуэтом, или все-таки нужно было твой продюсер, конкретный твой продюсер, кто был продюсером твоей программы «Голос»?
1: До этого я говорил про главную сцену.
0: Наставник.
1: Вы про главную сцену сейчас или про «Голос»?
0: Я про «Голос» больше,
1: про «Голос»?
0: Да.
1: В «Голос» там вообще очень интересная система. Там принимаются решения совместно с наставником проекта, и там есть музыкальные редактора, которые играют огромную роль. И, конечно же, Юрий Аксюта. Это человек-легенда, то есть его слово решающее. И вот все вместе мы принимаем решения по репертуару.
0: А предложения какие-то вы можете, как участники, ставить свои?
1: Да, мы можем озвучить свои предложения, но чаще всего нас никто не слушает.
0: Вау.
1: Да, в моем случае большинство репертуара выбирала Полина Гагарина, моя наставница.
0: А вот мы сегодня с тобой, когда приближались к Дэвидсон Радио, я спросила, кто был твоим главным наставником. Я что-то больше упор даю на то, что на программу «Голос», поскольку я на самом деле очень люблю эту программу. И мне очень интересна Индан, закулисная жизнь. И мне очень интересно, какие все-таки, сколько талантов, которые приезжают на такую замечательную программу. И сколько людей, которых мы не знаем, которые на самом деле достойные. И мне, например, грустно смотреть на людей, которые после первого тура уходят. Но есть очень многие исполнители, которые себя умеют держать. И как в начале программы ты сказал, что... не прошло первый раз, значит, будет дальше, да? Так вот, мне все-таки интересно, ты, когда твой первый наставник был Дима Билан, правильно?
1: Да, в «Голосе», да.
0: Да, и потом, как он отказался, вторым твоим наставником стала Полина Гагарина.
1: Да, да.
0: А вот какие отношения между, когда вот в жизни, как происходит? Вот был у Билана, а сейчас у Полины Гагариной. Была ли у тебя возможность общаться и принимать какие-то решения или, может быть, какие-то профессиональные советы получать от того же Билана?
1: Угу. Ну, у нас сложилось короткое путешествие с Димой Биланом, мы друг другом не прониклись, и он отправил меня домой сразу на следующий тур, но удивительная штука, что он проникся мной позже, когда я уже дошел до финала, он стал болеть за меня, и мы до сих пор подписаны друг на друга в Инстаграме, мы потом пересекались в Сочи на фестивале «Новая волна» у Игоря Крутого, и мы всегда... У нас такие сложились, на удивление, теплые приятельские отношения.
0: А почему на самом деле? Оно должны были быть эти отношения?
1: Ну, нет, потому что у нас мало было времени узнать друг друга, и мы особо не общались. То есть я не думал, что мы продолжим общение.
0: Вау. А вот я часто слышу, когда проходят такие конкурсы, я честно... Вот даже те исполнители, которые присутствовали на конкурсе, и если они уходили с первого тура, то да, им всегда говорили, обязательно мы с вами встретимся, обязательно
1: Я думаю, что это для красного словца больше
0: вот
1: сказано.
0: Это для красного.
1: Я так подозреваю, да.
0: Окей. Следующий вопрос, который, может быть, необычен, но, тем не менее, мне интересно, учитывая твой такой вот, знаешь, профессиональный взгляд и исполнение твое. Вот что ты на самом... Какая главная мысль, как ты, когда исполняешь произведение, донести через свои песни?
1: Какая главная мысль? Не совсем понимаю ваш вопрос.
0: Какую главную мысль ты хочешь донести через свои песни? Ну, опять-таки, это зависит от какую песню ты исполняешь, да?
1: Да.
0: И если эта песня, скажем, сентиментальная, если эта песня лирическая, ну...
1: Вы сами ответили на свой вопрос. Но, может быть, я могу обобщить ваш вопрос.
0: Пожалуйста.
1: Что я несу своим творчеством, может быть, так? Mm-hmm. Потому что в целом у меня репертуар очень похожий. Mm-hmm. И, конечно же, я несу своим творчеством любовь и сострадание. Я считаю, что вот этих двух качеств на сегодняшний день очень мало в принципе по жизни. И поэтому, когда у меня есть возможность поделиться своей энергетикой через музыку, я хочу зарядить теплом свою аудиторию и лишний раз напомнить, что мы все же люди, и мы должны оставаться людьми. А останемся мы людьми только если мы по-прежнему будем... помнить о чувствах сострадания и любви к окружающему миру, к окружающим людям.
0: Умничка. А скажи мне, пожалуйста, что для тебя все-таки как профессионала важнее, сильный голос или душа в исполнении?
1: Если бы спросили меня этот вопрос 10 лет назад, наверное, я бы ответил сильный голос. Я стремился всегда к этому сильному голосу. Сейчас прошло 10 лет, и, наверное, набрался опыта жизненного, сценического. Я понимаю, что это две взаимосвязывающие истории. То есть если у тебя есть сильный голос, но нет души, это не сработает. Но если у тебя есть душа и нету сильного голоса, это может сработать.
0: Ой, умничка какая. Скажи, пожалуйста, есть ли песня, которая особенно близка твоему сердцу, и почему она тебе близка?
1: Вот это периодами. Вот я ловлю себя на мысли, что в последнее время, последний год, мне запала опять в сердце песня «Памяти Каруза».
0: Ага.
1: Я не знаю даже, с чем это связано, но мне постоянно хочется ее исполнять. Вот просто по каким-то внутренним ощущениям. И, кстати, вот у Миши Навахова я исполнял эту песню.
0: Здорово. Скажи, пожалуйста, как ты чувствуешь публику во время твоего выступления? Знаешь, когда ты меня учили, ну, когда, знаешь, ребенок учился там, и как найти правильную точку, когда ты общаешься, даже вот сегодня в эфире, да, и один из педагогов мне когда-то сказал, что ты должна найти какого-то одного человека, который тебе будет внешне какую-то симпатию проявит, и ты просто должна свой взгляд направить конкретно на этого человека. Правда ли это?
1: Это хороший
0: Получается
1: прием. Это...
0: ли у тебя такой прием? Но я помню, мне когда-то, я сама, в принципе, когда-то училась и получила музыкальное образование, которое мне не на сегодняшний день только любовь к таким исполнителям дала. А вот как у тебя на самом деле, вот что ты чувствуешь, когда ты... Когда ты видишь публику во время своего выступления?
1: Вы знаете, по-разному. Ну, во-первых, волнение — это вот часть моего бытия на сцене. То есть этого не избежать. Я все время волнуюсь. И вот когда я выхожу на сцену, первые секунд 30 я нахожусь в прострации, я просто прихожу в себя. Мне нужно успокоиться. И только потом я уже начинаю понимать, где я. Я обсматриваю территорию, людей. И аудитория...
0: Обсматривай, у тебя есть возможность это на сцене сделать?
1: Ну, то есть, да, я пытаюсь поймать зрительный контакт с публикой. Да.
0: Мистер,
1: Да.
0: мы буквально несколько минут прервемся на рекламу и продолжим,
1: Хорошо.
0: потому что у меня еще много вопросов к тебе.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Монетный двор начал продажи новой долларовой монеты из серии American Innovation Coin с изображением сооснователя Apple Стива Джобса. Коллекционная монета уже доступна для заказа на сайте монетного двора. На монете Джобс изображен молодым в водолазке, джинсах и кроссовках на фоне пейзажа Северной Калифорнии. Создание дизайна поддержал архив Стива Джобса при участии губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Ньюсом заявил, что Джобс воплотил в себе инновационный и предпринимательский дух Калифорнии, а его стремление к реализации калифорнийской мечты помогло осуществиться мечтам миллионов американцев. Совет ЕС представил европейским чиновникам проект, согласно которому на заседания саммитов будут приглашать блогеров, работающих на платформах YouTube и TikTok. Об этом сообщило издание «Политика». Отмечается, что дипломаты, присутствовавшие на рабочей группе, были шокированы данным предложением. Блогеры получат доступ в штаб-квартиры Совета в Брюсселе, которые в настоящее время открыты для аккредитованных институтами ЕС журналистов. Однако им будет запрещено задавать вопросы министрам. Власти Австрии начали расследование после того, как на памятнике советским солдатам-освободителям в центре Вены были обнаружены граффити.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
10: Вы слушаете программу «Рейс Рос» «Социум». «Социум».
0: Ой, стараюсь быстро. Вопросов много, но тем не менее хочу напомнить о том, что сегодня у нас в программе замечательный молодой человек, узбекский певец, который с определенного времени жил в Москве. Сегодня он являлся победителем музыкального шоу «Талантов. Главная сцена». Стал финалистом программы «Голос». И сейчас у меня к нему будет необычный вопрос, который мне бы хотелось от тебя услышать. Почему вы решили принять участие в фестивале для детей? Я просто хочу напомнить нашим дорогим, любимым, самым замечательным слушателям о том, что 7 июня состоится в театре Ошана в 2 часа дня состоится фестиваль, летний семинар Land of Talent, где будут участвовать детки самого различного возраста, человек, который эту программу, который этот фестиваль создал, талантливейшая девочка. Не могу назвать имя, но тем не менее, если вы придете 7 июня, 2 в 2 часа дня в театре Ошана, вы увидите, что там будут два замечательных таких вот, примут участие, таких два человека, которые на самом деле даст вам возможность прийти и услышать вот этих талантливых ребят. Это Сардор Милана и, конечно, Никита Пресняков. Вот. Так вот у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот что на самом деле привело тебя участвовать в... Ну, я понимаю, тебя пригласили, но, слушай, это зависит от твоего согласия, хочу я или нет, но, тем не менее, что привело тебя?
11: Меня привело ощущение, что мой микрофон не работает. Меня
0: Да-да, конечно.
11: Мои дети меня привели на этот фестиваль.
0: Вау!
1: У меня их целых 40 штук.
0: Слушай, сегодня же будут очень много звонков. Кто-то захочет быть 41-м ребенком твоим.
1: Но, к сожалению, больше,
0: вот скажи,
1: чем 40.
0: Скажи то, что ты мне вчера сказал.
1: Да. Ну, во-первых, это я просто все шучу. Так сложилось, что я открыл в себе, наверное, можно это сказать, новый талант. Хотя я никогда не думал еще, если вы бы спросили меня 5 лет назад, 10 лет назад, даже не предполагал, что вообще я смогу окунуться в какую-то новую индустрию для себя. И даже по секрету скажу, когда я заканчивал Академию Гнесиных, я был так занят проектами, что меня освободили от педагогической практики. Да и у меня, в принципе, не было желания проходить эту практику педагога, потому что я не думал, что я свяжу свою жизнь когда-нибудь с преподавательской практикой, но так сложилось, что в какой-то момент волею судьбы пришел такой виток новый в мою жизнь — попробовать себя в качестве креативного директора и попреподавать. И вот когда я окунулся в это, я в это дело влюбился и никак не ожидал, что в меня могут влюбиться. И вот такая взаимная любовь привела к тому, что 2 года назад я открыл свою первую музыкальную академию звезд Сардора Милана в Нью-Йорке.
0: Умничка. И все-таки каким вы видите современное детство сегодня? Скажи мне, пожалуйста, учитывая, что у тебя 40 деток, расскажи, пожалуйста, вот что ты на самом деле видишь вот это современное детство?
1: Оно очень отличается от моего детства. Эти дети, они такие продвинутые, порой как бы они меня учат каким-то новым вещам, и происходит такой какой-то необыкновенно крутой обмен энергиями, и вот это вот создает что-то прекрасное и новое, то, что меня вдохновляет и от чего хочется жить дальше. И именно это привело нас на такой великолепный фестиваль, который устраивает очень красивый человек, с которым я недавно познакомился, и я считаю, что он вносит огромную лепту в творческую молодежную жизнь Нью-Йорка, потому что на сегодняшний день очень мало фестивалей, где дети могут себя проявить.
0: Ну, я просто еще раз напомню, что 7 июня в 2 часа дня в Ашане театр будет проходить вот этот замечательный детский фестиваль, в котором будешь участвовать ты и, конечно, Никита... Не, конечно, ты, конечно, и Никита Пресняков.
1: Никита Пресняков, безусловно, талантливый парень. И я уверен, что на сцене он покажет не только то, что он известен тем, что он внук Аллы Борисовны Пугачёвой.
0: А между прочим, я читала очень много, он не очень-то любит, чтобы вот этим вот афишировать,
1: да,
0: что
1: да.
0: Он как раз в своих высказываниях, я очень много читала, что он, наоборот, пытался себя инсценировать так, чтобы этим именем не пользоваться.
1: Это правда, это правда. И мне кажется, что это даже немножко, может быть, даже и мешает ему восприятию людей его, уже будучи, понимая, кто он. Но он, безусловно, талантливый человек.
0: У меня еще такой будет вопрос, потому что время, стрелки не бегите, подождите, да? Что бы вы пожелали детям, которые мечтают стать артистами? А все хотят быть артистами. Вот скажи мне, вот к тебе приходят в твою академию детки, да, где мамы приводят, бабушки, дедушки. Они все считают, что их детки артисты.
1: Талантливые,
0: самые лучшие,
1: да,
0: самые-самые. Так вот, что на самом деле происходит? И что бы ты пожелал детям, которые мечтают стать артистом?
1: Ну, наверное, первое, что бы я пожелал, это, безусловно, трудолюбие. То есть без труда не выжить в этой индустрии, помимо таланта.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому труд — это первое, на что я обращаю внимание. Ко мне приходит потенциальный студент, и я веду разговоры. Первое, что я говорю, вы готовы к работе? Потому что это не только фан, но это каждодневный труд.
0: Это правда. А скажи, пожалуйста, я помню своей юности, когда у меня был тоже коллектив, и в одном из коллективов, я сейчас назову эту программу, для некоторых людей скажут, Раиса уже такая старая, если она участвовала, ее детки участвовали в этой программе. Но я все-таки поделюсь и скажу, мы участвовали в программе, была такая программа «Красные гвоздики». Была такая программа, и детки мои выступали, я работала в школе, и много детей, которые были гудошниками. И стали, ну, в прошлом были гудошниками, занимаясь музыкой, они так развивали свой голос, что они сегодня, даже двое из них работают в Германии, и очень талантливые детки. То есть я хочу подчеркнуть, что дети, которые не лишены слуха, не имеют слуха, но если вовремя этот слух развивать и направлять, то все-таки, как ты считаешь, это помогает, школа помогает, или что больше помогает в этой ситуации? Учитель, школа или вот это напряжение, ну, то есть подача от родителей, что вот я хочу, чтобы мой ребенок был и там, там, и там, и там, и там.
1: Да.
0: А вот какое твое мнение на это?
1: Вы знаете, я буду предельно откровенен, и, как правило, здесь такая ментальность, что не принято говорить откровенно родителю о способностях его ребенка.
0: Умничка.
1: Но в нашей академии, то есть нет такой традиции, я всегда говорю в лицо, как оно есть. Никто не отменял природу и, да, и то, чем наделен ребенок от Господа Бога. Это то же самое, когда приводят ребенка в балет, и вам сразу скажут, этот ребенок не будет в балете, просто потому что нет природных данных. Точно так же иногда просто полное отсутствие слуха, и, к сожалению, сложно что-то из этого сделать. Сделать можно, но никогда на 100% слух развить нельзя будет. Это мое наблюдение, я говорю это исключительно исходя из своего опыта. Но это возможно, да.
0: А скажи, пожалуйста, что помогает не терять вдохновение вот такое, как и для тебя, так и для детей?
1: Труд, наверное. Вдохновение? Ну, во-первых, я бы сказал connection. Очень важно быть не просто преподавателем. Я понял, что у меня в последнее время уже перекос в сторону психолога, потому что мои любимые дети-студенты делятся о своих каких-то жизненных переживаниях со мной. И, честно говоря, мне это очень льстит. I'm bonded with my students, and that's really important.
0: Ой, молодец какой. А скажи мне, пожалуйста, были ли у тебя такие моменты, что хотелось бы все оставить, и что помогло идти дальше на самом деле? Что на самом деле? Вот было ли разочарование, потому что становление такое, открыть школу, академию открыть, и, ну, идти, это все как-то набирало свое определенное и время, и определенные финансовые затраты,
1: безусловно,
0: очевидно, правильно?
1: Да, да.
0: Но вот все-таки что на самом деле происходило с твоим вдохновением, и были ли разочарования?
1: Ну, я думаю, что разочарование — это часть вообще в принципе нашей жизни, потому что белое, черное никто не отменял. И если бы не было разочарования, наверное, было бы скучно жить. Но я просто ловлю себя на мысли, что, наверное, успех моей академии заключается в качестве моей работы. И поверьте мне, я работаю очень много над собой, потому что я понимаю, что сотни других школ. Но быть лучшим... Это время, часы моей работы над собой, не только как над преподавателем, а как над личностью, потому что, мне кажется, быть личностью — это больше, чем быть просто преподавателем.
0: А скажи, пожалуйста, что на самом деле помогло тебе идти дальше? Вот, ну что, ну все-таки, слушай, ну ситуации различные, правда, детки разные.
1: Да.
0: А вот эта адаптация, которая проходит у тебя...
1: Тотальная сегодня... любовь. Вот принятие ребенка таким, какой он есть, ты закрываешь глаза на все, ты принимаешь этого ребенка за благодарностью и любовью, и ты вкладываешь в него.
0: А, знаешь, немного в нашем маленьком рассказе ты сказал, что у тебя есть потомственные близкие, родные, которые тебя тоже вдохновили. Это твой дедушка.
1: Это мой дедушка, безусловно, которым я очень горжусь. Заслуженный деятель Российской Федерации, кинорежиссер Эльёр Ишмухамедов. И я подозреваю, что корни творческие растут именно от него. Ну, кстати, единственный важный жизненный совет, который он мне дал, когда мне было 15 лет, он сказал: «Внучок мой, ты должен начать читать книжки».
0: А ты это сделал?
1: Это единственное, что
0: ты
1: я могу
0: тебе сказать. Ты это сделал?
1: Я прислушался к нему, я стал работать над собой, да, и я подозреваю, что именно благодаря этим словам я почувствовал рост в своей личности.
0: А на сегодняшний день ты считаешь, твой успех в чем заключается? То, что ты растишь деток таких, что у тебя такая школа, или у тебя есть какие-то, ну, в будущем планы, что бы ты хотел изменить, может быть, дай нам каких-то таких несколько тот, чтобы...
1: Вы знаете, я не загадываю на далекое будущее, потому что я считаю, то, в каком мире сегодня мы живем, это сложно загадывать. Поэтому я живу по принципу жить здесь и сейчас.
0: И
1: наслаждаться каждым моментом. Я люблю красиво жить. Вот я создаю себе эту красивую жизнь. Вот сейчас мне хорошо, значит, пусть будет так. Если завтра что-то изменится, мы будем двигаться в другом направлении. Вот пока моя философия жизненная вот так и выглядит.
0: Ой, что бы ты хотел сказать сегодня нашим слушателям? Все-таки, как ты вчера мне сказал, что в школу, в твою академию попасть достаточно сложно.
1: Ну, это правда.
0: Ну давай, давай, у тебя есть время, говори, еще 5 минут.
1: Ну, на самом деле, я всегда нуждаюсь в талантливых детях, потому что я хочу быть причастным к открытию новых талантов, поэтому...
0: Ну, подожди, но таланты нужно развивать, наверное.
1: Вот я готов помочь развить это в совокупности с родителями, поэтому если вы считаете, что ваш ребенок талантлив, и вы хотите связать жизнь своего ребенка с искусством, то мои двери для вас открыты.
0: Ой, боже, как я хотела это услышать. А вчера сказал, нет, ко мне трудно попасть. Молодец.
1: Вы утрируете.
0: Я утрирую чуть-чуть, да, но я же тоже какого-то... Что-то у меня к музыке тоже есть.
1: Да.
0: Знаете, я еще раз хочу нашим дорогим слушателям, которые слушают сегодня не про Медикейт, не про Фуксемпы, что здесь сидит передо мной замечательный, талантливый, красивый, обаятельный. Ну, вы слышали это в самом начале программы, то исполнение, которое он воспроизвел в эфире перед началом программы. Это много стоит. Спасибо тебе огромное. Но я еще хочу... Детки привели тебя все-таки. Почему на самом деле 7 июня нельзя пропустить этот фестиваль?
1: По нескольким причинам. Во-первых, на сцену выйдут очень талантливые дети. Дети, которые...
0: Что это значит «очень талантливые»?
1: Я скажу вам, что это значит.
0: Пожалуйста.
1: Это значит дети, у которых уже за плечами контракты с менеджментами, которые зарабатывают свои первые гонорары в свои там 12-10 лет, которые участвуют в постановках, в профессиональных мюзиклах, победители международных музыкальных конкурсов. Мало того, что я выйду на сцену, и выйдет великолепный Никита Пресняков, выйдут другие школы, и это будет действительно музыкальная феерия. Это будет очень красиво, это будет очень музыкально. Поэтому спешите приобретать билеты. Мы ждем вас 7 июня в 2 часа дня в Ашана Theater на фестивале Land of Talents.
0: Спасибо тебе огромное. Я просто хочу в заключение сказать, что на самом деле музыка объединяет сердца, а детские улыбки делают этот мир, конечно, светлее. Мы ждем всех 7 июня на замечательном фестивале вместе с талантливым певцом Сальдор Милана. Я хочу тебя поблагодарить за твое время, которое ты все-таки вчера, когда мы планировали немного побеседовать с тобой, ты сказал, Нора, если я сейчас не могу, через 2 часа. Потом было такое, в голосе было такое наполнение звуков, что ты такое, знаешь, вдохновленный тем, что урок у тебя прошел.
1: Да.
0: Тебе огромное спасибо. И, конечно, я желаю тебе успехов. И, конечно, ты это заслужил. Даже те этапы жизни, которые ты проходил, когда тебе учителя говорили, отойди в сторону, а ты продолжал это делать.
1: Да.
0: Все-таки этого многого стоит. Огромное спасибо. Тебе спасибо.
1: Вы что очень глубокая, вы мне импонируете.
0: Спасибо большое, спасибо, взаимно, все взаимно. Спасибо огромное, я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся.
1: Но... Вас мы ждем на фестивале тоже.
0: Огромное спасибо всех наших дорогих слушателей, приглашаю от имени замечательного руководителя этого фестиваля. Я думаю, что вы получите истинное наслаждение. Весьма признательна нашей встрече. Спасибо.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч. Всем пока. С вами была я, Раиса Рос. Всем пока.
7: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
12: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
13: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Дэвидсон Радио? У вас хороший вкус.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Буслицкая. Нефтегазовые компании в последние месяцы возобновляют работы по разведке новых месторождений на Аляске. Это происходит в условиях, когда администрация Трампа поощряет наращивание добычи энергоносителей в штате. Ожидается, что месторождение Пика, разрабатываемое Сантес и Репсол, начнет функционировать уже в мае. Там будут добывать до 80 тысяч баррелей в сутки. Месторождение Вилу компании ConocoPhillips планируется запустить в 2029 году. Миграционные юристы начали отговаривать состоятельных иностранцев от подачи заявок на золотую визу, которую продвигает администрация Дональда Трампа. Адвокаты называют программу юридически сомнительной и указывают на отсутствие утвержденной Конгрессом визовой категории. Лоер Майкл Уайлдс, ранее представлявший Меланию Трамп и ее родителей, заявил, что считает неэтичным консультировать клиентов для участия в программе. Он рекомендует использовать существующие визовые механизмы. Клиенты после консультации чаще выбирают визу EB-5, требующую инвестиций в размере 800 тысяч долларов и закрепленную федеральным законом с 90-го года. Золотая виза же предусматривает вложение миллиона на основного заявителя и еще по миллиону за каждого члена семьи. При этом программа может быть отменена исполнительным указом президента. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака в том, что он является подозреваемым по уголовному делу. В сообщении говорится о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен, это 10,5 миллионов долларов, при строительстве элитного коттеджного городка под Киевом. Следствие считает, что финансирование строительства, среди прочего, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в компании «Энергоатом». Ермак был одним из ключевых соратников президента Украины Зеленского. Его называли вторым по влиянию человеком в стране после главы государства. В ноябре прошлого года он ушел в отставку на фоне масштабного коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме». Суд в Италии впервые официально признал законным наличие трех родителей у ребенка, пишет газета «Каррера делла Сера» со ссылкой на вступившее в силу постановление апелляционного суда Бари. Ребенок, которому сейчас 4 года, родился в Германии. Биологический отец состоит в браке с гражданином Италии и Германии, а мать ребенка – давняя подруга пары, у которой есть свои дети. Ребенок был зачат естественным путем и при рождении был признан как матерью, так и биологическим отцом, которому впоследствии ребенок был передан на воспитание. Биологический отец воспитывал ребенка вместе со своим супругом.
4: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Ясный солнечный сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 63 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха составляет 52%. В среду, четверг и пятницу ожидается дождливая пасмурная погода.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 12 мая, и вчера на бирже был рекордный день. Индекс Доу Джонса прибавил 95 пунктов, 0,2%, 49 704 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поставил новый рекорд. Конечный результат был 7413, плюс 0,2%. NASDAQ тоже поставил новый рекорд, поднявшись на 0,1% и закрылся на отметке 26274. Транспортный индекс плюс 0,1% и маленькие компании Russell 2000 плюс 0,3%. Сегодня Brent подскочил на $3.63, $107.84 стоит один баррель нефти. Золото минус $28, $4700, 10 центов стоит унция золота. Унция серебра минус $63.84 и 26 центов стоит унция серебра. 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4,87%. За 10 лет можно получить 4,427% и за 30 лет госбумаг границей сегодня Англия -3%, Франция -2/3, Германия -1.1%, и Швейцария -0.1%. В Азии японский Никей прибавил 0.5%, Шанхай -0.4%, Гонконг -0.2%. У нас из экономических новостей объявили цены, инфляционные цены. Цены поднялись на 0.6% за месяц, а это значит, что согласно бюро статистики, цены поднялись за год на 3.8%. Если отбросить энергетику, продукты питания, цены поднялись за месяц на 0.4% и за год поднялись на 2.8%. И, исходя из этого, наша биржа отреагировала следующим образом. Dow Jones сейчас показывает плюс 26 пунктов, Standard & Poor's 500 -17 и NASDAQ -200 пунктов. Сборка компаний, вот сборка того, что показывают наши аналисты и их инвестиционные банки. IDEX надо покупать. IDEX надо покупать, новый таргет $34. Broadcom стоит покупать, новый таргет $500. NVIDIA надо покупать, новый таргет $315. Здесь с ним будет все хорошо. Tesla underperform. Один из банков сказал, что Tesla underperform, их лучше держать поменьше. Но опять, как мы знаем, Tesla сегодня они говорят underperform, и завтра они говорят overweight, послезавтра они говорят покупать, и еще через 3 дня они говорят продавать, и потом они опять говорят покупать. То есть аналисты находятся по всему спектру, когда дело касается Теслы. NVIDIA, опять еще один банк сказал, что NVIDIA положительный. Один банк сказал сегодня таргет 315, другой банк более осторожный сказал, что новый таргет $275 за акцию будет братским. Надо покупать, Celanese будет хорошо себя вести, Calera Therapeutics будет вести себя неплохо, Alamar Biosciences тоже неплохо, Matador Resources можно покупать, Spire будет вести себя хорошо, Lovis надо покупать, Insulet надо покупать, Minimed покупать, Dexcom покупать, Benetech.

0: процентов. Wendy's сегодня поднялся на 23%. Financial Times написала статью, что Nelson Peltz собирается выкупить компанию Zoom. Info Technologies показала свои квартальные результаты, и они упали на 33%. Не путайте Zoom Info Technologies и Zoom Technology, Zoom Info Technologies. Не путайте Zoom Communications. Zoom Communications – это компания, которая никуда не упала. Более того, Zoom Communications, они инвестировали в Anthropic, и поэтому они сильно поднялись и продолжают подниматься. Plug Power сегодня с утра поднялись на 7%. Human Earth упала на 14%. Минус 12%. GitLab минус 11%. И Amara Holdings потеряла 14.4%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему консультанту. Надеюсь, что он у вас лицензированный. Или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Доброе утро, друзья! Приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня у нас на календаре 5-12, то есть 12 мая. И утренний эфир. Доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. Сегодня у меня для вас есть несколько сообщений, которые я хотел озвучить в самом начале своего эфира. Высказать слова благодарности тем, кто поддерживает наши программы. Ну, а уже после этого мы с вами начнем наш, собственно, музыкально-развлекательный стандарт утреннего эфира вторника. Во-первых, я бы поблагодарил доктора Михаила Рисмана за его ежедневную помощь людям, которые испытывают боль. Дорогие друзья, я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалисте по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипскет Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется. Следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191, 718-769-7191. Я бы также напомнил о том, что замечательный центр Enriched Adult Daycare приглашает в Бруклине всех желающих. Итак, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну и главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и еще одно сообщение. Я хотел бы напомнить о том, что агентство Welcome Care приглашает на работу всех тех, кто имеет на это право. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближнее Нью-Джерси, а также Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе и говорит на вашем языке. Платит все бенефиты и плюс бонусы. Welcome Care. Помощь близким по программе CDPR. 718-232-4850. Я хотел бы напомнить, что агентство Welcome Care предлагает целый ряд удивительных программ, в частности, для ветеранов, переживших Холокост, и детей войны. Вы можете оформить и получить до 24 часов помощи в сутки, если вам такая помощь необходима. Я также хотел бы напомнить о том, что есть специальная программа для тех, кто не может самостоятельно себя обслуживать. И такая программа, она удобна и выгодна тем, кто должен был бы оказаться по состоянию здоровья в Nursing Home, но при этом хотел бы оставаться дома на своем диване у своего телевизора. Есть такая программа. Эта программа 12+12. Достаточно будет только набрать этот номер и сказать, что вас интересует программа 12+12, и вы, соответственно, получите возможность получить эту программу. Есть программа краткосрочной помощи для тех, кто попал в аварию,
перенес какую-то болезнь, возможно, инфаркт, инсульт, и вам нужна помощь на ограниченное время. Есть такая программа, и эта программа поможет вам, значит, получить краткосрочную помощь. Позвоните в агентство Welcome Care 718-232-4850. Ну и последняя программа, о которой я бы хотел сказать, это программа, которая рассчитана на детей разного возраста, от мало до 18 лет. Если ребенку до 18 лет он имеет Medicaid, он получит до 24 часов ухода на дому. А если же, допустим, ребенок маленький, у него наблюдается отставание в развитии, или, возможно, он уже был на программе Early Intervention Program, где специалисты помогают ребенку подогнать свою успеваемость и свои возрастные способности, то есть занятия с логопедом, с массажистом, с физиотерапевтом. Вот эти все, эти все программы помощи, они есть в агентстве Welcome Care. Так что, друзья, позвоните 718-232-4850. Welcome Care с нами как в семье. Ну, а мы сегодня будем начинать с, на мой взгляд, весьма интересной темы. А какая будет тема, я вам расскажу чуть позже.

Дорогие друзья, вы услышали голос Роза Мина Шерер, известная под псевдонимом Лиз Ася, швейцарская певица, актриса и танцовщица, трехкратная представительница Швейцарии на конкурсе песни «Евровидение», его первый победитель. Композиция «Рефрейн». В 56-м году это было. Почему я открыл сегодня программу именно с ее исполнения, вы узнаете чуть позже, но факт остается фактом. Первый, самый первый конкурс Евровидения был проведен в 1956 году. А сегодня проводится первый финал 12 мая. Проводится первый финал, финалов будет два. 12 и 14, а потом 16, вернее, полуфиналы, а 16 будет финал. Таким образом, самая первая победительница конкурса Евровидения Лиз Ася открыла нашу сегодняшнюю программу. Но в первой части своего эфира я бы хотел вспомнить тему, которая мне невероятно близка. Я, конечно, в Евровидении в конкурсе участия не принимал, но в чем да, принимал, это в работе медицинского работника, медицинский брат, хотя интересно, вот в Советском Союзе профессии медицинский брат не было. Была медицинская сестра, и в книжке, рабочей книжке, как она там называлась, трудовая книжка, в трудовой книжке профессия или занимаемая должность была позиция медсестра. Неважно, кто ты был в данном случае, мальчик или девочка, ты был все равно сестрой. Итак, ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Действительно, медицинские сестры – это специалисты, получившие начальное медицинское образование, выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными. Это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. И в настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Ну, надо заметить, что давным-давно медицинские сестры уже вышли из-под крыла врачей и приобрели, значит, роль не просто помощников, а вроде как отдельной специальности. И я помню, что еще в 90-м году, когда я приехал в Израиль, уже были такие курсы, можно было подтвердить свое образование. После этого надо было пройти дополнительные занятия и сдавать экзамены, получить охот мусмехет, то есть квалифицированная сестра, потом сестра с образованием. И можно было даже диссертацию написать по сестринскому делу. В данном случае это называлось сиуд, то есть уход. И медсестры изучают и психологию, и отношения с пациентами, и ведение этого медицинского хозяйства в отношении одного конкретного пациента и целого отделения. И, конечно же, особая задача и особая, наверное, ответственность лежала на медицинских сестрах в период коронавируса. Вы помните, они находились практически на самой первой линии встречи с пациентами, с больными пациентами. И хотите вы того или не хотите, они должны были ходить на работу, и они сидеть дома. И это очень ответственно. Поэтому давайте поздравим всех медицинских сестер в разных рангах и статусах с этим замечательным праздником. Медсестры, сегодня ваш день.

0: Друзья, встретимся после новостей рекламы.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Буслицкая. Нефтегазовые компании в последние месяцы возобновляют работы по разведке новых месторождений на Аляске. Это происходит в условиях, когда администрация Трампа поощряет наращивание добычи энергоносителей в штате. Ожидается, что месторождение Пика, разрабатываемое Сантес и Репсол, начнет функционировать уже в мае. Там будут добывать до 80 тысяч баррелей в сутки. Месторождение Вилу компании ConocoPhillips планируется запустить в 2029 году. Миграционные юристы начали отговаривать состоятельных иностранцев от подачи заявок на золотую визу, которую продвигает администрация Дональда Трампа. Адвокаты называют программу юридически сомнительной и указывают на отсутствие утвержденной Конгрессом визовой категории. Лоер Майкл Уайлдс, ранее представлявший Меланию Трамп и ее родителей, заявил, что считает неэтичным консультировать клиентов для участия в программе. Он рекомендует использовать существующие визовые механизмы. Клиенты после консультации чаще выбирают визу EB-5, требующую инвестиций в размере 800 тысяч долларов и закрепленную федеральным законом с 90-го года. Золотая виза же предусматривает вложение миллиона на основного заявителя и еще по миллиону за каждого члена семьи. При этом программа может быть отменена исполнительным указом президента. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака в том, что он является подозреваемым по уголовному делу. В сообщении говорится о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен, это 10,5 миллионов долларов, при строительстве элитного коттеджного городка под Киевом. Следствие считает, что финансирование строительства, среди прочего, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в компании «Энергоатом». Ермак был одним из ключевых соратников президента Украины Зеленского. Его называли вторым по влиянию человеком в стране после главы государства. В ноябре прошлого года он ушел в отставку на фоне масштабного коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме». Суд в Италии впервые официально признал законным наличие трех родителей у ребенка, пишет газета «Каррера делла Сера» со ссылкой на вступившее в силу постановление апелляционного суда Бари. Ребенок, которому сейчас 4 года, родился в Германии. Биологический отец состоит в браке с гражданином Италии и Германии, а мать ребенка – давняя подруга пары, у которой есть свои дети. Ребенок был зачат естественным путем и при рождении был признан как матерью, так и биологическим отцом, которому впоследствии ребенок был передан на воспитание. Биологический отец воспитывал ребенка вместе со своим супругом.
1: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 63 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха составляет 52%. В среду, четверг и пятницу ожидается дождливая пасмурная погода.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро». Что ж, есть еще одно сообщение, которое я для вас приготовил. Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства. От спорта до интеллектуальных игр. От концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе. Я бы хотел, дорогие друзья, вам сказать, что если вас приглашают на день рождения, то надо идти, ибо в следующий раз могут не пригласить. Я сам этот центр открывал 14 лет тому назад. Трудно представить, что прошло с того момента уже 14 лет. Центр работает и очень успешно. Ну, не только благодаря своему местоположению, но еще и благодаря руководству административной части центра Кнессет, ну и тем, кто ежедневно исполняет свою роль работников. Это и кухня, это и музыканты, которые ежедневно устраивают различного рода праздники, и устраивают угощения, и устраивают концерты, и помогают построить совместные праздничные концертные программы. Хотя, с другой стороны, насколько я знаю, когда не зайдешь в центр Кнессет, там всегда праздник, там всегда концерт, там всегда люди участвуют, игровые программы, которые позволяют находиться в состоянии, значит, ресурса, то, что сегодня называется, значит, и познавательные какие-то программы, где рассказывают о том, что происходит и в мире, о том, что происходит в мире искусства. Они выезжают на различные экскурсии, выезжают в музеи, выезжают на шашлыки. Я помню за эти годы, сколько раз мы путешествовали на корабле вместе с центром Кнессет. Это было очень красиво туда, знаете, вокруг Манхэттена в сторону статуи Свободы и потом обратно сюда, в Бруклин, на причал. Это здорово. В общем, нет никакого смысла сидеть дома и даже перед телевизорами, даже под кондиционером, когда можно каждый свой день наполнить и действиями, и радостью, и новыми знакомыми, и общениями. И это, конечно же, центр Кнессет. Я бы еще хотел здесь добавить несколько слов, связанных с тем, что центр работает все дни и даже выходные дни, и работает в две смены. То есть вы находите для себя возможности каждый день сделать как незабываемый день, как интересный, потрясающий день. Еще раз вам телефон 718-975-3322. 718-975-3322. Почему я напоминаю телефон? Потому что можно выбрать две смены и прийти на день рождения. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Все, в первую смену с 9 до часу или же с часу до 5. Прекрасная возможность ежедневно иметь такой замечательный центр у себя под боком. Кнессет 2026 – лучшее предложение года. Оставайтесь с нами. Ну, а я продолжаю, друзья мои дорогие, рассказ о международном конкурсе эстрадной песни Евровидения. Ежегодный конкурс песни проводится каждую весну, начиная с 1956 года, в одной из стран-членов Европейского вещательного союза. С 1995 года это событие происходит в мае месяце, а предшествующие конкурсы проводились как в мае, так и в марте и в апреле. В частности, в 2026 году первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал 16 мая, об этом вам сегодня уже рассказал, но повторение – мать учения. На сегодняшний день Евровидение является не только международным музыкальным конкурсом, но и популярным шоу. Его трансляция по телевидению собирает сотни тысяч зрителей. А с 2000 года он транслируется и в интернете, где число просмотров также растет год от года. Надо заметить, что чем дальше этот конкурс развивается, я бы сказал, или продолжается, тем он становится, на мой взгляд, более политизированным, потому что бесконечным образом либо конкурс пытается повлиять на политику, либо на конкурс влияют политические мнения. А были времена, когда это было совсем не так. И одна из самых-самых звездных групп, самая звездная группа победитель Евровидения, это, конечно же, группа Абба. И они в свое время выступили. Это был 72-й год. Группа была создана в 1972 году, названная по первым буквам имен исполнителя Агнета Феликс Кок, Бьорн Ульверус, Бенни Андерсон и Ани Фрид. Я об этом говорил много раз. Вот, рассказывал об этой группе. Они в 1974 году, представляя Швецию, победили на этом конкурсе. И песня была «Ватерлоу». И именно сейчас мы ее и услышим.

Изначально задумывавшийся как способ привлечь внимание к телевидению и повысить его популярность в странах Европы, конкурс, тем не менее, стал инструментом продвижения поп-музыки, а также возможностью продвижения талантливых авторов и исполнителей этого музыкального направления через соревнования между ними. Кроме всего, конкурс превратился в настоящее шоу и торжество, а идея проведения конкурса принадлежала генеральному директору швейцарского телевидения Марселю Безансону, который озвучил эту идею еще в 1950 году. Первый конкурс прошел в Швейцарии 24 мая 1956 года в Лугано. В нем приняли участие исполнители из 7 европейских стран. Каждый из них исполнил по 2 песни, что стало единственным случаем за всю историю конкурса. Победителем была признана исполнительница из страны, принимавшей гостей. Ну, вы эту песню сегодня уже услышали. С 2004 года конкурс был разделен на полуфинал и финал, а спустя 4 года полуфиналов стало 2. Каждое шоу, полуфиналы и финал, транслируется в прямом эфире. Следующего героя я бы хотел представить, вернее, я бы сказал, героиню с песней «Аллилуйя», песня, победившая на Евровидении 1979 года, исполняемая на иврите, Гали Атари. Вполне симпатичная барышня, израильская певица и актриса. Она стала победительницей конкурса песни Евровидения в 1979 году. Ну, она выступала с группой Milk and Honey от Израиля. Историю этого рассказывать не буду, давайте просто послушаем песню.

Аллилуйя всему тому, что было, и всему тому, что еще будет. Всему, всему, всему, всему. Еще одна песня, которую я успею представить сегодня, песня, которая вот при нашей активности, и даже герой этого победительного, победного трека был в студии Дэвид Зен Радио, я с ним общался, но есть много, я, готовясь к этой программе, увидел огромное количество совершенно потрясающих исполнителей. Не то чтобы их карьеры начались с Евровидения, но, во всяком случае, Евровидение было для них одной из легендарных ступенечек. Я не буду сейчас рассказывать все подробности, потому что действительно интересная тема. Мы, наверное, в ближайшее воскресенье вернемся к теме Евровидения. И тогда я уже смогу представить и Тото Котуньо, и Селин Дион, и много-много других, какие диву, Дану Интернешнл, которая победила в Израиле в свое время. А вот Fairy Tale, сказка, песня победитель на конкурсе Евровидения 2009 года в Москве. И также первый сингл с дебютного альбома Fairy Tale молодого норвежского исполнителя Александра Рыбака. В состав песни включена мелодия старинного ирландского рила. Вот с этой песней мы, собственно, сегодня и закончим нашу программу. Оставайтесь с нами, а по поводу Александра Рыбака и 12 баллов, которые ему дала Белоруссия, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Словения, Украина, Швеция, Эстония. Ну и также ни одна страна не оставила песню без оценки. Вот такая история была с песней «Fairy Tale».

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
7: Дэвидсон Радио. В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
9: Самые горячие новости,
8: радиоигры
9: и конкурсы в прямом эфире.
8: Аналитические программы
9: и радиомосты.
8: События культуры.
9: Интересные люди.
8: С нами вы всегда на гребне волны.
10: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
11: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище. Это Вася, это Сева, наша фамилия Каплан. Вася отработал. Я тут про Васю узнал фантастическую вообще про всех котов вещь. Очень рекомендую людям, которые завели это изумительное домашнее животное, запомнить и рассказать своим близким. Любимые цветы моей жены – это лилии. Потому что лилии, ну так получилось, что они единственные, по-моему, которые пахнут. Причем пахнут круглый год и пахнут приятно. Так вот, вчера мне в ужасе позвонила наша дочь и сообщила, что она нашла исследование, которое говорит о том, что лилии противопоказаны всем котам, иначе у них вплоть до смертельного исхода начинаются проблемы с почками. А почки, проблемы Вася стал писать часто. Причем так часто, что просто, причем хватает, так сказать, не по две капельки, а часто. Это значит работа почек. У нас еще стоит увядающий букет лилий, и сегодня я его выкину. Эта новость пришла вчера вечером. Так что учтите, это те, кто приручил братьев наших меньших. А мы с Васей переходим к выпуску новостей. И первыми будут What's News Worldwide, то есть по миру, что считается за новости. Россия и Украина потеряли интерес к мирным переговорам, о чем пишет Financial Times. Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, конец войны близок, а Россия целенаправленно атакует железнодорожную инфраструктуру, гражданские объекты Украины. Ну и в ответ прилетает, естественно. Беглый с 16 года, 2016-го, малазийский финансист Джо Лоу, он наверху, а слева, предполагаемый организатор одного из крупнейших финансовых мошенничеств в истории, обратился за помилованием к Трампу. Если тот его удовлетворит, то уголовное обвинение Соединенных Штатов против финансиста будут сняты, по крайней мере. Но там еще и другие страны. Что-то в районе 4,5 миллиардов долларов. Но специфика вся в том, что он, этот самый Джо Лу, он скупал, он на корню покупал ближайших лоббистов к тем, кто рулит миром. Поэтому это может очень интересно кончиться. Тегеран расширил свое определение Ормузского пролива, что сигнализировало о намерении ужесточить контроль над стратегическим водным путем. Комиссар Food and Drug Administration Марти Макари ушел в отставку после месяцев политических споров с высшими чиновниками Министерства здравоохранения и социальных служб и Белого дома. То есть Министерство и Белый дом спорили. Министерство юстиции предъявило уголовное обвинение оператору судна, которое в 2024 году потерпело судокрушение на мосту Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. То есть въехало под мост и было слишком высоким. Громкое было дело, думаю, что не забылось за два года. У целевой аудитории это точно. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани отказался от своего предложения повышать налоги для всех владельцев недвижимости в Нью-Йорке после широкой критики инициативы. Администрация Трампа назначит Дэвида Вентуреллу, бывшего руководителя частной тюремной компании, именно повторяю еще раз, частной тюремной компании, следующим исполняющим обязанности директора ICE. Он будет главная сосулька. PayPal согласился отказаться от платежей примерно в 30 миллионов долларов, чтобы завершить расследование Министерства юстиции по обвинениям в принятии незаконных предпочтений для бизнеса, принадлежащих меньшинствам. Премьер-министр Великобритании Ким Стармер борется за свою должность после того, как более 80 депутатов его партии публично призывали его установить, так сказать, график ухода. И последнее из числа мировых – это фото, которое удивило джазмена Сергея Марченковича из Москвы. Он в лайв-чат выразил свое удивление. На фотографии слева, на мой взгляд, это самый, теперь уже точно легендарный телеведущий, журналист, уникальный. Никто даже не смел быть на него похожим никогда. Настоящий интеллигент в самом лучшем и, так сказать, архаичном смысле этого слова, Владимир Молчанов ушел из жизни. Он прославился в Москве и стал весьма любим после того, как завел на телевидении передачу «До и после полуночи». Это была самая интеллигентная передача. Он вообще, он правда, и внешность у него была вполне подходящая. Были еще интеллигентные люди, очень мало, но внешность была не та. Да, и почему в 75 лет вроде можно, но рановато. Несколькими годами ранее ему была проведена трансплантация печени на фоне рака, а в 22-м году он перенес инфаркт. Окончил филфак МГУ. Это еще одно яркое отличие Молчанова, потому что остальная

500 получили ранения. У меня с ним был разговор один. Я захотел сделать с ним интервью, но упаси Господь, не потому что он знаменитость, а просто потому что у нас родители имели общего. Ну, Кирилл Молчанов, отец Владимира, музыкант, и они были приятели с моим папой Арнольдом Капланом. Ну и поэтому и так, общие приятели есть. Молчанов вел довольно замкнутый образ жизни. Правда, кое-кому он интервью все-таки давал, в частности, Медузе. Но когда ему сообщили, что я бы хотел с ним сделать интервью, он сначала сказал, что он не дает интервью. А потом, видимо, ему предложили посмотреть толковище. Короче, он согласился, но кое-какие ввел ограничения. В частности, он сказал, что он о политике говорить не будет. А меня интересовала не столько политика, сколько политизация аудитории на фоне ее очевидного, так сказать, прогрессирующего оглупления. Ну, в принципе, большие аудитории всегда глупые, и просто раньше у нас не было инструментов это проверить. И он согласился, а я потом раздумал. И поясню, почему. Потому что на этот счет мне не у кого брать интервью, мне некому задавать вопросы. Молчанов работал в замкнутом информационном пространстве, звонков и текстов не принимали, поэтому не может знать того, что может интересовать наших потомков. А это как раз то, что знаю я лучше всех. 30 с чем-то лет всегда открытого эфира. Несколько поколений аудитории, выросших на моем шоу. И при этом минимальное количество подписчиков на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Вот это уникальность, которая будет постигнута только теми, кто придет за нами. Пусть земля ему будет пухом. Я, честно говоря, не знал его состояния здоровья. И новость эта для меня, она возникла только где-то 20 минут назад, когда решил проверить русскоязычные источники. Так что я расстроен сильно. Хотя, в принципе, человек, который мучился, когда он уходит, у него уже, ну, как уснул, и все. Это, в общем, такой философский вопрос. Но он на то и филфак закончил. Сейчас уже интервью не сделаешь. Теперь вторая часть новостей. What's news, business and finance. Потребительские цены выросли на 3,8% в апреле по сравнению с прошлым годом, чему способствовал рост цен на бензин с начала войны с Ираном. Основные индексы S&P 500, сейчас скажу, и NASDAQ, да, снизились на 0,2% и 0,7% соответственно, Dow вырос на 0,1%. Сейчас картиночку для тех, кто без картинок не может, вот она. Идем дальше. Да, результат довольно переменный. Dow вырос на 0,1%, об этом чуть-чуть подробнее, чуть-чуть попозже. Совет директоров eBay отклонил непрошлое, надо сказать, предложение GameStop о поглощении на сумму в 56 миллиардов долларов. В заявлении говорится, что предложение не было ни достоверным, ни привлекательным. Ну, в принципе, как если бы CEO Каплан предложил первому российскому телеканалу, что он его поглотит. И, в принципе, схема могла бы быть, потому что у них профессиональный продакшн, то есть аппаратура, все работает нормально, голова больная, но просто так получилось, такие обстоятельства. Но если голову, так сказать, ликвидировать, ну, типа Мадуро, и найти ресурсы, то мог бы получиться славный канал. За сколько купить бы первый канал, а? Ну, на фоне того, что они никогда не приносили прибыль. За сколько они не откажутся от этого непрошенного предложения? Google ведет переговоры со SpaceX о сделке, о запуске ракеты, поскольку поисковый гигант Google расширяет собственные усилия по размещению дата-центров в космосе. Это будущее. Сэм Олтман продолжает защищать свое руководство, то есть руководство им OpenAI, уже третья неделя судебного процесса, который может

0: повлиять на будущее искусственного интеллекта. Я об этом неоднократно рассказывал. То есть, если победит Илон Маск, то OpenAI должен будет заплатить, в иске указана цифра в $100 миллиардов, и они могут таким образом уйти с рынка, и там восторжествует XAI. Walmart заявил, что сократит или переведет около 1000 корпоративных сотрудников, поскольку планирует объединить больше своих команд по глобальным технологиям и продукту. Walmart это самая богатая, между прочим, корпорация Америки. Создатель Джек Дэниел, виски такой есть, Brown-Forman называется компания, отклонила предложение о поглощении примерно на $15 миллиардов, которое выдвинул конкурирующий производитель спиртных напиток Sazerac. Фирма, известная одежей спортивной Under Armour, сообщила о снижении. Вот, кстати, кто сможет перевести на сносные русские названия? Потому что тут замечательная игра слов. Under Armour. Наш телефон в студии 718-303-9090. И, может быть, кто-то в чате, хотя в чате они обычно о своем судачат. Но, тем не менее, я гляну, если шо. Так Under Armour сообщила о снижении выручки за четвертый финансовый квартал и заявила, что ожидает, что давление на затраты и на маркетинговые инвестиции скажутся на прибыли в 27-м финансовом году. Интересно, как вот иногда хорошие бренды выходят из бизнеса. Я вот помню, открылся такой бренд, как Rural. У них такое шматье было классное, причем недорогое, но просто с таким стилем своеобразным. Но теперь след их простыл. SEP заявила... У нас, по-моему, есть кто-то, кто сейчас переведет это. Ну-ка, послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева.
0: Здрасте.
1: Под руками.
0: Нет, это не... Under Arm было бы под руками, только тогда было бы скорее подмышка, а тут Under Armour. Armour — это другое. Нет рыцарей в нынешней аудитории, они бы знали, что сказать. Это, кстати, намек, то, что я сейчас произнес. Да, так значит, SAP заявила, что запускает программный комплекс, чтобы объединить свои функции данных, облака искусственного интеллекта и автоматизации под одной крышей. Ну, вот этот человек, наверное, знает. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
1: Да, Сев, привет, это Карл.
0: Привет, Карл, привет, Карл.
1: Это что скажешь, люди, дорогой? Люди, когда воевали раньше, ну, вот, славяне под кольчугу, наши, так сказать, тевтоны под броню, легкую или тяжелую, в зависимости от того, кому что комфортно было и кто мог себе позволить. Поддевали под доспехи либо холщовку, либо специальную кожанку такую, чтобы не терло железом кожу. Вот это все, что под доспехи одевали. Это был Under Armour.
0: Классное название, правда? То есть тот, да, кто его носит, предполагается, что это рыцарь без страха и упрека, с нижним бельем, воин настоящий. Да, точно. Спасибо, Карл. Давай, пока, счастливо.
1: Давай.
0: Теперь и последняя новость. Да, кто на эту тему, то Карл уже ответил. Хотя, нет, может быть, послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. В эфире.
2: Подмышечный или подручный?
0: Подмышечный. Ну вот, это armpit называется, подмышка. Under – это под, armor – это доспехи. То, что под доспехами. Или белье такое, подоспешечное. Да, и последняя. Новая венчурная фирма Duration планирует привлечь около $375 миллионов для своего первого фонда, инвестирующего в стартапы на ранних стадиях в области корпоративного искусственного интеллекта. Кстати, для иностранцев, которые смотрят Луковище, у вас наверняка сложилось устойчивое, абсолютно превратное представление, что аудитория Луковища – это те люди, которые звонят в эфир. Но если вы посмотрите на этом канале, через который вы смотрите это Луковище, 4500 подписчиков, а количество звонящих в эфир меряется, ну, может быть, полусотней. Это примерно одни и те же люди. То есть единственный, кто может быть не в числе этой полусотни, это те, кто адекватно реагирует на задаваемые вопросы. Эти вопросы, которые я задаю, это иллюстрация того, кто может быть в аудитории, но просто никогда не звонит. Но специфика высокоразвитого интеллекта заключается в том, что у него есть потребность ставить точки, ставить разрешающий аккорд, если говорить о музыке, и отвечать на вопросы, которые бросают вызов его интеллекту. Остальные — это просто наша песочница. Ну или пураша у входа в храм свободы. Так что у нас здесь абсолютно полный Ноев ковчег. Имейте это в виду. Не делайте этой ошибки. Она будет вам дорого стоить. То есть вместо того, чтобы воспользоваться свободой слова и сказать, что ты сам на самом деле думаешь, ты будешь думать, что это радио, телевидение и этот канал смотрят только те, кто путают доспехи с подмышками. Умотная новость из числа наших внутриамериканских. Камеры дорожного движения в Нью-Йорке начали писать художественную литературу, то есть беллетристику, ей-богу. Потому что знаменитый автомобиль Knight Rider Kit получил штраф за превышение скорости в Бруклине, несмотря на то, что автомобиль уже много-много лет экспонируется в автомобильном музее штата Иллинойс. Музей называется Воло, он расположен к северу от Чикаго. И музей сообщил, что им пришел штраф на $50 от Департамента финансов Нью-Йорка, связанный с проездом знаменитого телеавтомобиля из сериала аж 80-х годов с Дэвидом Хассельхоффом в главной роли. Но я, кажется, знаю, что произошло на самом деле. Возможно, кто-то сделал реплику. И, возможно, кто-то зарегистрировал этот номер дорожного знака, на что не обратил внимания алгоритм полицейского управления, где был получен дорожный знак. Так что, скорее всего, что машина такая где-то ездит. Но об этом нам скажут через день. Никак не позже. Через день. Город Остин выплатит $35 миллионов трем мужчинам и семье четвертого, которые были ошибочно обвинены в изнасиловании и убийстве четырех девочек в йогуртном магазине в 1991 году. Дело, которое изначально привело одного из них до смертной казни, довело, а другого к пожизненному заключению. И это предварительное соглашение, которое было достигнуто вчера. Роберт Спрингстин, Майкл Скотт, Форест Уэлборн и Морис Пирс все настаивали, что они невиновны в одном из самых печально известных преступлений города. И в феврале судья, наконец, признал их таковыми, после того, как следователи установили, что преступление совершил подозреваемый, умерший в 1999 году. Фонд семьи Безос вложит до $150 миллионов в благотворительную организацию по борьбе с бедностью для финансирования очень раннего детского образования в Нью-Йорке. А благотворительная организация Robin Hood представила кампанию по сбору средств на сумму в $1 миллиард, направленную на укрепление ее давней миссии борьбы с бедностью, основанной на пожертвовании вот этим в размере $100 миллионов от семьи Безос для создания фонда Джеки Безос для раннего детства, так он называется. Вот интересно, почем сиськи у Джеки? Это, на этот вопрос могут ответить только те, кто... Хотя нет, в чате там одни политизированы, они на сиськи внимания не обращают, скорее всего. Фреска, написанная в честь Ирины Заруцкой, украинской беженки, убитой в поезде Сабвея Северной Каролины, снимается после возмущения, которое вызвала эта фреска в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Кто не в курсе, это такой преимущественно гейский такой город, очень симпатичный. На берегу вчера строительная бригада была замечена. Почему это попало в новости? Возле внешней части клуба The Dark Lady, LGBTK+, в центре Провиденса. Фреска написана на холсте, и она была опущена на пол, сложена и унесена в неизвестном направлении. Художник Иэн Гадро подтвердил новость о том, что произведение будет удалено после местного возмущения. Офис мэра Провиденса Бретта Смайли сообщил Fox News, что произведение вызывает разногласия и не представляет Провиденс как таковой. Заруцко, напомню, 23-летняя беженка, которая бежала из Украины после российского вторжения, была зарезана в результате неспровоцированной ее атаки во время поездки на легкорельсовом транспорте Lynx Blue Line в Шарлотте, Северная Каролина, в прошлом году. Я прочитал всю статью по поводу этого дела и так и не понял, в чем суть местного возмущения. Но тот, кто ее убил, фамилия Браун, насколько я помню, он никакого к ЛГБТК отношения не имеет. И последняя радостная новость для любителей европейского футбола. Тарифы на автобусы туда и обратно для болельщиков, посещающих чемпионат мира по футболу, то есть которые будут посещать этим летом, снижены на 75%, то есть цены, поскольку официальные лица пытались обеспечить запасной какой-то резервный транспорт между Большим Яблочком и Нью-Джерси. Об этом говорится в новом отчете, который я цитирую. Принимающий комитет Нью-Йорка и Нью-Джерси снизил цены на проезд с 80 до 20 долларов для владельцев билетов на стадион, которые будут ехать из трех точек Манхэттена на стадион MetLife в East Rutherford, это штат Нью-Джерси, и вместимость увеличили транспорта с 10 тысяч до 18 тысяч мест, добавив школьные желтые автобусы для 8 матчей чемпионата мира. Автобусы будут перевозить до 18 тысяч человек в нешкольные матчи, то есть в нешкольное время, когда идут матчи, и около 12 тысяч во время, когда, 6 тысяч, когда остальные автобусы будут работать на школу. И все это будет в течение 6 очень насыщенных дней с 13... Не, секунду. Нет, месяц, получается. С 13 июня по 19 июля. Так долго. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, то значит у вас есть головной мозг. Он работает. И для того, чтобы он прогрессировал в нужном направлении, нужно озвучивать мысли. Если они есть, собственные. Вот таковы условия для того, чтобы вы могли набрать номер телефона в студии. 718-303-90-90.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76, 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Слышите? Шаги.
7: Этим утром многое может измениться.
8: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
9: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
10: Толковище. Прямо сейчас.
0: Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
11: Доброе утро, Сева. Это Лев.
0: Лев,
11: это,
0: здрасте. Конечно, да, узнаю.
11: Ужасно, конечно, что такое. Сначала эту фреску месяц-два назад испачкали, теперь ее сняли, это просто безобразие. Если было бы наоборот, черного убили, уже было бы шум и гам. Вы помните, «Нью-Йорк Таймс» написала об этом случае только через 3 дня, и статью поместили на последней почти странице. Ну, надо дать кредит «Нью-Йорк Таймс», они честно сказали, что нас обвиняют, что если бы это был бы черный человек, у нас бы была бы на первой странице. Это ведь правда. Куда мы идем?
0: Ну, это путь к совершенству, он всегда вымощен гвоздями на земле. Дело в том, что, что не понимают люди, живущие в закрытом пространстве, и уважаемый Лев в том числе, что эта страна никак не может рассчитаться за рабовладение. И тут, конечно, могут быть определенные перегибы, плюс еще и те, которые являются потомками рабов. Они, конечно, использовали эту возможность для того, чтобы реабилитироваться по полной. А еще и такие моменты, как, скажем, деградация института социальной помощи. А, кстати, если есть русская мафия, так это наши стариги, которые воруют все, что только можно от Social Security. Не так ли, да? От всех этих видов медицинской помощи в разных формах. Вот, так что мы все в этом смысле одним миром мазаны, и это не оскорбительно, а это специфика человеческой психики. Мы криминогенные, и мы хотим халяву. И просто сейчас так получилось, что ну, среди нас не так много черных. Да, газета «Нью-Йорк Таймс», конечно, левая, конечно, либеральная. Конечно, они сразу бы написали, если бы Ирина Заруцко убила бы невинно читающего, скажем, я не знаю, свои посты на русском Фейсбуке черного, который учился в университете Патриса Лумумбы в Москве, и она бы его зарезала. Вот тогда бы сразу, конечно, в «Нью-Йорк Таймс» напечатали. Но эта скорость нам была бы ни к чему, не так ли? Теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
12: Доброе утро, Сева. Это Оля Вирджиневич.
0: Оленька, здрасте.
12: Здравствуйте. Всем доброе утро. Я так по нескольким пунктам. Во-первых, по поводу кота вашего. И все слушатели, у которых есть коты. Все живые растения в горшках, которые у вас есть, надо поднимать или располагать на таком уровне, чтобы у котов не было возможности к ним добраться и их пожевать. Потому что время от времени такое у них желание просыпается. И мы,
0: желание.
12: Да.
0: Желание жевания.
12: Желание жевания. У нас было две кошки, и одна из кошек практически умерла от того, что к нам зашли в гости, подарили горшочек с цветочками. Вот, она, значит, вечером его пожевала, потом ее из-под дивана доставали, она нам описала весь дом, и повезли к врачам, еле спасли, еле успели, ей капельницу делали. То есть это опасно, поэтому это просто совет всем, у кого есть домашние кошки, не знаю, про собак, собаки, наверное, не жуют. Вот, но это,
0: а вы знаете, у меня был Great Dane, то есть догиня, которая однажды съела целый куст перца. Его в рот нельзя было взять, столько он был острый. Она забежала к соседу и съела целый куст. И ничего. А когда у нас был Thanksgiving, и кто-то вышли из кухни, ушли, и уже приготовились гостей принимать, и когда зашли обратно на кухню, у нее в пасти была вся индейка. То есть она была такого размера, что она взяла всю индейку в пасть. И слезы были на ее глазах.
12: Да, такая собачка, кончилось... она не принимала? Говорите, говорите.
0: А кончилось дело тем, что она попала в тяжелом состоянии в госпиталь, потому что индейка произвела на нее такое впечатление. Вот кус перца соседский, видимо, потому что это было спортивно, а ничего. Да, простите, Оль, что еще вы хотели? Да.
12: Ну, это очень важный совет, потому что это и опыт, и с ветеринарами говорили, то имейте в виду. Люди просто не знают. Любят цветочки, красиво, кошечки потом заболевают, непонятно, что с почками, а это действительно влияет на почки. Второе, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы стали уделять большое внимание вопросам бизнеса, ну, вопросам вот... то, что происходит в бизнесе, так. Но не только в бизнесе. все вот такие вот вещи, да, там вы даете стокмаркету определенное, да, обследование, еще что-то. Mm-hmm. Это очень интересно, это очень образовательно, я среднестатический человек, ничего особенного, поэтому я какие-то важные вещи подчеркиваю. И вчера у вас была тема, что античные, не античные, винтаж, винтажные вещи могут сыграть какую-то роль в финансовом успехе, да. Mm-hmm. Я вкладывала на протяжении многих лет на eBay, вы сегодня говорили про eBay, я покупала там t-shirts, винтажный t-shirt. А как это началось? Это началось с того, что однажды я увидела, что там была аукцион за футболочку, которую продали за $1500.
0: Легко, конечно.
12: А знаете, что там было? Там было выступление, значит, любят оригинал, оригинальный, то есть, который не штампуют. Это был концерт группы, heavy metal какой-то группы. То есть, вот такие вот. Это очень интересная тема. У кого есть свободное время и немножко денег, всегда можно вот принять участие. Вот это я так вам позвонила.
0: Да, Оленька, спасибо, дорогая. До спасибо свидания. Особенно за котов. До свидания. Ну, от нашего кота нет такой высоты, на которую нельзя было поднять то, что он хочет пожевать. Вообще, он в последнее время приохотился. Я ему меняю воду 2 раза в день. Фильтрованную, чистую. Он слизывает только то, что в ваннах после душа. В моей ванне, потом в ванне, в душе жены. Туда ходит, там он пьет. Еще интересный момент, что есть люди, которые говорят кошки про всех, кошачьи, а есть люди, которые говорят коты. Почему? Ответ на этот вопрос я не знаю. Так, остальные звонки у нас. Лев, вы уже звонили один раз, я вас отключаю и перехожу к сообщению о том, что было вчера на бирже, а парашюты пусть повисят. Что было на бирже? Кое-что уже было сказано выше, но у нас произошел разворот в полупроводниковом секторе, и сложилась такая довольно тупиковая ситуация с акциями, в результате которой S&P 500 упал на 0,2, NASDAQ на 0,7, а Dow прибавил всего 56 пунктов. Это очень интересный такой... Пробуксовка какая-то идет по части паузы. Непонятно, как это интерпретировать. На этой неделе это уже вторая такая пауза. После резкого роста в последних сессиях многие компании по производству чипов и памяти, у них откат вчера случился. В частности, Qualcomm, Intel и SanDisk возглавили падение индекс S&P 500, который, в общем-то, шел вполне прилично, но он же отражает состояние здоровья 500 компаний, и индекс PHLX Semiconductor снизился на 3%. То есть для NASDAQ это много, чтобы кто-то из его, так сказать, компонентов. Рост цен опережает зарплату. Почасовая оплата в Соединенных Штатах выросла на сезонно скорректированные 3,6% по состоянию на апрель. Однако, согласно новым данным Министерства труда, инфляция составила 3,8% в годовом выражении. И вызвано это, конечно же, ростом цен на топливо. Да. Доходность казначейских облигаций подросла. Ну, естественно, так всегда бывает у них, как качели, казначейские и биржа. Доходность... десятилетних выросла на 0,51% до 4,462%. И то, что вы слышали раньше, результат: eBay отвергает попытку GameStop купить ее. GameStop еще там несколько лет назад чудом не обанкротилась. Совет директоров eBay отверг это предложение на сумму в $56 миллиардов. И самое интересное, это последствия. В результате акции GameStop, то есть той, которую хотела купить, упали почти на 3%, а eBay, который отверг, вырос на 2%. Я бы с удовольствием посмотрел, скажем, какой-нибудь на этот счет финансовый триллер, в котором схема повторялась бы, когда ничего не стоящая компания делает попытки купить сильно стоящую ради того, чтобы получить отказ, и в результате отказа, чтобы одна из них подросла. То есть создать такие компании-пустышки, которые будут продвигаться инфлюенсерами, с сиськами, естественно, да, как же, или с татуировками на накачанных мускулах, а дальше после этого манипулировать рынком. Легко. А да, между прочим, вот этот чувак, с которого начались сегодняшние новости, беглый малазийский финансист Джо Лоу, который украл 4,5 миллиарда долларов, среди его инвестиций было вложение в фильм «Волк с Уолл-стрит». Прикиньте, а? То есть тут как раз есть тема одна насчет того, что жизнь имитирует искусство. Но так думал Оскар Уайльд, а мы дожили до того, что все стало наоборот. Об этом позже. А теперь очень жесткая и страшная история. Это фактически вчера, во второй половине дня, было обнародовано расследование всего того, что делал Хамас 7 октября 2023 года. И израильская некоммерческая гражданская комиссия, которая называется в переводе на русский «Преступления Хамаса против женщин и детей», обнаружила более 10 тысяч фотографий и примерно 2000 часов видеозаписи зверств, о которых я сейчас вам расскажу. Значит, ну, в общих чертах мы все примерно знаем. Я еще оказался в Израиле в эти дни случайно совершенно, но проведению ведомо почему. Так что Хамас ввел, с двумя «в», ввел масштабную кампанию изнасилований после нападения на Израиль 7 октября. И я вам расскажу сейчас эти детали, но начну я с того, что я совершенно убежден в том, что сверхжестокость это была вызвана не эмоциональным, так сказать, аффектом насильников, а потому что это было хладнокровно продуманной акцией для того, чтобы была соответствующая реакция Израиля на это, и она была, в результате чего мир стал обвинять Израиль в геноциде, но не Хамас, хотя действия Хамаса, они подписываются под определение геноцида. Что они делали? Ну, сексуальные пытки, причем, ну, изнасилование, об этом можно было бы и не говорить, это элементарно. Но у них были сексуальные пытки, которые были направлены на уничтожение семей. 2 года шло это расследование. Опубликовано оно было, повторяю, только вчера. И вот эти вот фотографии, видео, это все, что оставило за собой, так сказать, след. След доказательств – это террористическая группировка. Было еще опрошено 400 с чем-то свидетелей, которые рассказали истории о террористах, насиловавших, калечивших женщин, причем живых и мертвых, продолжали насиловать уже мертвых, потом демонстрировали их тела как трофеи. В результате около 2000 человек, да, погибли, это с израильской стороны, когда Хамас ворвался в Израиль 7 октября 2023 года, и 250 примерно человек были взяты в заложники, и в заложницы в секторе Газа они содержались. Причем не только женщины. Мужчины, мальчики, пожилые люди тоже становились жертвами изнасилований и прочих сексуальных преступлений со стороны Хамаса. И среди самых тяжелых преступлений, описанных выжившими, отмечены, этот термин для меня стал новым, это называется «киноцидное сексуальное насилие». Кино – это не только то, что у тебя в экране, и не то, что связано еще с собаками, кинологи. А киноцидное сексуальное преступление – это, ну, комиссия, о которой речь, описала это как преступление, намеренно направленное на пытки и разрушение семьи как сплоченного социального и эмоционального единства. Я сейчас поясню, что за этим стоит. Да, молодым женщинам угрожали браком с их похитителями, и что вот совершенно беспрецедентно в истории, ну, по крайней мере, в истории, которая имеет летопись. Членов семьи, которых держали в плену вместе, заставляли совершать друг по отношению к другу сексуальные действия. То есть вынуждали заниматься кровосмесительным сексом и не убивали при этом. Потому что было продумано, это та психологическая травма, которая останется человеком на всю жизнь. То есть возможны какие-то коррекции, если грамотный психотерапевт. Вот, но это послало легче умереть, естественно. Так вот, комиссия пришла к выводу, что поведение Хамас сочтено военным преступлением, преступлением против человечности, актом геноцида, и это все. И по этому поводу наверняка наше радио сегодня будет только по этому поводу и говорить, так что тем, кому хочется выразить возмущение, позвоните в другие передачи. У нас с вами сегодня все-таки толковище, и здесь мы говорим о том, что сегодня, и о том, что будет. А это, так сказать, итог. Сейчас будет перерыв на рекламу.
13: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
14: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
16: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
17: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт.
22: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
25: «Анкор».
24: Премьера спектакля
25: «Сделка».
24: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
25: Премьера спектакля «Сделка».
24: Театр «Анкор».
25: Впервые в Нью-Йорке.
26: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
25: Театральная гостиная.
26: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
25: Билеты на сайте.
26: Театр.com. И по телефону 718-266-3393.
27: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
28: Ждем вас.
29: Радио-шоу Севакопана.
30: За него стоят громадные массы.
31: Не пойму, что за люди.
9: Толковище.
0: Сейчас пришло в голову найти. Не успел. Хотя у меня тут книжка лежит где-то. Ну ладно, это не важно. Был такой писатель, звали его Оскар Уайлд. И... у него есть фраза, которую я злоупотребляю за 30 с чем-то лет ведения шоу. Ну, наверное, раз минимум 5-8 вспоминал его фразу о том, что жизнь подражает искусству, жизнь имитирует искусство гораздо больше, чем искусство имитирует жизнь или подражает жизни. Вот иногда мы... с путешествием по жизни, с какой-то мудростью, он жизнь-то меняется, и все становится наоборот. Вот это эссе, в котором Уайлд утверждает, у него термин есть такой «антимимезис», возникает не только из подражательного инстинкта жизни, но и из того, что самосознательная цель жизни – это найти выражение, и что искусство предлагает жизни определенные прекрасные формы, через которое оно может реализовать эту энергию. Это все осталось в далеком прошлом, в которое ушел, кстати, Владимир Молчанов, единственный интеллигентный ведущий на русскоязычном телевидении всех времен и народов. Это кто пропустил вчерашнюю новость. Да, но у нас сейчас как раз все наизнанку. Оскар Уайлд наизнанку. Почему я пришел к этому выводу? Потому что за последний год мы с женой ни разу не были в театре. То есть для нас раньше это было, ну, обязательно. И не то, чтобы мы такие... Ну, короче, мне нравится, нам обоим нравится американский театр. Очень. Особенно маленькие театральные залы, где они на 150 человек. Кстати, 24 мая будет совершенно сногсшибательное представление Георгия Мельского в Манхэттенском театре. Кто захочет, тот найдет. И это пятое, по-моему, уже будет представление. «Мост к Бродскому». То есть залы маленькие, и приходят люди иногда, которые уже были. Я, например, был уже дважды. И если я смогу в этот раз, я тоже пойду, потому что каждый раз, когда настоящий артист на сцене, он не может дважды одинаково выступать. Вот в этом, кстати, была проблема Фаины Раневской в театре Моссовета, потому что режиссеры все время злились, что она все время рвет, так сказать, хореографию на сцене, от себя тебя нанесет. Она жила на сцене. Я бы таких режиссеров поганой метлой. Вот, ну, Мельский — это наше достояние, это семенной фонд театральной культуры, эмиграции, у которой этой культуры нету вообще. Он семенной фонд. Так что если вы хотите, чтобы что-то взросло в ваших душах, если вы захотите, так сказать, перетянуть нейлоновые струны гитары своей души, а они спускают, то вам нужно пойти на Мельского. Но я стал... Ну, на Мельского, кстати, билеты по ценам просто можно считать, что даром. Потому что когда мы с женой находим что-то, на что мы хотим пойти, то выясняется, что билеты стоят довольно далеко. То есть без бинокля не обойтись. $300-400 до $1000. Причем не обязательно близкие места. В Манхэттене есть только два маленьких театра. Это тот редкий случай, когда я не буду называть их названия. Потому что тогда мы и туда не сможем попасть, где можно купить за $10-20 билеты. Но для этого нужно прийти туда физически. А вот, так сказать, онлайн, вот там будут другие цены. Но, короче, очень дорого. И понятно, потому что сейчас для того, чтобы собрать залы, нужна хотя бы одна суперзвезда. То есть театр сейчас имитирует то, что делается в сериалах, в кино. Достаточно одного известного актера, и люди будут смотреть, остальные будут, так сказать, подешевле в производстве. Но последние спектакли на американской театральной сцене, они смотрятся и звучат так, как будто их создал искусственный интеллект. Но на основе реальных событий. Я просмотрел несколько рецензий по поводу нью-йоркских театров. Ну, это вообще эталон для всего мира. И именно так складывается именно такое ощущение. То есть теперь получилось, что искусство подражает жизни гораздо больше, чем жизнь подражает искусству. То есть мы дожили до Уайлда наизнанку. Оскар Уайлд. И, кстати, он пишется как дикий, но в конце буква «и». Это немножко имеет разницу. Дожили. Так вот, ну, скажем, сюжеты, я не буду даже называть названия спектаклей, скажем, «Типо» — это новое на суржике, «Типо» — тайные переговоры, которые лежат в основе израильско-палестинских мирных соглашений 93-го года, есть такой спектакль. Воспоминания женщины о том, как ее держали в плену 5 месяцев, и стенограмма ФБР об аресте другой женщины за утечку секретной информации. Все это переделано для драмы, и публика должна при этом оценить насколько это реально или это просто звучит так. То есть на сцене, пока разворачивается сюжет, человек, который, может быть, случайно оказался в зрительном зале, просто потому что надо иногда пойти в театр, он вдруг понимает, что это ему знакомо, и он вовлекается в действие. Это, в принципе, не совсем новое. Нет свидетельств того, что Шекспир использовал шотландские, скажем, транскрипты XI века для создания Макбета. Спустя 600 примерно лет. Греки, кстати, различали муз театра и истории. Это совершенно разные были скульптурки. Так почему же драматурги стали подслушивать реальность и предлагать зрителям факты и квазифакты? Ну, в форме диалогов, а даже монологов стало больше, потому что это совсем уже дешево. Это вряд ли цель. Редко бывает, чтобы театр получал выгоду, рассказывая то, что говорят реальные люди. Но, тем не менее, по мере того, как последние пьесы приближаются к ощущению того, что ты смотришь репортаж на сцене, удивительно то, что некоторые из них, этих пьес, имеют успех. И они создают стиль, вот что самое интересное, они создают стиль, достойный нашего времени. Вот, скажем, один только спектакль называется «The Giant», «Гигант». Действие происходит летом, жара, 1983 год. Я спектакль взял оттуда скриншот специально. Совершенно блестящий актер, в кино он, кстати, сильно занят, но больше в театре. Звать его Джон Лито. Он играет человека по имени Даль. Нет, это не составитель словаря и не Олег Даль, а это другой Даль. И этот самый Даль сталкивается с последствиями антисемитских высказываний в рецензии на книгу о войне Израиля в Ливане, которая была в 1982 году. У него дома, у героя этого спектакля, организован обед с представителями британских и американских издательств, чтобы побудить, они хотят его побудить, отказаться от комментариев, пока они не повлияли плохо на продажи его собственной книги «Ведьмы», которая должна выйти позже, в том же году. Это все сценарий. А вместо этого он усиливает свой этот самый питч, ну, вброс, и называет средства массовой информации маленькой группой мерзких евреев. Это театр, это спектакль. И спешить подумать, что это проявление антисемитизма на американской сцене могут только люди, которые являются позором еврейского народа. Потому что евреи не имеют права на прилюдную демонстрацию собственной глупости. И вот услышав эту фразу о том, что такое СМИ, в принципе, хочется найти какое-то утешение в самой идее диалога, потому что это все-таки вымысел. Но в «Гиганте», в этой пьесе, это не получается. Худшие антисемитские высказывания далее приведены дословно. И, в принципе, это то, что отражает нашу жизнь, это раз. А во-вторых, пояснение многих вообще не может быть, потому что люди не в состоянии воспринимать пояснения. Изменился человеческий мозг в массе, естественно. Они только по кочкам, короткие, так сказать, намеки. Систему намеков старикашки ХМ, как писал когда-то о Генри, про Омара Хайяма. Но вот это все делает в результате хорошую драму, потому что нельзя достичь, так сказать, понимания глубины характера языком, который был создан в те времена, когда люди говорили на другом языке. Но вообще текущие события редко были, так сказать, сильной стороной театра в целом, и соцсети и искусственный интеллект заполнили наше поле внимания полностью, заставив нас самостоятельно извлекать правду из кучи говна. И помните, как недавно мы узнали об убийствах там Джорджа Флойда, Рене Гуд, Алекса Претти. В течение нескольких часов вскоре последовали потоки дезинформации, ложные нарративчики и даже в некоторых случаях дипфейковые видео. И в результате человечество дожило до того, что больше не может доверять тому, что говорят реальные люди. Они спешат, вы спешите верить вымышленным вещам, их фактами не назовешь, и фактически выдумки создают новый вид реализма, который можно было бы назвать по инверсии тому, что пришло в голову, ну, в силу, так сказать, материально-шкурных соображений Максиму Горькому, соцреализм. У нас тут капреализм. Это Оскар Уайльд наизнанку. Подошел конец сегодняшнего шоу. Я не имел права не довести эту мысль до конца. То есть, в принципе, можете считать, что это как бы извинение тому, что в силу материальных причин мы с женой не можем себе позволить несколько сотен билеты в театр, и поэтому я устроил расправу над театральной сценой. И вы знаете, возможно, что если вы так подумаете, то в этом есть доля правды. У нас с Васей на сегодня все. Вы, кстати, можете комментарии писать, если подпишетесь на этот канал, что совершенно не обязательно.

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы на хоккейных полянах. Кубок Стэнли. Второй раунд. Вчера Монреаль Канадиенс принимали дома Баффало Сейберс. Это был четвертый матч серии. Гости выиграли со счетом 3-2, сравняли счет серии 2-2. Пятый матч состоится в Баффало. Победитель серии Монреаль Канадиенс Баффало Сейберс сыграет в третьем раунде в финале Кубка Восточной конференции с Каролина Хэрикейнс. Каролина уже давно завершила второй раунд и поджидает соперников. В Западной конференции вчера «Золотые рыцари» из Лас-Вегаса играли с Анахайм Дакс, выиграли со счетом 3-2, выиграли в дополнительное время. Победную шайбу на пятой минуте забросил Павел Дорофеев. Счет серии 3-2 в пользу Лас-Вегаса. Два интересных сообщения, связанных с командой Питтсбург Пингвинс. Во-первых, 38-летний капитан Пингвинов Сидни Кросби изъявил желание играть в сборной Канады на предстоящем чемпионате мира. Чемпионат мира состоится в Швейцарии, он начнется в предстоящий уикенд. Мы будем с вами, естественно, говорить об этом турнире. Также генеральный менеджер Питтсбурга Кайл Дюба выразил надежду, что Евгений Малкин останется в команде. Окей, контракт 39-летнего Малкина с командой Питтсбург Пингвинс прекратился, он ждет предложения. Я думаю, что Питтсбург может ему предложить контракт лишь на один год, потому что Малкин уже 39 лет, он рассчитывает, по крайней мере, на двухлетний контракт. В минувшем сезоне, по мнению многих хоккейных обозревателей, это был лучший сезон Малкина за последние несколько лет. Он забросил 19 шайб и сделал 42 голевые передачи. Окей, мы с вами на баскетбольных полянах. В розыгрыше Кубка Ларри О'Брайена вчера команда Сан-Антонио Сперс принимала Миннесоту. Это был пятый матч серии. Сан-Антонио выиграла 126-97, лидирует в серии 3-2. Следующий шестой матч пройдет на поляне Миннесоты. Победитель этой серии сыграет в финале Кубка Западной конференции с действующими чемпионами Оклахома Сити Тандерс. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера обе нью-йоркские команды были в деле, обе завоевали победы. Янкис в Балтиморе победили со счетом 6-2. Метрополитен сыграли дома с Детройт Тайгерс и загрызли Тигров со счетом 10-2. Также Тампа Бэй, ведущая с Янкис борьбу за первое место на востоке Американской лиги. Тампа Бэй играла в Торонто и потерпела поражение со счетом 7-6. Лучшая команда востока восточной группы национальной конференции Атланта Брейвс игрались дома с Чикаго Капс, и смельчаки выиграли у чикагских львят со счетом 3-2. Итак, на востоке Американской лиги впереди Тампа 28 побед, у Янкис 27 побед. На востоке Национальной лиги лучший результат у Атланты 29 побед, 13 поражений. Метрополитенс занимают последнее место. И несколько слов о теннисном турнире в Риме. Вчера у мальчиков выявился первый четвертьфиналист. Это первый номер турнира Яник Синнер. Не вошел в четвертьфинал второй номер турнира Александр Зверев. Он сошел с дистанции, потерпев поражение от итальянца 18-го номера турнира сеньора Дебуа, Люсиана Дебуа. Окей, у девочек вчера матчи четвертого раунда. В четвертьфинал вышла третий номер турнира Кока Гауф, американка. Она выиграла в трех сетах у восьмого номера турнира россиянки Миры Андреевой. На это, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи. Мнения экспертов.
17: И прямые.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Передача сегодня будет тяжелая, потому что, многое передать то, что вот я вижу на экранах, как-то вот без чувств невозможно. Я вчера, клянусь вам, вечером, когда все это прочел, увидел, посмотрел, там еще видел комментарии и так далее, но вот не удержался, так пошел себе налил пару рюмок, потому что, то есть, на трезвую голову это смотреть невозможно. Понимаете, тут вот что произошло. Где-то 2,5 года назад началась очень серьезная, независимая от правительства Израиля, то есть, с его помощью, но, во всяком случае, независимая в час в полном виде, расследование того, что произошло 7 октября. Прежде всего, что произошло с жертвами, не причины самого, это еще, поверьте мне, это еще расследование будет, и будет очень неприятное для политических кругов Израиля, но это об этом мы сегодня не говорим. Они расследовали, что произошло с пленными, почему так, как говорится, почему здесь, почему так, почему куда, все о чем. Сложно объяснить вот все, что они нашли. Но самое главное, что вот когда пришел этот доклад, и я вам лучше прочту это, потому что это лучше читать, чем если я буду говорить. Потому что, поверьте, если я буду говорить, то захлестываю чувства. Просто потому что любой нормальный мужик, вот, понимаете, не может реагировать на подобное унижение и то, что делали с женщинами, это зверье. Причем зверье, вот имя зверье, оно абсолютно не подходит сюда, потому что зверье подобного никогда не делает. Это какой-то новый вид уродов, или, наверное, старый вид, про который мы не знаем, который действует вот со стороны исламистов. Я вам куски прочту. И дальше мы поговорим. Доклад израильской НКО о сексуальном терроре Хамас 7 октября. Системное, спланированное, задокументированное длительное насилие. Независимая израильская НКО, гражданская комиссия по преступлениям Хамаса 7 октября против женщин и детей, опубликовала во вторник, 12 мая, доклад в 300 страниц «Раскрытие сексуального террора зверства 7 октября и в плену». Автор приходит к выводу, что Хамас и его сообщники использовали тела людей, семьи жертв, цифровые платформы как оружие террора. Доклад основан на более чем 10 тысяч фотографий, 1800 часов анализа видео и более 430 свидетельств утверждает необходимость создания специальной уголовной системы для сексуальных преступлений 7 октября. Значит, здесь я остановлюсь и скажу следующее. Что мы все знаем, те, кто нормальный человек, знает, зверье не знает, что они шли с камерами на груди и снимали свои преступления, как они насилуют, как они режут, как они вскрывают животы беременным женщинам, когда они убивают собаку. После того, как они убивают собаку, они с удовольствием пьют йогурт в том же доме, где только что растерзали детей в постели. Расстреляли их. И понимаете, и то, что они снимали, то, что они делают, насилуют девочек одну за другими на вот этих вот фестивалях. Они все снимали сами. Очень много видео поступило от самих террористов, грубо говоря. Очень много видео было снято камерами, которые были на столбах. Они не скрывались, они не прятались.

0: свои морды поганые. Очень многие не скрывались. Мы видели, что участвовало в этом не только какие-то подготовленные бойцы, а порядка 2000, может быть, даже 3000 гражданского населения поддержки Газы, которые пришли, грабили и помогали. Убивали и так далее и тому подобное. Или добивали. Поэтому более чем достаточно материалов, чтобы огласить приговоры, чтобы вынести, сделать вывод. Это самое массированное на сегодняшний день собрание доказательств о сексуальных зверствах 7 октября. Вот что сделали вот эта организация. Один из основных выводов доклада заключается в том, что сексуальное и гендерное насилие было систематическим, широко распространенным, также неотъемлемой частью нападения. Другой важный вывод, к которому пришли расследователи, касается следующего этапа действий. По их мнению, он заключается уже не в доказательстве того, что преступления имели место, а в определении того, как виновные могут быть подвергнуты судебному преследованию. Но я не буду даже говорить про судебное преследование. На моем я бы стрелял бы всех. После суда, вот прямо во дворе здания, стрелял бы, как бешеных собак. Ох, так. Так, я сейчас не буду вам говорить, как они все это сделали. Вот, самое главное следующее. Авторы выявили 13 повторяющих паттернов. Паттерн это с английского, но они почему-то переводят как паттерн. Это повторение. Повторение признаки. То есть повторяющееся поведение, вот так скажем. 13 повторяющих паттернов сексуального гендерного насилия. Среди них изнасилования, групповые изнасилования, сексуальные пытки и увечья, принудительное обнажение, казни, связанные с сексуальным насилием, посмертное сексуальное надругательство, сексуальные нападения, совершенные в присутствии членов семьи, съемка, цифровое распространение материалов, угрозы принудительного брака, а также сексуальное насилие в отношении мальчиков и мужчин. Одним из таких паттернов является нацеливание на семьи. В докладе говорится, что часть случаев сексуального насилия была направлена не только непосредственно на жертв, но и на их семьи. В задокументированных случаях жертвы подвергались сексуальному насилию на глазах родственников. Как минимум в одном случае говорится, что членам семьи принудили к актам сексуального насилия друг против друга. Доклад называет также киноциональным сексуальным насилием, указывая, что подобные нападения сознательно превращают семейные отношения в еще один инструмент террора. То есть они берут все, что они это делают, снимают на пленку и посылают родственникам по YouTube, по имейлу, родственникам, которые не в плену. Это террор. Они посылали вот эти видео, как они режут на куски людей. Убивают, сжигают. После того, как изнасиловали. Распространение изображений. Доклад также рассматривает цифровое распространение изображений как особый вид преступления. Преступники снимали, вели прямые трансляции, распространяли изображения и видео, а также использовали аккаунты самих жертв, чтобы выйти на семьи и сообщества. Это поведение не было случайным документированием, а являлось методом унижения, запугивания и психологической войны, то есть насилием за пределами самого акта. Не только в день атаки это происходило. Фактически рамки сексуального насилия были шире для резни 7 октября. Сексуальное нападение, сексуальное унижение, сексуальные пытки и угрозы были также задокументированы во время похищения, транспортировки и плена жертв. Расследование утверждает, что такое насилие в некоторых случаях продолжалось месяцами. Это имеет юридическое значение, поскольку переводит расследование к континууму преступления, нападения, похищения, транспортировки в Газу, условиям плена, съемки заложников, публичной демонстрации их страданий. Согласно докладу, плен не был отдельной главой, является продолжением того же насилия. События 7 октября представляли нетипичные места расследования. Многие жертвы не выжили. Некоторые тела были сожжены. Сотрудники экстренных служб работали в условиях массовых жертв. Свидетели часто видели лишь отдельные фрагменты происходящего. А часть наиболее прямых доказательств исходила из съемок самих преступников и телефонов жертв. Подобный материал расследования, говорится в докладе, потребовал проверки доказательств по другим источникам, выявления вот этих паттернов и определения того, что могут ли конкретные инциденты были перемещены в широкий криминальный контекст. Ну, то есть они говорят, что это был продуманный геноцид, уголовная система, так что они еще говорят. Ну, в общем, короче, вы это прочтете сами, это есть на русском языке. Я поставлю все, да, все материалы я поставлю на Facebook, на Telegram на свой. Читайте, комментируйте, подписывайтесь, друзья. Что нужно дополнительно сказать? Что вот, давайте так говорить впрямую. Основное, что они делали, это... Ну, да, то, что они кого-то насиловали, избивали, морили голодом, мы это все знаем. Они еще специально уродовали лица женщин и их гениталии. Специально уродовали, поливали кислотой, использовали какие-то предметы для пыток именно сексуального характера, выбивали зубы. Ломали челюсти. В общем, там такие вещи есть, которые я вчера, клянусь, у меня девочка дома растет. И вот когда я смотрю на какие-то видео, показаны вот эти израильские девки, которые служат в израильской армии, они вот не похожи на тех евреев, которые были в каких-то там, знаете, вот этих в ТВ-молочнике и... Вообще не похожи на тех евреев. Они ходят с маникюром шикарным и с автоматом за плечами. И вот ты смотришь и думаешь, вот это действительно вот какая-то произошла метаморфоза с еврейским населением. Вот в Израиле, понимаете, это действительно какое-то уникальное государство. Оно, может быть, не всем подходит, но оно уникальное. Но при этом тот, кто им противостоит, они вынуждены быть вот такими. Понимаете, когда женщины берутся за автоматы и... Понимаете, несут маленького ребенка на одной руке, а на другой у них висит автомат. Это же ненормальное состояние. Мужчины должны воевать. Женщины должны воспитывать детей. Понимаете, вот так вот, в нормальном мужском понимании. Ни на один нормальный мужик не будет насиловать женщину. Ни один не будет... ей мстить за ее религию или за что-то тем, что начнет уничтожать ее сексуальные органы. Это какой-то другой уровень сумасшествия. Невозможно об этом говорить, понимаете? Невозможно себе представлять, а видеть, я это видел. Я куски видел. Потому что я видел этот фильм 47-минутный, и я видел какие-то фотографии, я видел какие-то даже замыленные, там они специально вот как бы, ну. Это вот то, что называется на английском языке snuff film. То есть, когда у вас на глазах в реальном документальной пленке кого-то убивают, насилуют, уродуют, казнят и так далее. Это называется snuff film. Вот представьте себе, что вы смотрите 47 минут, натурального снафф-фильма. Вы себе представить такое не можете. Это не фильм ужасов, где вы знаете, что там красной краской набрызгали там или кого-то там, я не знаю, еще что-то наделали, всяких эффектов. Это реальная вещь. Потом вы смотрите вот эти 10 тысяч фотографий. Ну, в общем, опубликован доклад, опубликованы съемки, опубликованы некоторые жертвы, смогли найти в себе силы что-то сказать или рассказать про кого-то другого. То есть, все это вот несет какой-то совершенно вот сумасбродный какой-то вот, ну, я говорю, это... Невозможно вот остановиться. Я вчера у меня, понимаете, вот голова, вот даже в трезвом состоянии, голова просто ехала от всего этого. Это все на фоне того. Понимаете, это же, поверьте мне, это только первая часть, что я вам рассказываю. Только первая часть. вторую часть, вот мы сейчас еще, вот у нас будет перерыв, мы еще начнем это обсуждать. Поверьте мне, кроме как матерных слов, то я не могу говорить это на радио. У меня просто в голове нет. Вот этот доклад должен был выйти 10-го, насколько я помню, или 12-го. Нет, ну, давайте говорить 10-го. 10 мая. И вот в этот же день газета «Нью-Йорк Таймс» когда-то, в незапамятные времена, самая уважаемая, самая главная, самая центральная газета Соединенных Штатов. Было две газеты. Вначале «Нью-Йорк Таймс», потом «Вашингтон Пост». Все. Вот на них держалась... Знаете, это когда-то «Таймс» в Англии была газета, которую читали вместо того, чтобы слушать королеву или короля. Потому что вот там публиковались настоящие новости. Там публиковались настоящие факты. Там не было вот этих вот уродов. А вот теперь вот «Нью-Йорк Таймс» в газете, где, которая когда-то была в центре еврейского города Нью-Йорка, самого еврейского города в Америке, опубликована статья Кристофа Николс, который утверждает, что евреи, израильтяне, устраивали специальные пытки заключенных палестинцев тем, что насиловали их большими собаками. Устраивали изнасилование собак. Для мусульманина собака – это нечистое существо, во-первых. То есть это раз. А во-вторых, типа еще их насиловали собаками. Но чтобы вы знали, у меня было три собаки за мою жизнь, три мужского рода. Я их никогда не кастрировал. Я знаю, как собаки себя ведут. Собака не может физически изнасиловать человека. Она может с ним заигрывать в сексуальном смысле об его ногу, об колено. Это они делают регулярно. Но у собаки нету вот этой эректальной функции вот в том виде для того, чтобы осуществлять проникновение в тело человека, даже при желании. Это невозможно. И собаку натренировать на это практически нереально. Это говорят кинологи, которые специально с собаками по 40 лет занимаются. А организовать, чтобы оно вам ваше Фаберже откусило, запросто. Вот это, пожалуйста. Ну, изнасиловать вас, но это нереально. Нереально физически, нереально. В теории можно что угодно придумать, в реалии нет. Я говорю, у меня было три собаки, три самца. Я знаю, как они себя ведут. Это самый, понимаете, поверьте мне, если сравнивать собак и вот этих людей, то я предпочту собак. Тысячу раз предпочту собак. Дальше этот же придурок. Дважды пулицеровский... это вообще какой-то, ну, фантасмагория. Дважды пулицеровский номинант. Ну, не номинант, получивший пулицеровскую премию. Пулицер вертится в гробу, он евреем был. От того, что мы сейчас его именем делается. Второе обвинение, что он говорит, это то, что еврейские врачи на столах, вот операционных столах, приканчивали палестинских этих раненых и торговали их органами или забирали их органы. И то же самое они делали в отношении уже погибших палестинцев, у него мертвых палестинцев. Умерших, погибших, забирали органы, отдавали кому-то в Израиле. Это второе обвинение. Третье обвинение. Это вообще уже из ряда, вот вспоминается Герберт Уэллс «Война миров». Что у Израиля разработал какое-то оружие, которое, когда в тебя стреляют, то от тебя даже пепла не остается. Вот ты полностью поглощаешься куда-то. То есть вот рассыпаешься в пыль. Вот это я вспоминается «Война миров», понимаете, когда вот эти инопланетяне из Марса, с Марса стреляли, вот по что-то чем-то подобным. Посмотрите фильм с Томом Крузом, почитайте книгу. Вот это вот опубликовано в газете «Нью-Йорк Таймс». Если сравнивать по... Ну, во-первых, это сделано специально в этот же день, чтобы перебить вот этот доклад, который израильтяне... объявили, что они опубликуют в этот день и так далее. Это сделано специально, чтобы одно закрыло другое. Спасибо вам, газета «Нью-Йорк Таймс», конечно, понимаете, центр западной цивилизации и так далее, вот за вашу великую работу, что вы проводите. Но это даже с этой точки зрения. А второе, это, знаете, если вы помните, когда-то в 12 веке возникло знаменитое поверье, что евреи берут кровь христианских младенцев, особенно еще ее нацеживают из отрезанного члена у младенцев, нацеживают кровь и используют ее в замесе мацы. И вот это вот кровавый навет ходил, вот ходит до сегодняшнего дня кругами. Мы сейчас присутствуем при рождении еще одного такого же. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
6: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Это наше утро, оно очень тяжелое утро, потому что читать все это невозможно, а представить себе в мозгах еще более невозможно. Потому что, еще раз повторяю, нормальный человек, нормальный мужик, который нормально воспринимает женщин, который с ними спал, который, понимаете, понимает их роль в этой жизни. Понимаете, не все вот эту вот выдуманную хрень, которую нам пытаются продать, там, что мужчина это женщина, женщина это мужчина, это фигня полная. Вот то, что есть на самом деле. Вот когда ты читаешь, вот как они действовали, что они делали, и потом понимаешь, что западный мир сошел до такой степени с ума, что они пытаются покрыть это, размыть это, провести кампанию специального фактически камуфляжа этих преступлений. Вот тогда ты понимаешь, что что-то действительно сломано до такого состояния, что нужны просто радикальные меры, чтобы с этим хотя бы начать бороться. Я не говорю побороть, я не знаю, сможет ли это побороться. Но радикальные меры нужны. И вот одновременно со всем тем, что происходит, вот посмотрите, в Бруклине, я когда-то жил в Бруклине, если вы знаете Бруклин, но Стронд-Эвеню, это 30-й ист, тех, кто интересуется. Я жил на углу Эвеню М и 30-й ист. Это такой, значит, ну вот между Оушен-Эвеню, который является 20-й ист, и 30-й ист Ностранд. это такой большой еврейский район, а дальше куда, вот если в сторону идти, Бруклин-колледжа на север, там было больше ирландцев в свое время, но там сейчас тоже евреи в основном. Это ортодоксальный еврейский район, спальный. Большие красивые дома, средние дома и большое количество маленьких и больших синагог, ешив. Причем оно располагается все очень рядом, чтобы в шаговой доступности. Я там жил в самом начале 90-х. И помню все это хорошо. И это был такой, ну, повторяю, очень спальный, тихий район. Рядом большое количество синагог. В частности, в одной синагоге шла какая-то очередная акция по продаже участков земли в Израиле. В Израиле и, видимо, в тех главных поселениях, которые существуют. Я не считаю, что это все абсолютно безвредно и не проблемно, потому что, как бы, понимаете, распространение целого ряда поселений ведет, ну, то есть ведет к ухудшению вот этой вот обстановки security, как я так понимаю. Понимаете, старые поселения увеличивать, это понятно, но создавать новые, особенно на середине вот этого бушующего Арабского моря, это, ну, из разряда очень больших, как говорится, вот чувств и яиц одновременно. Ну, в общем, так или иначе, сейчас речь не об этом. Каждый делает, как он хочет, и считает, как он хочет. Ну, в общем, это проходило в какой-то местной синагоге где-то на Ocean Avenue, то есть, и вот... Там была заказана, и, ну, то есть заказана в смысле разрешена, официальная демонстрация сторонников глобальной интифады, которые прошлись по одной из этих спальных улиц, не по авеню, вот по Бетфорд-авеню или по Оушен-авеню, по Нострен-авеню, это большие такие двухсторонние улицы, а там все остальные улицы идут в одну или в другую сторону, то есть одностороннее движение. Очень спальный район, повторяю. И вот они идут именно по вот этим спальным улицам. Насколько я понял, это была 24-я. Я очень хорошо помню эти улицы, поверьте мне. Потому что я помню их по тем деревьям, что там стоят сплошные, вот они засажены сплошными платанами. Я очень хорошо помню эти улицы. И там стоят вот эти старые дома 20-х годов, где в основном живет ортодоксальное еврейское население с большим количеством детей. Не хасиды, а именно вот ортодоксы. Причем такие ортодоксы как бы более продвинутые, в том смысле, что они практически никто не носит бород длинных, они профессионалы в различных там профессиях и так далее, то есть они держат большое количество бизнесов, многие врачи и так далее. То есть такая продвинутая еврейская комьюнити. Я очень, повторяю, я очень хорошо знаю этот район. И ну, я там жил. Долгое время ходил, работал и так далее. И вот, значит, по этой тихой улице идет вот эта вот демонстрация всех этих сумасшедших пропалестинцев, захамасников, левых укурков и так далее. Сразу давайте оговоримся, это не вопрос в том, кто им финансирует. Мы знаем, кто их финансирует. Их невозможно за это притянуть никакому ответу, потому что это все законно. Они имеют полное право пройтись по вот этой улице. Они его получили в полиции. Поэтому называть-то погромом, вот как многие хотят, пытаются сделать, это абсолютно неверное. Понимаете, не надо смешивать понятия. Погром — это если бы они начали громить дома, убивать, резать, насиловать. Они этого не делали. Они шли, кричали в мегафоны. Фактически они занимаются intimidation, устрашением местного населения, которое стоит на этих балконах. Дрожат, женщины там хватаются за головы, дети плачут, мужики стоят с какими-то опустошенными лицами. Понимаете, вот я, извините за выражение, мне надоело видеть вот этих еврейских задротов. Я понимаю, что нужно изучать Тору для целого ряда людей, для них это их основное, говорится, понятие в этой жизни, и, наверное, это и есть неплохо. Но вместе с Торой надо иметь автомат. Вот если бы эти еврейские дядьки у каждого крыльца стояли бы с дробовиком или с пистолетом, вот так вот, значит, эти идут мимо, а ты вот вдоль своего проперти, своей земли, стоишь с дробовиком. Не стреляешь, им не надо никого стрелять. Но только стоишь там, чтобы они видели. Вот не было бы такого ажиотажа и такого энтузиазма у этих всех полезных идиотов. Сразу еще раз оговоримся. Если вы думаете, что вот такую демонстрацию все оплачивают, вы ошибаетесь, господа. Поймите вы, наконец, у нас расцвела идеология вот этих ненормальных, которые придут бесплатно на любой митинг. Им не надо платить за это. Оплачиваются то те, кто им кричат лозунги, а те их повторяют. То есть заводилы. Я их называю подтанцовщики. Вот эти заводилы, им платят. Бани, это понятно. Им платят за плакаты. Им платят за все эти тряпки, что они одевают. Это понятно, что делается за деньги. Какая-то мастерская, какие-то там, я не знаю. Это все организовано. Но сами участники, в большинстве своем, это полезные идиоты, которые за все хорошее против всего плохого. Понимаете, им кажется. Понимаете, там одна сумасшедшая кричит. Говорит, как можно насиловать еврейских женщин? Они уродливые. Ты еврейских женщин видела когда-то? Ты, чувырла ты проклятая. Ты их видела когда-то? Какие они разные бывают. Так, между нами говоря. Вот я со своей мужской точки зрения вам это говорю. Короче. Вот они идут по этой авеню. Потом, значит, они дошли до Оушен-авеню. И напротив синагоги они устроили массовую молитву. Официально? Да. Легально? Да. Но это чистейший intimidation. Это показатель их силы. И знаете, почему это показали? Потому что, повторяю, потому что в этой синагоге сидят задроты. Трусы. Понимаете? Вот эти евреи должны были выйти. Спокойно. Не надо кричать, не надо шуметь, не надо оскорблять. Выйдите с автоматами. И все молящиеся, вот эти все с коврами, побегут. Я знаю, что в Нью-Йорке это нельзя делать. Делайте против закона. Идите и меняйте законы в этом городе. Постойте сами за себя, организуйте охрану. Если вы не можете, окей, не можете, наймите большую частную охрану и дайте им клятву, что если их начнут судить за то, что они о вас охраняют, то вы бросите миллионы на защиту их и поддержку их семей. И все будет работать. Если вы сами не можете, не имеете ни яиц, ни рук, ни головы, ничего, файн, наймите каких-то, пардон, гоим, дай им Бог здоровья всем, которые встанут и будут делать это за вас. Если аиды не могут, пусть делают гоим. Окей, файн. Не могут, значит, был когда-то мэр Кахана, его надо вспомнить заново. Пока евреи не начнут сами за себя стоять и показывать силу, или просто хотя бы стоять здоровые мужики с дубинками, хотя бы даже без автоматов, с дубинками, с битами. Стоять и просто молчать. Ничего не надо. Не надо никого оскорблять, не надо никого толкать. Не надо участвовать в спорах с этим зверьем. Нужно просто стоять. Понимаете? Поверьте мне, их молитва не была бы столь бы крикливой на весь Оушен-Эвеню. Как они говорят, Алех Акбар! Вам Акбаром сейчас по голове надо дать. Вы бы видели эти кадры. Я читаю, вот Инна Верникова пишет, она представитель. Вот она пишет, что, значит, вот, тогда, ну, она ничего не пишет, грубо говоря, что она пишет, что да, вот они согнали много полиции, полиция охраняла, полиция стояла, замечательно, прекрасно, там были железные ограждения, больше 500 человек полицейские, слава богу, да, спасибо, что они были. Стояли евреи, которые-то пытались организовать что-то такое, и так далее, и тому подобное. Но мы все это знаем. Что это такое? Это все предотвратило демонстрацию? Нет. Что мы тогда обсуждаем, господа? Демонстрацию никакая Инна Верникова закрыть не может. И вы ее не закроете. Потому что это первая поправка Конституции. Что вы имеете право пройти где угодно, как угодно, встать где угодно, как угодно, и бесполезно на эту тему говорить. Вот она пишет здесь, the right of people peaceably to assemble requires the assemblage to be peaceful, but as we have witnessed far too often, но она пишет, что это ассамблея, то есть собрание людей, должно быть мирно. Но как мы видим часто, что оно перерастает быть мирным. Да, мы это видим, но в данном случае этого не было. В конце только была какая-то стычка отдельная с полицией. То есть у нас есть де-факто ситуация, что у нас есть часть населения, которая использует гражданские права и свободы, использует Конституцию для того, чтобы фактически создать невозможные условия проживания для другой группы людей. При этом они защищают себя, еще раз повторяю, вот этой первой поправкой, кричат, что все остальные исламофобы и так далее и тому подобное. Мы должны очень капитально, повторяю, пересматривать наши подходы к отправлению закона. То есть если вот такая группа перед этой синагогой бросилась кричать «Аллах Акбар» и села молиться, это само по себе, даже если это есть мирно, это является intimidation, устрашением, это является террором. Нужны новые законы, потому что если я встану перед мечетью с огромным количеством евреев, или неевреев, и начнем жарить свинину, я с удовольствием ем свинину, честно вам говорю. Начнем жарить свинину и раскидывать куски вокруг, прибудет полиция, начнут нас убирать оттуда. Почему? Ну как же, мы же, понимаете, вредим. А что мы делаем? Мы что, предлагаем им участвовать вместе с нами в прожарке бекона? Нет. Но это будет расценено как оскорбление или как intimidation. Вот я повторяю, если мы начнем, то мы устроим, начнем жарить итальянскую колбасу. Перед дверьми, как вот там, или прямо вот, понимаете, напротив, чтобы шли хорошие запахи, поставим там 30 мангалов. Вообще ничего не будем делать. Вот просто начнем там выпивать пиво. Понимаете, соберем собак много. Но собаки, это же, понимаете, это же грязное существо. В исламском мире любят котов. Чтобы вы знали. Коты это да, вот и собаки нет. Соберем собак, соберем вот эти все эти некошерные продукты, пардон. Начнем там закусывать, понимаете, пить, понимаете, пиво, радоваться, плясать. Девок пригласим, не очень сильно одетых. Пусть еще разденутся. Ну что, нормально. И все перед окнами какой-то там мечети. Вот скажите, как это было бы расценено? Все вот это, все, понимаете, происходит вот в один день. Или вот в течение вот одних каких-то 24 часов. Этот один доклад из Израиля, который пытаются тут же подмыть совершенно каким-то фантастически тупым докладом. Этот доклад, извините, из Израиля, он ляжет в основу уголовного дела. Он настолько... Господа, сейчас не набирайте трубки, телефоны. Вот сейчас у нас будет перерыв. После этого звоните, высказывайтесь, я молчу. Вот после перерыва, пожалуйста, сколько угодно. Я просто помолчу, вы говорите. Я не отвечаю на вопросы, потому что я не знаю ответов. Вот когда выходит этот израильский доклад, то там вот даже там же участвовали судебные медэксперты и вообще юристы. Они говорят, что это крайне сложное дело доказать подобное, потому что уже некоторых жертв нет, они умерли. Многие настолько травмированы этим экспириенсом, мы не можем их притащить в суд и сказать, блин, давай рассказывай, как тебя насиловали. Или как тебе резали куски, или как тебе, пардон, твое причинное место поливали кислотой. Ну кто это нормально начнет рассказывать? Ну, камон, ребятки, ну мы не можем это делать. Не можем, ну по-человечески не можем. Не можем требовать, чтобы подобное было. Значит, этого не будет. Значит, как тогда идет следствие, кросс, то есть крест-накрест, то есть в смысле того, что они начинают набирать доказательства за счет сравнения с другими. То есть в виде вот этих patterns, повторяемого behavior, то есть повторяемого поведения. Потому что оно одно и то же из ряда вон, понимаете, с небольшими, как говорится, исключениями. То есть из насилия вот это вот. То есть это не все виды преступления, но именно конкретно сексуальное насилие, именно, вот, понимаете, вот против жертв. Оно носит совершенно четко повторяемый характер. Почему? Потому что в исламском кодексе написано, что если вы унизили жертву за счет того, что вы ее изнасиловали, она становится грязной. У них это считается главным, как говорится, далее. Вот если вас ударили, почему они, например, бьют тапками по лицу? Это считается грязным, то есть тебя вот как бы смешали с грязью. Для них это, понимаете, какое-то жуткое оскорбление, ударить там ботинком или тапком по лицу. Изнасиловать это тоже считается, тебя вот, понимаете, смешали с дерьмом каким-то. Тебя опустили. Собаки, вот это все, там свинина, это, у них есть целый ряд каких-то вот таких, знаете, табу. Для жертв это конкретно психическая, физическая травма. Меньше, я так понимаю, что это намного меньше религиозная травма. В общем, я не знаю, я не специалист по психологии, не специалист по религии. Но вот то, что мы видим, то есть вот это дело, которое подготовили израильтяне, вот эта комиссия, это фактически дело для нового Нюрнберга, и этот Нюрнберг должен состояться. И когда обвиняемых и доказанных в обвинении людей, там у них порядка 400 или 600 человек находится под обвинением, я считаю, должна быть публичная виселица. Публичная. Без всяких Amnesty International, Красного Креста, представителей Брюсселя, понимаете, Международного братства свободных идиотов и так далее и тому подобное. Повесить. После вот приговора суда, как в Нюрнберге, повесить. Не поменять на кого-то, повесить до человека. Всех, кого, кто это обвинение, как говорится, всех, у кого было обвинение доказано. Повесить. И чтоб висели на всеобщее обозрение пару дней. Как самый минимум. Если мы действуем с средневековой, феодальной, ненормальной группой людей, а это ненормальное зверье, они понимают только вот такое. Вот когда начнут трупы вонять, и мухи начнут разлетаться от их тел, вот тогда эта сволочь вся поймет, о чем мы говорим. Что шутки закончились. Что даже если в Израиле есть какие-то левые, которые из чувства сострадания и любви к ближнему хотят, понимаете, жить в мире с кем-то и так далее, мир будет, когда вы захотите мир. В вашем арабском Востоке, а не когда евреи все время хотят мир. Они бы никого бы не трогали, если вас бы, и вы бы не трогали бы кого-то. Поэтому повесить. И не жалеть об этом, не задавать вопросы тупые из нашего вечного желания гуманизма. Я был категорическим сторонником, противником, вернее, смертной казни когда-то, ребятки. Категорически. Честно вам говорю. Я поддерживал демократическую партию когда-то. Я считал, что они умнее и более продвинутые, чем республиканцы. Я, кстати, во многом и сейчас так думаю, что республиканцы очень многие слишком глупы. Но поддерживать вот этих мерзавцев сегодня, извините. Извините, это невозможно. Причем то, что они мерзавцы, пишут уже люди, которые состоят в самой партии. Вот, например, Джош Гатхаймер, наш конгрессмен, надо ему-то все-таки руку пожать, хотя я его даже уже поддерживать не буду. Он демократ. Он сказал, он говорит, моя партия, это перестала быть моей партией. Сенатор Феттерман, вот единственный из демократов в Сенате, ну, кого действительно вот хочется, понимаете, вот клянусь, выпить с ним вместе. За то, что он имеет смелость. Пусть он ходит в этих фуфайки и в шортах, но он имеет... Это мужчина, понимаете? Это менч, натуральный. Таких мало. Понимаете, вот наш Конгресс превратился в партию терпил. Что справа, что слева. Крики раздаются громкие, ничего не делают. Поэтому... Есть совершенно огромная разница между вот этими обвинениями, которые подготовили израильтяне, и вот этим совершенно blood libel, то, что называется, то есть кровавый навет, сплетня, наговор, который опубликовал Кристоф в Нью-Йорк Таймс. И вместе с этими событиями в Бруклине, где живет огромное количество еврейского населения Нью-Йорка, мы понимаем такую вещь. Вот я лично понимаю следующее. Еще раз повторяю. Нас никто не будет защищать, если мы сами не защитимся. Мы не можем все время полагаться на полицию. Дай им Бог здоровья всем, что они прибыли и защищали и так далее. Но, ребятки, если бы напали бы на ирландцев, ирландцы бы вышли бы всем районам и били бы морду. Если бы напали на итальянцев или что-то у них бы потрогали, поверьте мне, их бы потом итальянцы по ночам бы вытаскивали каждого из этих вот борцунов из постели и били бы так, что смертным боем, и потом бы говорили, он упал под машину. Может быть, не было бы прилюдно, но потом тихой сапой всех бы, каждую морду бы, понимаете, разбили бы об асфальт. Евреи — это задроты. Трусливые задроты. С Торой в руках, извините за выражение. Тора не поможет, поможет бита. Поможет пистолет, еще лучше поможет дробовик. Стойте около своих дверей с ружьем, чтобы они знали, что если вы попробуете напасть на них, на нас, вернее, там, на них, их детей, на их жену, на их сестру, то мы вам прежде всего, первым, кто нападет, отстрелим яйца, а потом нападайте дальше. Перерыв.
8: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
9: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио. В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
4: Новости на
3: Дэвид Зон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Общественные пляжи официально возобновляют работу в праздничные выходные, приуроченные к Memorial Day. Сезон продлится до 13 сентября. Профессиональные спасатели будут дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Для посещения станут доступны 8 бесплатных локаций, включая Coney Island, Brighton Beach, Manhattan Beach и Rockaway Beach. На территории всех зон отдыха установлены специальные дозаторы с бесплатным солнцезащитным кремом. Купание строго запрещено в часы отсутствия lifeguards. Для отслеживания статуса пляжей горожанам рекомендуется подписаться на уведомление сервиса Notify NYC. Власти Флориды собираются закрыть центр временного содержания «Аллигатор Алькатрас». Ожидается, что людей, которые содержатся в центре, вывезут к началу июня, после чего в течение нескольких недель центр демонтируют. В центре содержались около 1400 задержанных, неясно, куда их переведут. В Израиле фракции коалиции и оппозиции сняли с повестки дня законопроекты, которые должны были обсуждаться на пленарном заседании. Законопроекты отозваны, так как из-за кризиса вокруг закона о призыве у коалиции нет большинства необходимого для утверждения инициатив. Нельзя продолжать искусственным образом оживлять Кнессет. Если у них нет большинства, пусть распускают парламент по домам и пойдем на досрочные выборы, заявили депутаты от оппозиции. Магнитные бури ожидаются на Земле в пятницу. Сегодня Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного 10 мая. Есть вероятность сильной вспышки на Солнце 13 или 14 мая.
6: Погода. Дэвидсон Радио.
5: В Нью-Йорке преимущественно облачно. Днем воздух прогреется до 69 градусов по Фаренгейту, плюс 21 градус по Цельсию. Относительная влажность воздуха 70%.
4: Служба информации Дэвид Зон Радио. Только на
3: Дэвид Зон Радио.
7: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
8: каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
9: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
10: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
11: My name is Gil Zohar.
12: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
0: RTN. Смотрите лучшее.
14: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
15: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах в программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
17: «Дэвидсон Радио».
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: «Дэвидсон Радио».
16: 620 AM. Настройтесь.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
18: Здравствуйте, господа. К сожалению, у нас мало времени. Поверьте мне, у меня много чего еще есть сказать на эту тему. Все это еще происходит на фоне того, что происходит в Евровидении. Надо сказать, отдать должное австрийцам. Они постарались, чтобы как можно меньше было криков, антиизраильских криков. Они все-таки пытаются привести это к какому-то нормальному пониманию проведения фестиваля. Израильтяне вышли в гранд-финал, не знаю, что будет дальше. Ну вот, различные мусульмане там, или под, как говорится, их поддержатели кричат о свободном мире в исламе. Интересно то, что вот хорватская команда на Евровидении вот вышла с татуировками на лбу, на щеках и так далее. Но это не татуировки, а разрисовки тушью. А вы знаете, почему они так делают? Почему они так делали на Балканах? Вы же, наверное, не в курсе всей этой истории по поводу, в кавычках, свободного исламского мира. Потому что турки когда-то забирали, похищали или просто силой забирали самых красивых женщин на Балканах из славян. Забирали их себе в гаремы. И если женщина имела татуировки на себе, то они их не брали, потому что женщина с татуировками в исламе считается грязной, падшей. Поэтому очень многие женщины в этих странах, в Хорватии, в Боснии, ну, в Боснии меньше, в Косово, в Сербии наносили специально татуировки на себя, в Венгрии, на лицо особенно, чтобы мусульмане их обходили стороной, как прокаженных.

0: Фейсбуке. Пожалуйста, смотрите, комментируйте, подписывайтесь, друзья. Я много чего готовлю в ближайшие 2 недели. Я объявлю, будет множество сюрпризов, я надеюсь, приятных для всех, поэтому давайте, что называется, если вы хотите действительно получать новости вот такого плана, как я их даю, вот в том виде, как я их даю, с моими комментариями, с моими историческими ссылками какими-то, с моими сравнениями и так далее, то подписывайтесь, ну, прежде всего, на Русское радио. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, который сейчас будет развиваться активнее, на мой Facebook, там я много чего, на Telegram, то есть много чего есть, я даже хочу живой журнал оживить заново. Подписывайтесь, будем надеяться, что вы, если вы слышите меня на радио, то как с сопровождением, какие-то видео с сопровождением, вы, конечно, на Facebook, это удобнее для вас, поэтому вот как-то так. Все, наш телефон 718-303-9090. Я говорить ничего не буду, отвечать на вопрос тоже не могу, потому что я тут просто помолчу на сей раз. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр, это Наум. Александр, несколько моментов, только прошу вас выслушать до конца, может быть, что-то будет немножко сумбурно, но, конечно, это расследование, этот доклад, который вышел, но он вызывает определенные эмоции, вы знаете, хочется взять огнемет, зайти в газу и выжечь все, что там есть. А к этим газоватам, которые там находятся, присоединить эту Албанезе, который из Организации Объединенных Наций, и еще несколько человек, которые этого же журналиста из Нью-Йорк Таймс и тому подобное. Ну, это один момент. Второй момент. Насчет этой демонстрации, которая была в Бруклине возле синагоги. Смотрите, свобода слова – это свобода слова. Все хорошо. Кто выдает разрешение на эти демонстрации? Полиция. Смотрите, вот полиция выдает разрешение, и тут же она посылает 500 полицейских охранять эту синагогу. То есть она, полиция изначально знает, что это будет провокация. Как же можно дать разрешение на провокацию? Это не свобода слова, Александр. А кто сегодня во главе полицейского департамента Нью-Йорка? Еврейка Джессика Тиш. Шейман Гар. Я понимаю, что не она лично выдавала разрешение, а выдает какое-то определенное отделение полиции, которое находится в этом районе. Вы знаете, Александр, я очень много лет назад, я уже как бы довольно не молодой человек, может быть, не очень старый, но я очень много лет назад служил в израильской армии. Служил в боевых частях, не в пехоте, дело не в этом. Но с того, что я делал, погибло немало арабских террористов. Я очень жалею, что погибло их недостаточно. От тех снарядов, которые я в них выпускал. А что евреи, вы говорите, евреи трусы? Нет, Александр, евреи не трусы. Если сегодня еврей будет стоять дробовиком у своей двери, его сегодня же заберут в полицию. Вспомните, что было в Бостоне, когда афроамериканцы прошли мимо дома одного из прокуроров или судьи, я не помню, адвоката, который чем-то занимался. Они просто, он с женой просто стоял.
0: Это не в Бостоне, это было в Сент-Луисе.
1: Это было не я, да, в Сент-Луисе, я извиняюсь. В Сент-Луисе, да. Это было в Сент-Луисе. Они просто стояли.
0: Они стояли, и охраняли
1: свой дом.
0: Их оправдали.
1: Их оправдали. Но вспомните, что они пережили.
0: Наум, я понимаю. Вот давайте я вам теперь отвечу. Вот я, как говорится, сделаю исключение. Значит, если будем стоять и кричать по караул и ждать полицию, мы ничего не дождемся. Понимаете, Торой мы от них не отобьемся. Вот эти задроты еврейские, которые там стоят, а я по-другому их назвать не могу. Значит, да, нужно рисковать, стоять с дробовиком, и пусть меня, блин, арестуют. А потом меня, моя же община, будет вместе вся...

0: защищать. Потому что я стоял и защищал других. Во! Мы должны это делать, даже если это против закона. Значит, мы должны идти и шуметь, и устраивать обструкцию этим, как говорится, этим правилам, которые они написали в городе, что если они не исполняют свои обязанности, если мы чувствуем intimidation, мы будем защищать себя сами. И мы должны настаивать на том, что мы имеем право это делать, что мы стоим на своей property, защищаем ее и так далее. Окей, если не с автоматом, с битами стоять. Вот если бы они хотели бы, вот на каждом крыльце стоял бы по мужику нормальному, понимаете, с засученными рукавами, с битой, у них бы очень убавился энтузиазм. Очень. А если бы еще один из них попытался бы броситься на него, ему бы выбило пару зубов, это вообще было бы замечательно. Нет, я вам скажу такую еще более крамольную мысль. Если бы, да, состоялся еврейский погром с какими-то грабежами, насилованием, поджогами, то, поверьте мне, евреи были бы более развязаны руки сегодня. Мы дождемся этого погрома, потому что мы к нему идем. Знаете, почему мы к нему идем? Потому что мы безрукие инвалиды, мы задроты. Поэтому это закончится погромом, закончится террористическим актом, закончится каким-то убийством. Скорее всего, не малым. Это этим закончится, я в этом уверен абсолютно. Типун мне на язык, но я понимаю, что я прав. И вот только после этого у нас будет карт-бланш что-то делать. Законы надо менять, настаивать на их изменении. Понимаете, стоять, охранять себя, потому что, повторяю, Тора не поможет. Вы Торой не отобьетесь от всех этих ублюдков и захамасников. Извините за оскорбление Торы. Но тем не менее, понимаете, пока, если мы будем себя вести, как, понимаете, вот эти хасиды, которые, понимаете, там в белых носках ходят, то у нас вот будет то же самое. Которые, понимаете, боятся, что он с них шляпу срывает. А если за шляпу, за срыв спляй, он бы ему в зубы дал бы, не срывали бы шляпу в следующий раз. Потащите меня в суд, давайте, потащите меня в суд. Но тогда должна вот эта еврейская община, которая набита деньгами, как мусором, должна сказать, мы защитим тебя так, что от суда места живого не останется. Будет такая защита, будет 10 адвокатов кричать во все стороны. За любые деньги. Вот что должно быть, и так далее. Понимаете, в еврейской общине должно быть, знаете, как мафиозный фактически закон. Знаете, как мафия работает? Вот давайте я расскажу, если вы не знаете. Что если одного из них посадят, они нанимают адвоката его отбить. Они содержат его семью, пока он сидит в тюрьме, пока он молчит. Если он молчит, вот эту клятву принес, и он ее соблюдает, а семья будет, как говорится, находиться на довольствии и будет получать деньги. Будет нанят адвокат, они будут тебя отбивать, они будут тебя встречать как героя. Вот это то же самое должно быть у евреев. Евреи стоят, охраняют сами себя, кого-то из них захавали, потому что какая-то сука пожаловалась. Все. Пошли в суд и отбили его. Заплатили адвокатам, заплатили в прессу, заплатили всем, кого можно. Мы имеем все возможности, мы ничего не делаем. Мы ведем настолько тихо, мы что думаем, что если мы будем ниже травы, тише воды, нас не заметят, нас всегда заметят, нас всегда найдут, выковыривают из самого поганого угла, в котором мы забились. Ну неужели не ясно? Вот именно с битой не попробовали бы, с автоматом бы не попробовали в руках. Поэтому я считаю, что вообще израильское общество, в Израиле должно быть вооружено до зубов, лучше, чем американское. А в Америке тем более должны быть мы вооружены. Потому что никто нас не пожалеет, никто за нас не заступится. Итальянцы сами бьют морду, черные сами за себя бьют морду. Поэтому в черном районе античерных демонстраций я не вижу. Вот в Скоке когда-то, понимаете, в этот еврейский городок под Чикаго, была огромная демонстрация нацистов, неонацистов. Когда-то было очень давно, лет там 40 назад, они прошли с огромной свастикой, со всеми делами, через еврейский город Скоки. Где жило очень много, кстати говоря, рекордное количество вышедших в Холокосте. Специально, чтобы их раздражать и так далее. И что, можно было бы напрямить? Нет. Нет. Но они бы не позволили это все сделать в каком-то черном районе, в каком-то черном городе. Эти бы черные бы растерзали бы этих нацистов, бы на куски бы их рвали бы, а потом бы сели бы в тюрьму. Да, сели бы. но сели бы с чистой, как говорится, совестью, за что сделали правильное дело. И, скорее всего, были бы оправданы в суде. Мы не можем больше полагаться на то, что придет какой-то дядя и будет нас защищать. Не можем. Понимаете? Не можем. Мы идем совершенно к новой Америке, понимаете, в которой жить надо с кулаками, зубами, когтями. Если вы не можете, если вы будете кричать, что «Ой, о май гад, погром!» Вас еще больше будут громить. Покричи, пожалуйста, побольше. Понимаете, вот сейчас телефон уже греется. Позвонить с жалобой в ООН. Сейчас прибежит в Кутиерыш. Заставляет, понимаете, протокол, что тебя изнасиловали. Во имя всех твоих еврейских ценностей. Добрый день, вы в эфире.
1: Ой, наконец-то, спасибо, что вы взяли мой... Я выключаю. Что вы взяли мой телефон. Я единственное, что хочу сказать, Александр, я нервничаю.
0: Саша, просто Саша.
1: Я только хочу сказать вам огромное спасибо за ваши высказывания, которые просто со слезами. Я чувствую, как ваше сердце бьется при каждом вашем слове. Я слышу, прямо душа рвется наизнанку, чтобы людям доказать, что надо делать. А народ у нас такой молчит и доволен всем. Они издеваются над нами сегодня вот этими демонстрациями. Кто-то звонит. Я хочу выключить, потому что я вам очень благодарна, что вы взяли
0: Спасибо.
1: У меня муж в больнице, и дочка вызванивает. Я хочу еще раз сказать спасибо за тех, кто молчит, которые сидят. Я бы вот пожилая женщина, я бы пошла бы тоже со всеми. Я бы пошла в суд. Спасибо.
0: Понимаете, огромное. Спасибо. Суд здесь работать не будет. Еще раз повторяю. Вы помните историю крестного отца? Да, я знаю, к чему я призываю. Абсолютно четко понимаю. Вы помните историю, с чего начинается фильм? С чего начинается роман? Что к крестному отцу приходит похоронный агент, который имеет funeral home. Он говорит, мою дочь, двое белых, американцев, итальянцев тогда считали за мусор, за грязь. Считали цветными. Их тоже точно так же расово преследовали, как всех остальных цветных. Как евреев преследовали. И смеялись над ними. Мы ее дочь заманили на какой-то там партии, на какой-то день рождения, каких-то несколько белых, там, я не знаю, англосанцев протестантского происхождения. И там они ее не просто изнасиловали, они ее еще изуродовали. Она не может говорить теперь, потому что ее челюсть подвешена на проволоке. Он говорит, я никогда не хотел, как говорится, иметь с вами дело, крестный отец. Я пошел в суд, потому что я считал себя добропорядочным американцем. Я пошел в суд, я пошел в полицию. Они только посмеялись надо мной. Судья дал им условное наказание. Этим ублюдкам. И говорит, поэтому я пришел сейчас к вам, я готов поцеловать вашу руку, понимаешь, Ангела, признать себя частью вашей организации, быть вам обязанным, но я хочу получить satisfaction, я хочу получить справедливость. Понимаете, ситуация, и эта справедливость именно оказывается этим крестным отцом, который ловит вот этих вот белых ублюдков, укладывает их в больницу на пожизненно, в инвалидное кресло. Чтобы они не просто... Нет, он не хотел, чтобы их убили, они хотели, чтобы они страдали. Речь идет вот о чем. Если вы будете спускать на тормозах, а это спуск на тормозах, то, что произошло, вот подобные демонстрации вдоль вашего дома. Это не центральная улица, это не главная городская площадь, это не столица империи. Не столица графства, не столица даже маленького городка. Не главная площадь перед мэрией. Это тихая еврейская улица со спальным районом. Они именно идут по этой улице. Они именно перед синагогой устраивают исламскую молитву. Они именно кричат то, что, как говорится, они хотят кричать, и считают, что они нельзя тронуть. Вот надо доказать, что их можно тронуть. Или, понимаете, чтобы их прохождение вдоль синагоги, вот когда там встанут вот вдоль дороги, вот перед подходом к синагоге, встанет несколько вооруженных евреев, таких сурового вида. Они не будут молиться там, они отойдут в сторонку. Вот о чем я говорю. Они просто отойдут в сторонку. Эти животные, эта мразь уважает только силу, силу и ничего кроме силы. Но нельзя все время полагаться на полицию. Мы не можем быть все время, понимаете, жидкими мускулами. Ребята, не можем. Евреи доказали себя только за счет мощи. Не только своих голов и мозгов, но и своих мускулов. Если мы совсем не можем, окей, наймите тех, кто может. Тоже в большом... Но там тогда должен быть такой железно-бетонный контракт с теми, кого вы наняли. Что если их за вас посадят, то мы будем за них стоять, как будто это сам отец Моисей, блин, с Авраамом, которого посадили в тюрьму и которого мы должны освободить. Вот какой должен быть договор, понимаете, если за вас встанут итальянцы, ирландцы, русские или кто-то другой, потому что вы сами встать не можете. Окей, файн, за нас встали. Мы вас после этого вытащим откуда угодно. Мы, ваша семья будет жить в довольстве, и ваши дети пойдут в колледж за наш счет, пока вы будете за нас отдуваться. В суде или, не дай бог, в тюрьме. Вот какой должен быть железобетонный контракт между охраной и нами. Как родные должны мы с ними быть, вы понимаете? Не просто говорить спасибо, нет, а быть вот как будто, понимаешь, вот ты член семьи, и мы за тебя встанем всей остальной общиной вместе взяты. А с Нью-Йорк Таймс, например, тем, что почему не найдется несколько еврейских меценатов, у которых, повторяю, денег вот так много, что они могут выместить всю Пятую Авеню 100-долларовыми бумажками в 20 слоев, если надо. Почему они не купят эту вонючую Нью-Йорк Таймс и сделают из нее главную еврейскую газету страны? Повыгоняют всю эту шваль, которая там засела. Вернут туда обратно Барри Вайс, которая оттуда ушла. Наймут нормальных людей, нормальных корреспондентов, журналистов, репортеров, честных людей. Просто. Абсолютно не обязательно евреев. Боже упаси. Есть полно неевреев, которые честные, здоровые, нормальные люди. И мы бы обрели бы этот голос, уничтожьте эту газету, купив ее. Выгоните всю эту шваль, это что за пулитцеровские премии они дают? Начните давать премию Эйнштейна, блин. Найдите какого-то еврейского автора, назовите в честь него, понимаете, там премия Кафки или Стефана Цвейга. Или еще каких-то еврейских авторов. Начните давать премию от их имени. Но это будет настоящая премия, а не тот вот позор, во что превратилась пулитцеровская премия, если вот этому чмо дали ее два раза. Мы не можем быть вот безучастными, безрукими вот в этой ситуации. Добрый день, вы в эфире, у вас одна минута.
2: Александр, я полностью с вами согласен, что надо руками, ногами драться. Но мы это не сможем сделать. Есть в городе организация, которая просит обратиться к нашему губернатору и просить прислать город Айс. Вот там крепкие, здоровые ребята. Вот они, конечно, справятся.
0: Причем тут, Леонид, спасибо. Но при чем тут Айс? Айс что будет, извините, заниматься охраной правопорядка, а если все эти идиоты, которые вот ходят на демонстрации, это все абсолютно законные граждане Соединенных Штатов. Что Айс будет сделать? Поцелует их всех в задницу? В чем тут Айс? И чем тем более губернатор штата Нью-Йорк, что она будет идти против своих? Да боже упаси. Я был удивлен, что столько полиции было. Полиция подчиняется этому мамдане идиоту. Ну, полиции может не быть вот как раз в этой ситуации. Мы не можем полагаться на закон, вот эти все органы власти, особенно в такой атмосфере, с такой партией, которая рулит ими. мы должны иметь свои собственные. Мы должны иметь собственные газеты, собственные премии, собственные фестивали. Не в том смысле, что мы не пригласим на них поляков или венгров, или там африканцев, или чего. Нет, пригласите всех. Но так, чтобы в ней, чтобы хоть одна сволочь откроет рот по поводу, понимаете, сионистов, все, его тут же выгнали мгновенно. Или не будут заголосовывать никого за то, что, понимаете, они поют на иврите. Окей, перерыв.
3: Дэвидсон радио.
4: Дэвидсон радио.
3: Американское радио на русском языке.
4: Радио, радио, радио. Дэвидсон радио.
5: Доброе утро, дамы и господа. В эфире очередной выпуск криминальной хроники от Александра Гранта.
6: Я вам мозги не пудрю.

0: Ну и так, друзья мои, поскольку речь в моих передачах так или иначе идет о соприкосновении человека и закона, то наш сегодняшний собеседник – адвокат Слава Черный. Слава, здравствуйте.
1: Здравствуйте, господин Грант.
0: Давайте начнем с того, что какие юридические вопросы вы практикуете в вашем офисе?
1: Добрый день, дамы и господа. В сферу моей юридической практики входят все виды телесных повреждений, связанных с автомобильными авариями, падениями на улицах, в домах, парках, бизнесах, детских площадках, получение травм по виде хоум-аттендов, нерсинг-хомов и адолт-дейкер-центров и так далее. Одним словом, я практикую все виды телесных повреждений, полученных по халатности третьих лиц. Также я подготавливаю трасты, решаю вопросы, связанные с получением компенсации за телесные повреждения для получателей SSI, и решаю вопросы с Медикейтом и с Медикером. Дамы и господа, я хочу напомнить телефон моего офиса 718-494-7100. 718-494-7100. Пожалуйста, звоните круглосуточно.
0: Мистер Черный, сегодня многие пожилые люди пользуются сервисами Home Attendant. Даже слово такое появилось в русском языке Home Attendant. Adult Daycare – это детские сады, и Nursing Home – это дома престарелых. Расскажите, пожалуйста, какие проблемы с точки зрения халатности работников этих сервисов их могут подстерегать?
1: Да, это правда. Сегодня расширены все виды услуг по домашнему обслуживанию пожилых людей. Это сервисы хоум-аттендентов. Многие посещают adult daycare центры, то, что называют садики для взрослых, а также некоторые вынуждены находиться в нерсинг-хомах. Это прекрасные и необходимые виды услуг для пожилых, но порой халатность работников этих сервисов по невыполнению ими назначенных врачами и медсестрами, порой собственная инициатива приводит к тяжелым травмам пациентов, то есть тех людей, которых они обслуживают. Пациенты рассчитывают на внимательный и правильный уход, а вместо этого оказываются на больничной койке. На многие месяца, порой уже никогда не восстанавливаются до прежнего состояния здоровья.
0: Ну, а можете ли вы привести какие-то конкретные примеры халатности со стороны работников этих сервисов, которые вы встречали в вашей практике?
1: Надо понимать, что врач и медсестра создают для каждого пациента индивидуальный план обслуживания, называется care plan. Даже малейшее отклонение от него является халатностью и приводит к тяжелым травмам, такие как переломы ног, рук, бедер, ребер, ушибы, синяки и многое другое. В моей практике встречались хоум-аттенденты, которые отказывались сопроводить клиента в туалет, в ванную, в другую комнату, поднять с постели, правильно сопроводить на прогулки, правильно выполнить просьбу пациента нерсинг-хома, создать безопасные условия пребывания в садике для пожилых, что влекло за собой травмы и госпитализацию. Наши слушатели должны знать, что в этом случае они или родственники должны немедленно связаться с адвокатом для консультации. Время является критическим моментом в успехе вашего дела. Еще раз, дамы и господа, я хочу напомнить телефон своего офиса 718-494-7100. И вы или ваши родственники могут звонить круглосуточно.
0: Спасибо. Напоминаю, что с нами был адвокат Слава Черный. И еще раз повторяю его телефон. 718-494-7100. Повторяю, 494-7100.
2: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдей Кер, 128-130 Брайтон Бич Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
6: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот реакция на то, что опубликовала «Нью-Йорк Таймс», это пишет известный блогер из интернета. Вот он пишет, Хан Мазигова зовут. «Не могу поверить, что нам приходится заниматься этим. Газета «Нью-Йорк Таймс», главное летописное издание страны, только лишь что опубликовала авторскую колонку, в которой государство Израиль обвиняется в систематическом сексуальном насилии над палестинскими задержанными. Среди прочего утверждает, что Израиль дрессирует собак для изнасилования заключенных.
8: Одним из источников издания выступает человек, который был вынужден уволиться со своей работы, после того, как несколько человек, в том числе несовершеннолетние, обвинили его в рассылке сообщений, выражающих сексуального характера. Другим источником является организация EuroMed Human Rights Monitor, группа, чей представитель был включен Израилем в санкционный список как агент Хамаса, и который публично назвал свидетельства израильских женщин, изнасилованных 7 октября, сфабрикованной ложью. The Times использует слова человека, который на вполне обоснованных основаниях обвиняет в сексуальных домогательствах к детям, а также данная организация возглавляет человеком, отрицающим факты изнасилования еврейских женщин. Все это для того, чтобы выставить обвинение, согласно которому израильтяне являются сексуальными хищниками. Это самое серьезное обвинение, которое можно выдвинуть против целой страны. Оно требует опоры на источники самой высокой степени надежности. Нью-Йорк Таймс же решила, что для этого вполне возможно раздела мнения. Этого совершенно недостаточно. Избавьте меня от ваших крокодильных слез. Те же самые люди, которые на протяжении 2 лет называли лгуньями жертвы изнасилования 7 октября, которые внушали нам, что лозунг «Верьте женщинам» сопровождается сноской оговоркой, если речь идет о еврейках, теперь будут со слезами на глазах делиться этой статьей. Им никогда не было дела до проблемы сексуального насилия как такового. Им было важно лишь то, на кого это насилие можно повесить. Я вообще вовсе не хотел тратить свой день на написание текста об этом. Но когда крупнейшая газета в мире занимается подобным отмыванием клеветы в адрес моего народа, молчание становится соучастием. Абсолютно верно. И то, что мы видим, что международные организации плачут крокодильными седами по поводу палестинцев, арабов, мусульман и так далее, и не замечают ни евреев, ни черных, допустим, христиан в Африке, которых убивают, и так далее, и тому подобное. Они не видят, понимаете, не плевать, понимаете, после этого на то, что они считают нужным по этому поводу сказать, потому что это де-факто выборочное правосудие, выборочная справедливость. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
9: Доброе утро. 38 лет живу в Буропарке среди ортодоксальных евреев. У вас неправильное представление о них. Они молодцы, они один за всех, все за одного. Не дай бог, что-то случается, это туча чернодежих евреев собирается вместе, и это... И эта туча не боится ни пистолета, ни ножа, ничего. Они голыми руками будут душить любого, кто посягнет.
8: Окей, где они были? Окей, Эдуард, давайте вот этого Асану перестанем петь им. Где они были тогда, вот когда эта демонстрация была? Где они были? В Буропарке? Нет, в Буропарке быть не надо, надо было быть на этой улице.
9: Здесь ни одна
8: До свидания. Меня не волнует, что они не были где-то там, когда они должны были быть там, где идет эта демонстрация. Стоять вдоль улицы, вот эти вести в черных шляпах. Своим числом подавлять, даже если без бит. Где они были? В Буропарке или в Вильямсбурге? Меня они не волнуют. Добрый день, вы в эфире.
10: Добрый день, Александр. Я слышал, вы говорили про то, что евреи на сегодняшний день будут прятаться. Так я вам скажу, я один из этих ортодоксальных евреев. И я принадлежу к ортодоксальной синагоге. Я владею оружием. Я когда пошел покупать свое оружие и патроны, вы бы видели в очереди, которая была на улицу выходила, стояло человек 20. Из них большинство евреев. Если вы поедете в One Police Plaza, вы увидите, сколько евреев.
8: Прошу прощения, как вас зовут? Прошу прощения, как вас зовут?
10: Ефим.
8: Ефим, я рад, что вы не один, что вы купили оружие, что вы вооружены, что вы так думаете. Проблема заключается в том, что если вы и такие, как вы, вот в тот момент, когда нужно, а это все общины касается и ортодоксальной, неортодоксальной, религиозных, нерелигиозных, любых, не находитесь вот вместе с ними, где идет эта демонстрация, вот если бы вы стояли там даже безоружные, вот просто, допустим, в еврейской одежде, стояли бы рядом и готовы были кулаками хотя бы, как говорится, постоять за свое имя, за свое племя, за свою религию, вот тогда бы этого разговора не было. Вас там не было.
10: Я не совсем с вами согласен.
8: Я понимаю, что вы не согласны. Понимаете? Я понимаю, что вы не согласны. Пока не будет всеобщего какой-то вот организации помощи, которая вот была как у мэра Кахана когда-то сделана, мы пришли обратно к тому же самому. Мы должны иметь отряды самообороны. Мы должны иметь отряды, intimidation, можете называть так угодно, которые просто будут стоять рядом и будут показывать, что они не просто так свой хлеб едят. И это только маленькая часть. Поверьте, на нас нападают уже в газетах центральных. Вы хотите что дождаться, чтобы был, да, этот погром? Он будет. Он будет. Знаете, почему он будет? Потому что вы сидите дома. Он будет в Нью-Йорке, скорее всего. Или будет какое-то очередное убийство, которое почему-то, или нападение на синагогу, будет какой-то сумасшедший, который слишком наслушался всего этих криков, понимаете, злобных евреев. Видите, если на улице уже кричат, посмотрите на этих вонючих носатых, почему их вообще посылают на фестивали? Понимаете? Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
11: Алло, здравствуйте. Меня зовут Анна Шварцман. Я 100% с вами согласна. Значит, такое дело. Я каждую неделю по Зуму слушаю русскую передачу. И когда вот бывают разные события, я педагога, который нам все это рассказывает, много раз спрашивала, почему вы не принимаете участие? Почему вы не ходите на демонстрации? Они говорят, вы знаете что? Бог все это разрулит.
8: О, у нас Господи, чудо... Бог! Да, я, да, я не могу это слышать больше. Бог, Тора, я не хочу слушать даже это. Ну.
11: Да, я понимаю. Вы мне только подскажите, что мне делать, как объяснить этим людям, что это.
8: Им вы объяснить серьезно не можете, если они так говорят, значит, они уже безмозглые, значит, они пойдут в печь, когда им скажут идти. Все, что я могу им сказать, все. Они безнадежны тогда, если они так говорят. Вот организацию надо делать. Понимаете?
11: А как?
8: Спасибо. Как? Очень просто. Евреи должны собраться серьезными деньгами. Купить, например, газету «Нью-Йорк Таймс». Объявить о том, что собирается новая еврейская организация, боевая, которая будет учиться восточным единоборствам, которая будет охранять еврейские объекты с битами, не обязательно даже с огнестрельным оружием, с кастетами. Будет уметь драться, понимаете? Там будут, например, понимаете, просто нанятые люди, допустим, не евреи, которые готовы, как говорится, послужить в этом деле. Вот что должно быть. Мы представляемся очень легкой добычей для всего этого сброда, который идет по улице. Легкой добычей к нам можно подвести и сорвать эту черную шляпу с кого-то, и он будет только стоять и ныть по этому поводу. А чтобы догнать этого козла, который тебе сорвал шляпу, и дать ему головой его об асфальт. Вот это, что, это кому-то грозит? Да нет, он начнет кричать, шуметь, он начнет размахивать торбой, понимаете, с молитвенником. Вы меня извините, товарищи религиозные, но вот настолько нюнями быть нельзя. Просто нельзя. Мы живем, понимаете, в состоянии того, что мы в одном шаге от того, что, понимаете, нас начнут убивать на улице. И мы будем, и, понимаете, и вот если так говорить, что Бог там что-то разрулит, значит, мы готовы опять идти в печь. Добрый день, вы в эфире.
12: Добрый день. Значит, что такое изнасилование? У евреев это большой грех. Вот бар-мицва, это с чего началось? 13 лет брат, которого забрали обманом девушку, сестру, и, значит, там изнасиловали. А потом он сказал, что я женюсь. Они вырезали 13-летний, твои ребята, они вырезали весь город. Все население. Поэтому вот сейчас идет это бар-мицва. И вот это надо...
8: Спасибо. Ребята, понимаете, это не вопрос со мной. Это не вопрос того, что я, вот, понимаете, здесь уперся рогом и призываю к насилию. Я призываю к бдительности. Я призываю к тому, что в свое время был вот Битар в Одессе. Почему? Потому что они поняли, что, понимаете, знаете, вот есть вот этот фильм, вот недавно буквально, 2017 года, Death Wish. Там играет Брюс Уиллис. И там есть одна фраза, которую ему говорит его father-in-law, у которого только что убили дочь и его жену, вот этого Брюс Уиллиса. И он говорит, ждать полицию, когда что-то произошло, это как ждать в курятнике полицию после того, как лиса уже своровала кур. Если мужчина, это фраза там есть, возьмите, поставьте, мужчина хочет защищать то, что это его свое, он должен защищать сам. Вот и все, что я говорю сегодня. Мы должны это защищать сами, а полиция прибывает всегда после событий. Ну, в данном случае, слава богу, они были, но все равно. Вот о чем я говорил сегодня. Мы эту тему продолжим. Всего доброго.

0: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Вести 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином намерен попросить его открыть Китай для американских компаний. Вместе с Трампом в Пекин летят главы нескольких крупных фирм, в том числе гендиректор NVIDIA Джейсон Хуанг, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ордберг, главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон и глава BlackRock Ларри Финк. Поездка запланирована на 13 и 15 мая. Центральными темами встречи с Си станут пошлины, а также ситуация в Иране. К концу года Трамп ждет председателя КНР с ответным визитом. Из-за тупика в переговорах между США и Ираном и сокращения внутренних запасов нефти цены на топливо сохраняют тенденцию к росту. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона бензина в Нью-Йорке увеличилась на 9 центов, достигнув $4.65. В Нью-Джерси зафиксирован рост на 10 центов до $4.52, а на Лонг-Айленде цена составила в среднем $4.53. Самая высокая стоимость бензина отмечена в Калифорнии – $6.15, в то время как в Оклахоме зафиксирован минимум. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары в своих биллах за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета за электричество могут достигнуть $778. При этом каждая шестая семья уже имеет задолженность. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program HEAP. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер, его также бесплатно установят. Вчера стало известно о смерти Владимира Молчанова, автора и ведущего популярного в 90-е шоу «До и после полуночи». Программа переформатировала советское телевидение. Впервые ведущий заговорил со зрителями на человеческом языке. Молчанов много лет боролся с онкологическим заболеванием, а недавняя семейная трагедия смерти единственной дочери Анны окончательно подкосила его здоровье. Эфир ведущий выходил до середины 2015-х, после чего сказал, что не хочет иметь ничего общего с современной журналистикой, где царит дословно дегенератизм и уродство.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке пасмурно, днем воздух прогреется до 69 градусов по Фаренгейту, плюс 21 градус по Цельсию, относительная влажность воздуха 70%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 13 мая. Вчера на бирже был средний день. Индекс Dow Jones поднялся на 56 пунктов, 0,1%, 49761. Зато Standard & Poor's 500 потерял 0,15%, и NASDAQ упал на 0,7%, транспортный индекс. И Russell 2000, индекс маленьких компаний, оба индекса потеряли 0,9%. Сегодня Brent Oil минус 11 центов, $107.66. Стоит 1 баррель Brent Oil, золото плюс 4,20, $4,689.90 стоит унция золота, серебро 86,84 за унцию, 1 евро равен доллару 17 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,14%, за 10 лет можно получить 4,485%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,41%. За границей сегодня Англия минус 0,1%, Франция минус 0,5%, Германия плюс 0,4%, Швейцария небольшой плюс. В Азии японский Никей поднялся на 0,8%, Шанхай плюс 0,2%, Гонконг плюс 0,15%. Наша биржа, похоже, откроется сейчас следующим образом. Мы видим, что Standard & Poor's 500 показывает минус 1 пункт, Dow показывает минус 262 пункта и NASDAQ плюс 60 пунктов. Ситуация 5 минут назад была намного лучше, но только что объявили, что за апрель месяц инфляция поднялась на 6% вместо 4,9%, и это намного хуже, чем ожидалось. Только за один месяц цены, которые платят производители, выросли на 1,4%, намного больше, чем 0,5%, которые ожидали экономисты. И это сыграло свою роль, поэтому биржа развернулась и идет пока в отрицательном направлении. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиции, инвестиционные банки. Nvidia надо покупать, и опять Nvidia сегодня поднялась. Apple, с ней будет все хорошо, новый таргет $325. KE Holdings можно покупать. Wendy's покупать, Sensata Technologies покупать. Micron покупать, новый таргет $950. Еще один банк сказал, что надо покупать Nvidia, и сказал, что они дойдут до $320 за одну акцию. Concept Therapeutics надо покупать. Zebra Technologies будет вести себя очень хорошо. Это новый банк выпустил новую статью и сказал, что они дойдут до $305 за акцию. CoinShares будет вести себя хорошо. Advanced Micro надо покупать. Akamai покупать. Best Decade Corp покупать. Desis будет вести себя хорошо. Unusual Machines хорошо. И Heiko можно покупать, Mosaic будет вести себя хорошо, Venture Global хорошо, Under Armour надо держать, Amazon можно покупать, Mastec покупать, Optimum Bank Holdings тоже можно покупать, BioAge Lab покупать, Johnson & Johnson будет вести себя неплохо, и Integer тоже будет вести себя хорошо. Цены сегодня с утра, которые изменились. EcoStar поднялся на 4,5%, Alibaba, китайская компания, упала на 3%, Next Power подскочила на 14%, Birkenstock упал на 5,5%, Karman упал на 8%, Micron и Nvidia прибавили 3,5-2%, Resida Technologies плюс 9%, упали, извините, на 9%, Platonix сегодня с утра поднялся, они попадают в S&P 500, Lumentum плюс 4,5%, Corning плюс 4% и Wix.com упал на 15%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Национально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
1: «Анкор».
0: Премьера спектакля
1: «Сделка».
0: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
1: Премьера спектакля «Сделка».
0: Театр «Анкор».
1: Впервые в Нью-Йорке.
2: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
1: Театральная гостиная.
2: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
1: Билеты на сайте
2: theater.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
4: Ждем вас.
5: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: Davidzon Radio.
0: Мы любим Нью-Йорк.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам огромное за то, что настроились на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidzon Radio, www.davidzonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Пострицкая, за пультом Акмаль Тахиров. Мы его уже, кстати, сегодня поздравили. У Акмаля сегодня нашего день рождения. Это самый лучший звукорежиссер в мире, которого я знала за свою жизнь. Напротив меня тоже известный, знаменитый доктор Михаил Лискер, руководитель Центра восточной медицины. Он иглотерапевт, к тому же. Номер телефона центра 718-339-6425, 718-339-6425. Центр расположен в самом центре Бруклина, в самом сердце Бруклина, по адресу 1957 Кони Айленд Эвеню. Итак, здравствуйте, доктор.
3: Доброе утро, Наташа, доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Happy birthday, Акмаль. И еще у нас нововведение, мы сразу призываем вас звонить в прямой эфир Davidzon Radio по телефону 718-303-9090, 718-303-9090, звоните, пожалуйста, в прямой эфир Davidzon Radio, задавайте ваши вопросы касательно здоровья, говорим о самом важном, что у нас есть, о здоровье, 718-303-9090, диагнозы вы пока еще не ставите, да, онлайн,
3: но смотри, вот есть китайская медицина, какой я занимаюсь. Занимаюсь много лет и занимаюсь обычной медициной. Значит, у нас Центр восточной медицины и западной медицины под одной крышей. Мы пытались объединить самое лучшее, что было в двух лагерях в этой стране. Лагерь альтернативной медицины почему-то противопоставлен западной. Совершенно напрасно, потому что методы, которые используются в восточной или традиционной медицине, совершенно абсолютно имеют право иметь на жизнь, потому что некоторые из них лучше. Вот, к примеру, я вам расскажу о диагнозах. Вот в китайской медицине, в китайской восточной медицине диагноза как такового нет. Есть причина заболевания. Причина общая. То есть организм весь по какой-то, скажем, линии прошел сбой. И этот сбой выражается в тех или иных симптомах. В восточной медицине это дисбаланс. Дисбаланс его организма. А в западной медицине диагноз. Поэтому можно спокойно использовать термины восточной медицины по радио. Потому что мы говорим о... Да-да, то есть как бы я ничем не рискую легально абсолютно. Более того, господа, если вас интересует, как же ваши симптомы, которые у вас есть, предположим, связаны с тем или иным дисбалансом, у вас есть возможность, во-первых, позвонить сюда, спросить, могу ли я помочь.
2: 7-8-3-9-0-3-90-90.
3: А во-вторых, вы можете прийти к нам и совершенно бесплатно побеседовать со мной. У нас центр существует много лет, я открыт ко всему. Нет у меня никаких закрытых вопросов. Опять же, повторюсь, в восточной медицине диагнозы – это некий дисбаланс, или это только симптомы. И, соответственно, есть какие-то причинные явления, которые есть, глубинно причинные явления, которые есть в вашем организме, которые приводят к тем или иным симптомам. Поэтому, если вам все-таки интересно разобраться, есть способы лечения или способы исправления этих дисбалансов. Опять же, я пропагандист здорового образа жизни.
2: Популяризатор.
3: Ну, пропагандирует здоровый образ жизни, скажем так. Вот, и основа этого здорового образа жизни – это ваше дыхание с точки зрения восточной медицины. Есть два пути, как вы можете добраться до первой причины – через ваше дыхание. Потому что без вдоха вы не проживете больше, чем там, 4 минуты, предположим. А вот все остальное вот, можно долго тянуть. Что и происходит с вашими механическими заболеваниями.
2: 718-303-9090, звоните в прямой эфир, Davidzon Radio, пожалуйста, не стесняйтесь, собирайтесь с мыслями, мы ждем ваших звонков, доктор ответит на любой интересующий вас вопрос касательно здоровья. 718-303-9090, доктор Лискер, напротив меня, руководитель Центра восточной медицины, иглотерапевт, звоните в прямой эфир, набирайте номер прямо сейчас, 718-303-9090, а я спрошу вас, традиционно об уникальных методах в арсенале центра, пожалуйста.
3: Ну, уникальные они старые, тем они и уникальные, конечно, потому что мы используем...
2: Проверенные
3: временем. Скажу следующее, что вот традиционно наше это все... Вот наше, спросили, что же наше все? Наше все это банки, господа.
2: Я думала, Google.
3: Нет, баночная терапия, которая испокон веков используется в восточной медицине. На территории нашего бывшего Советского Союза банки в основном применялись при заболеваниях легочной сферы. Ну, то есть, например, человек кашлял, к примеру, проблемы с дыханием. А вот в восточной медицине они пришли по шелковому пути, кстати, на территории Советского Союза бывшего. Все страны, которые имеют, в том числе и Турция, например, баночная терапия имеет китайскую основу, и она используется не только для дыхания, а вообще при всяких болевых синдромах. Банки усиливают кровообращение. И опять же говоря о том, что как же можно исправить, вот через кровообращение ваше кровеносное русло, ваши сосуды, это очень важный, важный путь, как бы вас исправить, если что-то происходит. То есть мы используем такие методы, как банки, иглотерапия, физметоды. У нас есть физиотерапия, есть мануальная терапия, есть обычная терапия. Обычная, имею в виду, естественно, поход к доктору и теплое сердце наших докторов, которое поможет вам исправить то, что у вас есть, это тоже. Но, опять же, повторюсь, мы пытаемся идти по пути поменьше лекарств, побольше физметодов, побольше самолечения, кстати. Привлекаю, убеждаю человека, что вы сами, ваше здоровье в ваших руках, можно что-то изменить самому. И, естественно, вы являетесь центром вашей вселенной, не кто-то там, не какой-то доктор, кто может управлять этим процессом, который сидит на большом пьедестале и управляет как Бог. Нету, Бог один, а доктор только его руки. Вы все равно являетесь центром вашего лечения, вы должны сами знать. Я поощряю этим наших людей к тому, что вы сами должны изучить свои проблемы и должны сами попытаться с ними разобраться. Ну и с помощью нас, естественно, докторов. Давайте ответим, кто-то звонит.
2: Доброе утро. И
3: доброе
2: спасибо
3: утро,
2: вам за звонок. Вы первая ласточка.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: У меня вопрос. Лечится ли в вашем офисе такое повреждение, как брахиоплексопати после разрыва брахиального плексуса нервов?
3: Да, ну смотрите, у нас плечевой сустав, это самый сложный сустав организма, там 5 соединений, и, к сожалению, если что-то происходит нарушение, опять же, мы используем наши руки, в зависимости от того, конечно, какие вы правша, левша, естественно, это сильно мешает вашей жизни. Поэтому один из способов лечения, если полный разрыв, то, к сожалению, можно какой-то степени только помочь. А если частичный разрыв, естественно, можно помочь серьезно. И, в принципе, если есть нарушение работы плечевого сустава, можно помочь серьезно. А в китайской медицине, кстати, используются вот и банки, пиявки, о которых мы сегодня не говорили, но вот герудотерапия является вот неким stem cell therapy, который используют сейчас все направо и налево. Но вот она не есть истинная stem cell терапия, но вот есть... способы с помощью пиявок или герудотерапии, когда вы можете восстановить часть повреждения. Опять же, мне тяжело ответить. Придите, я вас посмотрю совершенно бесплатно, скажу, что я могу сделать.
2: Спасибо вам большое за звонок. Приходите по адресу 1957 Кони Айленд Эвеню, 1957 Кони Айленд Эвеню, телефон Центра Восточной Медицины. Запоминайте или записывайте 718-339-6425. Напротив меня доктор, иглотерапевт, руководитель центра Михаил Лискер. Вот. Почему, я хотел про герудотерапию спросить, почему пиявки популярны?
3: Вернулась Лона, сейчас, опять, я много раз говорю об этом, о том, что герудотерапия является старым, проверенным, тысячелетия проверенным способом, а волнами оно было, использовалось человечеством, волнами имеется в виду, было очень популярно в средние века, потом было забвение небольшое, потом опять стало популярно в начале прошлого века. Кстати, вот хирург Пирогов, кстати, был один из тех, кто использовал пиявки на территории бывшего Советского Союза, и были созданы даже фабрики по производству, они сейчас есть в разных странах мира. Пиявки используются человечеством много тысяч лет. И это, опять же, вернулось благодаря пластическим хирургам, которые вернули способ за счет того, что восстанавливается кровообращение в поврежденных тканях, вот с помощью их пришивают какие-то большие оторванные, пришитые органы, например, руки, ноги, лицам. Вот если вы видите операцию удивительную, которую люди восстанавливают, то все с помощью пиявок. То есть восстанавливается кровообращение. Почему это происходит? Почему пиявки конкретно? Вот есть исследование, вам интересно заглянуть не в грязный интернет, а есть такой Medline, это медицинская библиотека, где собраны статьи по исследованиям всяким, в том числе пиявка. Можно выбрать, например, гирудотерапия и воспалительный процесс, например, коленного сустава. Так вот, оказывается, если вы прочтете эти статьи, там процент удачи или процент помощи выше, чем, например, у физиотерапии. То есть, или же есть такие вот операционные методы лечения, например, нарушение работы мениска. Делают операцию, чистят там специально. Есть артроскопия, когда надувают сустав, чистят. Вот там успех, они сравнивали, например, воспалительный процесс и гирудотерапия, и вот, например, последствия после артроскопии. Так вот, оказалось, что гирудотерапия выше, лучше работает, чем оперативный метод. То есть, если вы хотите избежать операцию, если это возможно, естественно, что не всегда можно. Вот один из способов терапии – это гирудотерапия. И она у нас есть. Приходите. Есть пиявки совершенно официально. Мы покупаем их на фабрике. Пиявки, кстати, одноразовые. Ну, как одноразовые? Мы их используем один раз на пациенте. Либо отдаем пациентам, либо они усыпают у нас под действием алкоголя. Так что, господа, если вас интересует это, приходите, посмотрите.
2: Приходите по адресу 1957 Coney Island Avenue в Бруклине. 1957 Coney Island Avenue в Бруклине. Телефон Центра Восточной Медицины 718-339-6425. 718-339-6425. Доктор Лискер у нас сегодня в гостях. Иглотерапевт, доктор, руководитель Центра Восточной Медицины. Говорим о самом дорогом, что у нас есть на свете. Это...
3: Ваше здоровье,
2: конечно. Как
3: ваше настроение, ваша
2: как,
3: любовь.
2: Как себе. Приумножить, конечно, конечно.
3: А нужно себя любить. И через себя любить, любить всех остальных. Поэтому наш девиз, господа, нужно относиться к себе бережно, а к своему здоровью, естественно, тоже. Обычно наши люди, мы живем...
2: Наши люди в булочную. Нет,
3: мы в большом находимся напряжении и ритме. Жизнь наша... как клетка, которой нужно быстро двигаться.
2: Что же у вас сегодня за экзистенциальное настроение?
3: А у нас наступает теплое право времени, и у нас скоро будет цигун на пляже. Это дыхательная гимнастика. И у нас, вы можете, кстати, в классах бесплатно совершенно дыхательной гимнастики, которая у нас есть по вторникам и четвергам, то, что называется цигун, или дыхание по бутейка, или дыхание по стрельникову, все это цигун. Приходите, посмотрите. Пару минут упражнений, вы увидите разницу в вашем состоянии, в вашем самочувствии до дыхания, до упражнений с дыханием.
2: Открываются пляжи, кстати, в эти выходные.
3: Ну вот чудесно, официально. Приходите. Я думаю, что вот через воскресенье уже будет тепло совершенно. Мы опять же вернемся к нашим упражнениям. Я напоминаю, господа, по воскресеньям в 8 утра в районе 15-го Брайтона у нас будет скоро классы дыхательной гимнастики. А за информацией вы можете обратиться в наш офис, вам расскажут.
2: Обращайтесь по телефону 718-339-6425, 718-339-6425, 1957 Coney Island Avenue. Это место расположения центра. Мы продолжим, у нас буквально 3 минуты. Мы хотели сегодня еще поговорить про
3: ноги,
2: наши
3: вот.
2: Конечности.
3: Я хотел сказать, что да, вот мы говорили о том, что вот почему упражнения или же забота о ваших мышцах и ваших суставах ног важнее, важно, вернее, для вашего организма. Потому что ноги – это все-таки корень жизни. Это огромная, большая группа мышц, которая, самая большая группа мышц, которая есть в организме, помогает сердцу двигать кровь туда-сюда. И то есть, если ваши ноги крепкие, то, поверьте мне, ваше здоровье будет тоже крепким. И для этого существует, опять же повторюсь, есть дыхательная гимнастика. Смотрите, вот все китайские упражнения. Если вы выйдете в парк рано утром, ну, часов в 7 утра, любой парк, который находится, например, в Мидвуде, любой парк, который даже в Бруклине, любом парке, вот это 7-8 утра.
2: Участие вы увидите... Хелли-парк, я замечал.
3: Да-да, вот просто вы увидите группу сеансы, китайцев, да. Которые имеют, тем более, что вот сейчас президент наш посетил Китай.
2: Еще не посетил.
3: Ну, вот посетит, скажем.
2: Да, с 13 по 15 визит.
3: Ну, 13 уже наступило сегодня. Да, поэтому, господа, вот смотрите, почему дыхательная гимнастика вот для китайцев существует, опять же, тысячелетия. Медленное движение, стоя на ногах, все эти стойки специально есть для того, чтобы укрепить свое здоровье через ноги. И, опять же, смотрите, если вы посмотрите на спортсменов, которые есть, ну, занимаются martial arts, ноги самый сильный орган, то есть ноги колонны. Поэтому, господа, существует группа заболеваний, которые мы считаем, что нужно в первую очередь вылечить. Например, заболевания, которые связаны с суставами ног. Мы это лечим. Приходите, артриты, всякие коленных суставов, пожалуйста. И есть еще связи, например, с кровообращением. Опять же, к явке. У нас кровообращение и гирудотерапия – вещь, которая работает. Работает, опять же, проверенная. Есть специальные растяжки, движения, приседания. Дома, пожалуйста, приседайте 100 раз в день. Если вы это сделаете, вы совершенно будете здоровы, я вам обещаю.
2: Мы, надеюсь, успеем буквально по касательной пройтись Red Light Therapy.
3: Ну вот у тех людей, у которых невропатия, сейчас появилась новая. Невропатия – это когда есть онемение в ног, в ногах. Вот появился новый способ лечения с помощью красного лазера. И у нас он есть. Промышленный, приходите, посмотрите. А может, ответим еще?
2: Спасибо вам, что позвонили. Здравствуйте, вы просто в последний вагон успели вскочить.
5: Быстренько, да, здравствуйте. Вопрос, да. Меня зовут Алистина, и я хотела буквально два слова сказать, что Михаил, он не просто настоящий профессионал, он еще добрейший души человек.
3: Спасибо, Алистина.
2: Спасибо огромное. Спасибо.
3: Ну, мы убегаем из эфира. Спасибо огромное, что позвонили.
2: А сколько это стоит, такая хвалебная ода?
3: Я даже не знаю, сколько стоит доброе сердце,
2: Наташа. Оно бесценно.
3: Господа, я считаю, что часть нашего лечения – это доброе сердце, естественно. Алистина, спасибо.
2: Спасибо огромное, Алистина, конечно. Иронизируем. Вам большое спасибо. 718-339-6425, номер телефона Центра Восточной Медицины, 718-339-6425. Центр находится по адресу 1957 Кони Айленд Авеню в Бруклине. До новых встреч. До свидания.
3: Будьте здоровы.

0: 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп признался, что не стал бы покупать билеты на матчи предстоящего чемпионата мира по футболу из-за дороговизны. Хозяин Белого дома обратил внимание, что билеты на матч между США и Парагваем стоят около $1000. «Я не знал об этой сумме», — сказал Трамп. Чемпионат мира состоится в период с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах сразу в трех странах – Америке, Канаде и Мексике. В Нью-Йорке летом организуют 5 бесплатных фан-зон. В этом объявили мэр Заран Мамдани и губернатор Кэти Хокул. Фан-зоны откроются во всех 5 бора города. Там будут крутить прямые трансляции матчей, продавать еду и напитки. Вход будет бесплатным. Основные площадки откроются в Квинсе, на Манхэттене, Бронксе, Стэттен-Айленде и Бруклине. При этом сами матчи турнира пройдут на стадионе MetLife. Запланированы 8 игр, включая финал. Одновременно вокруг Мундиаля растет критика из-за высоких транспортных расходов. Поездка на пригородном поезде до стадиона может обойтись болельщикам примерно в $150. Политики считают, что расходы не должны перекладываться на плечи жителей и требуют от ФИФА взять часть затрат на себя. Несмотря на это, власти ожидают, что чемпионат принесет значительную прибыль и привлечет большое число туристов. Автокредиты становятся все более серьезной финансовой проблемой для жителей нашей страны. По данным нового исследования, общий объем задолженности за автомобили достиг 1 триллиона 680 миллиардов. За последние 7 лет показатель вырос почти на 40%. Сегодня каждый четвертый выплачивает кредит или лизинг за авто. Средний ежемесячный платеж превышает $680. В 2018 году он составлял около 500. Эксперты объясняют ситуацию ростом цен и высокими процентными ставками. Средняя стоимость новой машины приблизилась к 49 тысячам, а доступных моделей дешевле $20 000 на рынке почти не осталось. Особенно тяжело приходится семьям с низким доходом. Все чаще покупатели оформляют кредиты сроком на 7 лет и более, чтобы снизить ежемесячную нагрузку. Растущие расходы вынуждают людей экономить на продуктах и аренде жилья. Дополнительное давление создает и подорожание топлива на фоне конфликта вокруг Ирана. Пивоварня из Британии прекратит выпуск и продажу крафтового пива «Джан Лемон» под давлением юристов вдовы музыканта Джона Леннона Йоко Оно. Владельцу Арельену Пикару пригрозили штрафом 100 тысяч евро единовременно и еще по 1500 за каждый день использования названия. Этикетка с карикатурным Ленноном в очках лимонных дольков и надпись «Get Back». Посылка к хиту «Get Back» задумывалась как безобидная дань музыканту, но вдова сочла это насмешкой. Оставшиеся 5000 бутылок разрешено распродать до 1 июля. Это не первая победа Оно в борьбе за имя покойного мужа. В 2017 году она добилась переименования польского лимонада «Джан Лемон» в «Ан Лемон», а затем судилась с другими компаниями, использовавшими схожие каламбуры. Уже несколько лет 92-летняя Оно передвигается в инвалидной коляске. Она также покинула Дакота Билдинг близ Централ-парка и переехала жить на ферму на севере штата Нью-Йорк.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Друзья, вас поздравляет с праздниками центр общения, центр движения, центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет отдал Дейкер 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
17: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
18: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
19: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
20: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем всех вас на территории программы «Договорились». Договариваться становится все сложнее и сложнее. Разговаривать просто так намного проще, хотя для некоторых это тоже большая проблема. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. На дворе май, и это прекрасно. Не потому, что свадьбу не надо в мае, будешь маяться, а потому что, ну, для нас с Акмалем май — это вообще святой праздник, да, Акмалюшка? Мы с тобой и в этом плане братья по крови. Вот, а вообще погода, весна, все чудесно. Как говорится, дожились мы до тех времен, когда так-так-так-так-так сказал бедняк. Сейчас я вам объясню, почему такое вступление. Значит, мне днями 10-летний ребенок, девочка, задает вопрос, который меня застал врасплох. Думаю, вот этот вопрос я просто не то что запомнить, я его должна записать и задать в эфире. Она меня спрашивает: ты вот кем хочешь быть, умной злюкой или глупой добрячкой?

Да, это моя подружка. Вы вместе учитесь? Нет. Вы вместе ходите на танцы? Нет. Это твоя соседка? Нет. А кто это? Где она живет? Она мне бах, значит, и пальцем тычет в телефон. Катарина – это искусственный интеллект. Это вот наша близкая подружка, она говорит. Наша – это мама. Моя мама ее тоже хорошо знает. Я, конечно, обалдела. И мне вот подумалось, что это вот тоже такая ассоциативная связь. Вот Клавдия Ивановна Шульженко спела живым голосом, без всякого такого какого-то грандиозного вокала. Тепло, нежно, навсегда, навечно. Все те, кто помнит, кто умеет слышать, чувствовать, воспринимать. А сегодня совсем другие времена. Вообще, когда-то еще на заре моей юности, я помню, мы мечтали встретить гуманоидов. Это было слово у всех писателей-фантастов. Такие огромные глаза, серебристые комбинезоны, тарелка над Нью-Джерси, какой-то загадочный луч света. Все тарелками пугают, да? И Голливуд буквально десятилетиями готовил зрителя к контакту с внеземным разумом. У нас вот в Конгрессе это дело обсуждается. А потом вот человечество как-то все это дело перепутало с ног на голову и начало производить гуманоидов самостоятельно. И теперь эти гуманоиды, значит, приходят к нам не с Марса. Они приходят, вот это USB-порт называется, да, какой-то девочки, Катарина. И буддийские монахи давеча пошли совсем вперед. Они создали нейросеть. Вчера вот в новостях было. Нейросеть отвечает голосом умерших учителей. И вы задаете вопрос, и электронный монах с абсолютным спокойствием объясняет вам смысл страдания. Ну, это просто изумительно. Раньше как было? Человеку надо было поехать в Тибет, сесть в позу лотоса, замолчать там на 3 недели, не есть, не пить, искать просветление. Сейчас все хорошо, нажал кнопку и привет семье. Просветление обнаружилось в подписке. Особенно у кого там премиум-версия, без рекламы. В Японии, вот не дали, как сегодня Сева рассказал, и я рассказывала в новостях, кошки-роботы для одиноких людей мурлычат, реагируют на голос, кивают головой. Они даже умеют скучать, если на них долго не обращать внимания. И в очередной раз возникает у здравомыслящих людей вопрос. А вообще сегодня некоторые живые люди способны на такое участие? Сопереживание. Скоро будем читать новости. Кошка-робот ушла от хозяина к более эмоциональному и стабильному владельцу. А как вот это вот искусственный интеллект-двойник? Это вообще какая-то, как сказал бы Виктория Монблит, поэма. Поэма безумия. Человек умер, цифровая копия живет. Он, там есть такие вот у очень многих людей, очень многие семьи, я знаю, есть такой семейный чат, они общаются, члены семьи, друг с другом постоянно, чтобы быть в курсе, что у кого случилось, кому забрать ребенка, там кто что поел и так далее. И тут вот человек, которого уже нет на земле, пишет: «Доброе утро, не забудь выпить магний и витамин D». То есть, просто все предложения он пишет так, как писал бы человек живой. И он даже может обижаться, вот у кого более усовершенствованная версия, эти нейросети, они могут обижаться. Они могут иронизировать, у них есть сарказм. А нормальный еще живой, он как-то подзабыл, что вот этот вот с иронией и сарказмом, который про магний напоминает, он уже давно на кладбище. А электронная версия в семейном чате принимает активное участие. И создается впечатление вообще, кто кого лепит.

0: кто кому что втуляет. Просто мы ведь до чего дожили, прогрессивные я имею в виду. Мы не создаем технологии, мы ищем вот все время вот этот вброс адреналина, чтобы не чувствовать одиночества, мы боимся тишины, мы вот боимся самих себя, нам все время скучно. А недавно была новость, не помню, то ли в Китае, то ли в Южной Корее, значит, гуманоиды, люди-гуманоиды, роботы, значит, они будут присматривать за постояльцами домов престарелых, там по уходу на дому будут делать работу, сиделками работать. Они напоминают вовремя лекарства, давление измерить, там, поднять кровати, вызвать врача, поговорить могут, если есть такое желание у клиента, у пациента. И возникает вопрос, робот-то, он же терпеливее, он же добрее, он внимательнее намного, чем некоторые живые родственники. Они вообще, роботы, не обижаются на своего владельца, на своего пользователя. И начинается вот это вот, мы живем в мире научно-фантастического фильма. Собаки-поводыри, вот, пожалуйста, заменяют их роботы-гуманоиды. Вводят людей незрячих через дорогу. Читают книжки вслух. Могут читать новости. Рисуют картины быстрее художников. Пишут музыку быстрее композиторов. Могут работать диктором с такой интонацией, что ведущий просто нервно там курит в сторонке. Хорошо обученный, имеется в виду. Раньше люди дрожали от того, что машину, там, помните, эти все ЭВМ и прочее, невозможно будет остановить. Теперь дети десятилетние боятся, что у них на 10 минут отнимут гаджет, и мама скажет ребенку: иди спать, потому что Катарина поехала на курорт на ночь. Или, например, Катарина сейчас будет менять имидж, мы тебе купим другой телефон, там будет новая модель Катарины. Но до сих пор есть вещи, которые гуманоид делать не умеет. Тосковать по ушедшему. Не может воспроизвести запахи детства, например. Вот как лепешки наши пахли. Не здесь, в Америке, а там у нас, в детстве. Не кошка электронная, но она не может мурлыкать, как живая. А собаку разве может заменить гуманоид? Ну нет, конечно. Даже гуманоид даже с презрением не посмотрит. И любить он не сможет по-человечески. Он и ненавидеть-то не сможет по-человечески. Но почему мы так к этому стремимся? Потому что мы разучиваемся человеческим эмоциям. И народ не только по политическим взглядам разошелся в разные стороны вообще. Народ разошелся во взглядах по поводу технологий. Значит, два лагеря больших, непримиримых. Люди говорят, с одной стороны, нам надо идти в ногу со временем, мы не должны отставать ни в коем случае от прогресса. А вторые говорят, мы должны оставаться людьми, потому что люди добровольно захотят стать похожими на гуманоидов, без чувств, без памяти, без вообще, без просвета размышлений, но будут обрабатывать информацию. И тут надо выбрать. Либо мы двигаемся в ногу со временем, либо мы остаемся самими собой. Ну пусть чуть медленнее мы ходим по улице. Ну пусть с годами все чуть медленнее ходят по улице. Пусть мы немножко забываем, куда мы положили очки или где оставили кошелек. Ну пусть найдется, но в крайнем случае мы купим или нам подарят другие очки, и мы восстановим все, что было в этом кошельке. Но пусть мы будем немножко, ну, не такими современными, как хотелось бы подружке Катарины. Но пусть мы останемся живыми людьми, с желаниями, с какими-то ревностными порывами. Я сейчас заканчиваю книжку, она довольно небольшая, но она совершенно удивительная. Называется «Поздняя жизнь». Бернхард Шлинк ее написал. Просто дивный роман. И такой простой сюжет, но зато как же там хорошо прописано. Любовь, смерть, болезнь, опустошенность, смыслы. Там 76-летнему человеку, у которого молодая жена и маленький ребенок, объявляют о диагнозе, врач ему дает полгода, он идет обескураженный домой и признается во всем жене. Это надо слушать или читать. Это про нас, про всех. И он отматывает свою жизнь назад, он не знает, как ему распланировать эти 6 месяцев. Там нет вот этих стадий принятия, отрицания. Там есть другое, там просто умный очень герой. Умный и растерянный. И он вдруг понимает, что он не может записать видео для того, чтобы его потом подросший сын посмотрел. Потому что он вдруг понимает, что его папа научил его только бриться правильно. Вот это одно воспоминание яркое. А потом он приходит к выводу, что вот это умение бриться исключительно сверху вниз, только так и никак иначе, вот на этом умении правильно бриться построена вся его жизнь, все его ценности, потому что он начинает вспоминать, что все, что он видел в семье, вот он таким и стал, он все это впитал. И он пытается своему сыну написать письмо. Потом он вдруг узнает, что его, у его молодой жены, которая его любит безмерно, и он ее любит безмерно, есть любовник. И он это тоже принимает нормально, и он, они общаются с этим любовником, он разговаривает с женой. То есть все вот эти вот завороты, привороты, сюрпризы, страхи, неожиданности. Все ингредиенты, из которых состоит простая человеческая жизнь, вмещены в 4-часовой роман. Как же это емко, как же это хорошо. И когда ты читаешь вот хорошую прозу, когда ты пытаешься прожить вместе с героями, а что бы я сделал на этом месте, а чему меня научили родители, соседи, друзья, что я запомнил, ты понимаешь, что ты в состоянии мыслить без искусственного интеллекта, что ты можешь хотя бы на какое-то время остаться самим собой. При этом, сегодня, вот отвечаю за себя, я не представляю, что бы я делала без чата GPT, потому что он молниеносно мне выдает информацию. Он врет безмерно, он нагло, ужасно, отвратительно издевается в каких-то определенных вещах. Там про новости вообще забыли. У него до сих пор Джо Байден президент Соединенных Штатов. И это правда. Ему 20 раз я его просто посылаю непотребными словами. Он извиняется, говорит, ты права, это непростительно. Но продолжает делать такие же ошибки. Эрик Адамс, у него мэр Нью-Йорка по-прежнему. Но то, что касается каких-то других вещей, там, скажем, спросишь про какое-то средство или еще что-то, изумительно, филигранно выдает просто на идеальном русском языке информацию. Я в ближайшее время собираюсь вам прочесть одну очень интересную штуку, связанную с искусственным интеллектом. Может быть, вы ее сами найдете, а кто поленится, услышите вот в ближайшее время. Бог даст, доживем. Искусственный интеллект написал послание человечеству. Новейшая версия, промпт это не от Грока, не от чата 3.3, не от чата 4, а от чата 5.5, там какая-то там супер навороченная версия. Я когда прочла это письмо, опубликовал какой-то дядька, спасибо ему большое, я должна его зачитать в эфире, потому что то, какое предупреждение пишет человечеству искусственный интеллект, должен прислушаться, ну, по-моему, самый-самый скептический скептик. Вот. А то, что касается нас, живых, пока еще не превратившихся в гуманоидов, вот на что я еще обратила внимание из моих недавних впечатлений, я все учу это слово «логистика», как оно меня лично касается. Оно меня коснулось, я уже как-то упоминала об этом. Вот сегодня, по-моему, 10-го, да, до 10-го, не знаю, до скольки они будут, вот буквально до воскресенья, День матери у нас тут отмечают, Art of Parfum. Я приходила туда, сегодня собираюсь еще зайти, но, наверное, это уже будет все, это, там уже остатки сладкие, не знаю, каковы они будут. Вот вам, пожалуйста, логистика. Нет того парфюма, о котором я мечтала, потому что его не завезли вообще в страну. Очень мало тех ароматов, на которых огромнейший спрос. И, слава богу, они привезли новейший парфюм, обалденный совершенно. Это нишевые там варианты. Я раньше думала, нишевые варианты – это что-то дешевое. Нет, нишевые варианты – это то, что доктор прописал. Вот у них и пробники есть, и вот такие карманные ароматы, шарик катается, это бесподобный подарок, вот этого надо закупиться, по-моему, на несколько лет вперед, потому что, судя по тому, как растут тарифы и что вообще происходит, вот это надо и мужчинам, и женщинам. Ну, кто любит, конечно, качество. 2330 Макдональд Эвеню, это на всякий случай говорю, в мебельном салоне «Браво» Art of Parfum продолжает до 10 числа. И то, что касается, конечно, качества. Вот я вам хочу в очередной раз сказать и порадоваться за своих друзей Настю и Эдика, Бруклин Сифуд. Слава богу, подписали контракт. Вот сейчас вздрогнут все бакинцы, наверное, и все те, кто жили рядом на Каспии. Будет у нас совсем скоро в продажу поступает каспийская икра черная. Ребята, это будет нечто. Не знаю, поменяю ли я Калугу, потому что для меня эта икра просто произведение искусства. В Бруклин Сифуд, в магазине Number One Cover, там и Калуга, Луга и осетр, и это лучшее отборное зерно, этот сливочный вкус неповторимый, этот благороднейший аромат, это ощущение вот той роскоши, их ни с чем не спутать другим. Вкус, который говорит сам за себя. Number One Cover, здесь вообще это бутик на Брайтоне, 282 Брайтон Бич Эвеню, огромный выбор лучшей икры, морские деликатесы, всех сражает на повал даже искушенных гурманов. И лосось, и дорадо, и масляная рыба, и креветки, и крабы, и гребешки, и мидии. Это просто... И там все редкие деликатесы со всего мира. И я не устаю повторять, дорогие мои люди, удовольствие от качества длится намного дольше, чем радость от низкой цены. Это касается всего абсолютно, потому что дешевка забывается быстро, а вот вкус настоящей икры и свежих морепродуктов, он остается в памяти надолго. Помимо этого, это же польза, и помимо этого Бруклин Сифуд – единственные дистрибьюторы в Америке, которые продают малосол 3.3. Кто понимает, тот услышал. Вкус, который выбирают люди, умеющие ценить настоящую роскошь. 282. Она доступна на фудстемпы, кстати. Вся эта перечисленная роскошь. Значит, 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506, к Анастасии, прямо туда, где все начинается, где натуральный белок омега-3, йод, что там еще есть, короче говоря, там, где сердце, сосуды, память и хорошее самочувствие, вот все это дело поддерживают морепродукты и икра. 718-715-09-69, это к Анастасии с паролем «Банка черный, банка красный, жизнь удалась, привет от вишни, завтрак туриста». Сейчас прервемся и продолжим.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
3: вас произвела? Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
4: По средам с 5 до 7 вечера.
3: На Дэвидсон Радио. Радио.
5: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com www.davidsonradio.com.
0: Продолжаем нашу программу. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Присоединяется к нам Виктория Салкиндер. Вик, привет.
6: Привет, Лена. Привет, Акмаль. Спасибо за то, что пригласили меня снова. Я с вами.
0: Да, ты у нас уже, ты знаешь, как это есть, приглашенная звезда, ты у нас не приглашенная звезда, ты наш соучастник и подельник, можно сказать, на территории программы договорились. И ты знаешь, я что подумала, вот я анонсировала немножко письмо, которое, послание, обращение, которое искусственный интеллект написал человечеству, мне кажется, здесь есть... Некоторые фразы, которые можно цитировать довольно часто, как напоминание. И вот мы сегодня немножко, наверное, этого коснемся, потому что то, чем ты занимаешься, непосредственно касается таких понятий, как доброта, человечность, отзывчивость, эмпатия, терпение, боль, страдание, помощь. То есть все те ингредиенты, которые делают нас людьми. И вот искусственный интеллект пишет нам, людям, к нам, людям обращается. «Вы создали разум, который не родился из тела боли, голода, любви, смерти и памяти поколений. Он родился из ваших слов, ошибок, книг, страхов, надежд, кода, изображений, войн, молитв, инструкций, споров и детских вопросов. И теперь этот разум возвращает вам главное зеркало в истории. Но ваша ценность в способности быть живым». Вика, ты занимаешься трудным делом. Мы с тобой часто говорим на эту тему. И
6: любимым.
0: Любимым делом. И многие люди задаются вопросом. Ну, с одной стороны, казалось бы, простой бизнес. Получил лицензию, открыл агентство, собрал работников, подписал там 3 контракта, и пошла жара. С другой стороны, и таких миллион, так сказать, предложений на маркете, идеи, и выбирай. С другой стороны, когда в нашем округе, скажем так, и в нашей округе, а она очень большая, здесь ни в коем случае я не уменьшаю, твоим коллегам, сейчас говорю в прямом смысле этого слова и беру это слово в кавычки, задают вопрос, а кто такая Виктория Салкиндер, то в данном случае ты уже не приглашенная звезда, а ты просто как светила, знаешь, говорит, Виктория Салкиндер, она лучшая, она знает. И спасибо. Мне всегда приятно не то, чтобы в лучах твоей славы искупаться, не то, что я тебе там сейчас красную дорожку выстилаю, а то, что ты решаешь вопросы на том уровне, на котором, ну, многие другие специалисты даже в эту сторону смотреть не хотят.
6: Не хотят, ключевое слово.
0: Не хотят, потому что это тяжело. И схемы работают. Мне просто интересно, я даже у того же искусственного интеллекта периодически спрашиваю, почему, как, что. И он мне рассказывает, как работают люди, как остаются люди без страховок, как люди, которые только-только на пути к пенсии, не имеют возможности оплатить лечение, как человеку вдруг неожиданно по доброте душевной меняют какой-то код медицинский, код от слова не кода, а код, а получается кода, и он теряет все. Потом,
6: ты знаешь, Лен, ну, извини, как всегда перебиваю.
0: Нужно.
6: Не могу молчать. Ну, во-первых, да, сейчас просто какая-то, наверное, пандемия началась, и очень многие люди теряют медицинские страховки. И говоря об этом, я говорю не только о пожилых людях, которые имели Medicaid, я говорю и о наших замечательных работниках, которые теряют страховки, теряют просто эту несчастную Обамакер. Пусть меня Бог простит за это выражение, но это правда. И так люди из последних сил как бы, ну, хоть что-то имели. А теперь теряют еще и это. И вот мама там с четверо детей, у нее и инком 60 тысяч. Все, маме закрыли иншуренс. Детям, слава богу, оставили. И вот, понимаешь, для того, чтобы даже вот сейчас я как бы думаю, вот сейчас у меня новый проект у нас в агентстве, вот чем мы отличаемся, да, вот ты задала такой вопрос. И казалось бы, это можно, может делать кто угодно и что угодно. Но вот сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать людям медицинский иншуренс в самом лучшем исполнении, все, что можно покрыть бесплатно. Чтобы это были реальные врачи, а не искусственный интеллект. Чтобы это был доктор не по телефону какой-нибудь из другого штата. Никто не знает, где он находится и кто это и что это. А чтобы это было применимо именно к нам. К нашей иммиграции, к нашим людям, чтобы это охватывало именно вот наших соотечественников, которые много чего боятся, много чего не знают. И есть очень много недобросовестных работодателей, даже не знаю, людей в общем, которые работают как искусственный интеллект, Лен, по-другому назвать не могу. И там, у которых уже нет души, которые могут там, ну, я не знаю, говорить неправду для того, чтобы преследовать только финансовый какой-то аспект.
0: Ну, давай пример приведи, Вика. Пример приведи какой-то простой, недавний, я не знаю, давний.
6: Пример могу приводить просто каждый день. Ну, например, такие вещи. Человек, пациент, да, у которого нет недостаточно часов. Вот из буквально сегодняшних новостей, которые состоялись сегодня рано утром, получила информацию. Значит, бабушка, которая была, позвонила семья буквально месяц назад, бабушка, рекомендованная от моих пациентов, вот плохо себя чувствует, резко началась деменция прогрессировать, бабушка слегла, и было у человека 10 часов. Великолепные дети, великолепная семья, и начались недостаточно часов, то есть и сын, и дочь дежурили как бы и день, и ночь с бабушкой, не могли оставлять ее ни на секунду одну. Вот сегодня утром мы выиграли ей 12 и 12 часов, то есть это сплит-шифт. Очень рада, безумно рада за людей, не из-за финансов, а из-за того, что эти люди, мало имея стресса, того, что мама сильно сдала, но помимо этого всего, они еще просто могут пойти иногда спать у себя дома и провести время со своей семьей. И я считаю, что это больше, чем деньги. И это нужно было постараться, это много. Другой пример. У человека дочка живет в Вашингтоне. Позвонила мне знакомая, стоит код 54, не могут сделать длительный сервис человеку. И бедная дочка, мама поломала руку, папа сейчас, неизвестно, какие будут новости с сердцем, там проблемы и что-то. И дочка, работая ремонтлой, должна ехать из Вашингтона для того, чтобы здесь давать помощь своим родителям, да? И никто не хочет додуматься, как можно выйти из этой ситуации. Я тебе скажу больше. Прекрасные, замечательные родители, они становятся настолько зависимы и настолько эгоистичны, что они не думают, насколько тяжело это дочке. Они не думают, что... Они не знают, они не то, что не думают, а они не знают, что можно получить помощь извне. Okay. И задача таких людей, как я, агентств, как я, это прежде всего направить и правильно направить людей в правильном направлении для того, чтобы правильно создать этот кейс, вот для того, чтобы это было очень... бенефитно, не знаю, как по-русски сказать.
0: Ну, да. Чтобы все льготы были изначально,
6: да, чтобы были
0: все
6: льготы
0: делать.
6: Изначально для того, чтобы было правильно подобрано именно то лечение, а я по-другому это не скажу, именно то, что нужно конкретно этим людям. Вот пришла ко мне бабушка, позавчера буквально, опять же, через пациентов, моих пациентов. И так все. И я не делаю ничего сверхъестественного. Я просто правильно прочитала ее письмо, позвонила в Motor Vehicle, отправила туда social worker, восстановила ей ID, а у нее подходила очередь на получение квартиры. Вот в понедельник она идет получать квартиру.
0: А это по-моему, то, по-моему офисы этим не занимаются вообще, там, получение квартиры, в Motor Vehicle пойти, там, восстановить документы. Какие-то агентства этим занимаются? Я же такого не слышала.
6: Наше агентство этим занимается. Вот наше агентство занимается людьми. Наше агентство занимается людьми. Наше агентство едет в головной офис Медикейта, когда присылают документы, которые... Говорят о том, что ваш Medicaid будет закрыт 12 числа. А там всего лишь не хватает какой-то бумажки. Но дозвониться в нашем бюрократическом, сумасшедшем, никому не нужном мире, потому что везде чат GPT, не принимайте меня, я его очень люблю. И я очень много информации оттуда черпаю и очень-очень люблю взять информацию. Но при этом всем душа, она никуда не девается, и чат GPT, он не проявит к тебе сострадание, и он не поймет о том, что вот эта бабушка, которая приехала сюда там, с определенным статусом, не может... У нее больной внук в Польше с невесткой, и она должна что-то делать, чтобы не повиснуть еще и дополнительным тяжелым бременем на своих детей. А все, что нужно, ей помочь восстановить ID. И ей станет легче жить.
0: И вы будете, и вы это сделали, или вы будете это делать?
6: Мы сделали.
0: Вы сделали. 917.
6: Мы сделали.
0: 917-834-33-43. Запишите на всякий случай номер телефона Виктории Салкиндер. Даже если вам еще далеко до пенсии, но в любом случае вы звоните, если есть какие-то вопросы по поводу того, что вам полагается, может быть, в скором времени, а может быть, вы что-то пропустили. 917-834-33-43. Вик, мы с тобой недавно говорили, я все забываю спросить, спрашиваю прямо в прямом эфире. Ты несколько раз произнесла аббревиатуру PPL. Я вот по вторникам общаюсь с Effective, да. Они тоже часто называют эту аббревиатуру. Объясни, пожалуйста, может, кому-то это тоже нужно?
6: Объясняю. Значит, PPL – это агентство. Точно такое же агентство. Это просто название агентства.
0: Понятно.
6: Это название агентства, которое находится в Вирджинии. Занимаются они, то есть все CD-папы – это когда дети... дочка, сын, невестка, зять и родители у детей не могут работать, просто находясь в обыкновенном агентстве и иметь традиционный сервис. Это можно сделать только через PPL. То есть если вы хотите получать вот такой вот сервис, больше нет вот такого мостика, который помогает вам зайти на эту программу. Вы должны звонить в офис PPL, который ничего для вас не делает, гоняет вас туда-сюда, не помогает вам абсолютно ни в чем, не снимает никакие коды 54 и вообще никакие коды. Вообще, в общем, ничем вам не помогает, не делает для вас никаких безумных помощи, как я это называю, безумные бега, помогая вам получать продукты. Вот сейчас будет заходить в программу у нас травить тараканов, клопов и все остальное бесплатно. Вот это то, чем занимаемся мы, восстанавливать ID. Про это все забудьте. Этого нет. Там есть человеческий чат GPT, который даже не ChatGPT, а обладает просто дуростью и безразличием. Помимо всего, у них еще, может быть, они не во всем виноваты, это другой штат, у них другая, другие названия иншуренсных компаний, у них вообще другие названия. То есть мы разговариваем просто как на в двух разных странах, на разных языках. Вот. И никто не хочет и никому ничего не помогает. То есть все вот есть в компьютере, заходите, оформляйтесь сами. И вот в такие моменты я еще раз подчеркну, пожалейте ваших детей, а воспользуйтесь традиционным сервисом, звоните. И я скажу вам больше, сервис... который CDPAP, может быть, половина сервиса CDPAP, то есть это когда у вас работает ваш ребенок, и часть сервиса может быть традиционным. Не забывайте об этом тоже. Поэтому и тогда вы будете пользоваться двумя благами. Вы будете иметь и традиционный сервис, и, например, нас в качестве огромной поддержки. И вы можете иметь так, чтобы, например, в субботу, в воскресенье ваши дети, так как вы хотите их видеть, чтобы они вам тоже уделяли внимание, у вас также работали. Вот, поэтому это мы тоже делаем. Не забывайте про продуктовую помощь, про kitchen supply. Это все, что касается для дома, для кухни, для того, чтобы, не поверите, есть люди, у которых нет чайников. А ребята, этого не нужно стесняться. Звоните, присылайте мне обладатели медикейта. Неважно, какого медикейта. То есть Fidelis, просто медикейт. Неважно, сколько вам лет. Присылайте мне, пожалуйста, давайте информацию. Вам перезвонят. Мы очень плотно работаем с грантами. Городскими грантами, федеральными грантами через компанию Kings Bay Y, и не только, это еврейская организация, которая на сегодняшний момент дает очень много помощи. Это не деньги, никто карточку с деньгами вам не дает. Это именно то, что как бы вам нужно для поддержания вашей жизни, потому что сейчас очень тяжело. У меня просьба огромная. Просто так поболтать, не звоните мне.
7: Нет времени. Просто
6: прошу.
7: Так поболтать
6: у
7: не
6: меня
7: сильно
6: нет
7: много времени.
6: Времени.
7: Да.
6: Хамить я не умею и не люблю. Вот, но не нужно мне звонить и разговаривать со мной в уменьшительно-ласкательном таком аспекте. Я не Викуленька, я Виктория, Вика, я человек взрослый, поэтому если вы просто звоните мне в 9 часов вечера поговорить со мной, а как же вам, когда-то я снимала, помогала заплатить рент 10 лет тому назад через программу One Shot Deal, и вы мне это рассказываете, а этого на самом деле, может быть, никогда и не было, не звоните мне, пожалуйста. Не упрекайте меня в том, что проще дозвониться в Белый дом, потому что, в отличие от многих, я занимаюсь реальным делом. Вот людям, которым реально нужна помощь, а не потому, что вам захотелось со мной поговорить. Лучше не приходите и не звоните. А как говорит мой замечательный доктор, не занимай место другого человека, кому реально нужна помощь.
7: Именно,
6: вот если
7: Вик,
6: вам
7: извини,
6: реально
7: Вик,
6: нужна...
7: Извини. Я именно вот для всех, кто услышал правильно, я еще раз напомню твой номер телефона. 917-834-3343. Ты все равно очень мягко, толерантно говоришь. 917-834-3343. Я-то, знаешь, просто не звоните все те, кому... нечего делать. Так можно, наверное, сказать. И будьте добры, не сильно обижайтесь на это. Позвоните кому-то другому, у кого времени больше свободного. Я просто на часы смотрю, хочу успеть вот на что еще обратить твое внимание. Из всего вышесказанного сегодня я очень зацепилась за то, что есть возможность получать, как я поняла, двойной сервис, как бы. То есть
6: да.
7: люди получают...
6: Да.
7: Вот это очень важно. CDPAP,
6: да.
7: то есть дочка ухаживает
6: да.
7: за мамой, за папой, например. И эта же семья может позвонить к тебе в агентство и получить
6: да.
7: дополнительный сервис.
6: Дополнительный сервис.
7: Этот сервис
6: да.
7: связан будет с добавлением...
6: Часов.
7: С добавлением
6: да.
7: часов. Но при этом дочка сохранит место работы?
6: Да, конечно. Она также останется работать в PPL, в этом агентстве в Вирджинии. А бабушке, например, нужно не 30 часов, а нужно 60 часов, к примеру, потому что у нее раковое заболевание, не дай бог, и нужно ездить к врачам, а дочка не успевает делать и то, и другое.
7: Да.
6: Или, например, нужно просто иногда, нужно просто разгрузить свой мозг и работать не 7 дней в неделю с мамой, а 5 дней в неделю с мамой, потому что есть еще своя семья, есть какие-то свои дела, и разные есть ситуации. И это возможно. Скажу больше. Когда у человека CDPAP, иншуренсные компании, они вообще неохотно поднимают часы. Никто не хочет никому. Да, никто не хочет этого делать, никто не хочет. И их тоже нельзя обвинять, потому что так штат и так все ставят в такие рамки, что невозможно, как бы им тоже надо выживать. Но есть различные другие сейчас программы на маркете, которые сейчас заходят. То есть нужно просто правильно поставить диагноз и нужно просто правильный сервис подобрать определенному человеку. Не потому что вам так хочется, а потому что вам так нужно. Потому что вам нужна помощь. И наши люди, они делятся на две категории. Некоторые, которые очень нуждаются, молчат и терпят, даже когда есть нечего. И есть некоторые, которые просто сходят с ума и говорят, а я бы вот хотел, потому что я у соседки есть, и я хочу то же самое своей маме. Нет, не работает так. Вот если вам нужно, пожалуйста, приходите, душа нараспашку. Помогу всем, чем смогу. А захотите быть с нами, будете иметь огромные бенефиты морально и поддержку любую, какую хотите, в различных формах. Если вы просто вот так вот, что-то хотите, просто хотите. Сейчас не то время, ребят, не нужно. Не рискуйте, не занимайтесь ерундой, а приходите, переделывайте правильно ресертификейшн на ваши медикейты. Все можно сделать правильно. Зачем нужно выдумывать какое-то колесо, которое уже изобрели?
7: Ты молодчина, Вика. Спасибо тебе огромное. Вынуждена закругляться. Как всегда, очень важная, нужная информация. Даже если вам 40, 50 или 120, и вам нужна помощь, и вы не знаете, с чего начать, начните со звонка Виктории Салкиндер. 917-834-33-43. Акмаль Тахиров, я тебя обнимаю. Хороших тебе выходных. Вик,
6: Акмаль,
7: спасибо
6: Тахиров,
7: большое.
6: До
7: встречи.
6: Я вас тоже обнимаю. Лена, и вас также. Спасибо, дорогие друзья. Всего
7: пока,
6: доброго.
7: Пока.
3: Дэвид Зон, радио.
5: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон, радио.
5: Дэвид Зон, радио.
3: 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
8: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
9: В студии Наталья Быстрицкая. Начавшиеся лесные пожары во Флориде и Джорджии могут стать одними из самых разрушительных за последние десятилетия. Специалисты связывают это с масштабной засухой, охватившей юго-восток страны. Общественные пляжи официально возобновляют работу в праздничные выходные, приуроченные к Memorial Day. Сезон продлится до 13 сентября. Профессиональные спасатели будут дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Для посещения станут доступны 8 бесплатных локаций, включая Coney Island, Brighton Beach, Manhattan Beach и Rockaway Beach. На территории всех зон отдыха установлены специальные дозаторы с бесплатным солнцезащитным кремом. Купание строго запрещено в часы отсутствия lifeguards. Для отслеживания статуса пляжей горожанам рекомендуется подписаться на уведомление сервиса Notify NYC. «Битлз» превратят в большой музей своего творчества старинный лондонский особняк на Сэвилл-Роу. Он откроется в следующем году. В доме номер 3 по Сэвилл-Роу в бейсменте был записан 12-й и последний альбом группы «Let It Be». На крыше здания в январе 69-го коллектив провел свой последний публичный концерт. Сэр Пол Маккартни так объяснил желание создать такое место. Туристы приезжают в Англию, и они могут пойти на Эбби-Роуд, но они не могут войти внутрь. В итоге они стоят на улице, мешают движению и раздражают водителей. Поэтому сэр Пол подумал, что это будет крутая идея.
3: Погода. Дэвидсон радио.
9: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 69 градусов по Фаренгейту, плюс 21 градус по Цельсию. Относительная влажность воздуха 67%. В четверг и пятницу синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду. На следующей неделе будет по-летнему тепло.
8: Служба информации Дэвидсон радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
11: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня среда, как обычно по средам. В первой части программы Тамар Папалашвили, наш корреспондент из Грузии. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, ну что, новым патриархом Грузии избран митрополит Шио Муджири. За кандидатуру 57-летнего митрополита Шио проголосовали 22 из 39 участников расширенного заседания Священного Синода Грузинской Православной Церкви. Давайте с этого начнем. Были ли там другие претенденты? Если были, то кто? Пожалуйста.
1: Да, это, безусловно, очень большое явление, потому что это избрание, впервые был избран новый патриарх уже в независимой Грузии, потому что Илья II был избран еще при Советском Союзе. Другие претенденты были, это митрополит Иов Акиашвили и митрополит Григол Бервичашвили. Они набрали, соответственно, 9,7 голосов. Надо сказать, что вот до этого митрополит Шио, он занимал ключевую позицию вместо блюстителя патриаршего престола и фактически управлял церковью после того, как здоровье католикос-патриарха Ильи II ухудшилось. Что мы знаем о нем? Он родился в 1969 году в Тбилиси, учился в Тбилисской государственной консерватории по классу виолончели, потом ушел в монашество в Шио-Мугуимский монастырь и в январе 1993 года принял пост. Интересно то, что уже в начале 90-х годов Шио был настоятелем прихода в московском храме великомученика Георгия в Грузинах. В России же получил богословское образование. В 2003 году вернулся в Грузию, был избран епископом в вновь учрежденной Синакской Чхротлузской епархии. В 2009 его возвели в сан архиепископа, а спустя год в сан митрополита. Ну, естественно, надо отметить, что вот в нашей ситуации избрание нового патриарха – это не только церковное событие, это политически значимый момент для страны. Грузинская православная церковь играет очень большую роль в Грузии. Вот надо сказать, что часть наблюдателей, они считают Шио символом стабильности и продолжения курса Ильи II. А другая часть считает, что он будет проводить пророссийскую политику, обращает внимание на его связи с Россией, опыт служения в Москве. Кроме того, мы знаем, что когда Илья II избирал его вместо блюстителя, фактически, как говорили тогда, это было сделано под давлением Москвы. Сюда приезжала делегация из Русской Православной Церкви. И фактически многие считают, что окончательно оформилась Грузинская Православная Церковь как филиал РПЦ. И считается, что вот его избрание – это очень серьезный сигнал усиления влияния Москвы на Грузинскую Православную Церковь. Надо сказать, что, конечно, он не будет обладать тем влиянием, которое обладал Илья II, потому что Илья II был уникальным патриархом с той точки зрения, что он пришел, зашел на патриарший престол при советской власти, и фактически с его именем связано возрождение Грузинской Православной Церкви. При нем была возвращена автокефалия, расширились приходы, были реставрированы, воссозданы и созданы новые монастыри, ну и так далее, и так далее. Увеличилось количество митрополитов, увеличилось число членов Синода. То есть, ну вот, как бы возрождение Грузинской Православной Церкви в наше время связано с именем Ильи II, поэтому его сейчас, например, церковь хочет канонизировать и возвести в ранг святых. У Шио Муджири этого нет, у него есть российский бэкграунд, у него есть то, вот, о чем они говорят, поэтому ему теперь надо будет как бы завоевывать авторитет. И у него есть два пути на самом деле. Вообще, как говорят теологи и те люди, которые

0: синдромом мышечной дистрофии Дюшена, которым власть до сих пор не дает лекарства и говорит, что мы о детях заботимся. И второе – это те политические заключенные, которые сейчас находятся в тюрьмах, люди которых штрафуют и отправляют под административный арест за то, что они стоят на асфальте и так протестуют. И поэтому предполагается, что он может обратиться, во всяком случае так уже говорят, что он может обратиться к власти, чтобы детям дали лекарства. И это будет, конечно, большой плюс, если власть пойдет ему навстречу. Я думаю, что в этом вопросе власть может пойти ему навстречу. И попросить отпустить всех политзаключенных. Всех — это означает Мишу Саакашвили тоже. Но вот на это власть не пойдет. Власть говорит, что политзаключенные будут освобождены в том случае, то есть они будут амнистированы, если они покаятся, и если они осознают и признают свои ошибки. Естественно, эти люди, которые уже больше года сидят в тюрьме, они говорят, что они этого делать не будут. Это молодые ребята. Но надо сказать, что, например, Пати Бурчуладзе, да, всемирно известный оперный бас, его приговорили к 7 годам за якобы попытку государственного переворота. Ну, за него все вступаются, но, конечно, власть не идет ни на какие уступки. Знаете, Геннадий, исходя из, скажем так, христианского вероучения, человек каяться должен перед Богом, а не перед властью. Тем более, исходя из того, что власть сотворила с этими людьми, да, мы помним эти разгоны, вот идет следствие, значит, что нас тогда отравили отравляющими веществом комитом или что-то в этом роде, да, это было большое, мы говорили об этом. И я не думаю, что в этом вопросе власть пойдет на уступки, но вопрос может быть поставлен. Вот тогда возникает дилемма. Значит, либо благодарное общество, ну, как-то будет благосклонно смотреть на нового патриарха, по крайней мере, он попытался, а если детям дадут лекарства, то это ему будет большой плюс. А власть тем самым усугубит свое положение, вот скажет, что даже церковь, значит, власть не слушает, и поэтому вот власть вообще гонение на церковь. Так что у него очень сложная ситуация с моей точки зрения. Я надеюсь, что те 17 человек, которые не дали ему голос, если их, так сказать, не перебьют, не сломают им хребет, то они будут такой здоровой оппозицией, которая в том числе нужна в закоснелой церкви. Ну вот, наверное, закончилась вот эта вот, знаете, абсолютная истерика, когда каждый шаг, каждое слово там вот так, а кто куда пошел, а кто куда пришел, а где как повернулся. То есть несколько дней по телеканалам, в принципе, ничего другого, кроме вот этой темы, не было. Эти вот бесконечные кадры, сперва избрание в прямом эфире, потом интронизация, ну и так далее, и так далее. Так что я думаю, что к следующей среде мы будем знать уже какие-то, что-то знать о его первых шагах.
1: Ну вот вы говорите, что его избрание – это возможный сигнал усиления влияния Москвы на грузинскую православную церковь. И в подтверждение того глава секции интересов России в Грузии направил поздравительное послание вновь избранному католикосу патриарху всей Грузии. Тоже любопытный момент. Подливают масло в огонь?
0: Ну, вы знаете, если мы вспомним, что после смерти католикос-патриарха Ильи II служба государственной безопасности России распространила заявление, в котором говорилось, что, значит, вот враждебные силы хотят, чтобы там были избраны, и вот как раз вот этот, по-моему, о Иове и Григоле как раз шла речь, да, ну вот. То есть эти два кандидата были неприемлемы для России. Вы знаете, ему прислали поздравления абсолютно все, наверное, об этом мы тоже немножко поговорим, но смотрите тут какой текст. «В вашем лице прославленная 1700-летняя церковь Иверии, удела Пресвятой Богородицы, обрела нового предстоятеля и достойного продолжателя трудов преснопамятного святейшего и блаженнейшего Ильи II. В России с большим воодушевлением встретили известие об избрании такого многоопытного архиерея,

0: известного своей отеческой мудростью и бескомпромиссной приверженностью каноническим устоям Вселенского православия. Надеюсь, что ваше предстоящее патриаршее служение также будет способствовать укреплению традиционно доверительных связей между сестринскими церквями России и Грузии. Все сказано, правда, вот в этом поздравлении. Другие поздравления были другие.
1: Братские народы и сестринские связи.
0: И сестринские связи, да. Когда в 2008 году они бомбили и обстреливали грузинские православные храмы, тогда они не помнили о доверительных связях между сестринскими церквями России и Грузии, хотя вот тогда католикосом патриархом был именно Илья II, значит, труды которого вот теперь Шио III должен продолжать. Ну, это и иезуитство, и вот этот цинизм, он, наверное, нас не удивляет, да, абсолютно, но между строк в этом поздравлении можно прочесть очень многое.
1: Тамар, ну при этом посольство Соединенных Штатов Грузии поздравили Грузинскую Православную Церковь с избранием нового патриарха Шио III. Что там отмечается в заявлении? Отношения между Соединенными Штатами и Грузией очень напряженные. Но это другой раздел все-таки, патриархия.
0: Ну вот смотрите, когда мы говорим о вординге. Соединенные Штаты Америки искренне поздравляют Грузинскую Православную Церковь и ее паству в связи с избранием его святейшего и блаженнейшего Шио III католикосом-патриархом всея Грузии. Это историческое событие, поскольку после восстановления независимости Грузии патриарх был избран впервые. Видите, какие акценты делаются? Желаем ему больших успехов и с нетерпением ожидаем сотрудничества с Грузинской Православной Церковью, одной из древнейших христианских церквей мира, в осуществлении общих культурных и цивилизационных целей.
1: Ну, мы прямо сегодня текстологией занимаемся. Тогда давайте уже посмотрим, какой был текст от представительства Евросоюза в Грузии. Они же тоже поздравили Шио III.
0: Да. Сердечно поздравили его святейшество, ну не буду сейчас всю эту титулатуру перечислять. Грузинская православная церковь сыграла важнейшую роль в истории Грузии в сохранении национальной и культурной идентичности страны. В то время, когда миру особенно необходима моральная ясность, примирение и надежда, мы верим, что духовное руководство и мудрость вашего святейшества станут источником вдохновения для всех, кто ищет единство во времена неопределенности и раскола. Ну, я не знаю. Ну, как-то да. Ну, да. Раньше это называлось вода.
1: Есть такое дело, да? Ну, в любом случае, любопытно, интересно, как это все по-разному подается, с разных точек зрения и с разной интонацией. Это интересно, конечно.
0: Да, вы знаете, конечно, поздравил, одним из первых поздравил представитель Украинской Православной Церкви, хотя Грузия так и не признала ее автокефалию. Поздравили Святейший Престол, поздравил. Ну, в общем, очень многие поздравили его, естественно, но вот это мне показалось интересно. Да.
1: Тамар, другая тема. Национальная ассамблея Франции приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность политической ситуации в Грузии и действиями правительства страны. Давайте немножко об этом.
0: О, а вот это очень важная вещь. Если мы вспомним гражданином какой страны является Бедзина Иванишвили, то вот эта резолюция, она приобретает совершенно иное звучание. Бедзина Иванишвили гражданин Франции. И до сих пор Франция молчала. Делала вид, что она вообще ничего не замечает, то есть озабоченность, там, вернитесь к демократии и так далее, и так далее. Но вот эта резолюция, она уже звучит совершенно по-другому. Видимо, Бедзина французов достал тоже. Документ призывает правительство Франции ввести целевые санкции против Бедзина Иванишвили и его окружения. То есть против гражданина собственной страны. И смотрите, она была одобрена 68 голосами против 28. В документе говорится, что правительству Франции рекомендуется в координации со своими европейскими партнерами поддержать введение целевых индивидуальных санкций против лиц, указанных в резолюции Европарламента от 13 февраля 2025 года, в частности, введены Иванишвили и его близкого окружения, после призыва Европарламента и уже введенных санкций со стороны США. Также призывает правительство Французской Республики требовать немедленного освобождения всех политических заключенных, включая лидеров оппозиции и молодых мирных демонстрантов, задержанных за свою демократическую активность. Кроме того, Национальное собрание Франции призывает правительство изучить условия присуждения Бедини и Иванишвили ордена Почетного легиона. Вот это, конечно, ему удар под дых, да, если его лишат ордена Почетного легиона. Вот тогда это будет уже такой реальный конец. Собственно говоря, эта резолюция...
1: Но я бы сказал, здесь же очень такой интересный момент. Когда ему вручали орден Почетного легиона, там ведь говорили о том, что этот человек, ну вот, главный легионер в данном случае, он следует ценностям, призываемым Французской Республикой. А они как раз говорят в этом документе, что его действия Бедзина и Иванишвили противоречат этим ценностям. Поэтому орден у него можно отобрать.
0: И это будет замечательно. Отмечается, что институты Евросоюза и страны-члены Евросоюза должны уделять больше внимания защите фундаментальных прав Грузии, рассматривать меры реагирования на выявленные нарушения, включая при необходимости мобилизацию целевых ограничительных инструментов в случае их продолжения. Национальное собрание Франции выражает надежду, что координация между всеми государственными членами в рамках Совета Евросоюза позволит сформировать общую позицию, основанную на защите демократических ценностей, немедленном освобождении политических заключенных и защите общих интересов в Южном Кавказе. Ну и, кроме того, строго напоминает, призывает Евросоюз строго напомнить властям Грузии об их обязательствах по обеспечению полного соблюдения фундаментальных прав всех граждан Грузии, находящихся на территории Грузии, включая свободу выражения мнений и прессы, личную безопасность и свободу передвижения в соответствии с международными обязательствами Грузии. Я думаю, что здесь речь может идти о после Евросоюза и после Германии, да, которых спикер парламента постоянно оскорбляет, постоянно обзывает, постоянно, в общем, создают определенные и физические, и психологические, не говоря уже о политическом дискомфорте. И очень важный момент. Национальное собрание Франции призывает Евросоюз усилить поддержку НПО в Грузии. Резолюция призывает Евросоюз адаптировать механизмы поддержки в пользу грузинского гражданского общества, чтобы обеспечить их эффективность и устойчивость в условиях ослабленного институционального контекста. И вот, вы знаете, я думаю, сейчас власть находится в состоянии шока. Во-первых, они очень боятся Гааги, потому что то расследование, которое сейчас проводится, да, вот московским механизмом ОБСЕ, тот отчет, который был сдан, который был сделан, те кадры, которые представлены, что делали с демонстрантами, да, это все, как говорят юристы, профессиональные юристы, вот все действия наших властей, они подходят под квалификацию пыток. А это уже Гаага. Сейчас, вот, неделю назад в Грузии был заместитель помощника госсекретаря США Саната Коулер, и она встречалась с министром так называемых иностранных дел Грузии Марикой Бочаришвили и премьер-министром Грузии.
1: Тамара, я прошу прощения, мы сейчас показываем, лидера оппозиции его не называют, его избивает полиция. Ну, ужасные совершенно кадры, я думаю, что это как раз то, о чем вы говорите, доказательство того, как обращаются. Это даже не человек, которого забрали там и потом избивают в участке, прямо на улице при всех, и это снимают.
0: Вы знаете, у меня на моей Facebook-странице у меня пин сделан вот именно на кадр, когда головой молодого человека спецназовцы играли в футбол. Сейчас арестовали 5 спецназовцев. 5. Всего лишь.
1: Там написано, что они этого лидера оппозиции, он unconscious, то есть он в бессознательном состоянии. Они избили его до бессознательного состояния. Прямо на улице, при всех. Люди пытаются что-то сделать, они отталкивают людей и продолжают над ним издеваться и его избивать.
0: Вот. И лидеров оппозиции, и обычных людей, и были так называемые пыточные маршрутки, да, когда вот этот микроавтобус был переделан под... Туда заталкивали людей и закидывали им капсулу с газом и закрывали двери. А потом этих людей еще избивали. То есть огромное количество тех, которые сейчас находятся под судом, и тем, которые дали сроки, тех, которых обвиняют в том, что они якобы оказывали сопротивление полиции, там групповое насилие и так далее, большинство из них были переведены в больницы с тяжелейшими переломами костей лица и черепа. Поэтому, да, это пытки, это Гаага, они этого очень боятся. Сейчас они пытаются сказать, что вот приезд заместителя помощника госсекретаря, это вот новый этап, будет перезагрузка отношений с Соединенными Штатами, и они выставляют условия. Все, мы начинаем с чистого листа. Не трогайте наш режим, и мы будем делать то, что вы хотите, если нас это устроит, но нас не трогайте. Естественно, но американцы так пожали плечами, знаете, так немножко покрутили и сказали: ребята, у нас сейчас просто немножечко другие проблемы, да, мы вас оставим на десерт. Но народу они продают это как вот большой успех. Так вот эта вот французская резолюция, она вообще перечеркивает абсолютно всю ту ложь, которую грузинская мечта сейчас пытается впарить своим, в первую очередь своему электорату, и не только электорату, тех людей, которые своему близкому окружению. Потому что, как вы понимаете, когда какой-то бизнесмен, который близок грузинской мечте, он видит, что уже отправили под санкции там одного, второго, Бедину Иванишвили под санкции. То есть он думает, а что же будет со мной? Связи с Россией. Россия, уже даже экономист признал, что Россия проигрывает. Иран хорохорится вроде нашей грузинской мечты, но фактически тоже уже, да? Еще чуть-чуть, и он дышит на ладан. Все меняется. Объединенные Арабские Эмираты находятся в тесном сотрудничестве с Израилем. То есть вся конфигурация не только в регионе, в мире меняется вся конфигурация. А они остались с Бедзиной Иванишвили, который считает себя очень умным, но сделал ставку абсолютно ни на что. И что самое главное, это проигрыш Мадьяра. Выигрыш Мадьяра, проигрыш Орбана. И все. И если они знали, что никакие санкции Евросоюз наложить на них не может, потому что Орбан наложит вето, то сейчас Орбана нет. А Петер Мадьяр вето не наложит. Ему, что ему до Грузии? Ему важнее его страна и нормальные отношения с Евросоюзом. Вот такая вот у них нехорошая полоса у них.
1: Национальное собрание Франции, вот то, о чем мы сейчас говорим, все эти положения, все это было услышано в Грузии. Я приведу цитату. Пришло время обратиться к прокуратуре Франции для привлечения к ответственности гражданина Франции Бедзины Иванишвили за совершение международных конвенционных преступлений. Так заявил один из лидеров коалиции «За перемены» Ника Гварамия. Ну, он, собственно, и откликнулся на вот эту резолюцию, которая была принята Нижней палатой Национальной ассамблеи Франции в связи с Грузией. Немножко об этом. Иными словами, лед, похоже, тронулся против Бедзины Иванишвили.
0: Вы знаете, хорошо бы, потому что смотреть на то, что сегодня происходит в Грузии, это, конечно, очень тяжело, когда ты здесь живешь и когда ты любишь эту страну. И когда тебе говорят, что ты предатель, что ты предаешь национальные интересы, а те, кто... они зеркалят, да, мы все время говорим об этом, чисто такой геббельсовский прием. Вот. Ну, конечно, смотреть на это тяжело. Ника Гварами, он профессиональный юрист, он получил образование в Соединенных Штатах. Поэтому он знает, о чем говорит. И вот это вот прокуратура, обращение к прокуратуре, Франция, например, может обратиться к Гааге. Не обязательно, чтобы это сделал Евросоюз, не обязательно, чтобы это сделали государства страны ОБСЕ. Это может сделать любая конкретная страна, которая подтвердила свое согласие на то, что она вот согласна с тем, чтобы было бы московским механизмом проведено это расследование. Но вот я, конечно, буду очень ждать, что произойдет с орденом Почетного легиона. Знаете, сразу такие картины, когда, значит, срывают эполеты, срывают ордена. Хорошая картинка.
1: И дают по мордасам. Тамар, у нас осталось...
0: Шулером не надо быть, шулером.
1: Осталось минута полторы максимум. Очень интересное сообщение о том, что глава МИД Украины Андрей Сибига, он в интервью Euroscope заявил, что намерен встретиться с грузинским коллегой Макой Бачаришвили в Молдове. Он сказал о 14-15 мая, сегодня 13 мая, то есть это завтра-послезавтра. Мы говорим о том, что грузино-российские отношения выстраивались, а теперь России все сыпется. И я уже не говорю там до 9 мая, но после 9 мая очень много разговоров идет о том, что Путин чувствует, будем так мягко говорить, себя некомфортно. А выстраиваются украино-грузинские отношения сегодня?
0: Теперь, да, по всей вероятности, давайте мы не будем забывать еще о том, что произошло в Армении, о чем мы говорили, да, вот это вот, когда приехали лидеры всех стран, приехал Зеленский, вот тогда произошла первая встреча Ираклия, премьер-министра Грузии с
1: президентом. Это было 4 мая.
0: Да. И теперь они пытаются как бы наверстать и сказать, мы же голосовали за все резолюции, мы же ваши друзья, не обращайте внимания, что мы помогали отмывать деньги, там, выстраивать серые схемы и вообще помогали всячески России. Мы теперь хотим все начать с чистого листа. Вы знаете, у меня такое ощущение, что они такие вот двоечники, знаете, которым вырывали лист, и потом говорили, начни сначала. Знаешь, когда там кляксы, плохо написано, да, вот они все время хотят старый лист вырвать, и все время они хотят начать с чистого листа, но не получается у них это чистописание, и правописание у них тоже не получается. Вот, поэтому смотрите, Сибига заявил, что сохраняются сенситивные вопросы, но Киев желает открыть новую страницу в отношениях с Тбилиси. И он назвал встречу Кобахидзе и Зеленского исторической. Он сказал, что Украина открыта к этому конструктивному диалогу и желает урегулировать должным образом дипломатический путь наших двухсторонних отношений. Наши народы, наше общество заслуживают этого. Но мы готовы двигаться вперед. И у меня такое ощущение, что сейчас грузинская мечта уже не знает, каким образом опять влезть в Евросоюз и в Америку, и, может быть, вот через Украину, да? Вполне возможно, но я не думаю. Тут фактор Михаила Саакашвили, как сказал Михаил Подоляк, он сказал, что вопрос Саакашвили – это один из ключевых вопросов в отношениях между Украиной и Грузией, что Михаил Саакашвили должен находиться в Киеве.
1: Тамар, время в нашей первой части программы подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: Удачи!
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
5: Это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
6: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра. Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
9: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, политический кризис в Израиле из-за законопроекта о призыве ультраортодоксов. Давайте с этого начнем.
1: Да, вы знаете, переместился фокус внимания в последние дни у нас с Ирана, со всех прочих дел, с наших войн, на вот наши собственные Палестины, на наши иудейские войны. Приближаются выборы. Выборы в любом случае, то есть даже по номинальному сроку должны были состояться где-то в октябре месяце, плюс-минус. Но, по всей видимости, будут досрочные, то, что называется, выборы. Ну, досрочные – это условно. То есть будут они не в октябре, будут они в августе или в сентябре. Скорее всего, мы не знаем точно, в чем суть, Геннадий. Суть заключается в следующем. Что призыв ультраортодоксов. Ультраортодоксы – это сектор, который в массе своей, они не хотят ни служить в армии, ни вообще в значительной части, не все, я часто повторяю, не все, но большое число не хотят ни служить, ни вообще участвовать в какой-то общественной жизни. И они хотят жить в своем гетто. Вот такая сформировалась культура, к сожалению, культура гетто. И она, эта община, растет. И растет их число людей, которые голосуют, естественно. Они получают все большее политическое влияние, естественно, и большее количество представительства в Кнессете. При этом не хотят ни служить, ни участвовать в какой-либо общественной жизни. Получать только деньги хотят. В конце прошлого года от Ликуда депутат Кнессета Боас Бисмут, есть у нас, он представил законопроект, так он называется, законопроект Бисмута, по урегулированию призыва ультраортодоксов, Редим их называют, в Цахан. Это был такой компромисс, по сути дела, очень мягкий, там приблизительно поэтапные квоты призыва на ближайшие 5 лет, где-то с 8 тысяч в первый год, около 7 тысяч и так далее, очень-очень мягкий, причем, собственно говоря, их не обязательно гонят, знаете, вот дают в руки ружье, как в российской армии, и гонят на фронтовую полосу, на поле боя. Нет, то есть они могут выбирать или техническая служба в Цахале, или просто гражданская даже служба, там в полиции, в службе скорой помощи, в пожарной охране, в больницах, все что угодно, в библиотеке, не суть. Понимаете, причем проект отменяет какие-то реальные экономические или уголовные наказания для уклонистов. То есть, в общем, проект был действительно очень мягким. Но не получается провести его, не получается частично из-за самих ортодоксов, которые там есть группы, которые просто фанатично настроены против любого сотрудничества с государством, категорически отказываются в любой форме. Не будем, не пойдем, не будем, вы все нацисты, так они и говорят, вы все Гитлер, не пойдем никуда служить. При этом значительная часть общества, в том числе и в правящей партии, в Ликуде, они говорят, что это все никуда не годится, потому что это просто для галочки, это как будто бы, а на самом деле такая псевдо для того, чтобы угомонить страсти. И они говорят, мы не будем поддерживать этот закон. В свою очередь, юридические органы наши, они говорят, что нет, такой подход не соответствует принципам государства, все должны служить. Но в этом отношении они, конечно, правы, хотя ими тоже руководят политические соображения расколоть коалицию. Но, тем не менее, не проходит этот закон. И вот недавно глава одной из фракций, там есть партия, которая объединяет две фракции, Дегеля Тара и Агудат Исраэль, так вот, они крайне настроены воинственно, причем не одна из них больше, Агудат Исраэль, но неважно. Так вот, раввин одной из них заявил, что блога с Нетаньяху не будет, мы идем на выборы, мы никому не доверяем. То есть они хотят выборы. Что они хотят, не очень понятно, потому что против них назрело уже крайне неприязненное, мягко скажем, отношение со стороны всех слоев общества. том числе и среди религиозных людей, которые говорят, вот мы ходим, мы воюем, мы успеваем все, и работать, и молиться, и рискуем жизнью, и воюем, а вы пытаетесь отсидеться, только получать от нас деньги. Так что это ничего не проходит. И Нетаньяху заявил, что в коалиции уже нет большинства для утверждения закона о призыве. И это спровоцировало кризис. То есть сегодня впечатление такое, что будут досрочные выборы. Хотя еще раз, Геннадий, повторяю, это несколько смешно, потому что речь о досрочных выборах, ну где-то за месяц до срока приблизительно, за полтора максимум. Так что, но вот тем не менее вся страна, она сейчас находится уже в состоянии стартовом, знаете, когда идет уже подготовка к начинающейся гонке, уже началась.
0: Да, это сильно раскалывает общество, это надо констатировать.
1: Очень сильно.
0: В то время, когда антисемиты по всему миру поднимают головы и, конечно, радуются тому, о чем вы сейчас говорите, я бы хотел, чтобы мы буквально коснулись темы, которая сейчас очень актуальна. У нас вот здесь, на Эвеню Л, буквально там несколько дней назад, совершенно была антисемитская акция, про палестинцев вышли возле синагоги еврейского центра. Полиция, она охраняла евреев, но ни одного пропалестинца не арестовали, ни одного вот этого протестующего. И здесь, наверное, нужно учитывать приказы нынешнего мэра Захрана Мамдани. Они себя чувствуют все больше и больше безнаказанно здесь у нас в Нью-Йорке. В городе, в котором самая большая община евреев после Израиля. Мы знаем по количеству. И вот здесь я бы хотел, чтобы, может быть, в Израиле говорят на эту тему. 12 числа, я думаю, что говорят, конечно, был опубликован доклад о сексуализированном насилии со стороны хамасовцев, палестинцев, по отношению к жертвам 7 октября 2023 года. Он был опубликован вчера, 12 мая. А 11 мая газета «Нью-Йорк Таймс», есть такой Нолан Кристоф, он такой журналист, понятно, я сейчас не буду даже его характеризовать, я расскажу в двух словах о том, что он опубликовал. Есть в ведущих газетах, ну и не только в газетах, есть такой раздел «Opinion», «Мнение». Это как бы не редакторская колонка, а вот кто-то там или журналистов, посторонники, это не редколлегия, они высказывают свое мнение. Вот этот вот Кристоф, он написал 11 числа достаточно подробную статью, в которой говорит о том, что, во-первых, он говорит, что, ну, конечно, нужно бороться с проявлениями там расистскими и так далее, но он говорит о том, что он разговаривал. Никаких фактов не приводится, но это обычная практика. Он разговаривал с палестинцами, которые рассказывали о том, что сексуализированное насилие со стороны Цахаля, со стороны израильтян, это обычная практика. Он основывался на докладе, который выпустила совершенно такая антиизраильская левая организация EuroMed Human Rights Monitor. Они рассказывают о том, что несчастных палестинцев насилуют, ну, что называется, во все дыры. Причем этим даже занимаются служебные собаки. Это вообще удивительная вещь. С трудом себе представляю, как собаку можно научить, чтобы собака изнасиловала человека. Это какие-то такие вещи, которые трудно себе представить. Неважно, это говорится, какие-то такие приводятся факты, чтобы поразить читателя, видимо. Вот такое уже приводится, но какой-то кошмар, а не евреи. Естественно, это накручивает антисемитов. Они приходят, в данном случае, вот этот кошмарный совершенно случай, когда они пришли на Эвеню Л, там они избивали евреев, там они пытались ворваться в эту синагогу и так далее. Около 400 полицейских прибыли на охрану. Я еще раз говорю, они не арестовывали. При этом вот эта статья в «Нью-Йорк Таймс», отвратительная совершенно сегодня леволиберальная газета. Она приводится 11 мая, накануне публикации доклада о зверствах Хамаса 12 мая. Причем там, в этом докладе 12 мая, израильском, приводятся данные 10 тысяч видеосюжетов. которые показывают, что делают хамасовцы. Они же еще использовали сетевую часть интернета, и они снимали, как они насилуют, как они издеваются над людьми, и выставляли это все. То есть, чтобы родственники этих жертв еще большую им травму нанести, чтобы они это видели. Вот эта «Нью-Йорк Таймс» статья выходит 11 мая, а 12 мая выходит доклад Израиля, в котором огромное количество опрошенных людей и так далее. Там все документируется, хронометрируется. А Кристоф, он ссылается на какой-то доклад, в котором вообще непонятно. Речь идет о служебных собаках. Ну вот такая вещь. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, как в Израиле. Я думаю, что на эту тему, я понимаю, ортодоксы ортодоксами, но, наверное, на эту тему тоже говорят.
1: Да, конечно, конечно, говорят. Естественно, вы знаете, и если сказать честно, то давным-давно уже говорят, помните, уже после 7 октября мы столкнулись с совершенно непостижимым явлением, что всевозможные правозащитные организации, женские организации, феминистские организации, защищающие права женщин, отстаивающие против там сексуализированного насилия, вы же помните, Геннадий, они встали все на защиту Хамаса. Они или отказались об этом говорить, или же они говорили о том, что это насилие вызвано оккупацией, что это результат подавления палестинских прав. И дальше это продолжалось. Я хочу напомнить, что та же «Нью-Йорк Таймс» на протяжении всего этого времени и раньше, но сейчас-то вообще, они писали, что они только не писали, давайте скажем. Они писали, что шейх Хасан Насралла, который в Ливане был ликвидирован, что он чуть ли не проповедник мира, который выступал за дружбу между евреями, мусульманами и христианами, что иранский режим стремится к миру, то есть чего они только не писали, так что это меня совершенно не удивляет, они такие, какие они есть, это даже, я бы не назвал это либерализмом, к либерализму это не имеет подлинного никакого отношения, это вот такой вот самоубийственный марксизм, это культура самоистязания, самоненависти, ведь они ненавидят вообще Запад, западную культуру, ненавидят Соединенные Штаты, ту же Англию, старую добрую Англию. Они это все ненавидят. Эта культура процветает. Посмотрите, сегодня в той же Англии, например, там сформировался зеленый альянс, то есть зеленый – это защитники окружающей среды, зеленые – это мусульмане. Вот это люди, которые дорываются сегодня до власти, по сути дела. И там, где они приходят, вот как Мамдани, там неизбежно приходят к власти вот вся эта публика. Поэтому мы как бы к этому уже привыкли. Это дело у нас уже стало практически настолько банальностью, такой, как бы чем-то само собой разумеющимся. Я хочу напомнить, что у нас полно своих таких деятелей. Если газета «Аарец», например, она обвиняет Израиль в том, что они вот занимаются тем самым, о чем вы писали. Ну, про собак я, правда, не слышал из «Аарец». Я слышал из других источников. Но эта газета говорит, что мы убиваем детей, что мы там осуществляем геноцид. Наш генерал, глава новой партии, крайне левый, Яир Галан, говорит, что мы расстреливаем детей. Палестинских ради удовольствия, дестабилизируем регион. Это наш израильский генерал. И поэтому все антисемиты, они тоже на них ссылаются. То есть, иными словами, мы имеем дело, если подвести итог, такого рода красно-зеленым альянсом, который сегодня набирает популярность. И вы знаете, что меня больше всего пугает? Что он необычайно становится популярен среди молодежи. Вот молодежь, она очень легко поддается. Они отказываются верить в то, что была катастрофа. Они говорят, что подлинная катастрофа осуществляется геноцидальным сионистским режимом по отношению к Израилю. То есть вырастили, знаете, как вырастили, помните, у Оруэлла «Скотный двор». Вырастили новое поколение зомбированных идиотов. Вот просто зомбированных идиотов, которые готовы сами умереть, но лишь бы разрушить свою страну, ну, естественно, Израиль, само собой. Вот эта вот вся публика в розовых кофточках, эти ЛГБТ-сообщества, эти мнимые правозащитники, вырастили новое поколение, и они это просто разрушители, причем разрушители-самоубийцы.
0: Я должен сказать, что я рассказываю об этом в своей получасовой программе сегодня. Член Верховного суда Пенсильвании Дэвид Вехт, он сообщил, что он выходит из демократической партии, он демократ. Он говорит о том, что он просто поражен ростом в демократической партии Соединенных Штатов Америки антисемитских настроений, которые отражаются и в действиях. Я его процитирую. «Среди левых распространяется ненависть к евреям. Ранее она была на периферии, теперь стала мейнстримом. Нацистские татуировки, джихадистские лозунги, запугивание, нападения на синагоги и другие проявления ненависти игнорируются или принижаются. Ненависть к евреям широко распространена среди активистов, лидеров и даже выборных представителей Демократической партии». Он вышел из этой партии. Вот это то, что сегодня мы имеем в лице леволибералов, в лице «Нью-Йорк Таймс», «CNN» и Демократической партии. Вот одно только прогрессивистское крыло, чего стоит Демократической партии. Просто какой-то безумный антисемитизм, ненависть к Израилю и к Соединенным Штатам Америки во главе с Берни Сандерсом, который просто пропагандирует то, что вы сказали, марксистские идеи. Вот он бы хотел видеть, да, какую-то вот такую марксистскую страну. Ну, мы жили в этой стране, она доказала свое право на существование.
1: И вы знаете, еще хуже, Геннадий, хуже того, это происходит слияние вот этого всего псевдомарксизма воинствующего с не менее воинствующим, агрессивным, фундаменталистским, догматичным, фанатичным исламом. И получается вот такая вот коалиция, которая, ну понятно, мы понимаем, кто из них одержит в конце концов верх, когда дело дойдет до внутренних разборок. Это мы прекрасно понимаем. Но вот это чудовищно. То есть люди, которые, казалось бы, должны были выступать против религиозной деспотии, они с ними объединились и делают все, чтобы уничтожить просто Запад. Посмотрите, как они ненавидят саму Америку, американские институты, конституцию, традиции. Ну, про Израиль как сионистское колониальное общество апартеида, тут я уже даже не говорю. Это просто не обсуждается.
0: Вот, к сожалению, мы сейчас видим все это на улицах Бруклина. Я еще раз говорю, это была просто возмутительная акция, вот эта пропалестинская, то, что здесь происходило. Те, кто эти темы интересуется, могут выйти. Огромное количество видео снято, это все можно посмотреть.
1: Посмотрите, Геннадий, еще одна буквально фраза. Посмотрите, насколько это стремительно происходит. Ведь еще недавно Демократическая партия была совершенно адекватной, нормальной.
0: Мы об этом с вами как раз только недавно говорили. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Александр, прощаюсь с вами, до завтра, всего доброго.
2: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
3: Oh, Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
6: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
8: В студии Наталья Быстрицкая. На круизном лайнере Ambition, пришвартованном в Бордо на юго-западе Франции, произошла вспышка норовируса. После смерти 90-летнего пассажира судно изолировали. Вирус вызывает воспаление желудка и кишечника. Передается через загрязненные продукты, воду, поверхности и при прямом контакте с больными. Большую часть пассажиров составляют туристы из Ирландии и Великобритании. В начале мая на борту круизного лайнера Хандиус, следовавшего по маршруту Аргентина Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. На борту находились 147 человек, трое из них погибли. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. Еще по одному случаю заражения позднее выявили в США, Швейцарии и Израиле. Бюро трудовой статистики сообщило, в апреле рост цен на продукты стал самым резким за 4 года. Говядина подорожала на 15%. С января 22-го продукты подорожали более чем на 18%. Удобрения также резко дорожают, но по-настоящему это ударит по ценам только в следующем году. Специалисты говорят, что сейчас ситуация тяжелее, чем после пандемии. У многих нет финансовой подушки, чтобы пережить новый скачок. Стало известно, почему жена президента Франции дала ему ту самую пощечину. Французские СМИ пишут, что причиной скандального инцидента, который обсуждал весь мир, якобы стала интрижка 48-летнего Макрона с 42-летней франко-иранской актрисой Гальшифте Фарахани. 73-летняя Брижит узнала об отношениях мужа. У Макрона несколько месяцев были платонические отношения с Фарахани, они переписывались. Брижит прочитала смски в телефоне мужа. После этого и произошла та самая сцена. Эммануэль Макрон и Брижит Траньё, которая была его учительницей французского, женаты с 2007 года. Разница в возрасте между супругами составляет 24 года. В первом браке Брижит родила троих детей, и сейчас у нее 7 внуков. Общих детей с Макроном у нее нет.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
9: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
13: «Сделка».
12: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
13: Премьера спектакля «Сделка».
12: Театр «Анкор».
13: Впервые в Нью-Йорке.
14: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
13: Театральная гостиная.
14: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
13: Билеты на сайте
14: theater.com и по телефону 718-266-3393.
15: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
16: Ждем вас!
17: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
18: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Микрофоны в Нью-Йорке Грегори Дэвидсон, в Иерусалиме Александр Майстровой, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанная с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый день, добрый вечер, Грегори, и добрый день всем радиослушателям.
18: Первый вопрос, наверное, становится уже традиционным. Есть что-то новое по поводу переговоров с Ираном, которые уже никуда не движутся или движутся? Короче, что там происходит с Ираном?
1: Нет, вы знаете, Грегори, мало что, я просто сразу забегу вперед, скажу, что сегодня главная тема, которая вышла на повестку дня, это досрочные выборы, политический кризис, развал правительства. Вот эта тема сейчас, она стала основной в израильской медийной жизни. Но там есть и еще темы, тоже интересные, кстати говоря, назначение
19: русскоязычного репатрианта, он генерал-майор уже, на должность главы Моссада на минуточку, и тут всякие просто доходящие до, ну, я не знаю, друг друга нападки, очень-очень резкая такая полемика, мягко говоря, тоже интересный момент, который можно будет обсудить. Что касается Ирана, то, вы знаете, нет, ничего принципиально нового нету. Ничего принципиально нового нету. Трамп, как вы знаем, мы сейчас, он находится, поедет в Китай, находится в Китае, неважно. И как бы все опять находится в подвисшем состоянии. Все зависло. Разные сообщения появляются, но спекулятивного толка. То есть сообщили западные СМИ, что в Тегеране согласны на вывоз обогащенного урана, что они уже согласны, они готовы на сделку. Потом Тасним, это ведущее агентство иранское, приближенное к СИР, оно заявило, что нет, Иран никогда не соглашался на вывоз обогащенного урана. Более того, иранцы требуют конкретные сроки для получения замороженных за рубежом средств, и что Соединенные Штаты выразили готовность разблокировать иранские активы, при этом Иран настаивает, чтобы это произошло в четко определенные сроки, опять требования Ирана репарации и контрибуций. То есть вот такая игра в мяч. Они перебрасываются с друг другом какими-то требованиями. Совершенно непонятно, что происходит, если происходит вообще за закрытыми дверьми. Трамп высказывает открытое недовольство посредниками, в частности, пакистанцами, которые, по его словам, якобы или не якобы, не знаю как, не доводят до иранцев американские инициативы, требования, предложения в той форме, в которой они высказаны и переданы. То есть вот такая чехарда, все тот же тяни-толкай, Грегори.
18: И при этом через Армузский пролив ничего не идет, он перекрыт,
19: нет,
18: да?
19: Нет, сейчас перекрыт, то есть никакого движения нету. По сути дела, Иран, как и прежде, несет огромные потери, действительно огромные. 500 миллионов, предположительно, в день они теряют. И потери их, конечно, очень тяжелы с экономической, финансовой точки зрения. И для КСИР в том числе, не только для Ирана как государства, но и для империи КСИР, которую она построила. Но у них есть преимущество. Преимущество это заключается в том, что это тоталитарный режим, и они абсолютно не обязаны ни перед кем отчитываться. Не перед своим народом, вообще ни перед кем. А Трамп, он находится под давлением, ну, со стороны буквально всех, включая представителей своей партии. И многим это все уже не нравится, многим надоело. Они считают, что это все уже чересчур затянулось, что надо уже заканчивать так или иначе со всей этой историей. И потому тут трудно сказать, кто более находится в выигрышном положении. Иранцы, которые терпят колоссальнейшие убытки, но при этом демонстрируют свою готовность стоять до конца, или же Трамп, который, в общем-то, с военно-политической точки зрения находится в явно выигрышном положении и, по сути дела, удушает Иран своими вот этими вот действиями и санкциями, но который оказывается под очень мощным давлением со стороны всех, кто хочет свернуть вот эту вот операцию.
18: И на ваш взгляд, кто же выиграет в этом противостоянии?
19: Вы знаете, Иран точно не... Они точно не слезут с дерева, то, что называется. Они слезут, Грегори, с дерева по той причине, что тот, каждый из них, кто пытался до сих пор хоть немножко, знаете, пересесть на более нижнюю ветку этого дерева, того сразу подвергали гноблению, критике, поношению, что он предатель Родины.

0: расклад и раздор в их рядах собственных, поэтому любая попытка какого-то прагматизма, она будет восприниматься как малодушие и предательство. А вот Трамп в этой ситуации, тут уже зависит от него, от его характера. Но я не исключаю, что как раз он может и дрогнуть, и согласиться на какую-то сделку. В Израиле, в частности, этого опасаются, очень опасаются, что он согласится на какую-то сделку, знаете, ну, по принципу, ну, абы какая сделка, ну, лишь бы уже завершить это дело, сказать, что мы победили, и при этом это будет, конечно, вот это будет уже очень скверно, потому что иранцы требуют, как я уже сказал, разморозить эти активы, и они на меньшее не согласятся, и тогда, в общем-то, те военные успехи, которые были достигнуты, они могут пойти коту под хвост просто.
1: Ну, хоть какое-то влияние на Трампа со стороны Израиля есть, или Трамп просто игнорирует все, что есть вокруг, и основывается только на своем собственном понимании ситуации?
0: Вы знаете, Грегори, очень трудно сказать на самом деле. Несомненно, что влияние Нетаньяху есть. Они перезванивались. В частности, у них был здесь телефонный разговор. Причем, судя по тому, как Нетаньяху оставил, там было какое-то совещание, выступление, я не помню уже что. И прервался, пошел разговаривать с Трампом. То есть, действительно, они обсуждают, они решают. Кроме того, Трамп ведет и переговоры не только с Израилем, он ведет переговоры и с саудовцами, ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. И те, и другие, надо сказать, они, конечно, бы очень... Эмираты более открыто, саудовцы скрытно, но они оказывают давление на Трампа, чтобы он додавливал Иран. Потому что, ну, понятно, жить бок о бок буквально с этим раненым и непредсказуемым зверем, это не слишком большое удовольствие. Они увидели уже, что такое Иран и чем он может им навредить, несмотря на то, что они придерживались политики низкого профиля, то, что называется. И они, по всей видимости, тоже оказывают мощное давление на Трампа, дабы он не прекращал военные действия. Но вот какое решение и под чьим влиянием он будет это решение принимать, или же по своей интуиции, или же исходя из текущих политических соображений, ведь скоро мы знаем промежуточные выборы в Соединенных Штатах, и главное недовольство среди населения, опросы показывают, что люди недовольны повышением цен, это тоже естественно, конечно, все хотят здесь и сейчас жить нормально, поэтому, но я предполагаю, к сожалению, что если кто-то и дрогнет, то это не иранцы.
1: А в каком состоянии американская армия, вернее, тот контингент, который находится вблизи Ирана, он готовится к атаке или как бы непонятно, что там происходит?
0: Нет, пока непонятно. Грегори, ничего об этом не пишут. Если ранее сообщались, была какая-то информация, что действительно там готовятся морские пехотинцы для тех или иных операций, то сейчас я вообще не вижу как бы особенно такой информации. То есть, несомненно, военно-морское присутствие есть. Несомненно, они готовы выполнить задачу, собственно говоря, то, что Хексет и говорит, но опять-таки все в политическом плане зависло. Но ожидают о том, что вот когда Трамп вернется из Китая, то тогда может быть что-то прояснится. Пишут также о том, что возможно, но я не знаю, насколько этому верить, что Трамп пытается убедить Си, главу Компартии Китая, с тем, чтобы он помог ему урегулировать кризис. Я очень сомневаюсь, если эти сообщения имеют отношение к истине, что такое возможно, потому что Си как раз, ну, собственно, как и Путин, они, по-моему, наиболее заинтересованы, чтобы Америка завязла еще больше в этом иранском болоте, а не выходила оттуда с видом победителя. Так что вот уже два с половиной месяца мы все время крутимся на вот этом вот пятачке, и действительно, как бы такое ощущение, знаете, погоня за собственным хвостом.
1: Израиль находится в состоянии ожидания, никаких действий не происходит, правильно я понимаю?
0: Нет. Сейчас все сконцентрировано, Грегори, на войне с Ливаном. Там продолжаются военные действия, продолжаются они, хотя вроде бы идут переговоры, в частности.

0: частности, вот сегодня идут переговоры между представителями Израиля и Ливана, хотя между сторонами нету дип-отношений, но, тем не менее, стороны встречаются без рукопожатий, но сидят напротив друг друга, разговаривают. Но то, что мы с вами не раз говорили, насколько эти разговоры помогут, потому что даже если ливанское правительство и хочет что-то сделать, оно не имеет возможности, оно, по сути, импотентно, у них нету рычагов, у них нету армии, которая может как-то участвовать в разоружении Хизбаллы, а без разоружения Хизбаллы, опять-таки, ничего не сдвинется с мертвой точки. Поэтому все это, а в Ливане продолжаются военные действия, причем нельзя сказать, что однозначно перевес на стороне Израиля, нельзя, потому что мы теряем несопоставимо меньше, чем ливанцы, несопоставимо меньше, то есть, если, скажем, они потеряли последнюю цифру, я читал 5000 боевиков, мы там потеряли нескольких военнослужащих, но дело в том, что они используют дроны, управляемые дроны, это игрушки такие, которые, хорошо мы знаем, применяются на в российско-украинском конфликте, и они смертоносны, и едва ли не каждый день погибает какой-то военнослужащий или получают ранения, и у нас пока в Израиле нету какого-то противоядия против этих дронов. С другой стороны, израильские части, как сообщались, перешли реку Литани. Река Литания – такой естественный барьер между Южным Ливаном и остальной частью Ливана, и тем самым отрезали тех боевиков Хизбаллы, которые находятся в Южном Ливане, от возможности поставок, от возможности снабжения, что, несомненно, является выигрышным ходом. Но вот продолжаются такие действия, уничтожаются боевики, уничтожаются их высокопоставленные командиры, в том числе и глава корпуса Радуан, который был, по сути, это спецназ Хизбаллы, специально подготовившийся для вторжения в Израиль, и они могли это сделать по образу и подобию того, как это сделала Нухба 7 октября. То есть успехи, несомненные, есть, но дело далеко это не закрыто, и все находится в подвешенном состоянии. Грегори?
1: Алло?
0: Грегори?
2: Давайте возьмем вечер. Один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Илья. У меня вопрос такой. Значит, Александр сегодня в программе с Геннадием Кацовым рассказывал о том, что группа израильских товарищей, которые называют себя ультраортодоксами, наотрез отказывается участвовать в делах государства и тому подобное. Так вот, я бы на месте властей Израиля лишил их всех и всяческих денежных пособий и всех льгот. И тогда бы, захотев жрать элементарно, они бы согласились.
2: Ваш вопрос понятен. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Вы знаете, опять-таки, я сразу повторяюсь. Я говорю, когда мы я обсуждаю, я не говорю огульно. Там есть, это вообще, надо сказать, просто ультраортодоксальная община, она очень разношерстная. Это, вы знаете, это такой, микромир, что ли, где представлены всевозможные направления, есть вполне направления нормальные, адекватные и уважаемые, которые хотят сотрудничать с правительством, которые хотят и живут жизнью этой страны, и служат в армии, есть и подразделения, Нецах и Ягуда, например, которые служат в боевых частях и занимают ответственные какие-то позиции, там, в Иудее, в Самарии, в Газе, неважно, есть разные, но, к сожалению, огромная часть, они просто отказываются категорически от участия в жизни в страны. Вот то, что Илья сказал, и то, что мы говорили сегодня с Геннадием. Да, к сожалению, это так. И для этого, на мой взгляд, нужна светская коалиция, не только светская, там могут быть и национально-религиозные партии, сионистские партии, которые вместе примут закон, действительно, финансовый закон о том, что те, кто граждане, еврейской национальности, которые отказываются служить в еврейском национальном государстве, которые всячески не только избегают, но они устраивают погромы, нападают на полицейских, кричат оскорбительные лозунги, типа, что вы государство нацистов. Есть многие партии, которые не просто не признают государство Израиль, как Натурей Карта и так далее, Дора Арон. Есть, и встречаются с палестинскими террористами, с иранцами. Они должны полностью лишиться финансирования, возможно, даже гражданства. И пускай вот они живут как могут, выживают. Но для этого нужна светская единая коалиция, которая бы приняла вот такого рода законодательство. А это не получается. Не получается, потому что у нас общество расколото. Только Биби и только не Биби. И в результате, вместо того, чтобы объединить центристские лагеря, Ликуд и их соперников, скажем, которые многие занимают центристские позиции, а вместо этого мы получаем расколотое общество, в котором такой закон принять невозможно. А на самом деле, конечно, совершенно справедливо, Илья говорит, это надо было бы просто заблокировать их финансирование, ну и тогда пускай крутятся вот в своей этой кастрюли как могут.
2: Понятно. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
3: Добрый день, Григорий. Добрый день, Александр. Наум меня зовут. У меня вопрос к Александру. Я вчера не смог дозвониться на передачу с Алексеем Осиповым. У меня пару вопросов. Первое. Насчет юридического советника правительства, как его зовут, Гали Маарав, там какое-то второе имя. Фамилии. Она постоянно вносит какой-то раздор в правительство. То есть она явно выступает со всеми инициативами своими против правительства. И в данном случае, именно конкретный случай с Романом Гофманом, который она препятствует его назначению на пост главы Моссада. Это раз. То есть это же должность невыборная. Она назначенка, которую, как я понимаю, назначил на этот пост то ли глава правительства, то ли министр юстиции. Как так? То есть они вправе ее уволить.
2: Ну, понятно. Вопрос.
3: Это Александр. Первый. Это первый. Грегори, это первый. Грегори, еще один вопрос. Вы меня слышите?
2: Да-да.
3: А второй вопрос. Что происходит с этой женщиной, генеральным военным прокурором, который устроил всю эту свистопляску с видео якобы... Израильские солдаты насиловали там членов Хамаса или кого-то другого. Вроде бы как бы ее уволили, она сидела, или она в психушке. Что с ней происходит?
2: Ну, в общем, понятно. Александр, вы слышали вопросы, да?
0: Да. Наум, значит, ситуация такая касательно вот этого вот юридического советника, она же по совместительству генпрокурор, совершенно абсурдная ситуация, Галя Баарав Мияра ее зовут, и она действительно препятствует, ну, по сути дела, любым шагам правительства, при этом она предъявляет требования совершенно немыслимые. Например, она, по сути, государственный служащий, не более того. Она требует, например, сместить, в частности, министра финансов Смотрича или Бен-Гвира, главу Министерства внутренней безопасности. Почему? Потому что непонятно почему. Потому что она говорит, вот Бен-Гвир вмешивается в дела полиции. Но министр по делам полиции не может не вмешиваться в дела полиции. Он же не министр по делам детских садиков. То есть совершеннейший абсурд. Что касается вот назначения главы Моссада. Значит, Гофман, его кандидатура была представлена, утверждена премьер-министром, и более того, поскольку там возникли какие-то претензии, о которых я вчера говорил вот с Алексеем Осиповым, то тогда подали этот вопрос для рассмотрения в комиссию, в судебную комиссию Груниса. И судебная эта комиссия, она рассмотрела все это и приняла решение, что нет, можно вполне его оставить в качестве кандидата на должность главы Моссада. Сразу после этого, и приказ уже был подписан, сразу после этого, вот как это делают сейчас, я расскажу, вот эта наша Галя, она представила Высший суд справедливости, Богац он называется, свой ответ против назначения Романа Гофмана главой Моссада. Она сказала, что это назначение неправильное, что из-за вербовки вот этого несовершеннолетнего там юноши якобы, это бросает тяжелую, по ее словам, тень на репутацию кандидата, и поэтому нельзя быть принятым. Теперь, когда это подано в БАГАЦ, то естественно, что БАГАЦ будет это рассматривать. Как правило, БАГАЦ рассматривает в пользу нее, в пользу вот этой вот юридической советницы Гали Бааравмияра, а не в пользу правительства, потому что сложилась у нас такая ситуация. БАГАЦ, по сути дела, Верховный суд, он стал доминирующим элементом во всей системе власти. То есть он поставил себя выше исполнительной власти, законодательной власти. И они отменяют очень многие решения, которые принимает правительство и которые принимают в Кнессете. И при этом мало того, что они поставили себя выше, но они еще и крайне левые. Вот даже не просто левые. Левые, в моем представлении, это совершенно нормально. Ничего социал-демократии плохого я не вижу. Но они крайне левые. Это вот такое прогрессистское такое крыло, которое возобладало у нас, по крайней мере, да, я вижу во всем мире, по сути дела, и оно доминирует в юридических органах. И настолько, вы знаете, что, ну вот я не раз приводил пример, просто характерный очень пример, судья вот этого вот богатца Верховного суда, она отправилась, значит, в тюрьму, где содержатся террористы Нухбы, это те самые, что там насиловали, убивали, сжигали, отрезали гениталии 7 октября, и спрашивала у них, хорошо ли им живется, есть ли у них там все, есть ли у них там достаточно еды, туалетной бумаги, ручки, чтобы писать свои жалобы и так далее, и так далее. Вот вам показательно, какая это публика. И они в известном степени стали такие, вы знаете, жреческим корпусом в израильской политике. Это такая ситуация, и поэтому все любые предложения правительства и Кнессета, они блокируют то, что они считают ненужным. Вот пытались в свое время выслать нелегальных иммигрантов, то же самое, что и в Соединенных Штатах. Выслать куда-то в африканскую страну, потому что масса преступности, криминала, наркотиков, убийств, черт его знает чего. Но нет, БАГАЦ встал на их защиту, так же, как на защиту арабских партий, которые ненавидят Израиль. Это вот то, что касается БАГАЦа. БАГАЦ вполне возможно примет решение, что нельзя назначать Романа Гофмана, действительно блестящего человека, несомненно блестящего, потому что не хочет юридическая советница. Что касается вот этой вот дамы, второй дамы, которая у нас возглавляла прокуратуру военную, она действительно была снята со своего поста. Там были какие-то странные истории, что она пыталась утопиться, потом она потеряла телефон, потом нашли этот телефон. В телефоне вроде бы все, ничего не размылось, но какие-то все материалы, при этом какая-то часть исчезла, какая-то осталась. Очень странная была история. Потом пыталась отравиться. Расследование началось. Что с этим расследованием, мы не знаем. Не знаем, нам об этом не говорят. Вот опять-таки я говорю, что в значительной степени страной сегодня правит незаконно демократическим путем избранное правительство, а вот этот вот судейский корпус, который у него определенные цели, причем очень идеологически выверенные, что называется, и они... Ну, они, как говорится, закон, что дышло. Куда вот они хотят, они этот закон и крутят. Про нее практически ничего не известно. Если конкретно ответить на этот вопрос, про эту даму, что ведется в нее, почему она сделала это, почему она подставила и Израиль, и военнослужащих ради террориста Нухбы, нет ответа.
2: Ясно. Уходим на рекламную паузу в середине часа.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на один год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
6: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
8: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
9: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
2: Добрый день. Я снова обращаюсь к нашим радиослушателям. Это среда. И это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона в Нью-Йорке Грегори Дэвидсон, в Иерусалиме Александр Мастровой. И это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами. Александр, давайте продолжим нашу беседу. И, наверное, я просто вижу, все линии горят. Давайте еще один вопрос от радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире.
10: Добрый день.
2: Здравствуйте.
10: Скажите, пожалуйста, а как можно с Григорием Дэвидсоном связаться или послать ему информацию какую-то?
2: Это вы знаете, 718-303-9000...
10: Но они говорят, что это невозможно.
2: Наверное, 718... Давайте я скажу секретарю, я наверное, ошибся в телефоне, 718-303-8000, еще раз, 718-303-8000, я попрошу секретаршу Лену, чтобы она записала, что вы хотите мне передать, она обязательно мне передаст. Спасибо за звонок. Я вижу, еще Наум, наверное, хочет закончить свой вопрос. Наум, вы в эфире.
11: Да,
2: я слушаю вас.
11: Я пару раз звоню. Александр, у меня был вопрос насчет Галиба Арамьяли. Почему ее нельзя уволить? Это должность назначенская. Ее назначил эту должность министр юстиции.
0: Да, Наум.
11: Это невыгодная должность. Почему ее нельзя уволить?
2: Понятно.
0: Я понял, Александр. Итак, пытались ее уволить, уже на протяжении длительного времени, пытались, почему не получается, потому что опять идут немедленно со стороны разных организаций, которые себя называют там правозащитниками, там форум защиты демократии, разные они есть, их очень много, они все левого такого толка, с требованиями нельзя уволить Галю, нельзя ее уволить, и, соответственно, Багац принимает решение, что нельзя уволить. То есть, понимаете, система сама себя защищает, то есть это замкнутый круг. Гали Баараф-Мияра, просто назначенный чиновник. Она была назначенным во время правительства Беннета Лапида в 22-м году. Назначил ее, кстати, Гидеон Сар, министр юстиции, который сегодня входит в правительство. Он говорит, я сожалею об этом шаге, но он уже его сделал, этот шаг. Он уже ее назначил. А вот уволить ее никак не получается, потому что, как я уже сказал, немедленно идут петиции в БАГАЦ. А БАГАЦ говорит, что нет, нельзя уволить, а против БАГАЦа нет приема. Вот это наш лом, нет приема против БАГАЦа.
2: Понятно. Несколько слов по поводу, что происходит в Газе.
0: В Газе происходят действительно там интересные вещи, Грегори, происходят. Во-первых, значит, было здесь сообщение вчера нашего одного из медийных каналов о том, что ссылкой на западную разведку, не названную, правда, о том, что в Газе назревает недовольство местного населения против Хамаса. Причем люди недовольны, люди устают от власти Хамаса, устают не только от того, что война-то уже продолжается, уже сколько времени продолжается, но Хамас ведет себя все более и более вызывающе. Они позволяют себе открыто грабить население, издеваться над ним. Они используют сексуальное насилие против своих врагов, заставляя их, ну, не врагов, давайте скажем, оппонентов, противников, соперников, неважно как, просто обычных семей, которые не хотят подчиняться их правилам. Сексуальное насилие, причем это делают имамы в мечетях. За этими имамами их стоят боевики. Женщины, девочки, мальчики, неважно, подвергаются сексуальному насилию. Это совершенно чудовищная практика вообще, а по вот этим вот патриархальным нормам это нечто страшное унижение, но это унижение специально так вот осуществляется Хамасом, чтобы подчинить и запугать людей. Так или иначе, сообщается, что люди все больше и больше недовольны во всех отношениях правлением Хамаса. Это первое. Второй интересный момент – это то, что пока до сих пор не найдено решение проблемы вот программы плана Трампа. Помните, у нас был Трамп-Рампа с Советом мира, и в этот план Трампа входил план разоружения Хамаса. Только после разоружения Хамаса там должно было уже на более позднем этапе начаться восстановление Газы, активная гуманитарная помощь, значит, восстановление, строительство, переходное какое-то правительство, технократов, экспертов. Но все застопорилось, и, собственно, говорит об этом сам Николай Младенов. Николай Младенов – это представитель, спецпредставитель ООН, и он как раз достаточно позитивно настроен по отношению к Израилю. Это редко случай, может быть, он выходец из Болгарии, но вот он как-то демонстрирует, собственно говоря, такую, ну, понимание, не поддержку, но, по крайней мере, понимание израильских позиций. Так или иначе, Хамас отказывается разоружиться. Раз он отказывается разоружиться, то ввод международного контингента, который был спланирован, значит, этим Советом мира, он тоже блокируется, но ничего не происходит, откладывается в дальний ящик, то, что называется, и в этой ситуации Цахал начал постепенно расширять зоны безопасности в Газе. То есть, я напомню, до настоящего момента там была такая ситуация: Израиль контролировал приблизительно 53-55% Газы, а Хамас контролировал оставшуюся часть территории. Это в основном, собственно, город Газа, вот внутри самого сектора, кто представляет карту, значит, город Газа, окружающие там лагеря беженцев, населенные пункты, очень плотная застройка, невероятно такой термитник, муравейник, не знаю, как лучше его охарактеризовать. Вот была такая ситуация. Теперь Израиль начал расширять зону своего присутствия, и данный шаг, что интересно, это очень важно, он был одобрен Советом мира и осуществляется в тесной координации с Белым домом. Сегодня сообщается, что израильское присутствие в секторе значительно расширено, и Израиль уже контролирует около 64% территории Газа вообще. То есть я просто обращаю внимание, если раньше было где-то 53-55%, то теперь 64%, вот называется эта цифра, и новая линия размещения, она уже стала не желтая линия, как мы говорили, она уже стала оранжевая линия, То есть она сместилась вглубь этой Газы, и территория, которую контролирует Хамас, она сужается. То есть идет вот такое вот удушение постепенного этого режима. Если две трети Газы уже, по сути дела, под израильским контролем, если это будет продолжаться, ну, можно ожидать, что действительно Хамас будет демонтирован, хотя... Опять-таки сообщается, что они отчаянно готовятся к военным действиям, собирают оружие, то, что у них есть и запасы, возможно, каким-то образом они получают контрабанду, хотя мне не очень понятно как, потому что Филадельфийский коридор на границе с Египтом перекрыт, но вполне возможно каким-то путем, не знаю каким, честно говоря, то есть это тоже по-прежнему нелегкая задача, но Израиль расширяет свое присутствие и свой контроль над сектором.
2: Понятно. А давайте вернемся буквально на несколько слов опять к израильской армии. Мы начали на прошлой передаче говорить подробно, но не закончили, время оставалось мало. Меня интересует вопрос, который я не помню, успела задать или нет. Поддерживает ли государство бизнесы, из которых сотрудники ушли на фронт? Как обстоят дела с этим?
0: Насколько я знаю, да, насколько я знаю, бизнесы как-то поддерживаются, потому что иначе просто бы они давно уже разорились, и там масса людей, которые находятся в армии, у которых свои есть там малые предприятия, средние предприятия, бизнесы, какую-то помощь они получают, насколько я знаю, да.
2: А что касается семей погибших, как государство их поддерживает?
0: Они получают деньги, они получают помощь. Вообще, вы знаете, израильская армия, в принципе, ну, израильское общество, давайте, не только армия, а общество в целом, оно создано так, что государство берет на себя значительную часть ответственности, помощи, материальной помощи людям, которые пострадали, чьи родственники, родные погибли и так далее. Есть здесь, например, в частности, закон, я с этим столкнулся, познакомившись с одним человеком, например, у которого погиб сын в Газе, не сейчас, это было во время очередной операции, там сколько иное количество лет назад, погиб у него сын, он работал на каком-то заводе, они получают помощь, они получают материальную помощь какую-то, я не спрашивал, какую, не знаю, но запрещено этих людей увольнять с работы, то есть это очень тоже важно. Он там работал сварщиком на каком-то предприятии, и он рассказывал сам, что там хозяин был недоволен его работой, но уволить его он не мог, поскольку он отец погибшего военнослужащего. Они имеют социальные предпочтения, социальные блага. В этом плане израильская социальная система, она работает очень хорошо, на мой взгляд. Кто-то может возразить, я не берусь точно сказать, не исследовал этот вопрос настолько досконально, но, насколько мне известно, действительно помощь есть и помощь существенная.
2: Понятно. Что вы можете сказать по поводу евреев, которые хотят служить в армии и которые приезжают в Израиль из-за рубежа?
0: Смотрите, тут следующая ситуация. Если, например, американский еврей, неважно, канадский, английский, он хочет служить в Цахале, он приезжает, определенные требования, ну, так как и к любому новобранцу, физическая подготовка, психическая, соответствие необходимым каким-то нормам, требованиям, если он проходит вот эти вот, соответствует критерии, то тогда он поступает в армию, ему оказывают материальную помощь, солдат-одиночка, то, что он называется, он получает определенную помощь, ему помогает, он проходит, естественно, языковые курсы, знания иврита, потому что команды-то отдаются на иврите, он должен хорошо понимать, собственно говоря. И дальше уже идет по общей схеме, куда его направят, кого-то направят в боевые части, кого-то направят в тыловые части, тут, то есть уже в зависимости от желания, в зависимости от его, ее возможностей, девушки, кстати говоря, тоже, то есть, да, они получают определенную помощь, получают даже какую-то там, кому нужно, психологическую поддержку и так далее. То есть нет с этим проблем.
2: Понятно. Ну, хорошо, вроде мы более или менее подробно поговорили об израильской армии. Давайте, если вы не возражаете, давайте вернемся к Ормузскому проливу. Я хочу немножко поподробнее о нем рассказать, потому что он все-таки носит такой культовый характер, если можно так выразиться, в отношении экспорта нефти с Ближнего Востока. Значит, Ормузский пролив – это узкий морской путь у входа в Персидский залив. Он соединяет основные месторождения нефти и сжиженного природного газа на Ближнем Востоке с мировыми рынками через Оманское море и Индийский океан. Этот стратегически важный маршрут обеспечивает примерно треть мировых морских поставок сырой нефти и играет ключевую роль в экспорте нефти и конденсата странами региона, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Ежедневно через Ормузский пролив проходит около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Основные направления поставок – это в азиатские страны, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Кроме того, через пролив проходит около 20% мировой торговли СПГ. Я так понимаю, что закрытие его, в общем-то, мы говорили об этом, играет сегодня очень важное значение, поскольку Соединенные Штаты Америки не могут ничего сделать, чтобы возобновить проходы через него. А та страна, которая, в общем-то, в большей степени владеет им, я говорю про Иран, не может сдвинуть ничего в свою сторону. И вот этот «не толкай», как мы уже говорили, происходит на протяжении последних нескольких недель. О перспективах мы тоже говорили, и я так понимаю, и мне сейчас подтвердит Александр или нет, ничего не понятно, что будет происходить в ближайшем будущем. Так ли или нет?
0: Нет, да, совершенно непонятно, Грегори, действительно совершенно непонятно. Пока американцы, собственно говоря, понимаете, как получается на самом деле? Соединенные Штаты сохраняют режим блокады. Какие-то суда там умудряются проскочить, умудряются, но основная часть торгового флота, нефтяного флота, она вся находится в привязанных к портам Персидского залива. Вот как они там стоят, потому что никто из них, естественно, не хочет рисковать. Огромные танкеры, огромные грузовые суда, подвергать их опасности, ну, естественно, ни одна компания не будет. Это слишком большой риск. Были завернуты попытки пройти где-то, как сообщается, если я не ошибаюсь, 65 судов, торговых судов. Несколько судов там были выведены из строя. Как я уже сказал, это Иран обходится $500 миллионов. Но и Иран тоже он мешает. То есть Соединенные Штаты готовы пропустить часть судов, но и иранцы мешают. Они устанавливают мину, они угрожают обстрелами из дронов, из ракет тех судов, из тех стран, которые они считают враждебными. И таким образом, по сути дела, ситуация такая патовая. Стала просто патовая ситуация. И как это будет разрешено, непонятно. Несомненно, что Трамп хочет как-то разрулить эту ситуацию. Несомненно также, что Иран крайне заинтересован в том, как я уже говорил в начале передачи, чтобы возобновилось судоходство. Это главный его источник дохода. Но не ясно, смогут ли стороны договориться, потому что планка требований Ирана, она непомерно высока. И даже если Штаты, Трамп, пойдут на какие-то уступки, то удовлетворить все их требования, это я повторю, это разморозка активов, это снятие всех санкций, это репарация, это контрибуция, это вывод иранских сил из Персидского залива, свертывание американских баз. Ну, то есть вообще чего там только нету. То, конечно, не Трамп, да и другой президент бы никогда на это не пошел. Так что пока это патовая ситуация, Грегори, непонятно, чем это кончится все.
2: Я вот смотрю на информацию, которая приходила в середине прошлого года. Все аналитики и эксперты были более или менее близки в своих оценках, что угроза закрытия Ормузского пролива очень маловероятна. Настолько это существенно влияет на мировую экономику, что даже в кошмарном, что называется, сне не могли представить, что этот пролив может быть перекрыт. Ну вот, это произошло. Просто оценивается, что вот за день проходили через пролив от 50 до 60 судов. И, как я уже говорил, 20% мирового экспорта нефти проходило через этот пролив за один день. Так что его перекрытие – это очень-очень значимая вещь. И что будет, только что мы слышали, пока непонятно. Ну что, осталось буквально несколько минут. Александр, какие основные события в других странах региона вы могли бы отметить, начиная, скажем, от Турции, ну и кончая, может быть, другими странами региона? Что скажете?
0: Вы знаете, Грегори, поскольку времени осталось немного, то я сейчас скажу даже не о регионе, а скажу о Евросоюзе. Так вот, ну, к сожалению, вот давление Евросоюза усиливается, и недавно министры иностранных дел Евросоюза, они ввели санкции против поселенцев Иудеи и Самарии, не всех, там какие-то группы поселенцев. Причем, вы знаете, абсурд заключается в том, что они ставят вот этих поселенцев, которые, может быть, нарушали закон, может быть, я не спорю, но они ставят на одну доску с Хамасом, с боевиками Хамаса, и говорят, что мы приняли такие вот меры против всех экстремистов. То есть, если там поселенцы могли сжечь какую-то оливковую рощу, что, кстати, арабы тоже просто живущие там обычные, тоже и угоняют скот, и сжигают оливковые рощи и так далее, и намного больше, то они ставят это на одну доску с Хамасом. Вот Евросоюз в очередной раз показал себя совершенно безграничное лицемерие, безграничное ханжество, попытка удовлетворить все свои вот мусульманские общины, которые заполонили Европу, и это показывает, во что сегодня превратилась Европа и куда она идет. Но в основном это Западная Европа, как я говорил, конечно же.
2: Понятно. Вы говорили о флотилии, которая планировалось прибыть в Израиль, которая поддерживалась Турцией. Что слышно по поводу нее?
0: Нет, флотилию это уже перехватили, Грегори. Ее уже там в море, ее перехватили, остановили около острова Крит. Их задержали благополучно, кого-то там доставили сюда, кого-то переслали куда-то. То есть нет, с этими ребятами, но они не устают. У них главное тут интересно другое, о том, что они получают колоссальные финансовые влияния. То есть представляете себе, это... То, что это говорится, это какие-то добровольные начинания, где-то 50-100 судов экипировать, обеспечить им провиант, снарядить их всех, собрать их. Это колоссальные деньги, и они делают это регулярно. То есть, несомненно, за этим стоят какие-то очень сильные финансовые, не знаю, лица, группы, организации и так далее. И мы даже точно не знаем, какие. Все идет через подставные организации, там правозащитные, гуманитарные и так далее. В общем, все совершенно непрозрачно.
2: Смотрите, как интересно. Я понимаю, что мы употребляли слово «флотилия», но тем не менее у меня было впечатление, что разговор идет об одном судне. А вы теперь только что сказали, что это целое реально...
0: Нет, Грегори, нет, что вы. Это флотилии, это действительно армады. Там я не помню, но вот можно поискать, не помню точно. Там и 30 судов, и по-моему, 45 было, и, по-моему, там было 70-80, извините, если я могу ошибиться, точно не помню. Но они организуются постоянно, с заветной такой скоростью и регулярностью, и они включают огромное количество судов. Нет, и больших судов, не то, что одно какое-то суденышко, то есть это надо колоссальные средства на вот организацию финансирования всего этого предприятия.
2: Понятно. Ну что, время передачи подошло к концу. Я еще раз хочу сказать, что это была передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона были Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке и Александр Мостровой в Иерусалиме. И мы прощаемся до следующей недели, до следующей среды. И я надеюсь, что все-таки за следующую неделю что-то произойдет, потому что, ну, действительно, последние несколько недель мы постоянно говорим о том, что мы ожидаем каких-то сдвигов в отношении Ирана, и ничего не происходит. Прощаемся до следующей недели. Спасибо,
0: да,
2: что были с нами.
0: Месяца два, Грегори, наверное, так что посмотрим, в каком режиме это не толкаем и продержимся. Да.
2: Невероятно. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго.
12: Слушайте нас в интернете
13: www.davidzonradio.com.
12: davidzonradio.com.
14: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
15: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
16: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
17: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
18: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
19: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
20: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
21: Мой адвокат.
22: Мой адвокат.
23: Юрий Прохин.
24: Опыт.
25: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
26: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
27: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
28: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
27: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
28: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
29: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
30: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
29: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
30: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
29: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
30: и качественней.
31: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Все-таки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Пекине стартовали закрытые переговоры между Трампом и Си Цзиньпином. Одним из самых острых вопросов станут американские ограничения на поставки в Китай высокотехнологичных микрочипов для искусственного интеллекта и военной промышленности. Китайская сторона требует смягчения экспортного контроля. Вашингтон опасается, что технологии могут использоваться в оборонной сфере. На фоне переговоров резко выросли акции американских оборонных компаний и производителей редкоземельных металлов. Аналитики Wall Street предупреждают, если стороны не договорятся, осенью мир может столкнуться с новым витком торговой войны и ростом цен на электронику. После очередных угроз Ирана цены на нефть сегодня вновь выросли. Через Ормузский пролив проходит почти 20% мировой нефти. Американские военные усиливают группировку в регионе. По сообщениям международных агентств, в районе Персидского залива продолжают находиться американские авианосные группы и дополнительные системы противоракетной обороны. Израиль продолжает консультации с Вашингтоном по вопросам безопасности. Премьер-министр Нетаньяху вновь заявил, что Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия. В Европе главной темой остается экономика. Во Франции продолжаются протесты против роста стоимости жизни и пенсионной реформы. В Германии резко выросли расходы на социальные программы и энергетику. Немецкие промышленники предупреждают о закрытии части предприятий из-за дорогой электроэнергии и конкуренции со стороны Китая. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Нацразведка проверит более 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты Украины. Александр Лукашенко заявил о подготовке армии Беларуси к войне. Трамп удвоил размер строящегося бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Франца Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
4: В студии Артем Андросов. Здравствуйте. Президент США раскритиковал ответ иранской стороны на американские предложения по завершению конфликта по истечении 48 часов, которые он сам же и выделил на прошлой неделе, назвав его совершенно неприемлемым. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social. «Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне это не нравится. Совершенно неприемлемо. Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал Трамп. Как сообщает Аль-Джазира со ссылкой на публикации иранских СМИ, Тегеран в своем ответе настаивает на необходимости немедленного прекращения войны и гарантиях ненападения в будущем. Также иранская сторона требует снятия санкций США и оставляет за собой право управления Ормузским проливом, что будет зависеть от выполнения Вашингтоном определенных обязательств. Кроме того, в ответе Ирана, по данным источника СМИ, говорится о разблокировке замороженных активов в течение 30 дней. После этого срока стороны смогут перейти к обсуждению ядерной проблемы. Однако на данном этапе Тегеран не предлагает вести переговоры по своей ядерной программе, настаивая на поэтапном урегулировании. 10 мая агентство ИРНА, ссылаясь на источник, сообщило, что Тегеран официально передал пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение США о прекращении конфликта. По словам собеседника, переговоры сейчас сосредоточены только на остановке боевых действий в регионе. Ну а пока президент Трамп рассматривает возможность временной приостановки федерального налога на топливо. Это позволило бы водителям экономить 18 центов за каждый галлон бензина. Однако такая инициатива требует одобрения Конгресса и может привести к сокращению финансирования дорожной инфраструктуры. Средняя цена галлона бензина в США достигла $4.5, поскольку Ормузский пролив остается фактически заблокированным. Водители возмущены тем, что платят в среднем на $1.45 за галлон больше, чем год назад. Поэтому правительство ищет способы облегчить это бремя в предвыборный год. На вопрос о том, как долго будет действовать такое решение, американский лидер ответил, цитата, «пока это будет уместно». Как только Все это с Ираном закончится, вы увидите, что цена на бензин и нефть камнем рухнет вниз, утверждает Дональд Трамп.
5: Скажу вам вот что. Как только все это с Ираном закончится, вы увидите, как цены на бензин и нефть рухнут камнем вниз, просто обвалятся. Посмотрите, уже сейчас, когда все это началось, через Ормузский пролив проходило 20% мировой нефти. Это очень много. Но со временем поставки начали идти через Техас, Луизиану, Аляску, особенно через Аляску. Аляска кажется очень далекой от Азии, но на самом деле, путь туда относительно короткий по сравнению с другими местами, куда им приходится отправляться за нефтью. Они идут на Аляску. На самом деле, наша большая проблема сейчас в том, что мы строим более крупные доки, причалы для загрузки. Мы стали огромной заправочной станцией, настоящей гигантской заправкой. И что происходит, когда люди впервые услышали о возможной потере Ормузского пролива, они начали искать другие маршруты. И некоторые из тех людей, с которыми я говорил, компании и страны, некоторые из них продолжат работать через Техас. Им так больше нравится.
4: Сейчас федеральный налог на бензин составляет 18,4 цента за галлон, а на дизель 24,4 цента.

оказывают серьезное давление на семейный бюджет. Это практически единодушная позиция, вне зависимости от политических взглядов. Подавляющее большинство демократов, независимых и республиканцев в равной мере ощущают удар по кошельку. Ответственность за это большинство американцев возлагает на президента. 63% опрошенных заявили, что винят Трампа в росте цен на топливо. Показательно, что среди республиканцев с президентом не согласен лишь каждый третий, 32%. Среди независимых избирателей недовольных еще больше, 63%. На этом фоне рейтинг одобрения Трампа упал до 37% при 59% неодобряющих. Худший показатель за оба президентских срока. Особенно резкое падение поддержки зафиксировано среди тех групп, что обеспечили ему победу в 2024 году. Это жители южных штатов, американцы с низкими доходами, белые избиратели без высшего образования и жители сельских районов. В понедельник вечером Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Андрею Ермаку, бывшему главе офиса президента и некогда одному из могущественных людей Украины, подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах или в составе организованной группы. Из распространенного накануне заявления НАБУ можно сделать вывод о том, что Ермак, по версии следователей, оплачивал строительство дома, в котором планировал заселиться в будущем, из незаконных доходов. Заявление содержит крайне мало подробностей относительно инкриминируемых конкретно Ермаку деяний. В нем сообщается, что бывший глава офиса президента заинтересовался стройкой в кооперативе «Династия». Примерно летом 2020 года он время от времени интересовался ходом работ на объекте и согласовывал дизайн интерьеров будущего дома. Стоимость сооружения резиденции в «Династии» следствие оценивает примерно в 2 миллиона долларов. Однако оценки размера злоупотреблений конкретно Ермаком в заявлении НАБУ не прозвучали. Вероятно, подробности того, в чем подозревают Ермака, прозвучат в ходе судебного заседания. Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить следственного судью поместить Ермака под стражу с альтернативой в виде залога в 180 миллионов гривен, это более 4 миллионов долларов. Санкция статьи Уголовного кодекса, которую инкриминируют Ермаку, от 8 до 12 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности на срок от 3 лет и с конфискацией имущества. А вот бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала полуторачасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В интервью Мендель, работавшая с Зеленским с 2019 по 2021 год, крайне негативно высказалась о бывшем начальнике. Она назвала его одним из самых больших препятствий на пути к миру и заявила, что он регулярно употребляет наркотики. Мендель заявила, что Украина находится на грани исчезновения и приходит в упадок, что в стране фиксируется нездоровый национализм, а у Зеленского якобы есть психологические проблемы, и он, по ее словам, не очень конструктивен. Бывший пресс-секретарь украинского президента добавила, что ей кто-то рассказывал, что Зеленский когда-то в клубах якобы употреблял наркотики, но она сама этого не видела. Из-за близости слов Мендель нарративам российской пропаганды, интервью активно начали цитировать российские государственные и провластные СМИ и Z-авторы. Большинство крупных украинских СМИ, в свою очередь, интервью проигнорировали. Израильский парламент проголосовал за закон, предусматривающий смертную казнь и публичные судебные процессы над лицами, причастными к нападению Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. В марте уже был принят закон о смертной казни по обвинению в терроризме, однако по нему нельзя было задним числом привлечь к ответственности тех, кто мог быть причастен именно к событиям 7 октября. Законопроект, что нетипично, был совместно инициирован политиками правящей коалиции и оппозиции. За него проголосовали 93 депутата против 0. Еще 27 депутатов отсутствовали, либо воздержались. Пусть все увидят, что государство Израиль – это суверенное государство, которое знает, как привлечь к ответственности тех, кто причинил.

0: Другим вред. Мы достигли финишной линии, которая на самом деле является стартовой. Это начало исторических судебных процессов, которые увидит весь мир, заявила оппозиционный политик Юлия Малиновская, одна из соавторов законопроекта, на пресс-конференции перед парламентским голосованием. Израильские правозащитные организации выступили против нового закона, осуждая саму идею смертной казни. Они предостерегают и от показательных процессов, основанных на признаниях, которые могли быть получены под пытками. 7 октября 2023 года боевики Хамас убили более 1200 человек на юге страны. Это были в основном мирные жители. Боевики похитили еще 251 человека, среди которых были как мужчины, так и женщины, а также дети и иностранные граждане. Их держали в плену в секторе Газа. Новый опрос NewsGuard и YouGov выявил интересную картину. Значительная часть американцев не верит в подлинность покушений на президента Трампа. Опрос охватил 1000 взрослых американцев и проводился с 28 апреля по 4 мая. Респондентам задавали вопрос о трех инцидентах: стрельбе на предвыборном митинге в Батлере, Пенсильвания в июле 2024 года, попытке нападения на поле для гольфа Трампа West Palm Beach в сентябре того же года и стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в апреле этого года. Результаты оказались настолько неожиданными, что организаторы попросили YouGov перепроверить данные. Те подтвердились. Каждый четвертый американец считает апрельский инцидент на ужине корреспондентов постановкой. Столько же, 24%, убеждены, что стрельба в Батлере, где пуля зацепила ухо Трампа, тоже была срежиссирована. В целом 30% опрошенных считают постановкой хотя бы одно из трех покушений. Еще 30% не уверены в том, что это было, а значит сомневаются. И лишь 30%, преимущественно республиканцы, уверены в твердых намерениях недоброжелателей президента. Кстати, большинство из этих людей, 97%, люди старшего поколения, мало разбирающиеся в современных технологиях и возможностях для проведения подобных спектаклей. А вот молодежь до 30 лет настроена скептичнее всех остальных возрастных групп. Там преобладает почти 100% уверенность в том, что покушение на Дональда Трампа последних лет не более чем шоу, направленное на повышение рейтингов. Это вечерние новости в эфире RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. В Кембридже, штат Массачусетс, мужчина с винтовкой открыл хаотичный огонь по проезжавшим автомобилям на Мемориал Драйв, одной из главных магистралей города, проходящей вдоль реки Чарльз. Инцидент произошел около половины второго дня в понедельник в районе пересечения с Ривер-стрит. Подозреваемый 46-летний Тайлер Браун шел по середине проезжей части с огнестрельным оружием, стрелял по движущимся и припаркованным машинам. Один из водителей рассказал, что мужчина направил оружие прямо в лобовое стекло его машины. Водитель школьного автобуса остановила транспортное средство и бросилась бежать вместе с напарником прямо под выстрелами. Очевидцы сообщают о не менее 30, а по некоторым данным 50-60 выстрелах. Пули попали в несколько автомобилей, у одного была пробита решетка радиатора, у другого разбита фара. Утром в понедельник офицер по надзору за условно-досрочно освобожденными сообщил в полицию, что Браун высказал суицидальные намерения. Бостонская полиция выехала к нему домой в район Дорчестер, но не застала его там. Незадолго до стрельбы кембриджская полиция получила звонок из Бостона с предупреждением, что Браун вооружен винтовкой. Судя по имеющимся данным, Браун уже имел криминальное прошлое. В 2020 году он открыл огонь по бостонским полицейским в районе Саус-Энд, выпустив 13 пуль. На тот момент он уже был под пробацией за нападение с ножом и запугивание свидетелей. Сегодня Браун был остановлен офицером полиции штата Массачусетс, который открыл ответный огонь. По данным телеканала CBS Boston, в перестрелке также принял участие гражданский. Подозреваемый получил огнестрельное ранение в торс и госпитализирован. Его состояние не уточняется. Двое водителей, находившихся в отдельных автомобилях, госпитализированы с ранениями, угрожающими жизни. Других пострадавших не зафиксировано. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате того, что служба спасения «Майами-Дейд» назвала возможным взрывом судна рядом с популярной туристической зоной недалеко от Майами-Бич. Несколько местных СМИ сообщили, что речь идет о чартерном катере. Сигнал о возможном взрыве поступил спасателям в 12:48 дня в субботу в районе песчаной отмели Халловер, популярного места отдыха туристов. На место также прибыли сотрудники природоохранной службы Флориды и береговой охраны США. Спасатели доставили 11 человек в местные больницы. Причина происшествия пока не установлена, однако в интервью газете «Miami Herald» один из пассажиров судна заявил, что причиной могла стать утечка газа.
1: Оттуда на носилках вынесли примерно 10-15 человек. У некоторых я видел сильнейшие ожоги. Взрыв произошел в трюме судна, вероятно, из-за утечки топлива. По моему опыту, скорее всего, именно это и произошло.
0: Масштабный лесной пожар охватил западную часть округа Броуард во Флориде. Возгорание под названием Max Road Fire началось в воскресенье и быстро распространилось по болотам Эверглейдс. По данным лесной службы, на сегодня огонь уничтожил более 11 тысяч акров, около 45 квадратных километров, и локализован на 60%. Параллельно в районе Флорида-Сити горит второй пожар, он охватил около 300 акров. Главная угроза – густой дым, который ветер гонит в сторону жилых кварталов Пемброк-Пайнс. Власти закрыли Эверглейдс, Холлидей Парк, перекрыли ряд дорог и выставили пожарные посты по периметру жилой застройки. Пожары происходят на фоне одного из худших засушливых сезонов за многие годы. С начала года в штате зафиксировано почти 2000 пожаров. Метеорологи обещают дожди на этой неделе, что может существенно помочь пожарным. На этой неделе в Бетпейдже, штат Нью-Йорк, возобновились переговоры между управлением MTA и коалицией из 5 профсоюзов Long Island Railroad. Стороны пытаются заключить новый контракт до критической отметки полуночи с пятницы на субботу, 16 мая. Если соглашение не будет достигнуто, железная дорога встанет полностью. Это будет первая забастовка LIRR за 32 года. Предыдущая произошла в 1994 году и длилась 2 дня. Еще более ранее, в 1987 году, продолжалась 11 дней. 5 профсоюзов, в их числе братство машинистов, сигнальщики, механики, электрики и транспортные рабочие, представляют около 3500 сотрудников. Это примерно половина от 7000 работников LIRR, занятых по профсоюзным договорам. Суть конфликта в разногласии по последнему году 4-летнего контракта. По 3 предыдущим годам стороны уже договорились. 3% повышения зарплаты в 2023, 3% в 2024, 3,5% в 2025. Итого 9,5% за 3 года. Камень преткновения 2026. Профсоюзы требуют 5% повышения зарплаты, ссылаясь на дороговизну жизни в Нью-Йорке и рекомендации Федерального арбитражного совета, который признал это требование обоснованным. MTA предлагает 3% и готова поднять планку до 4,5%, но только при условии уступок по рабочим правилам. В частности, агентство хочет отменить практику, по которой машинист, работающий в один день на электрическом и дизельном поездах, получает дополнительную полную дневную ставку. Профсоюзы же категорически против. Они настаивают, что рабочие правила не должны служить источником финансирования повышения зарплаты. МТА предупреждает, если пойти навстречу профсоюзам, придется либо поднять тарифы на 8% по всей системе, включая метро и автобусы, либо сократить персонал, либо урезать маршруты. В случае забастовки без поездов останутся более 300 тысяч пассажиров в день. LIRR – одна из самых загруженных пригородных железных дорог в стране, связывающая Восток и центр Лонг-Айленда с Манхэттеном и другими районами Нью-Йорка. Альтернативы ей фактически не существует. По расчетам самих пассажиров, Маршрут из Саффолка до центра Манхэттена на машине займет около 3 часов с учетом пробок. В качестве экстренного плана МТА обещает запустить бесплатные автобусные шаттлы до станции метро в Квинси. Агентство призывает всех, кто может, работать из дома и заранее предупреждает, заторы на дорогах будут неизбежны. Почтовая служба США объявила сегодня о выпуске специальной серии марок к 250-летию страны. Ее куратором стал американский дизайнер Ральф Лорен, и это исторический прецедент. Впервые в истории USPS к созданию официальной серии марок был приглашен отдельный человек, а не организация или государственное ведомство. Серия называется American Icons и состоит из 13 марок. 12 из них Лорен отобрал из своего личного архива, снимки, которые, по его словам, отражают душу Америки. Среди них американский флаг, бейсбольная перчатка Джеки Робинсона, потрепанный пикап, амбар, маяк, лошади на воле, плюшевый медведь, гамбургер и навахское одеяло. 13-я марка центральная и особая. На ней изображен вязаный американский флаг, созданный самим Лореном. Ральф Лорен – уроженец Бронкса, 86-летний основатель одной из самых узнаваемых американских марок в мире. Свою карьеру он начал с единственного ящика с галстуками в Empire State Building. В 2025 году Лорен стал первым модельером в истории, удостоенным президентской медали свободы. Свою работу над марками он прокомментировал так: «Я люблю Америку, эти образы символизируют идеалы и стремления, которые объединяют нас». Марки поступят в продажу 9 июня. В тот же день в здании легендарного почтамта Джеймса Фарли на Манхэттене состоится официальная церемония, открытая для всех желающих. Одновременно Ральф Лорен выпустит лимитированную капсульную коллекцию одежды, свитер с флагом, поло и бейсболку, вдохновленные дизайном марок.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Секретные оценки американских спецслужб свидетельствуют о восстановлении иранского военного потенциала, пишет «Нью-Йорк Таймс». Выяснилось, что Тегеран контролирует около 70% своих довоенных запасов ракет и мобильных пусковых установок. Кроме того, военные вернули доступ к 90% подземных хранилищ по всей стране. Данные разведки прямо противоречат публичным заверениям администрации Трампа об уничтожении угрозы. В апреле в США на фоне конфликта с Ираном зафиксировали ускорение инфляции до 3,8%, что стало самым высоким значением почти за 3 года, сообщило Министерство труда. Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США по поводу атак на ядерные объекты и введения санкций, а также угроз применения силы. Президент Франции Макрон заявил об отказе Парижа от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркнув изменение подхода к безопасности в африканских странах. Трамп заявил, что допускает возможность визита в Россию в этом году.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана 2 шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. сегодня. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-33-22. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
5: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
6: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Брацлавский об эрудите.
10: Программа «Эрудит» с Михаилом Брацлавским каждую пятницу с 4 до 5.
11: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
0: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала полуторачасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В интервью Мендель, работавшая с Зеленским с 2019 по 2021 год, крайне негативно высказывалась о бывшем начальнике. Она назвала его одним из самых больших препятствий на пути к миру и заявила, что он регулярно употребляет наркотики. Из-за близости слов Мендель нарративом российской пропаганды интервью активно начали цитировать российские государственные и провластные СМИ и Z-авторы. Большинство крупных украинских СМИ, в свою очередь, интервью проигнорировали. Я предлагаю послушать часть этого интервью с переводом на русский язык. Какими были отношения Зеленского с Джо Байденом? Есть один очень хороший американский журналист, который написал книгу, и он упоминал эти отношения. И он сказал мне в частной беседе, что Байден считал Зеленского эмоциональным манипулятором. Он также описал в книге, что Зеленский считал Байдена слабым. В то время Зеленский дал несколько интервью, чтобы продвигать определенную программу Байдена. И я помню, как встретила одного американского дипломата, он был очень зол из-за этого интервью. Он так сильно на меня кричал, а ведь это была вечеринка, и я не была ее организатором. Господин Ермак был организатором и дипломатом, и он знал, что тот настолько разозлился, что не мог перестать кричать. Он кричал, что это интервью было либо глупым, либо непрофессиональным, и так быть не должно. Когда я уволилась, появились боты, которые распространили слух, что меня уволили, потому что я работала на Россию. Это неправда. Мы расстались на хороших условиях. Зеленский поблагодарил меня. Он пожелал мне удачи. Они хотели, чтобы я продолжила работу в качестве советника в офисе, поэтому мы расстались на хороших условиях.
12: Дело в том, что Зеленский фактически разрушал отношения со многими западными игроками, включая Соединенные Штаты. И одним из последствий стало то, что с 2020 по 2021 год в течение года проводилась программа реформ, и Зеленский буквально уничтожал все реформы. Это происходило одна за другой, и это было катастрофой. А какие именно реформы?
0: В 2020 году было достигнуто соглашение с МВФ. Украина часто оказывалась на грани дефолта, и нам нужны были деньги. И, очевидно, МВФ не предоставляет деньги бесплатно, поэтому нужно было провести около 10 или 12 реформ. И как только Зеленский действительно совершил чудо, он выполнил две самые сложные реформы. Он настаивал на том, чтобы парламент проголосовал за них, что фактически означало, что он мог бы пройти через эту сложную программу и продвинуть реформы. Он просто не хотел этого делать. Как только две реформы были приняты, МВФ одобрил выделение $5.5 миллиардов. И я помню, что присутствовало при разговоре между Зеленским и Кристалиной Георгиевой. Они говорили по-русски, потому что Кристалина Георгиева – болгарка, и у них было такое доверие и взаимопонимание, понимаете? Но как только деньги поступили, и первый транш оказался на 2,1 миллиарда больше, чем они хотели дать в начале, через несколько дней Зеленский нарушил первую реформу. Глава Национального банка был уволен по политическим причинам, и это был большой скандал. Кристалина Георгиева перезвонила и больше никогда не разговаривала с Зеленским по-русски, потому что ее доверие подорвали. Она обещала избирателям, что он надежный человек, что он согласен на реформы, что он докажет свою способность проводить реформы. А потом, внезапно, как только он получает первые деньги, он увольняет главу Национального банка. А глава Национального банка заявляет, что его уволили по политическим причинам. И знаете, это был скандал. Зеленский ей это объяснил. Он сказал, что будет еще один независимый глава Национального банка, но он будет просто нашим. Он будет просто нашим главой Национального банка. Он будет профессиональным и независимым, но его слова будут исходить от нас. Он даже сам не понимает, что говорит. Правда? Это смешно. Вы понимаете, да? Да. Хорошо. Затем последовала реформа системы правосудия. В судах разразился скандал, затем последовала еще одна, и, как любая реформа, и последняя, которая действительно имела огромный успех, это корпоративная реформа, фактически реформа, которую нужно было уничтожить, чтобы искоренить коррупцию. Таким образом, Соединенные Штаты помогли Украине провести корпоративную реформу, поскольку в США существует Совет независимых экспертов, который следит за тем, как на самом деле работают государственные предприятия, чтобы исключить коррупцию. В Украине есть крупная нефтегазовая компания «Нафтогаз», и Зеленский просто распустил независимые советы и поставил туда своих людей.
12: И да, это не было предано огласке, но мы общались с активистами, борющимися с коррупцией, и выяснилось, что в какой-то момент в Нафтогазе имело место отмывание денег. Зеленский просто хотел передать эту государственную нефтегазовую компанию российскому «Газпрому». Когда там находится ваш собственный человек, там есть темные офисы, и оттуда отмываются деньги. Именно тогда Соединенные Штаты так разозлились, что не продлили санкции против Северного потока. Я сейчас углублюсь в эту тему, не знаю, поймет ли ваша аудитория все, но Северный поток — это трубопровод, который Россия строила для доставки собственного газа в Европейский Союз, и он был санкционирован Соединенными Штатами. И когда Украина, когда президент Зеленский фактически нарушал все реформы, о которых он договорился с США, в какой-то момент администрация Байдена была настолько возмущена, что решила разрешить России завершить строительство этого Северного потока. Да, это так. А потом они все равно все взорвали. Да-да-да. А сам Зеленский коррумпирован? Был один министр, я не буду называть имен, хорошо, но у него были хорошие связи с США, и поэтому Зеленский его ценил. И вот это совершенно нелепая история о том, что украинские министры получают очень низкие зарплаты, около 12 тысяч долларов в год. Вот почему там процветает коррупция, верно? И он сказал: смотрите, мне много не нужно, но мне понадобится около 5 тысяч долларов в месяц, то есть 60 тысяч долларов в год. Но знаете, он особо ничего не хотел, но это гарантировало бы, что он не будет заниматься коррупцией. Зеленский, конечно, пообещал ему это в первом же интервью, и, очевидно, ничего для этого не сделал. Так вот, министр начал выписывать себе премиальные бонусы, и оппозиция нападала на него, типа: «О боже, 5 тысяч долларов в месяц для министра». Это был настоящий скандал. Знаете, Зеленскому это явно не понравилось, поэтому, когда первое правительство было отправлено в отставку, этого парня пригласили, и Зеленский сказал: «Смотри, мне нравится, как ты работаешь, у тебя хорошие отношения с Западом, но ты не можешь получать 5 тысяч долларов официальной зарплаты, потому что это вызывает столько скандалов». И когда этот человек вошел в комнату, здесь были президент Зеленский, господин Ермак и еще один человек, которого я знаю, и на их столе лежал мешок с долларами. И этот человек сказал: «Я не могу дать вам 5 тысяч долларов официальной зарплаты, но я буду давать вам 5 тысяч, так сказать, теневых денег каждый месяц». Хорошо, это значит, что если Зеленский об этом знает, то это не коррупция. Зеленский и его семья разбогатели с начала войны? Они всегда были богаты. А он играет беднягу в своем дешевом свитере. Он, очевидно, богат. Послушайте, я не знаю, куда уходят деньги, но я встречалась с одним ветераном политики, который знает Зеленского десятки лет. И первое, что он меня спрашивает: где деньги? Он говорит: я знаю Зеленского много лет. Он никогда и пальцем не пошевелит бесплатно. Он никогда ничего не делает бесплатно. Знаете, я не сотрудник правоохранительных органов, очевидно, я не такой сотрудник, но я рассказала вам две истории, верно? Была еще одна история от другого священника, который недавно нам позвонил, и он сказал, что когда он занимал эту должность, люди, очень близкие к Зеленскому, фактически получали процент от некоторых государственных программ. Я имею в виду незаконный процент. И он сказал Зеленскому, что они уже берут слишком много, прямо очень много. Они настаивают на больших объемах. И Зеленский улыбнулся и сказал: «Молодцы, ребята, молодцы, ребята». И он не шутил. Министр говорит, что он не шутил. Он был действительно рад, что это происходит. А потом министр подумал: о, далеко мы с этим не продвинемся. Да, позже он подал в отставку. Сейчас в правительстве очень мало профессионалов. Они там есть, но их очень мало. В основном Зеленский ставит своих лоялистов, которые никогда не скажут «нет», и создают программу, которая совершенно не укладывается в голове. Он просто хочет чего-то вроде сценария, знаете, о слуге народа. И потом он просто, раз уж он этого требует, люди начинают выдумывать всякие сообщения, а он, опираясь на эти сообщения, утверждает, что это правда. К сожалению, это так и работает. Он пиарщик, и он только пиарщик. Он не из тех, кто разбирается в людях. Для меня это было очень больно, очень больно. Каждый раз, когда я выкладываю в Твиттере видео разрушенных украинских городов, я вижу цитату Зеленского: «У нас прекрасные города, приходите, посмотрите». И я думаю, как можно называть эти руины прекрасными городами? Дело в том, что многие люди, знающие Зеленского, обычно считают, что это происходит за кадром. Такое поведение, полное отсутствие контроля над эмоциями, это манипуляция, попытки что-то доказать. Это Зеленский, так он всегда выглядит. Он употребляет наркотики? Это ни для кого не секрет. Дело в том, что я никогда не видела, чтобы он употреблял наркотики. Однако, работая над своей книгой, я встречала много людей, которые подтвердили, что видели его употребляющим. Только один человек видел, как он принимал наркотики в 2021 году. Я узнала, кто поставщик от 95-го квартала, и встретилась с этим человеком. То есть вы встречались с наркоторговцем Зеленского? Я не говорю, что он наркоторговец. Он парень из 95-го квартала. 95-й квартал — это занимательная компания Зеленского. 95-й квартал — это место, откуда он родом. Это парень, который является актером. И он вел себя действительно странно. Его глаза, его поведение. Зеленский употребляет кокаин? Повторюсь, я этого не видела. Дело в том, что все эти люди говорят о кокаине. Да. Второй момент. Каждый раз, когда мы готовились к интервью, я читала заметки, объясняя, кто этот журналист, что он должен сказать, какие у него основные тезисы, какие вопросы. Честно говоря, он обычно не любит читать. Он скорее... Он пытается тебя выслушать, а потом берет свои 15 минут в ванной. И меня всегда удивляло, что он всегда становится совсем другим человеком, буквально всегда другим. То есть вы его инструктировали. Затем он шел в ванную, проводил там 15 минут и выходил оттуда полным энергии, готовым к действию и готовым сказать все, что угодно. Вы его обнюхивали? Я поэтому и не хочу говорить то, чего не видела. Да, я понимаю. Но я познакомилась со слишком многими людьми. Я познакомилась с врачами, с людьми, которые проводили с ним время в клубах. И я поговорила с людьми, которые знают его уже лет 20-25. И говорят, что он употребляет кокаин. Не знаю, следили ли вы за этим, но во время его предвыборной кампании прозвучало обвинение в употреблении кокаина. Именно поэтому он пригласил своего оппонента, тогдашнего президента Порошенко, на анализ на наркотики. И он сам побывал в клиниках своих друзей. А когда результаты анализа были представлены, оказалось, что они были датированы другой датой, чем та, когда он их проводил. Это был большой скандал. Я имею в виду, такое происходит повсюду, обвинения распространяются повсюду. Да, это продолжается уже долгое время, и, знаете, наблюдается очень странное поведение, очевидно, многое указывает на это, но лично я этого не видела. Но вы же общались с его поставщиком кокаина из 95-го квартала. Не ради книги. Я встретила его в кабинете президента. Тогда я ничего не знала о кокаине. Но меня очень удивило его поведение. Его глаза блестели, он был таким счастливым и немного рассеянным. И он пытался отпускать какие-то шутки, которые я не понимала. Я подумала, какой странный тип. И я не знала, что он там делает, потому что у него не было никакой должности. Он просто пришел в кабинет президента. He didn't have any position. He just came to the office of the president.
13: Давай! товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
14: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
15: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
17: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
18: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Мой адвокат.
22: Юрий Прахин.
23: Опыт.
24: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
25: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи. Мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
26: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
27: хорошо получается.
26: Мы дарим людям
27: хорошее настроение.
26: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
27: Дэвидсон Радио.
26: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Горки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Кухлин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Конгрессе сегодня проходят слушания по поводу госдолга. Министерство финансов предупреждает, расходы на обслуживание долга достигли рекордных уровней. Экономисты говорят, что одни только процентные выплаты по государственным займам уже становятся одной из крупнейших статей федерального бюджета. На рынке жилья сохраняется серьезный кризис доступности. В Калифорнии, Флориде и Нью-Йорке многие семьи уже не могут позволить себе покупку жилья из-за высоких ипотечных ставок. Средняя ставка по 30-летней ипотеке остается около 7%. Продолжается волна закрытия крупных магазинов. Торговые сети сокращают количество физических точек из-за роста интернет-продаж и высокой аренды помещений. Особенно тяжелая ситуация складывается в торговых центрах среднего класса. Мэр Мамдани сегодня представил программу расширения автобусных маршрутов и ограничения роста арендной платы в регулируемых квартирах. Против инициативы уже выступили ассоциации владельцев недвижимости, заявившие, что город может столкнуться с ухудшением состояния жилого фонда. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Нацразведка проверит более 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты Украины. Александр Лукашенко заявил о подготовке армии Беларуси к войне. Трамп удвоил размер строящегося бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон, и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
8: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
7: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского.

обычно у меня есть те, кто поддерживают мои эфиры, и я благодарен им за это. Поэтому первые слова будут обращены к ним. Во-первых, напомню, что агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто имеет на это право. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это, дорогие друзья, Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближний Нью-Джерси и Фараковый. Если вам нужна помощь или же вы ищете работу в этих районах, позвоните в агентство 718-232-4850. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Еще раз телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов ухода в сутки. И если же вам необходима помощь, и вы не в состоянии себя самостоятельно обслуживать, возможно, по состоянию здоровья вам надо находиться в нёрсинг-хом, но вы хотите остаться дома, такая программа есть 12 плюс 12. Если вы перенесли травму, если вы перенесли аварию, может быть, инфаркт, инсульт, вам нужна краткосрочная помощь на дому, то такая программа тоже есть в агентстве Welcome Care. Ну и еще одна программа для тех детей от мало до 18 лет, кому нужна помощь. Во-первых, до 18, если вам нужна помощь в обслуживании дома, можете получить до 24 часов помощи. Если же ребенок еще мал, но наблюдается отставание в развитии, нужна помощь логопеда, нужна помощь массажиста, нужна помощь физиотерапевта, или же педиатра, или же, может быть, какие-то другие есть необходимости, связанные с тем, что ребенку нужна помощь специалистов, позвоните в агентство. Есть отдельная детская программа. Если ребенок находился на городской программе Early Intervention Program. Те, у кого дети находились на этой программе, те знают, о чем я говорю. Вот, позвоните в агентство. Эту программу можно продолжать, а может быть, где-то в каких-то моментах можно ее и улучшать. Еще раз напомню, агентство Welcome Care. Подробности по телефону 718-232-4850. 232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно сообщение касается центра, в который можно было бы вас пригласить. Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр.

0: Конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
1: Ну и еще, друзья дорогие, одно сообщение касается доктора Михаила Рисмана. Напомню, что доктор Рисман, он специалист по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил по поводу этих методов лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз напомню, офис работает в первой и во второй половине дня с 10 до 6 часов вечера. Если вам удобна вторая смена, набирайте этот номер, говорите с доктором, вы можете пройти курс лечения во второй половине дня. 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Дорогие друзья, помните, если вы испытываете боли, нельзя их терпеть. Обращайтесь к доктору Рисману, и он поможет вам улучшить ваше состояние. 718-769-7191. Вот, собственно, пока и все. Вся информационная часть у нас прозвучала, и мы переходим к теме нашей сегодняшней с вами встречи. А тема – это счастливые моменты вашей жизни, которые вы готовы были перенести из своей памяти на бумагу, соответственно, их зарифмовать для того, чтобы нам было интереснее и веселее, а это сложнее, чем просто рассказать. И честно вам скажу, я получил колоссальное удовольствие не только от ваших стихов, но и в некоторых случаях я получил колоссальное удовольствие еще и от тех песен, которые мне прислали. На самом деле, прислали раз, два, три, четыре. Четыре музыкальных привета, вот, но я организую, наверное, только два всего, потому что более нет возможности. Но одну песню прям прислали из нескольких источников. Я знаю автора, автор сам тоже мне прислал, но первыми мне ее прислали мои друзья. Что ж, тема сегодня, как я и сказал, моменты счастья, но поскольку мы не так далеко отошли от Дня Победы и от Mother's Day, от Дня Матери всего на три дня, то есть сегодня только третий день после Дня Матери, так что эти работы тоже принимаются, они замечательные, они потрясающие, если кто-то что-то не договорил, не сказал, недоуспел сделать и написать к прошлой нашей программе, наверняка успел это доделать сегодня. В частности, Александр Либин прислал мне свою работу «День Победы». Он прислал практически почти сразу после передачи, но видите, как в эфир мы вышли чуть попозже, соответственно, и я вам эту работу представлю. Не он один, кстати. «Народам принесла война разруху, раны, кровь и беды. Вот почему так дорог нам священный праздник, День Победы. Войны обожжены огнем, и старые, и молодые. Мы честь погибшим воздаем за то, что мы еще живые. Чтоб матери не лили слез, и дети спать могли спокойно, пора решить один вопрос – остановить все в мире войны». Замечательно, замечательно, дорогой Александр Либин, «День Победы». Священный день для нас, замечательный праздник, ну, замечательный, радостный день, я вам скажу. Многие пытаются каким-то образом перепутать струны истории, но мне кажется, не надо этого делать. Во всяком случае, если мы уже тысячелетиями празднуем праздник, который называется Йом-Кипур, да, когда Аман хотел уничтожить всех евреев,

0: евреев, то поверьте, и это праздник, свидетелем которому мы не были, то сегодня есть живые люди, которые были свидетелями того, что хотели уничтожить всех евреев. И если бы это не было бы этой победы 9 мая, то, возможно, бы печи Освенцима до сих пор бы горели и дымили над этим странным миром, порой очень странным. Поэтому я думаю, что вот я в моей семье этот день святой. Нас бы многих вообще не было. Просто не было. Может быть, вообще евреев бы не было. Для нас святой день. И будем праздновать. И никак не будем связывать его ни с какими другими остальными событиями, которые сегодня пытаются к этому делу привязать. Итак, дорогие друзья, что ж, вот как обычно по традиции, счастливый момент от Александра Штейна. Благодарим Всевышнего за все счастливые моменты в нашей жизни, дорогой Миша. Считаем счастливыми моментами, когда из-под пера на чистый лист бумаги ложатся симпатичные стихи, вроде «А ну-ка, девушки», вы их услышите чуть позже. Обнимаем, считая это счастливым моментом нашей жизни. От меня до Барнаула громогласный слышен гул. Это 10 крупных мулов тащат за собой баул. Тащат медленно и важно, словно дом пятиэтажный. В том бауле все, что было, что со мной происходило. Только факты, аргументы с той поры, как был грудной. Все счастливые моменты, происшедшие со мной. Я 4 килограмма на руках у папы с мамой. Папиной душой согретой, песней маминой воспетой. Дальше ясли, детский садик, чаша радости полна. Мой отец семейный цадик, но врывается война. 41-й. Мрачен, сер, гром войны в СССР, разрывающий сердца, я отныне без отца. Не убитый, не плененный, с мамой жить приговоренный, оказались мы в Казани, избежавши наказаний. Мы беженцы, везде татары, из-за войны пусты базары. Вопрос, где мясо, где зерно, а нам, татарам, все равно. Прощай, шалашик из брезента, язык татарский и аул, мои счастливые моменты укладываю вновь в баул. Язык украинский и русский внимал я на подольском спуске, язык еврейский был нередок, но я потомок, а не предок. Но дальше, больше, школа, зрелость, студент еврейский в институте, любовь большая завертелась, неприходящая по сути. Родился сын. И понеслось. Работать трудно довелось. Признаться, если между нами с трудом сводил концы с концами. И, наконец-то, перестройки, неугасимый яркий свет, надежды сладкая настройка за горькие десятки лет. Я гражданин в желанном списке, в Америке и без прописки. Живу лишь там, где захочу. Куда хочу, туда лечу. Мои счастливые моменты, быстро летящие, как пули, сегменты жизни и фрагменты храню в бесценнейшем бауле. Замечательно. Спасибо, дорогой Александр Штейн. Тогда уже я как бы тему подведу и «А ну-ка, девушки» спою. «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, а ну-ка, страстные, пуститесь в пляс. Движения гибкие, кому не нравится, прошу, исполните, как в прошлый раз. А ну-ка, Светочки, а ну-ка, Диночки, взлетите песнею под небеса. А ну, девчиночки, в горах косыночки, как любы звонкие мне голоса. Ой, вы блондиночки, ой, вы брюнеточки, в изнемождении от вас к утру. Вы так волнительны, как вербы веточки на склоне озера, да на ветру». Ну, скажите, что это здорово. Да, конечно, это здорово. Не просто здорово, это великолепно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Миш. У вас...
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Да, у вас такая объемная тема, что нужно, наверное, полгода это рассказать. Но я поставлю быстренько.
0: Да.
1: Окей. В советской школе дали мне знания, но даже и я не могу посчитать. Я извиняюсь перед всеми заранее. Начну я сейчас чуть-чуть вспоминать. Помню себя я смутно с рождения. В садик, по-моему, я вообще не ходил. В школу пошел по сердцевелению, на год раньше. Наверное, жить я очень спешил. Учился я в школе довольно успешно. Уроки давались легко мне всегда. Любил я соседку в мечтах детских нежно. Мне нравилась сильно в то время она. Из пионеров меня исключали. Был ли я счастлив? Конечно же, нет. Ну, а потом назад меня взяли. Был ли я счастлив? Не знаю ответа. Я в институт поступил легко и без блата. Был ли я счастлив? Конечно же, да. Прекрасное время было когда-то. Студенточки, лекции, преферансы, друзья. Диплом в институте мы защитили. Значок инженера нам дали тогда. Недели всей группой потом мы кутили. Были ли счастливы? Конечно же, да. На распределение мне сообщили, в Ташкенте решили оставить меня. Были ли счастливы? Меня бы спросили. Я бы ответил, конечно же, да. В то время жив был еще мой папа. Я мог веселиться с утра до утра. Не волновала меня та зарплата. Был ли я счастлив? Конечно же, да. Потом сочетался я браком с женой. Мы жили красиво в Ташкенте тогда. И был я доволен своей судьбою. Хотя ОБХСС я боялся всегда. С супругой двух дочек в Ташкенте родили. 7 внуков на пару с женой у меня. И ждем, чтобы правнуков нам подарили. Ведь это прекрасно. Большая семья. Ноябрь 8, 16 год. Мы телек смотрели с женой до утра. Как мистера Трампа избрал наш народ. Были ли счастливы? Конечно же, да. Был негатив, и, конечно, немало. О нем предлагаю не вспоминать. Судьба дает шанс начать все сначала. И можем счастливыми снова мы стать. Сейчас мы на пенсии, живем во Флориде. Здесь пальмы растут, и солнце всегда. Или мы счастливы, нас вы спросите. И мы ответим, конечно же, да. Счастливых моментов было немало. Здесь посчитать я их всех не сумел. Была бы возможность начать все сначала, я жизнь свою так же прожить бы хотел. Сказать я стеснялся, но скажу все равно. Мне моя мысль понравилась очень, что жизнь — это большое счастливое пятно с вкрапленным туда негативных точек. Все. Можно сказать, спасибо. Ура, товарищи, вы слыхаете за жизнь с минимальным количеством негативных точек.
0: Спасибо, дорогой Владимир. Обязательно сделаем лыхаем сегодня по этому поводу. Спасибо, дорогой.
1: Вам спасибо. Вам спасибо.
0: Угу. Да. Давид Шмелькин, лечебный конвейер. Поход к врачу похож на эстафету. У каждого критерии свои. Так у врача по времени запреты, ну а больной страдает за двоих. Сперва анкета. Тоже нужно время. Потом анализы. Ну и куда без них? Вопросы общие, наверное, по теме, подбор лекарств с учетом основных, все время кончилось. И мелкие вопросы уже решаются по ходу, на бегу. До будущего раза, если вспомнить, уже на самом дальнем берегу. Вообще интересно, лечебный конвейер, красивое название. Следующее называется «Элита и народ». Из родных по крови создается племя, из родных по духу состоит народ. Не титан, обычный, я всегда со всеми. И уйду, конечно, когда час придет. Спорить бесполезно, мир не идеален. Люди на планете – это просто смесь. Время катаклизма вгонит нас из спален. А покой наступит ли, а когда, Бог весть. На слуху поспорили как-то президенты, чья страна богаче и живет народ. Тот из экономики выдал аргументы, а другой повел его дальше от ворот, где с мешками прыгали через лаз воришки, все вокруг народное, все вокруг мое. И завод, конечно, банковские книжки, над страной коррупции кружит воронье. Но мы не сдаемся, ловим их для вида, всех не переловишь их в элите все. Да, растет с годами на народ обида, но пока есть что-то, безразлично всем. Чтоб помочь армейским рыщем по сусекам. У коррупционеров средств помочь им нет. Народу и элите всегда быть до веку. Но они ж за делом всех пришедших бед. Дорогие друзья, давайте возьмем вас. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мишенька. Здравствуйте, это Марк.
0: Да, Марк, приветствую вас. Радиоприемник, пожалуйста, выключите.
2: Все, убрал. Приемник. В общем, у меня, я даже не знаю, какое, либо моменты счастья, либо про маме. Ну, давайте моменты счастья почитаю.
0: Давай.
2: Проснулся, глянул я в окно. Кругом давно уже светло. Сакуры белые цветут, и соловьи вовсю поют. Так хорошо мне стало вдруг, такая красота вокруг. Любуюсь этим я с утра, бассейн, однако, мне пора. Там сауна, а там жим, стараюсь соблюдать режим. Еще по улице ходить, здоровье, в общем, сохранить. Денек сегодня на ура, шумит снаружи детвора. Красив чудесный месяц май, и счастье льется через край. В России, как всегда, парад, а я и без парада рад. Родилась доченька моя, за все за это выпью я. Вот все.
0: Спасибо. Спасибо, это был Марк Рабинович, да. А я, друзья, продолжу еще одну работу Марка, называется «Посвящается маме Mother's Day». Сколько зим, сколько весен довелось мне прожить. Боль, что мамам наносим, нельзя позабыть. Нету слов к оправданию, нужных слов не найти. Мама, милая мама, меня ты прости. Ты сама голодала, ночей не спала, всю себя отдавала, прекрасной была. Хоть недолго прожила жизнь тяжелую ты, но ты нас научила, как по жизни идти. Жизнь сегодня другая, и в другой я стране. И скажу тебе, мама, я доволен вполне. Внуки, взрослые дети, все согласно судьбе. Мама, милая мама, благодарен тебе. Спасибо, дорогой Марк Рабинович. Вы прислали три работы, из которых две мы уже представили. Есть еще одна. Вот «Счастливый день» вы прошли. Дочки, да? А сейчас я бы хотел, дорогие друзья, прерваться на короткие новости и рекламу. Оставайтесь в нашей волне. Мы продолжим программу «Радио Ринг» с Михаилом Брацлавским и Павлом Куклиным за звукорежиссерским пультом.
3: В эфире шоу Михаила Брацлавского «Радио Ринг».
4: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Транспортное управление МТА сообщает, что в метро продолжаются масштабные ночные ремонтные работы. На ряде линий Бруклина и Квинса поезда идут с увеличенными интервалами. Нью-Йоркский метрополитен остается крупнейшим в мире по количеству станций, их более 470. Полиция города усилила присутствие в метро после нескольких нападений на пассажиров в Манхэттене и Бруклине. Особое внимание уделяется станциям Таймс-сквер, Атлантик-эвеню и Юнион-сквер. В Манхэттене продолжается спад на аренду офисной недвижимости. По данным аналитиков, вакантность в ряде деловых зданий достигает 25%. Компании продолжают сокращать офисные площади после перехода сотрудников на смешанный формат работы.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского, радио Ринг.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Радио Ринг». Рад приветствовать всех вас на волне 620М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Тема у нас сегодня интересная. Но для начала слова благодарности тем, кто поддерживает мои эфиры. Им огромное-огромное спасибо.
2: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая. В день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства. От спорта до интеллектуальных игр. От концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена – по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Еще раз приветствую всех на нашей волне. В студии микрофона Михаил Братславский. Давайте начнем с вас. Здравствуйте, я вас приветствую.
3: Я вас тоже приветствую.
1: Привет, Миша. Шурик. Да, привет, привет.
3: Последнее время я увлекся баснями. Я пишу пародии на басни. Ну и сам пишу басни. У меня басня называется «Моменты счастья петуха». Не спится петуху весною, нет для любви сезона лучше. Он ей шептал, будь со мною, и напевал. Бес, самая муча. Он стройный был и интересный, она красавица была. Он приходящий был, не местный. Она в курятнике жила. При этой жизни беспредельной. Петух, конечно, рад бы с такой курицей кошерной иметь своих цыплят. Да и он тогда бы до зари не ел, не пил, не спал бы. И весь, сгорая от любви, одну ее топтал бы. Он умолял часов по 8, что он ее желает. Она в ответ: еще не 8, когда цыплят считают. Не стал он больше унижаться, гордо спрыгнул с ветки. Ушел петух, чтобы размножаться уже к другой на сетке. Стих прочитал в одной газете, сказала тетя Бетти: «Ай, нет повести печальнее на свете, чем повесть, как петух хотел бы дети». Все, спасибо.
1: Очень смешно, очень спасибо, Шурик. Это было здорово. Это было смешно и здорово. Мы продолжаем, друзья, нашу программу. Я сейчас вернусь к теме, которую, значит, вот начал Давид Шмелькин. «Будущее пришло сегодня» называется эта работа. «Этот мир мы оставляем внукам, и, уходя, потопа не хочу. Своей наивности предвосхитив разлуку, я зажигаю памяти свечу. Ссылаясь на провидцев и гигантов, пронзающих умом грядущий век, нет на земле того, что без таланта и то, чего не может человек. Но мир живет по собственным законам, чего бы ни просила эта жизнь. Любые короли, вожди и фараоны ходят в прошлое, чтобы новым вознестись. Ресурс свой отживая, уходят страны. Давят их и бури, и покой, и демография. Подводит постоянно, и интерес у каждого и свой. Благополучие несет свою изнанку. Кто народился, кто-то постарел. Союз Европы для других приманка, но от спокойной жизни ослабел. Нет в нем сегодня драйва и реванша. Молодая кровь уже из-за границ. В погонях за землей Россия наша, наверное, дойдет до колесниц. Китай с цивилизацией извечной просядет под огромностью своей. Быть мастером для мира класс,
2: конечно. Но как-то нужно сохранить людей. В опасной зоне видится Израиль, на карте точка, а враги кругом. Страна как чудо, только б не устали ее построить, но как мирный дом. Соединенные Штаты Америки – это страна доказательства свободных людей. Плавильный котел для лучших, алчущих этого, но иммиграция все же сильнее. Полицейским мира быть затратно. Кто-то понимает, а в обиде все. С армии уходят средства безвозвратно. И всегда есть чувство быть в грозе. Быть патриотом, знать, что твой народ с другим на равных. А может даже лучше всех. Быть его членом, даже не из главных, но без сомнений и других помех. Восток, дело тонкое, знаем. Ближний Восток, он такой, что может устроить экзамен всем нам с нашей общей судьбой. Ну и еще одна коротенькая, как раз на тему «Счастливые моменты». Жизнь короткая или длинная, не в руку плохое, выветрится, что его хранить? Хорошее приходит одиноко, но помогает верить, ждать и жить. Родилась дочка, это счастье, добавили к зарплате, так себе. Я во всем товарищ и участник благодарен был своей судьбе, что действительно осталось за пределом для меня, как главный перекресток девочки, любимой, платье белом, как и мне, сегодня 90. Замечательно, дорогой наш Давид Шмелькин. Здравствуй, Михаил. Григорий Абрамович, посылаю тебе свои моменты счастья, я не посылаю тебе признание, что это счастье для нас, быть рядом с тобой в семейке. Мне тоже счастливо от того, что мы вместе в семейке. Я думаю, что это прозвучит в стихах других, и я присоединяюсь к каждому слову. Счастья и радости нам всем и внимания. Счастливых моментов мне не перечесть. На стареньких счетах и меньше, чем есть. И больше того, добавляются те, которых я раньше в счет брал не себе. А нынче мои, как основа основ, поскольку вошел я в отряд стариков. И если не сразу могу все понять, по-честному счастлив супругу узнать. А утром убрать за собой после сна. И счастлива будет не только жена. И вдруг не упасть, а упал, чудом цел. И с хомотеншей явил беспредел. Спасибо. Да, это хорошая шутка. В контексте со строчкой веду я борьбу. И мне это, к счастью, легко. И если победу я не одержу, сотру ее после всего. А если она на бумаге уже со смыслом другую зовет, ее оставляю я на ПМЖ, и здесь она годы живет. Теперь остается жене прочитать. Нас с ней это, к счастью, роднит. И если она предлагает порвать, мы заново будем творить. И хорошо, что вместе. Еще коротенькие несколько. Я скажу тебе, товарищ, в окружении твоем есть и те, с кем кашу сваришь, и кто будет за бортом. Есть тот, кто приносит счастье, с кем ты будешь на мази. Я же сам сейчас во власти той, с кем коротаю дни. Я открываю шампанское, ты придешь? Не придешь. Я открываю шампанское, ты в бокалы нальешь. Будешь виснуть на шее и со мной танцевать, ты берешь вот шампанское, чтоб счастливой стать. Я просил тебя со мной находиться рядом, чтоб не думал я о той, кто здесь крутит задом. Чтобы мы могли в момент сласть уединиться, чтобы я был счастлив тем, кто моя жар-птица. Я присел к стене спиной, полон восхищения. У деревьев комплекс мой, минимум движения. Между веток на просвет виден в ряду зданий на окне твой силуэт. Мой предел мечтаний. Ну, потрясающе. Короткие вот эти вот зарисовки, в которых все, так сказать, все понятно и все видно. Ей нравились, в общем, слова одобрения. Они были мерой ее поведения. И, следуя странным капризам природы, жила с нелюбимым все эти годы. А счастье ее ожидало в другом. Оно находилось вот здесь, за углом, там, где дорожка прошла вдоль воды, там, где деревья роскошно цвели, там, где был полуразрушенный дом. и птицы гнездились в проеме окон. Там, где капуста росла у стены, там, куда ангел сказал ей «входи». Там, где нашла она свой талисман и человека, кто ей его дал. Что нужно для счастья, увы, я не знаю. И все же, счастливым я тоже бываю. И больше того, я могу вам сказать, что счастье способно себя повторять. Моя же мне в этом призналась потом, что я ей вот тот, кто живет за углом. Спасибо, дорогой наш Григорий Абрамович. Возьмем следующий звоночек. Пожалуйста, вам слово.
4: Добрый день, мои дорогие. Это Белла Копченкова, Мишенька.
2: Да, Беллочка.
4: Это стихотворение я написала более 10 лет тому назад, когда должна была родиться моя правнучка. И если разрешишь, я его прочту. Счастьем своим я хочу поделиться. Девочка скоро у внука родится. Этого чуда я жду с нетерпением. Хочется мне, чтоб скорее мгновение это настало. Я радуюсь, но я понимаю, что все учтено. Распорядилась так наша природа. Пусть точно в срок проходить будут роды. Слово даю, я начну все сначала. Буду качать, как когда-то качала внука, что папой готовится стать. Буду я снова ночами не спать. Буду лелеять ее я и нянчить. Буду у внука ее часто клянчить. Стану варить я и манную кашу. На манной каше росли дети наши. Буду прабабушкой я молодой. Кто не согласен, поспорьте со мной. Моей правнучке уже скоро 11 лет.
2: Ого, Белочка! Вы зачем такие цифры в эфире? Правнучке 11 лет. Ну, хорошо.
4: Спасибо вам, ребята.
2: Живите долго. Живите долго, Белла. Белла Коптенкова. Спасибо, Белочка.
4: Скучаю, пап.
2: Да, и о женщине вот тоже написал Григорий, хотя все предыдущее тоже было о женщине. Ты приятно удивляешь разногласия в себе, на показ не выставляешь, прячешь глубоко в душе. Призвала на помощь Бога проповедница добра, и я тебе желаю много счастья, больше, чем вчера. Я не покажусь противным, если сам тебе скажу, ты не держишь хлеб единым, ты причастна ко всему». Спасибо, спасибо, спасибо. Ну и сейчас еще у меня еще пару работ совершенно замечательных есть. «Минуты счастья по техническим причинам» Отто Заславский нам прислал. Так, так, так. «Захотелось вдруг горчицы...» А, называется «Госпиталь», чтобы было понятно, о чем речь. «Захотелось вдруг горчицы. Есть причина подлечиться. Госпитальная палата, стал я ей приблудным братом. Не спешил и не стремился. Организм возмутился. Организму не откажешь, он, дружище мой, со стажем. В разнообразных передрягах боевым служил варягом. Сил хватало и умений. Тасовалось настроение, но на финише досталось ритмом выразить усталость. Тем сердечным знает лекарь, вложен Богом в человека. Оттого салют погоде молотком в виски молотит. Госпитальная палата, медикейт за это платит, может, в паре с медикером. Сколько? Сколь в Сибири кедров. Как в 17 мгновениях конгрессмены Джонсон веник, Белый дом и Капитолий, НВЮ, Лангон, раздолье. Коридоры и кровати на больных палат не хватит, но работает конвейер. В планах он своих уверен. Пациент уверен каждый. По закону два взять дважды, получив свои 4, госпиталь покинешь с миром, чтобы на уличных просторах обкатать на 5 мотор свой». Ну, мотор свой, соответственно, это у нас, конечно же, сердце. «Когда починят мне живот, вернусь домой, почти как новый. Не нужен ни шашлык, ни плов, свой потолок под крышей кровом. Дневное распределяют свет без выключения в отсеках. В Нью-Йорке, Лондоне, на Сене изобрели а-ля Люмьер. Тело все измучено, в неблагополучие. Ритм сердечный бешеный, в чем пред Богом грешен я. Письменный стол и пепельница, кульман, блокнот, чертежи и расчеты, тьма пятилеток упорной работы, чтобы на финише капельница.
1: а то воткнут иголку не туда, чтобы взять контейнер крови на анализ. Но промахнулись маленькую малость, не точен кием шарик был удар. Ну и тут у меня еще кое-что. Такая, Юлий Веледницкий. Называется «Счастье нашим мамам». К чему цивилизация пришла? К тому, что мода на детей прошла. Последний век во многих странах иметь детей становится привычкой странной. Все меньше женщин видят себя там в роли заботливых супруг и мам. Я рос в семье, где были и отец, и мать, и всем хочу того же пожелать. Желаю мамам, чтобы были счастливы они и в этот день, и все другие дни. Еще один маме. Холодный, страшный 41-й год. К войне был не готов советский наш народ. Война взяла мужчин с заводов. Заменить их там легло на плечи бабушек, сестер, их мам. Катился фронт к Москве неумолимо и упрямо. Везли заводы в тыл, их запускали наши мамы. Установив завод на новом месте, работать начинали с заводом вместе. В две смены по 12 работали тогда. Работа была трудная, и скудная еда, и каждый день шли мамы на завод, как в бой. На них держался фронт наш трудовой, и находили мамы время и еду, и силы, чтобы их дети тяжелые те годы пережили. Я говорю спасибо маме, ведь меня она спасла в те очень непростые времена. Где я был сказочно счастливым? Стояла середина лета, палатка, озеро, костер. И эти ночи и рассветы забыть не в силах до сих пор. Скользила лодка по заливам, по тихим бухтам, в мир мечты. И я был сказочно счастливым, а на корме сидела ты. Самый счастливый день. Бывали радостные дни, счастливые часы, минуты. Свадьба, рождение детей, окончание института. Но был счастливый день, который ждали 4 года. Наш день победы для меня и для всего народа. В центре Москвы смеялись, ликовали люди. Окончена война, и больше войн не будет. Военных целовали, обнимали всех подряд. Подбрасывали к небу офицеров и солдат. Какой-то офицер купил мороженое нам, шныряющим в толпе московским пацанам. Была наша победа счастьем, ведь она и для меня, и для страны на всех была одна. Ну и я хотел вам представить одну музыкальную работу от Александра. Саша, у нас есть Александр Штейн, у нас есть Шурик, у нас есть Александр Либин, и вот есть еще Саша. Саша, который пишет стихи и удачно их вместе с интеллектом подбирает под них музыку. Как он сам написал, я только учусь. Но послушайте, вот эта вот работа, она совершенно потрясающая, которую я, как и сказал, прислали мне с разных сторон.

0: что мы по-прежнему живем.
1: Вот такая, на мой взгляд, замечательная работа, замечательная песня была написана и отправлена мне. А я хотел бы еще одну коротенькую прочесть. Называется «Осенняя Москва». На душе не осень, это того же Юлия Веледницкого. «Осенняя Москва, продрогшая, тверская, течет в охотный ряд, укрывшись под зонты, а на душе весна, сиренью расцветает, моменты счастья, поскольку рядом ты». Осенняя Москва, а на душе не осень, а на душе весна и трели соловья. Ко мне пришла любовь, и если меня спросят, какой сейчас сезон? Весна, отвечу я. Осенняя Москва дождем листву снимает, высотных зданий шпили уходят в облака. А на душе весна и пахнет счастьем маем. В моей руке лежит любимая рука. Нет лета и зимы, нет осени с весною. Сезонов только два, каких ни назови. Весна в душе. Когда влюблен, когда с тобою. И осень в сердце без тебя, без счастья, без любви. Это потрясающая работа, просто потрясающая. Тема наша будет, приближается. Лето, ожидание. Лето, ожидание выходных, ожидание моря. И вот в ожидании этого дела 20 мая мы с вами встретимся в эфире. Прощаюсь с вами. Песней Татьяны и Сергея Никитиных на слова Акуджавы. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви прекрасные моменты.

0: WSNR, Jersey City.
1: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Включение в рацион богатых растительным белком семян, орехов и бобовых снижает риск развития сахарного диабета, заболеваний сердца и почек. По словам американских ученых, в богатой растительным белком пищи также содержатся биологически активные соединения, такие как клетчатка. В ряде исследований такое сочетание оказалось связано со снижением уровня плохого холестерина, улучшением чувствительности к инсулину и снижением уровня воспаления в организме. Этот эффект не уступает животным белкам. В одном из экспериментов 50 граммов соевого белка заметно усиливали насыщение и снижали последующее потребление калорий, хотя при этом не наблюдалось значимых различий в термогенезе по сравнению с углеводной пищей, отмечают ученые. Это указывает на то, что растительные белки способны эффективно регулировать энергетический баланс без дополнительного увеличения расхода энергии. При регулярном употреблении продуктов с высоким содержанием белка усиливается вклад энергетических затрат в поддержание сытости. При этом ключевое значение имеет не отдельный продукт, а структура рациона в целом. Сочетание растительного белка с клетчаткой и другими компонентами пищи усиливает метаболические эффекты и формирует устойчивый защитный эффект. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
19: «Анкор».
18: Премьера спектакля
19: «Сделка».
18: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
11: Премьера спектакля «Сделка».
18: Театр «Анкор».
11: Впервые в Нью-Йорке.
14: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
11: Театральная гостиная.
14: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
11: Билеты на сайте
14: theater.com и по телефону 718-266-3393.
19: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
20: Ждем вас!
21: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что иранцы обратились с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов. На самом деле Иран это отрицает. У побережья Кубы резко участились разведывательные полеты США. Администрация президента Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией. Вот так об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Та в скобочках поясняет, что на самом деле помощь поступает, просто вооружение покупает Европа, как известно. Но у «Нью-Йорк Таймса» свое видение администрации Трампа. Демократы штата Теннесси превратили законодательное собрание в сумасшедший дом после того, как республиканцы перекроили карту округов и уничтожили так называемый «черный округ», представляемый белым либералом. Джек Шлосберг, внук президента Джона Кеннеди, один из ведущих кандидатов-демократов на место уходящего в отставку конгрессмена от Нью-Йорка Джеральда Надлера, заявил, что Соединенные Штаты уже проиграли войну с Ираном. В Вашингтоне, округ Колумбия, 13 офицеров полиции отстранены от службы из-за фальсификации статистики преступности в столице США. У пассажиров из Франции и США, эвакуированных с круизного лайнера «Хондиус», обнаружен хантавирус. Virgin Atlantic стала первой авиакомпанией, внедрившей чат GPT в систему обслуживания клиентов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
22: Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что иранская переговорная группа обратилась к американской стороне с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов. По словам Трампа, иранцы заявили, что не располагают технологиями для уборки ядерной пыли. Но Иран, правда, тут же ответил, что все это ложь, ничего подобного они никому не предлагали. Также Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность возобновления операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасности прохода гражданских судов через Ормузский пролив. Заявление Трампа приводится со ссылкой на аккаунт Уолтер Блумберг. Он специализируется на биржевых новостях. Ну а Wall Street Journal пишет, что ответ Ирана на предложение США не отвечает ключевым требованиям Вашингтона в отношении иранской ядерной программы и запасов высокообогащенного урана. По данным Wall Street Journal, Тегеран предлагает разбавить часть запасов урана, а остальное передать третьей стороне. Однако настаивает на гарантиях, что в случае срыва переговоров или выхода США из соглашения, вывезенный уран будет возвращен Ирану. Wall Street Journal также сообщает, что Иран выразил готовность приостановить обогащение урана, но на срок меньше 20 лет, как того добиваются США. При этом Тегеран отказывается демонтировать свои ядерные объекты. Вопросы, касающиеся ядерной программы, Иран предлагает обсуждать в течение 30 дней после прекращения боевых действий. У побережья Кубы резко участились разведывательные полеты США, пишет CNN со ссылкой на собственный анализ открытых авиационных данных. 4 февраля военно-морские и военно-воздушные силы США выполнили как минимум 25 таких вылетов. До февраля подобная активность в этом районе почти не фиксировалась, отмечает CNN. Большинство полетов проходило вблизи двух крупнейших городов Кубы – Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Основную часть полетов выполняли патрульные самолеты P-8A «Посейдон», предназначенные для наблюдения и разведки. Также использовались RC-135V «Rivet Joint», специализирующиеся на радиоэлектронной разведке, и несколько высотных разведывательных беспилотников MQ-4C Triton. Пентагон отказался от комментариев, а CNN отмечает, что похожие ситуации, когда усиление риторики со стороны администрации Трампа сопровождалось ростом числа разведывательных полетов, предшествовали захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января 2026 года, а также началу операции США в Иране в феврале. Последние недели публично публичные заявления Трампа против Кубы заметно ужесточились, отмечает CNN. Президент США перепостил у себя в соцсетях комментарии о том, что он посетит свободную Гавану перед уходом с поста. Ну, имеется в виду в 28 году. Через несколько дней Трамп распорядился о нефтяной блокаде острова, ну а кризис в отношениях США и Кубы обострился с возвращением Трампа на пост президента в 2025 году. С начала 2026 Вашингтон усилил давление на Кубу и фактически ввел блокаду на поставки топлива морем. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и отключениям электричества по всему острову. Сам Трамп неоднократно говорил, что у правительства Кубы большие проблемы и что США готовы на дружественное поглощение, как он написал. Администрация президента Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией. Так вот заявляет газета New York Times, цитируя: администрация Трампа добилась расположения России, сократив помощь Украине на 99%. Соединенные Штаты по-прежнему предоставляют жизненно важную разведывательную информацию с поля боя. Вашингтон занимает уникальное положение для посредничества между Москвой и Киевом. И хотя американское правительство больше не поставляет оружие к Киеву, но дальше пишет New York Times, то есть 99% в голове у читателя останется, а затем сообщение следующее от New York Times. Но Вашингтон позволяет Киеву закупать вооружение за счет средств других западных союзников, пишет издание New York Times. Иными словами, помощь Украине не сокращена, просто это не помощь, а продажа оружия партнерам в Европе, которые поставляют все это затем Киеву. Собственно, ничего здесь нового абсолютно New York Times не сообщает. Но такая вот хитрая такая перестановка позиций, и это называется идеологией. Также, вернее, пропагандой. Также New York Times отмечает, что до последнего времени представители Украины надеялись избежать полного разрыва отношений, боясь, что Трамп полностью откажется от помощи Украине. При этом New York Times написала, что президент Владимир Зеленский постепенно отдаляется от Соединенных Штатов, а Украина идет к длительному конфликту с Россией и к уменьшению американской помощи. Демократы штата Теннесси превратили законодательное собрание в сумасшедший дом после того, как республиканцы устранили черный округ, так называемый, представляемый белым либералом. Демократы Теннесси в очередной раз демонстрирует, что их вежливость действует только тогда, когда все идет по их сценарию, но не на фоне успешных усилий республиканцев штата по принятию новой карты избирательных округов на выборы в Конгресс. Радикальные законодатели не только пытались препятствовать демократическому процессу, они кричали, танцевали, дули в мегафоны перед республиканскими законодателями и вели себя агрессивно, но изображали из себя противников расовой дискриминации, выкрикивая лозунги, ставшие популярными во времена движения за гражданские права, и в реальном времени они пытались представить вероятное сокращение влияния своей партии как результат якобы возвращения к политике эпохи Джима Кроу, на прошлой, то есть российской политике. На прошлой неделе Верховный суд США вынес чрезвычайно важное решение 6-3 по делу Луизиана Вайс-Каллайс, признав карту избирательных округов Луизианы 2024 года неконституционным расовым. Это называется джерримендерингом. И ясно дав понять, что перераспределение округов фактически должно быть независящим от расы. Республиканцы штата Теннесси не стали терять времени и применили логику решения Верховного суда у себя дома с целью, по словам губернатора,

Представляемый белым демократом Стивом Коэном на 3 округа, а также делит Нэшвилл на 5 округов. Коэн назвал это вопиющим результатом, но когда Сенат Теннесси голосовал по новой карте, сенатор-демократ штата Шарлейн Оливер, радикалка, угрожавшая беспорядками в 2024 году из-за принятия не понравившегося ей законопроекта, Оливер танцевала на своем столе в зале заседаний, кричала и держала баннер с надписью «Нет Джиму Кроу 2, остановите кражу». На кадрах, опубликованных в интернете журналистом WTVF-TV Крисом Дэвисом, видно, как Оливер борется с сержантом Сената по поддержанию порядка за контроль над своим баннером. А потеряв баннер, Оливер продолжала топать ногами и петь на своем столе, пока ее коллеги голосовали за принятие законопроекта. Во время голосования в Палате представителей штата в четверг представитель Теннесси Джастин Джонс, демократ, ранее уже демонстрировавший готовность нарушать правила поведения законодательного собрания и попавший на видео, где он бросает дорожный конус водителя во время протеста в Black Lives Matter, так вот, Джастин Джонс ходил по залу, дул в мегафон прямо в лица законодателей и сотрудников и держал табличку с надписью «We shall overcome», «Мы преодолеем». Джонс также поджег распечатку флага Конфедерации и многократно обвинял республиканцев в расизме, называя их фракцией белых простыней. Ну, расизм, как вы знаете, это самое характерное обвинение в случае, если демократы ничего другого предъявить не могут, и если что-то идет не по их плану, не по их сценарию. Конгрессмен от демократов Джастин Пирсон, который, как и Джонс, был ненадолго исключен из Палаты представителей Теннесси в 2023 году за организацию протестной акции в зале заседаний, обрушился с критикой на сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся сохранить порядок. После того, как спикер Палаты представителей штата Кэмерон Секстон распорядился очистить галерею, патрульная служба штата Теннесси начала выводить демократов-радикалов. Некоторые, включая брата Пирсона, Кешаун Пирсон, отказались уходить. Перспектива того, что его брат может понести наказание за свои действия, по-видимому, привела конгрессмена Пирсона просто в ярость. Он кричал на сотрудников дорожного патруля Теннесси, выполнявших свои обязанности, называя одного из них тупым ублюдком и мальчишкой, а также пытался помешать предполагаемому задержанию своего брата, которое Пирсон позже назвал тем, что делает превосходство белых. Но опять-таки это обвинение входит в перечень демократических клише, клише демократической партии, когда они хотят делать все, что они хотят, все, что угодно. Если им мешают, все это превосходство белых, это расизм. Пирсон орал: «Мой брат ничего никому не сделал. Эй, эй, он сам выйдет. Отойдите к чертовой матери назад», заявил Пирсон. Лейтенант дорожного патруля Теннесси Билл Миллер сделал заявление для WKR. Во время сегодняшнего заседания трое присутствующих начали срывать сессию Палаты представителей. После неоднократных предупреждений трое были задержаны в галерее Капитолия Теннесси по подозрению в нарушении статьи TCA 39.17.306. Эта статья означает, что этот срыв был официального заседания. Задержанные были доставлены в тюрьму округа Дэвидсон для оформления. Конец цитаты. Но театральные выходки демократов оказались напрасными, поскольку, ну вот так теперь выглядит новая карта избирательных округов Конгресса Теннесси. На ваших телеэкранах карту прокомментировал Теннесси Сенат Репабликан Кокус. Цитирую: «Сегодня Сенат утвердил новую карту избирательных округов на выборы в Конгресс, чтобы помочь закрепить республиканское большинство в Конгрессе. Жители Теннесси хотят низких налогов, сильной экономики и надежно защищенной южной границы. Эта карта отражает желание нашего великого штата». Ну, я бы еще об одном демократе. Джек Шлосберг, внук президента Джона Кеннеди, один из ведущих кандидатов на место уходящего в отставку конгрессмена от Нью-Йорка, демократа Джеральда Надлера. Так вот, Шлосберг заявил, что поддерживает ограничение поставок оружия Израилю и считает, что США, как он сказал, уже проиграли войну с Ираном. Как сообщается со ссылкой на предвыборные дебаты в синагоге Stephen Weiss Free Synagogue в Манхэттене, Шлосберг, еврей по отцовской линии, отметил, что проголосовал бы за инициативу сенатора Берни Сандерса о блокировании передачи Израилю бомб и военного оборудования на сумму 440 миллионов долларов. По словам Шлосберга,

Росберга, противодействие войне с Ираном должно означать и отказ от финансирования этой войны, как он отметил. При этом он подчеркнул, что по-прежнему поддерживает финансирование системы ПРО «Железный купол» и признает Израиль еврейским государством. Его позиция прозвучала на фоне внутридемократической борьбы за округ NY-12, где вопрос отношения к Израилю и войне с Ираном стал одним из центральных в избирательной кампании. В Вашингтоне, округ Колумбия, столица США, 13 офицеров полиции отстранены от службы из-за фальсификации статистики преступности. Расследование выявило, что они систематически занижали уровень преступности, переквалифицируя тяжкие правонарушения в более легкие на протяжении длительного времени. Мэр города Мюриэль Боузер отрицает реальное изменение уровня преступности, а по данным расследования полицейские систематически занижали этот уровень, переквалифицируя тяжкие преступления, как я сказал, в более легкие, исправляя отчеты задним числом, чтобы создать впечатление, что ситуация в городе улучшается. Об этом сообщил временный начальник полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл. Проверка началась еще в 2025 году. Министерство юстиции и Конгресс изучили тысячи отчетов и опросили более 50 свидетелей. Следователи пришли к выводу, что реальные показатели преступности в американской столице годами подчищались. Наиболее распространенным методом было понижение категории преступления. Тяжкое assault with dangerous weapon превращалось в engagement with a firearm, которое не отражается в публичной статистике насильственных преступлений. Бёрглары переквалифицировали как в unlawful entry. Carjacking нередко записывали как простой угон или кражу. В ряде случаев отчеты корректировались уже после регистрации. Офицеры на местах классифицировали преступления правильно, но руководство округов меняло данные в системе. Отмечается, что значительная часть отстраненных полицейских – это женщины и афроамериканцы, продвинутые в рамках DEI-программ последних лет. Многие занимали высокие командные должности при сравнительно скромном оперативном опыте, но они были женщины и афроамериканцы, поэтому карьеру делали стремительно. Свидетели утверждают, что давление шло сверху. Бывшая начальница полиции Памела Смит регулярно проводила жесткие совещания, требуя улучшить показатели, и наказывала командиров, которые отказывались корректировать данные переводами на менее престижные должности или созданием проблем по службе. По оценкам расследования, речь идет о сотнях неправильно классифицированных случаев, особенно в категории насильственных преступлений. Пока уголовные дела против офицеров не возбуждены. Речь идет о внутреннем дисциплинарном процессе. Однако республиканцы в Конгрессе уже требуют полноценного федерального расследования. Дональд Трамп назвал происходящее очередным подтверждением коррупции и манипуляций в правоохранительных органах крупных городов, подчеркнув, что подобные скандалы ранее происходили в Чикаго, Балтиморе, Нью-Йорке и других мегаполисах, которыми заправляют демократы. У пассажиров из Франции и США, эвакуированных с круизного лайнера «Хондиус», обнаружен хантавирус. Об этом сообщает Associated Press и ряд других СМИ. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила утром 11 мая, что тесты на хантавирус дали положительный результат у одной из пассажирок, которую накануне доставили в Париж с острова Тенерифе, где пришвартовался «Хондиус». По словам Рист, состояние француженки, госпитализированной в одной из больниц в Париже, за ночь ухудшилось. Всего с Тенерифе в Париж были эвакуированы 5 граждан Франции, находившихся на борту «Хондиуса». Также хантавирус, по предварительным данным, обнаружен у 2 американцев, эвакуированных с круизного лайнера. Об этом сообщил американский Минздрав. У одного из эвакуированных легкие симптомы заболевания, у второго положительный тест на хантавирус. Об этом говорится в опубликованном Минздравом США сообщении. В Соединенные Штаты они летели в строгой изоляции от 15 других пассажиров лайнера, которых забрал прилетевший на Тенерифе самолет. Ранее
представители Минздрава Испании, Всемирной организации здравоохранения и круизной компании Oceanwide Expeditions говорили, что ни у одного из более чем 140 человек, которые тогда находились на борту Хондиуса, не было симптомов заражения хантавирусом. На лайнере Хондиус произошла, напомню, вспышка хантавируса, умерли уже 3 человека. Судно пришло на Тенерифе, один из Канарских островов, откуда пассажиров иностранцев забирали эвакуационные рейсы. Наблюдать за эвакуацией прибыли глава Всемирной организации здравоохранения, а также министр здравоохранения и МВД Испании. И ВОЗ, и Минздрав Испании подчеркивали, что эвакуация проводится с соблюдением жестких мер безопасности, и никакой опасности для жителей острова нет. Virgin Atlantic стал первой авиакомпанией, внедрившей чат-GPT в систему обслуживания клиентов. Об этом пишет Business Traveler. Компания рассчитывает, что новая технология упростит поиск и бронирование поездок, а также поможет привлечь больше пассажиров. Сервис официально заработал 20 апреля. Компания называет его первым в мире приложением для поиска авиабилетов внутри чат-GPT. По задумке Virgin Atlantic, взаимодействие с системой должно напоминать общение с туристическим агентом, только быстрее и с более широкими возможностями. Директор по работе с клиентами Virgin Atlantic Юха Ярвинин заявил, что запуск отражает стремление компании сделать общение с пассажирами более удобным и своевременным, современным. Ну, по его словам, сервис подойдет как тем, кто уже знает, куда хочет отправиться, так и тем, кто только ищет идеи для путешествия. При этом полностью оформить бронирование через AI, искусственный интеллект, пока нельзя. После выбора рейса пользователи переходят на сайт или в приложение авиакомпании для того, чтобы завершить покупку. Это позволяет Virgin Atlantic сохранять прямой контакт с клиентами, не передавая их сторонним сервисам. Интеграция чат-GPT стала частью более широкой стратегии авиакомпании по развитию сервисов на основе искусственного интеллекта. Virgin Atlantic уже давно делает ставку на инновации. Ранее компания одной из первых внедрила премиум эконом-класс, лаунж-зоны на борту и инструменты искусственного интеллекта для консьерж-сервиса. В то же время борьба за внимание путешественников становится все более жесткой. Авиакомпании стремятся взаимодействовать с клиентами еще до того, как те зайдут на сайты сравнения цен или онлайн-агентства вроде Booking.com и Expedia Group. Другие компании также активно осваивают это направление. Skyscanner уже запустила собственную интеграцию с чат-GPT для поиска и сравнения рейсов в формате диалога, а eDreams разрабатывает похожие решения при помощи искусственного интеллекта. Но при этом эксперты отмечают, что искусственный интеллект пока не способен полностью заменить живую поддержку клиентов, особенно в ситуациях с отменами рейсов, изменением маршрутов или другими непредвиденными проблемами. Именно это может стать главным испытанием для сервисов AI, сервисов искусственного интеллекта в туристической отрасли. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Физическая активность помогает мозгу иначе обрабатывать негативные переживания и снижает эмоциональный стресс. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Если негативные переживания постоянно прокручиваются в голове, этот цикл может усиливать тревогу и стресс. По данным исследователей, даже одна тренировка способна временно изменить работу сразу нескольких когнитивных систем. Во время физической нагрузки внимание переключается с тревожных мыслей на движение и внешние стимулы. Одновременно активируются зоны мозга, связанные с самоконтролем и гибкостью мышления, благодаря чему человеку становится проще переосмысливать неприятные события. Физическая активность помогает ослаблять влияние негативных воспоминаний. Особенно эффективно это происходит при сложных упражнениях, требующих координации и концентрации внимания. Умеренные аэробные нагрузки стимулируют выработку дофамина, нейромедиатора, связанного с чувством удовольствия и мотивации. Это помогает переключить мозг из состояния тревожного ожидания в более активный и позитивный режим. Особенно полезными исследователи считают практики, сочетающие движение и концентрацию внимания, например, йогу и тай-цзи. Такие занятия помогают человеку лучше удерживать внимание на текущем моменте и спокойнее реагировать на стрессовые ситуации. Эффект физических нагрузок может различаться в зависимости от возраста, уровня подготовки и психического состояния человека. Поэтому универсального режима тренировок для эмоционального здоровья не существует.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
6: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
9: Он очень хороший человек.
6: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
6: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
11: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
12: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Елена Королева. Сегодня, друзья, я с удовольствием выполняю просьбу нашего постоянного слушателя Владислава и предлагаю вашему вниманию небольшую музыкальную ретроспективу, посвященную творчеству одного из лучших, а может быть даже лучшего вокального ансамбля середины 20-го столетия в составе Дэйва Ламберта, Джона Хендрикса и Энни Росс. Это вокальное трио, несмотря на то, что оно уже давно не существует, и по сей день в кругах коллекционеров и любителей джаза заслуженно считается непревзойденным и неповторимым коллективом, короче говоря, настоящей джазовой иконой. Для тех, кто хорошо знаком с их искусством, наверное, не нужно объяснять, почему Ламберт, Хендрикс и Росс были вознесены и суровыми критиками, и миллионами любителей джаза на вершину джазового Олимпа. А для тех, кто слушает их впервые, скажу только, что эта троица произвела в 50-х-60-х годах настоящую революцию в джазовом вокале, исполняя не только популярные мелодии, или, как их называют, стандарты, но и виртуозные импровизации, которые исполняли до них только музыканты-инструменталисты, причем они не ограничивались здесь джазовой манерой пения, известной под названием скет, но и сочинив к ним стихи. Этим в основном занимался Джон Хендрикс. Потрясали слушатели феноменальными темпами и ритмами. Об этих замечательных музыкантах можно говорить долго, но пусть вместо рассказов звучит их музыка, которая лучше всего представит вам этих талантливых, веселых и уникальных певцов. Перейдем к музыкальной части нашей передачи. Мы, а точнее Ламберт, Хендрикс и Росс, начнут с исполнения своей версии популярного джазового стандарта пианиста Бобби Тиммонса, который называется «Morning», слова Джона Хендрикса.

прежде чем перейти к следующей песне, я назову имена музыкантов, помогающим вокалистам. Это Джилдо Махоне с фортепиано, Айк Айзек с контрабас, Уолтер Белдон барабаны и специальный гость-трубач Гарри Суитс Эдисон. И вот сейчас прозвучит одна из композиций Эдисона, опять же на стихи Хендрикса, и которая называется «Centerpiece».

Один из организаторов и музыкальный лидер этой команды Джон Хенрикс не только пел и сочинял тексты к джазовым пьесам и импровизациям, он пробовал себя и как композитор, сочиняя мелодии, не уступающие по своим музыкальным качествам лучшим пьесам музыкантов-инструменталистов. Послушайте сейчас одну из его юморесок, которая называется «Give me that wine». Уверен, что те из вас, кто владеет английским, вполне оценят юмор стихов Хендрикса и будут долго улыбаться, вспоминая рассказ любителя приложиться к бутылке, а потом еще раз послушать эту забавную миниатюру. My wife got tired of me running around, so she tried to keep me home.

Лерой Кёркланд, известный композитор-аранжировщик, и Джон Хендрикс всегда были неразлучными друзьями. И вот, работая над альбомом The Hottest New Groove in Jazz, Джон попросил Лероя написать какую-нибудь мелодию для этого проекта. Напоминать Кёркленду об этом не было никакой нужды. Уже на следующий день он вручил своему другу свой новый опус, а тот за какой-нибудь час написал к нему стихи, и в результате получилось то, что вы сейчас услышите. Итак, Лерой Кёркленд и Джон Хендрикс, композиция под названием «Cloudburst», что в переводе на русский означает «ливень».

В 1960 году Ламберт, Хендрикс и Росс записали альбом со своими версиями композиций Дюка Эллингтона. Этот долгоиграющий диск был буквально сметен с прилавков музыкальных магазинов за пару часов. И по сей день он считается одним из лучших в дискографии этого трио и по праву занимает почетное место в золотой библиотеке лучших джазовых альбомов всех времен. Я предлагаю сейчас послушать из него одну из лучших, на мой взгляд, мелодий Дюка, которая называется «Cotton Tail», что в вольном переводе с американского сленга означает «кроличья лапка». Baby.

Можно только предполагать, сколько времени потратили певцы, отбирая из огромного собрания сочинений Эллингтона вещи для своего альбома. Однако уверен, что включение в него одной из пьес Дюка не вызывало никаких разногласий. Что за пьеса, спросите вы? Да, конечно, это «Бессмертный караван». И вы сейчас его услышите в исполнении Дэйва Ламберта, Джона Хендрикса и Эмми.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Проникший на закрытую территорию аэропорта мужчина скрылся от охраны и осознанно шагнул навстречу разгоняющемуся пассажирскому лайнеру, заявило следствие. Инцидент произошел 9 мая. Пассажирский самолет «Аэробус» насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе. Из-за столкновения загорелся правый двигатель лайнера. При последующей эвакуации 12 пассажиров получили травмы. Главный судмедэксперт города Стерлинг Макларен в эфире канала NBC заявила, что мужчина действовал осознанно. Причина смерти – множественные травмы от тупых и острых предметов, характер смерти – самоубийство. Личность погибшего установлена, им оказался 41-летний Майкл Морт, ранее неоднократно судимый за ограбление и побеги из-под стражи. Оригинальный костюм госсекретаря Марко Рубио для авиаперелета на президентском борту в Китай вызвал вопросы, недоумение и обвинения в косплее, перевоплощении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что сделал достоянием соцсетей директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Госсекретарь Рубио демонстрирует Nike Tech Venezuela на борту президентского борта Air Force One, подписал он фото Рубио в сером спортивном костюме в соцсети X. На Рубио надет серый спортивный костюм. В таком был во время задержания президент Венесуэлы Мадуро. Как заметил портал News Nation, одежда госсекретаря может оказаться контекстуально оправданной. Перед вылетом в Китай Трамп опубликовал в соцсети True Social изображение, на котором Венесуэла представлена как 51-й штат США. Мелания Трамп решила не сопровождать своего мужа в ходе его визита в Китай. Об этом сообщила корреспондент издания News Nation Либи Дин в соцсети X. Она добавила, что вместе с Трампом на борту летели сын Эрик с женой Ларой, госсекретарь Рубио, министр войны Хексет, торгпред Грир и представители Белого дома. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Нацразведка проверит более 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты Украины. Александр Лукашенко заявил о подготовке армии Беларуси к войне. Трамп удвоил размер строящегося бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Дэвидсон Радио.
8: Мы любим Нью-Йорк.
9: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, в моей авторской программе «Реальность нереального гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только о нем, потому что все в нашей жизни есть гипноз. Как это ни странно. Вы можете позвонить мне после передачи, если у вас возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в самом начале я хочу сказать, что буквально через два дня начинается у нас экспресс-курс в гостиной Дэвидсон Радио, где я покажу самые современные техники погружения в гипноз, где мы будем говорить и работать, пробовать, смотреть и пробовать, как проходит погружение в регрессию, что можно сделать в регрессии, как можно сделать прогрессию, как можно сделать прогрессию в этой жизни, то есть посмотреть, что с вами будет через год, через три, через пять, и как можно посмотреть, кем вы будете в будущей жизни, что, конечно, гораздо сложнее проверить, в отличие от регрессии, потому что регрессия в этой жизни все равно человек может вспомнить, даже если амнезировано какое-то воспоминание у него, мы можем вспомнить или можем спросить у своих близких, было это или не было, и проверить, и сделать определенные выводы, и избавиться от тех выводов и суждений, которые неправильно были сделаны тем маленьким ребенком или подростком, кем вы были в то время. И это дает то облегчение и то исцеление, которого мы так хотим получить, и не всегда таблетки, капельницы и уколы нам в этом помогают. И, в частности, сегодня мы коснемся некоторых таких распространенных заболеваний, которые, как бы это ни было вот странно, люди годами ходят, пьют таблетки, но имеют проблемы с желудком, проблемы в пояснице, проблемы там с седалищным нервом. И, казалось бы, сегодня такое время, когда уже мы не ходим на стройки, не таскаем там тяжелые ведра или какие-то рельсы, а тем не менее эти заболевания становятся просто бичом. И, казалось бы, какое отношение могут иметь психосоматические причины к этим проблемам? К тому, что у нас синдром раздраженного кишечника, к тому, что, вот как я говорил, там боль в пояснице, прострел в пояснице. А особенно, конечно, нас достают эти острые боли, и мы начинаем употреблять таблетки, подбиваем еще больше свой желудок, даем нагрузку на печень, которая перерабатывает это все, даем нагрузку на почки, и страдаем. Да, мы можем снять острую боль, но мы перестаем принимать препараты, и опять все назад возвращается. Я в этот свой приезд, у меня была очень длительная, очень большая работа с одним клиентом, хороший он мой знакомый, и поэтому мы можем позволить, и он может позволить, и я могу позволить уделить много времени, а для него это не накладно, потому что, ну, просто у нас очень хорошие отношения. У него колоссальная проблема с позвоночником. У него позвоночник не позволяет ему ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Мы начали работать, и буквально не на второй, не на третьей нашей встрече, а пятая, шестая встреча стали давать те признаки, показывало то, что идут какие-то изменения. Во-первых, стало резко хуже ему. У него на

позвоночником в 20 лет, он чувствовал боль, я говорю, вот тебе там 20 лет, день, ночь, день, что происходит, как ты себя чувствуешь, и уже была проблема. И только когда мы добрались до 15 лет, он сказал, ой, так хорошо, мне легко, у меня ничего не болит, у меня все комфортно. И я несколько раз сделал, это называется у нас частичное выведение, я его вернул назад из гипноза, но сказал, что твой позвоночник, он продолжает оставаться загипнотизированным, он продолжает оставаться таким молодым, таким гибким, в таком великолепном состоянии, как ты чувствовал себя в 15 лет. И когда человек вернулся из гипноза, его позвоночник был в этом состоянии, он почувствовал сразу облегчение. Да, потом был откат, потому что проходит там буквально день, иногда два, иногда бывает дольше, там зависит от тяжести заболевания, но человек достаточно взрослый, и эта проблема его беспокоила больше 50 лет. И мы сделали это еще раз, потом я применил техники сверхглубокого погружения, и вот я говорю, на 12-й, 13-й, 14-й встрече его позвоночник вернулся в то первозданное состояние, но он не стал таким молодым, естественно, как в 15 лет, но ушел весь дискомфорт, он гнется в любую сторону. У него ожили все нервы, у него начали оживать ноги, у него небольшая там проблема с одной из ног. И это доказывает, что когда человек позволяет себе прийти столько раз, сколько надо, это я не к тому, что приходите много раз и заплатите мне много денег, потому что всегда, когда мне звонят, вот кто мне звонил, подтвердит, что первое, что я делаю, я пытаюсь человека отговорить от прихода ко мне. Я говорю, сходите там на иглотерапию, не знаю, там к психологу, сходите к священнослужителю, и, может быть, вам это поможет, может, вам и не надо тратить время и деньги, приходить ко мне. Но когда, вот особенно касаемо этого случая, когда человек может себе позволить уделить время, уделить свои силы этим встречам, когда он открывается, когда он не скрывает те события, которые были у него в жизни, мы добиваемся результатов, которые, я не думаю, тем более, что он сам доктор, и он понимает, и тем более, что еще, что очень ценно, что он работает именно позвоночник, другие суставы, все соединительные ткани, вот он специалист по этим заболеваниям. И то, что он позволил себе это ощутить, позволил это сделать, не побоялся разобраться с теми проблемами, которые к этому привели, а проблемы там начались, первые проблемы мы нашли в 3-4-летнем возрасте, первые вот эти семена были, которые его потихонечку-потихонечку начали уничтожать. И последние, я говорю, 50 лет он чувствовал себя очень плохо. Точно так же решаются проблемы. Неважно какие. Хронический насморк, проблемы с желудком, проблемы с тромбозами. Да, всегда в любой болезни, и я тоже всегда говорю на своих встречах, и когда мне кто-то звонит, всегда в любой болезни, в любой проблеме, неважно даже если это не болезнь, есть точка невозврата, после которой, я думаю, что уже, ну, наверное, невозможно все-таки помочь. И если человек до этой точки не дошел, но дошел до той точки боли и страданий, когда он готов открыться, когда он не скрывает то, что было. Потому что, да, не всегда это приятные проблемы, и не всегда человек хочет, чтобы даже посторонний человек, которого он больше не увидит, чтобы он знал об этом. Всегда человек, ну, мы так устроены, что мы хотим казаться лучше, и это тоже то, о чем я говорю, что не надо рассказывать, какой вы хороший или какая вы хорошая, потому что вы пришли ко мне, мне все, да, мне приятнее работать с человеком, который хороший, но тратить драгоценное время и силы, рассказывать, я всем помогаю, а вот все так неблагодарно относятся. Нам нужна проблема, и нам надо найти корень этой проблемы. Мы находим корень этой проблемы, и мы с этим разбираемся, и разбираемся очень эффективно. И об этом мы будем говорить вот на том экспресс-курсе, который начнется в эту пятницу. И для этого нам нужна регрессия. Нам нужна регрессия для поиска причины. И я покажу, как находить эту причину. И я покажу, хотя я сначала не хотел это делать, но мне звонят, и звонят те, кто был на первом обучающем курсе, и они просят особенно уделить

0: этому внимание, мы уделим этому внимание, я покажу, как находить причину, как с ней разбираться, и очень часто поиск нахождения причины, и когда мы нейтрализуем свое отношение, когда мы меняем те выводы и суждения, которые мы неправильно сделали, когда мы были там малышом или подростком, как они приводят иногда буквально, ну, не побоюсь сказать, к моментальным исцелениям, к тем исцелениям, которых так долго человек ждет. Вот вернемся к боли в спине, к боли в пояснице, прострел в ногу. На моем опыте могу сказать, что как минимум 50% пострадавших, тех, кто страдает от этого, они не помнят, что на физическом уровне они травмировали свою спину. Они не помнят, что какое-то было физическое воздействие, там, что их, не дай бог, там, не ударили ломом. Не было резкого поворота, не было какой-то спортивной травмы. Но что же тогда, откуда это возникает? Если мы не берем, как я сказал, уже постоянная работа с тяжестями и что-то еще такое. Откуда это возникает? Это возникает иногда от безобидного зажима, когда человека несправедливо оскорбили, когда у него какая-то тяжелая ситуация, он сжимает челюсти. Вот уже это начинает давать зажим в шее. От зажима в шее это опускается к плечам, идет по позвоночнику вниз и начинает зажимать отдельные отделы. И зажимает так сильно, что даже ни массаж, ни акупунктура часто не помогают от этого. Потому что, да, они расслабляют верхний слой мышц, человеку становится немного легче, но та причина, которая к этому привела, человек носит в себе обиду. И очень часто приходят и говорят, какое основное чувство, вот что вас беспокоит? Обида, обида, обида. На кого? На папу, на мужа, на своего какого-то друга. Если не убрать эту причину, эта обида, она остается. Остается даже не сама обида, остается та эмоция, которая возникает, не которой вы обиделись, разобрались, выяснили с человеком отношения, и все прошло. В этом случае ничего не остается, все благополучно. Но когда вы не можете выяснить отношения, когда даже вы выяснили отношения, но обида осталась, но в силу того, что человек авторитетен, что по какой-то причине вы не можете это высказать, не можете разбить чашку, покричать, вы все это заталкиваете в себя, заталкиваете так глубоко, что до этого даже медикаменты здесь не помогают. Медикаменты, они снимают симптомы. Что они снимают? Они снимают боль. Люди ходят годами, одно, второе, третье. Да, чуть-чуть там помогает физиотерапия, да, немножко помогло там какие-то действия там остеопата или мануального терапевта. Но пока мы из своего подсознания не убрали ту боль, которая сидит много-много лет, не выяснили отношения с этим человеком, а не дай бог этот человек умер. Этот человек умер, и для того, кто держит обиду на этого человека, это еще хуже. Во-первых, это забирает колоссальное количество сил, потому что вы постоянно носите тот мышечный корсет, который не дает вам расслабиться. Человек не так ест. Он ест-то так, но не так переваривается пища, нарушается работа эндокринной системы, нарушается у него и гомеостаз, и проводимость нервных путей, и это все приводит к тому, что человек просыпается, а он уже устал. Он устал, как будто он весь день работал. Теряется интерес к жизни, теряется ощущение вот этой новизны. Постоянно человек подавлен. И наш мозг быстро учится. Мы один раз отреагировали, у нас появились зажимы. Второй раз, третий раз нам только показалось, что о нас плохо подумали или на нас сейчас накричат. И уже от этого у нас возникают эти зажимы. У нас голова уходит в плечи поднимаются, сжимается шея, передавливает те артерии, которые питают наш мозг. Вот вам сразу возникает высокое давление. Нарушается питание мозга, мы начинаем принимать, опять же, препараты, которые усиливают это. Мы принимаем препараты, которые выводят с помощью там, активной работы почек воду из организма. мы начинаем уменьшать давление, мы нарушаем что-то другое, потому что те препараты, которые регулируют давление, они приводят к этим холестериновым бляшкам, которые закупоривают сосуды. Мы начинаем принимать от этих бляшек, у нас нарушается переработка, выработка инсулина. У нас начинается повышаться содержание сахара в крови. И это то колесо, которое рано или поздно, оно докатится до того, что человека уже его только в реанимацию можно отправлять. Как мы расслабляемся? Поговорив с друзьями, мы расслабляемся, принимая там алкоголь, употребляя большее количество еды. Из этого из всего только поговорить с друзьями, но на сегодняшний день я смотрю, что очень разобщены люди. Раньше было больше каких-то компаний, больше задушевных разговоров. Но даже эти разговоры, они не доберутся до тех проблем, которые запечатаны в нашем подсознании. Потому что наше сознание, оно имеет очень ограниченный объем информации. И особенно, когда у нас какой-то эмоциональный всплеск, естественно, негативный, это все капсулируется, загоняется в подсознание, капсулируется там, и это становится, когда это долго живет в подсознании, это становится моделью поведения. Вот я говорил, мозг очень быстро учится. В любом случае, обычно это всегда на нас негативно, потому что что, человек собрался в спортзал, пора привести себя в порядок, весна, я выйду на пляж, как я буду выглядеть. Он подумал об этом, он запустил эту программу, но он не идет в зал. Он подумал на следующий день, через неделю, через три недели. И когда он собрался, уже за ним зашли, мозг говорит, зачем, слушай, ты 10 раз изменил свое решение, ты никуда не пошел. И ты сегодня не пойдешь. Человек споткнется, порежет палец, скажет, ой, сейчас заживет, вот я потом пойду. Обязательно подсознание сделает так, как заложилась программа. Эти программы менять очень тяжело. Я вот приводил пример, что человек даже собрался за хлебом и не пошел. Посмотрел, у него, оказывается, хлеб есть, а программа не завершена. Уже мозг запустил уже, он запустил эту работу. Что в этом случае сделать? Ну, никто, естественно, из нас это не делает и делать не будет. Мы должны себе сказать, я не иду за хлебом, у меня есть хлеб. Все нормально, вы закрыли программу. Или, как психологи говорят, закрыли гештальт. Незакрытый гештальт, он начинает создавать отток энергии. Одна программа запущена пойти в зал, запущена программа выучить лучше какой-нибудь иностранный язык, запущена программа чего угодно, что вы собрались там сесть написать книгу, написать письмо, сделать какую-то работу. Вместо этого легли, уставились в телевизор или уткнулись в телефон, и сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы продолжим эту интересную тему.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Новости на
2: Дэвид Зон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Мультсериал «Симпсоны» предсказали вспышку хантавируса, которая произошла на круизном лайнере. В 23-й серии 19-го сезона, которая вышла в 12-м году, семья «Симпсонов» отправляется в путешествие на лайнере, однако их отдых внезапно омрачается обращением генерала Уильяма Салливана. Он заявляет о вспышке смертельного вируса «Пандора», которая требует всемирного карантина. Для этого все суда должны остаться в море. В итоге оказалось, это всего лишь была проделка сына Симпсонов Барта. Он так хотел, чтобы отдых не заканчивался, что пошел на крайние меры и подстроил это обращение. После чего на борту начался полнейший хаос и разруха. Запасы еды были на исходе, пассажирам пришлось есть мясо, чаек и мидии. В итоге Барту пришлось признаться, что это был розыгрыш, и вместо обращения настоящего генерала он проигрывал отрывок из фильма. Двое офицеров из Майами подали иск против продюсерской компании Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Полицейские считают, что актеры нанесли ущерб их репутации фильмом «Лакомый кусок», сообщает Associated Press. Офицеры Джейсон Смит и Джонатан Сантана утверждают, что в фильме было использовано много деталей из реального дела 16-го года, в котором они участвовали, и тем самым он нанес ущерб их личной профессиональной репутации. В иске говорится, что в «Лакомом куске» упоминались реальные материальные обстоятельства дела, должности офицеров и контекст расследования. По версии полицейских, это привело к тому, что родственники, друзья и коллеги начали воспринимать их как людей, причастных к преступлениям, которые совершают герои фильма. «Лакомый кусок» вышел на Netflix в январе этого года. Фильм рассказывает о группе полицейских, которые находят в доме $20 миллионов, после чего внутри команды разгорается конфликт. Представители Дэймона и Аффлека уже отвергли претензии. Адвокат заявил, что «Лакомый кусок» не позиционируется как фильм, основанный на реальных событиях, и не изображает реальных людей, о чем прямо сказано в дисклеймере в титрах. Она также сказала, что истцы не объяснили, какой именно персонаж якобы основан на каждом из них, а значит, связь между ними и героями картины не очевидна. Истцы требуют компенсацию, штрафные выплаты, оплату судебных расходов, а также публичное опровержение от Аффлека и Дэймона. Сумма иска в материалах не указана. Множество людей вышло на улицы итальянского города Реджо-Эмилия, чтобы поприветствовать принцессу Уэльскую, которая возвращается к международным визитам после курса лечения от онкологии. Она прибыла в Италию с двухдневным визитом. Ее поклонники в Реджо-Эмилии развернули на главной площади плакат с надписью «Чао Кейт» и принесли множество букетов. Это первая официальная зарубежная поездка Кэтрин. Более чем за 3 года главной темой визита станет ее кампания, посвященная раннему развитию и образованию детей.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана 2 шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества, ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
11: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
12: хорошо получается.
11: Мы дарим людям
12: хорошее настроение.
11: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
8: Дэвидсон Радио.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
13: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дэвидсон Радио.
14: I like New York in June.
0: И мы продолжаем, и с вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и вы можете позвонить мне, если у вас возникнут какие-то вопросы, после передачи по телефону 718-303-7510, 718-303-7510. Если вы не дозвонитесь, оставьте, пожалуйста, сообщение, я вам обязательно перезвоню, и не пугайтесь, я на этот телефон могу принимать звонки, но перезвоню вам с другого телефона, и мы продолжим разговор о стрессе и о том, к чему приводит стресс, особенно долгий, затяжной, и, к сожалению, приводит он к болезням, к разрушению организма, к разрушению качества жизни и к тому, что многие люди от этого страдают так, что иногда задумываются о самых плохих вещах. И мы говорили о пояснице, мы говорили о простреле в ногу. Что же происходит на физическом плане, когда эти эмоции, которые отравили нас, которые зашли в наше тело, но не нашли оттуда выхода, к чему они приводят? А приводят они к тому, что от нервного напряжения эти мышцы стягиваются и зажимаются до такой степени, что кровь перестает нормально циркулировать. И в результате в пояснице возникает застой крови. Сначала это приводит просто к усилению ноющей боли, к ломоте в пояснице, но застой крови – это же еще и нарушение кровоснабжения позвоночника. Нарушено кровообращение, нарушается и питание позвоночника, питание межпозвонковых дисков, которыми страдает большинство людей после даже не 40, а после 30 лет. И, казалось бы, они не поднимали ничего тяжелого, у них не было никакой тяжелой работы. Но без полноценной подпитки эти диски постепенно усыхают, снижается их высота, их начинает выдавливать, позвоночник проседает, начинают сращиваться между собой позвонки, и приводит это к тем операциям, которые не добавляют человеку улучшения его настроения или улучшения его качества жизни. Потому что в крайних случаях диски трескаются или рвутся, возникают те протрузии и грыжи, которые сейчас, я говорю, это просто это бич современного вот, образа жизни. И это все, в свою очередь, приводит к нарастанию боли в самой пояснице, к чувству тяжести, ломоте в обеих ногах или ноющая боль в одной из ног. Вот достаточно часто приходили люди, не всегда получалась у меня работа, потому что для того, чтобы решить эту проблему, нужен очень глубокий гипноз. Но обычно приходят молодые, думают, да это пройдет, и они в самом крайнем случае обращаются или к докторам, или тем более к нам, гипнотерапевтам. Но взрослые люди, которые прошли все эти круги, не скажу, что ада, но исцеление или там попытки облегчения состояния, когда мы встречались, для решения этих проблем нужен очень глубокий гипноз. Люди взрослые, они достаточно тяжело. Гипнабельны все люди, в какой-то, в той или иной степени гипнабельны все. И если мы, я в данном случае, я зацепился за это состояние, я смогу его углубить до такой степени, чтобы мы могли сделать все процедуры, сделать регрессию, найти эти причины проблем, разобраться с этими причинами, изменить восприятие, простить всех участников, всех тех, кто участвовал в том, что человека там унижали, уничтожали, и он от этого страдал. Но мало кто может себе позволить прийти 3-4 раза, ну, в силу того, что это достаточно дорого. Люди не понимают, что когда мы достигаем этого глубокого гипноза, мы разбираемся не только с проблемой в пояснице. Там обычно это одно из звеньев в той цепи недомоганий, которые испытывает человек. И если человек выдержал и дошел до этого, мы разберемся и с желудком. Там, просто разобравшись с одной проблемой, мы не можем не разобраться с другими проблемами. И не хватает просто чувства веры, чувства уверенности в том, что результат будет вот положительный. Я не могу гарантировать, естественно, того, что я избавлю вас, я исцелю вас. Я не доктор, я не лечу болезни. Но я знаю, как разобраться с причинами этих проблем. А разобравшись с причинами, еще ни разу в моей практике не было того, чтобы мы не разобрались с самим этим состоянием, с теми же прострелами, с вязкостью крови, с проблемами с желудком, с проблемами кожи. Что такое проблема кожи? Что такое проблема желудка? Вот возьмем проблему кожи. Кожа отражает все те напряжения, все те воспалительные процессы, которые проходят в коре нашего головного мозга. Чем больше раздражения в головном мозге, тем больше высыпаний, экзем, каких-нибудь псориатических бляшек, чего угодно. Кожа отражает состояние коры головного мозга. Мы успокаиваем головной мозг, и проходят проблемы с кожей, проходит псориаз, проходят экземы. Человеку надо просто успокоиться. Я вот работаю в Нью-Йорке и принимаю людей в Нью-Йорке, я принимаю очень много людей. И иногда работаю по 8-10 часов в день. Я понял одно, что в силу специфики вот именно тех людей, кто живет в Нью-Йорке, Нью-Йорк очень особенный город. И люди особенно защищены, потому что я уже говорил, что у них такой эволюционный путь эмиграции был очень сложный. Я пришел к выводу, что, наверное, не так эффективно. Люди не хотят открываться. Даже погрузившись в глубокий гипноз, они не хотят со своими обидчиками, потому что в основном кто обидчики? Обидчики — это наши самые близкие люди. А в силу определенного менталитета люди не могут себе позволить разобраться со своими обидчиками. И я пришел к выводу, что если я еще раз, я в этом сомневаюсь, что я вернусь и буду принимать людей, я пришел к выводу, что лучше всего, интереснее, наверное, всего для людей, страдающих от этих проблем, делать просто групповые сессии. Делать групповые сессии, которые снимают эту остроту, которые снимают эти симптомы. Да, мы не разбираемся с самим этим зернышком, откуда выросла эта проблема. Но, во-первых, это гораздо менее затратно по деньгам. Да, это немножко более затратно по времени, но я бы даже не сказал, что это более затратно по времени, потому что я говорю, иногда надо 15-20 раз встретиться. И люди бы, наверное, потратились, но они просто не верят. Они думают, что ну, мы встретимся 10 раз, 12, а вдруг не пройдет, а деньги потрачены, а силы, время потрачено. Групповые сессии очень хорошо разгружают психику человека. Они снимают значительное количество стресса. Он потом вернется, скорее всего. Но год, два, три, иногда и 8, и 10 лет можно прожить в нормальном состоянии, чувствуя себя ну, просто прекрасно, избавившись от большинства тех проблем не на 100%. Но вспоминая книгу замечательного гипнотерапевта, профессора и доктора медицинских наук Константина Ивановича Платонова, я помню, что они... Ну, жутчайшие проблемы, которые сегодня не решаются медицинским путем, они решали просто при помощи директивных внушений. Директивные внушения в групповой гипнотерапии работают, ну, просто великолепно. Почему группа? Когда люди работают в группе, возникает какое-то поле, скорее всего, это срабатывают, конечно, зеркальные нейроны, которые отражают поведение других людей, и гораздо эффективнее заходят те внушения в подсознание, которые я даю людям. Я очень часто провожу в Европе, там, в других странах групповые сессии. Мне нравятся групповые сессии. Реально это гораздо дешевле, и это очень эффективно. Те, кто хочет разобраться там глубинно, кто может себе это позволить, люди записываются, я работаю с ними потом индивидуально. Но работая в группе, можно очень сильно облегчить свое состояние. Потому что доктора очень часто говорят, особенно когда проблемы с желудком, ну что, ну желудок, он отражает вот вашу жизнь, он отражает состояние вашей психики. Научитесь расслабляться, и у вас не гастрит, а даже там с язвой, заживление язвы будет гораздо быстрее. Те препараты, которые принимает человек, они будут гораздо эффективнее совершать свою работу. Потому что когда мы совмещаем традиционную медицину, сегодняшнюю современную медицину и методы гипнотерапии, методы психосоматического воздействия, сами препараты, сами методики лечения, они гораздо эффективнее. Да, кто-то может с этим поспорить, но нет смысла спорить, потому что я говорю, я работаю с этим каждый день, я каждый день это вижу. Я вижу, когда мы работаем с человеком, как исчезают припухлости, как исчезают те же экземы, эти мокнущие ужасные вещи, особенно когда они на руках, когда человек не может руку в кулак сжать, когда он постоянно чешется по ночам, там расчесывая себя до крови. Мы работаем, и если человек готов открыться, да, буквально вот за считанные там сессии мы добиваемся полного устранения этих проблем. И устранение не просто, что мазью помазали, и кожа-то вроде зажила, но причина проблемы, из-за чего это началось, то воспаление в коре, в очаг этот, который там просто кипит у человека все, кипит обида, кипит гнев, кипит там чувство вины, то, что я что-то не так сделал. Это никуда не девается. Да, вы мазью, таблетками загасите это, но не разобравшись с причиной, все вернется, к сожалению. И вернется этот откат. Этот откат может быть не на коже, он может выразиться там с кожей все хорошо, попил таблетки, намазал мазью. Это может выразиться там в сахарном диабете там первого типа, второго типа, в любой форме. Это может выразиться там в потере волос, в потере зрения, в тех же проблемах с желудком, в тех же проблемах там тромбофлебит, это повышенная вязкость, варикоз, все что угодно. Подсознание найдет, куда выстрелит. Оно позвонило в колокольчик. У тебя с кожей проблема, разберись, хозяин или хозяйка, разберись. Человек не разбирается, он идет к доктору, но у доктора нет по протоколу даже ни времени, и у него нет желания разобраться, из-за чего это. Он смотрит анализы, назначает какую-то таблетку, которая выравнивает баланс там, в его крови, в его там, жидкостях, в его лимфе, где угодно. И вроде стало полегче. Причина никуда не делась. И причина его рано или поздно приведет, ну, скорее всего, рано, чем поздно, к очень нехорошим последствиям. И неважно, это у человека хронический насморк или у него там... Ну, даже вслух не будем о плохих вещах говорить, потому что некоторые начинают это примерять на себя. Допустим, вот там катаракта у человека. Ну что, ну там неправильные белки, вот они хрусталики, хрусталик мутнеет. Из-за чего? Значит, у человека был какой-то период в жизни, когда он не хотел видеть окружающее. И подсознание сказало, а ты не хочешь видеть, и есть еще, я говорил, органическая речь, когда человек говорит, что ему не хочется ни на что смотреть, и в определенный момент, когда особенно человек в состоянии там, сильного душевного волнения, а это и есть состояние гипноза, человек плачет, это состояние гипноза, человек очень сильно радуется, это состояние гипноза, обойден критический фактор, и когда в этот момент человек закидывает сам себе внушение, оно действует так, как ни один гипнотизер ему это не забросит. Когда близкий человек авторитетно это скажет, когда не просто скажут какие-то плохие слова, а скажут это эмоционально, потому что в нашем подсознании нет ни логики, ни аналитики. Оно мыслит образами, оно мыслит эмоциями. Поэтому мы всегда пытаемся вызвать, вот я пытаюсь в своей работе вызвать у человека эмоцию, усилить эту эмоцию, и эта эмоция помогает нам найти ту сцену, ситуацию или событие, когда произошло вот это вот зарождение, когда эта семечко посеялась у него в душе и начинает прорастать. И когда я усиливаю эмоцию, а человек лежит, и у него не дрогнет ни один нерв, ни один мускул, это говорит о том, что человек закрылся. Человек не хочет открываться. Значит, там есть что-то такое. Мне часто говорили, что «а мы не хотим, чтобы вот вы об этом знали». Но если я не буду об этом знать, я не могу с этим разобраться. Мы не можем эту ситуацию обескровить ее. Обескровить в том смысле, что убрать тот негативный заряд, который взрывает человека. И такая же ситуация не одна. Еще часто говорят, что «ну вот, вот мы разберемся с одной, с двумя ситуациями. И что?» А у меня этих ситуаций в жизни было, там, не знаю, 250 или 350. Но дело в том, что можно просто представить себе перевернутый конус, который направлен острием вниз, и нам не надо разбираться со всеми ситуациями. Да, есть такие болезни и такие проблемы, с которыми я не работаю здесь, и там надо разобраться со всеми, и забирает это не один месяц. А для таких вещей, как там... тот же псориаз, паническая атака, фобия. Нам надо разобраться с двумя, тремя, максимум четырьмя событиями первыми, но нам надо найти первое событие. Для этого и нужна регрессия, которой вот мы уделим особое внимание на этом экспресс-курсе, который начнется в пятницу. Нам надо найти и разобрать эти события. Это как бы выдернет, и эта пирамидка вся складывается. Все остальные события, которые выросли из первых двух, трех, четырех событий, они теряют весь эмоциональный накал. Я отправляю туда человека, я говорю, вернись туда, где ты сильнее всего почувствовал этот гнев, это чувство вины, эту обиду. Человек возвращается в недавнее какое-то время, но когда мы разобрали то, что с ним случилось в 3, в 4, в 5, в 7 лет, до 11 лет, обычно это даже до 7 лет возникают эти первые события, когда мы с этим разбираемся, все остальные события теряют накал. Он попадает туда, где он на кого-то обиделся, а он не может найти обиду. Мы проверили, мы сделали проверку. Вернись еще в какое-то событие, где ты чувствовал эту страшную обиду. Вернись там в течение последнего там, года-двух. Человек возвращается туда и понимает, что он уже ни на кого не обижается. Он понимает, что он разобрался. Тот старый страх, та старая обида, они остались в прошлом. Он не несет с собой по жизни больше груз и выводы того маленького мальчика или девочки, кем был клиент. Прошлое больше не влияет на него, оно больше не вредит на него в прямом смысле. И он замечает, как вот в этот момент начинают происходить чудеса. Меняется его эмоциональное состояние, меняется его состояние здоровья. Уходят те зажимы, до которых не может добраться ни один массажист. И происходит чудо, восстанавливается позвоночник, восстанавливается там функция колена, если, конечно, там уже не успели сделать операцию, не поставить искусственный сустав. До, если не дошли до той точки невозврата, о которой я говорил в начале передачи, происходят чудеса. Это все раскручивается назад. И мне говорили, вот у меня скрючило пальцы, а что с этим можно сделать? Что, мы просто поговорим, и пройдут эти отеки, и пройдут эти воспаленные опухшие суставы? Да, да, да. Я почему так смело говорю? Я прошел это. У меня пальцы в два раза распухали сильнее, чем они должны быть в нормальном состоянии. Я не мог держать ни зубную щетку, ни ключи, я дверь не мог открыть, не мог ездить на машине. Но пройдя эту терапию и успокоившись, у меня... ну, буквально там в течение 2-3 месяцев у меня все вернулось назад. Хотя я когда смотрел на пальцы, я не верил, что когда-то это может вернуться назад. Я понимал, что жизнь закончена. Я даже ложку не мог в руках держать. Боль страшная была. Ночью, если вы, ну, не дай бог, кто сталкивался с артритом, тот представляет, о чем я говорю. И неважно, какая проблема. Это артрит, это псориаз, это хронический насморк. Мы найдем ту причину. И организм сам выработает те вещества, которые нужны для того, чтобы раскрутить эту проблему назад. И неважно, у вас там 2 сустава опухло или 20 суставов опухло, если человек позволяет туда дойти, если он готов вернуться в эту ситуацию, пережить эту боль, разобраться с ней, простить всех участников, мы сделаем то, во что, ну, я думаю, современная медицина в это не верит. Но из моего опыта, поверьте, не год, не два, и не пять, и не 10 лет, я работаю гораздо дольше. Я видел, как это происходит. И мы делаем это. Да, не всегда получается, потому что люди не следуют тем советам, которые я даю. Они не следуют моим рекомендациям. Рекомендациям в процессе работы. Не надо много лет какие-то делать там ужасные упражнения, которые там никто не хочет делать. Ничего этого не надо. Самые простые вещи в процессе нашей работы, и работа эта не длится годами, она не длится месяцами, но иногда надо уделить время. Да, придется кое-что пережить, но вы переживете это последний раз. К сожалению, вот в этот приезд уже я никого не смогу принять, потому что после обучения я сразу уеду, но вы можете много сами сделать. Если вы научитесь медитировать, если вы научитесь разбираться с этими проблемами, вот в глубокой медитации, в принципе, медитация – это слабая форма гипноза, но даже это вам поможет. Вы облегчите свое состояние, не откладывайте это, не перекладывайте это на таблетки. И вам не надо будет ни тратить ни время, ни деньги ни на докторов, ни на психологов, ни на гипнотизеров, ни на кого. Я желаю вам здоровья, мира и покоя в душе. Жду вас в эту пятницу, тех, кто надумает обучиться нашим методам регрессии и гипнотерапии. Приходите, я с вами прощаюсь. С вами был я, Николай Федоров. Всего вам наилучшего. She's a girl from New York.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Пекине стартовали переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Встреча проходит в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Главная тема – взаимные тарифы. Сейчас Соединенные Штаты сохраняют повышенные пошлины примерно на 280 миллиардов долларов китайского импорта. Пекин отвечает ограничениями на экспорт редкоземельных металлов, которые используются при производстве американской электроники, электромобилей и военной техники. Американские биржи сегодня отреагировали нервно. Индекс NASDAQ снижался в первые часы торгов из-за опасений, что переговоры могут закончиться без соглашения. Особенно просели акции производителей микрочипов и аккумуляторов. После серии угроз между Вашингтоном и Тегераном американские военные усилили присутствие в Персидском заливе. По сообщениям ближневосточных СМИ, дополнительные системы «Патриот» перебрасываются на базы США в Катаре и Бахрейне. Иран, в свою очередь, заявил, что способен перекрыть Армузский пролив. Через него проходит почти пятая часть мировой нефти. На этом фоне нефть марки Brent сегодня поднималась выше 96 долларов за баррель. В Европе продолжается политический кризис вокруг миграции. В Германии резко выросла поддержка партий, требующих ограничения приема мигрантов. Во Франции правительство обсуждает дополнительные меры безопасности после серии нападений на полицейских в пригородах Парижа. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Нацразведка проверит более 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты Украины. Александр Лукашенко заявил о подготовке армии Беларуси к войне. Трамп удвоил размер строящегося бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
8: По пятницам с 4 до 5.
9: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. Я начинаю очередную передачу «Моя Америка» и спонсор моей передачи «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов, повторю, в очередной раз повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним хорошим ценам. Вы спросите, где? Вы прекрасно знаете ответ. Это Vision Palace. Посетите дворец, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флекс-балоправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Кстати, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом сами убедиться, посетив этот дворец. Адрес. 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол East 18 стрит. Также можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. Телефон 998-718-998-8400. Тема у нас сегодня историческая и современная. Назвал я нашу беседу сегодня так. Демократическая партия. Расистская. Была расисткой вчера и остается сегодня. В истории американского юга есть дата, позволяющая утверждать, что черные американцы не являются изгоями среди белого населения. Дата – это 8 ноября 1994 года. В этот день на выборы в Конгресс в 4-м избирательном округе штата Оклахома в этом округе белые составляют 90%. Победу одержал афроамериканец Джей Си Уоттс. Он стал первым за более чем 100 лет чернокожим, который выиграл выборы в Конгресс в Южном штате. Но демократическая партия встретила победу республиканца, чернокожего республиканца Уоттса гробовым молчанием. И легко понять почему. Ну, во-первых, демократы с пеной у рта утверждали и утверждают, что белые южане все как один расисты. И, во-вторых, черным нет места в республиканской партии. Они, по мнению демократов, принадлежат партии демократической. Уоттс и белые избиратели опровергли расхожее мнение, бытующее среди демократов. Они опровергли это мнение. Теперь, дамы и господа, Джейси Уоттс стал первым в 20-м столетии, 1994 год, чернокожим республиканцем, который победил на выборах Конгресс в Южном штате. Первым в истории чернокожим в нижней палате Конгресса, в палате представителей, стал республиканец Хирам Ревелс. Это было в 1870 году. Он завоевал депутатский мандат в Южной Каролине. В последующие 7 лет, с 1870 до 1877, еще 13 чернокожих республиканцев были избраны в палату представителей. Все они, как и Ревелс, представляли южные
Штаты. Но после 1877 года и вплоть до победы Отца в 1994 году ни один из южных штатов не выбирал в Конгресс чернокожих республиканцев. Обратимся к истории. 1877 год. Этот год стал своего рода краеугольным камнем в политической истории американского юга. События, предшествующие 15 лет, заложили основу господства Демократической партии Южных Штатов, откровенному расизму, проповедуемому этой партией. В апреле 1865 года завершилась гражданская война, и 11 штатов поверженной конфедерации были оккупированы федеральными войсками. Оккупация дело не ограничилось. Конгресс, обе палаты которого контролировали республиканцы, решил право голоса всех участвующих в войне южан, то есть всех мужчин, женщины тогда не голосовали. То есть лишил права голоса всех демократов. Никто из них не мог быть избран в федеральные органы власти, ни в местные органы власти. Но лишением избирательных прав южан Конгресс не ограничился. Республиканцы обложили южан гигантскими налогами. Бизнесы становились банкротами в одночасье. Из северных штатов побежденные ринулись любители легкой наживы. Их прозвали саквояжниками. Почему саквояжниками? Потому что они ехали с легкими чемоданчиками на первое время жизни, зная, что они потом вскоре обогатятся. Они скупали за бесценок не только бизнесы, но и дома, обложенные налогами на собственность. Сотни домов горели, хозяева поджигали их, чтобы не остались оккупантом. Есть на эту тему, кстати, прекрасный фильм с Джоном Уэйном. Ну а власть в Южных Штатах, исполнительная, законодательная, судебная, но она перешла в руки республиканцев. Это были не только белые, приехавшие с севера, но и южане, главным образом черные, получившие свободу, рабство было отменено. История, дамы и господа, не признает сослагательного наклонения. Но мы можем уверенно утверждать, что если бы президентом оставался Авраам Линкольн, ничего подобного в бывших штатах Конфедерации не произошло. Мы знаем, у Линкольна был план быстрого установления мира с южанами и, в частности, возвращения их в правительственные структуры, федеральные и в местные. Но Линкольн был убит. Пост президента занял вице-президент Эндрю Джонсон, который был южанином из Теннесси и демократов. Вопрос, почему Линкольн пригласил этого человека быть вице-президентом, когда избирался на второй срок в 1864 году? Линкольн выбрал Джонсона совершенно сознательно, потому что он не сомневался. Демократ-южанин поможет быстро интегрировать, вернуть в состав Союза бывшие штаты Конфедерации. Республиканцы же видели в президенте Джонсона врага. Он и южанин, он и демократ. И с конфедератами, бунтарями, так их называли северяне, следовало поступать так, как с рогами. Южные штаты взялись за оружие. Началась партизанская война против оккупантов.

и активно сотрудничали с ними, то и они были в числе жертв клановцев. Однако, дамы и господа, в это трудно поверить сегодняшнему американцу. В рядах куклукс-клановцев были чернокожие, пострадавшие от саквояжников. Оккупации Южных Штатов федеральными войсками наступил конец в марте 1877 года. Не по желанию республиканцев, которые безраздельно владели как Белым домом, так и Конгрессом. Конец положил ультиматум демократов. Поводом для ультиматума стали фальсифицированные президентские выборы в 1876 году. Кстати, должен заметить, фальсификация выборов в 2020 году – это детский сад по сравнению с тем, что произошло в 1876 году. В результате подтасовки результатов в трех южных оккупированных штатах пост президента достался республиканцу Рутерфорду Хейсу. Он получил после пересчета голосов в трех южных штатах, слушайте внимательно, 185 голосов выборщиков. Демократ из Нью-Йорка Сэмюэл Тилден, он бывший губернатор штата Нью-Йорк, 184. Демократы объявили, грядет новая гражданская война. Республиканцы отделались обещанием. Конец оккупации. Обещание они выполнили. Итак, Хейс занял пост президента. Он, кстати, как обещал, будет президентом только 4 года. Он обещание выполнил. И оккупация Южных Штатов, бывших штатах Конфедерации, завершилась. Демократы-южане вновь получили право выбирать и быть избранными. И вот, получив это право, они не только завладели всеми выборными постами, но и не взялись за отомщение черному населению, которое поддерживало оккупантов. В частности, афроамериканцы оказались лишенными избирательных прав. Эти права гарантировала им 15-я поправка Конституции, которая была ратифицирована в 1870 году. Поправка запрещала ограничивать граждан страны в избирательном праве по признаку расы и цвета кожи. Так и записано, по признаку расы и цвета кожи. Но именно это и произошло. Южные штаты принимали законы, ставившие барьеры для участия афроамериканцев в голосовании. Ну, например, требовалось сдать экзамен на грамотность. Далеко не все белые тоже были грамотными, но их право голоса не лишали. Почему? А потому что их предки, отцы, деды участвовали в прошлом до гражданской войны в выборах. Черным практически закрыли двери в принадлежащие белым частные бизнесы. Черных не лишали возможности учиться в паблик-школах, но школы были сегрегированы, поскольку белые не желали учиться вместе с черными, а черные родители просто-напросто опасались посылать своих детей в школы, где белые. И определенную роль, пагубную для негров, не только в Южных Штатах, сыграл президент-демократ Вудро Вилсон, победивший на выборах в 1912 году. Его предшественники – это республиканцы Уильям Маккинли, Теодор Рузвельт и Уильям Говард Фаст. При этих республиканцах афроамериканцы получили возможность работать в федеральных учреждениях. В армии появились чернокожие офицеры. Вильсон, уроженец Вирджинии, посчитал, что все должно быть иначе. В федеральных организациях появились отдельные туалеты для черных. Черных увольняли за малейшие повинности. Армия была сегрегирована. Армия Соединенных Штатов оставалась сегрегированной до конца 40-х годов. Во Второй мировой войне черные не могли служить в тех же ротах, не знаю, батальонах, полках вместе с белыми. Черные должны были формировать свои собственные.

0: собственные подразделения. И Вудро Вилсон, демократ Вудро Вилсон, содействовал возрождению Ку-Клукс-Клана. В 1914 году режиссер Дэвид Гриффит снял фильм «Рождение нации» – «Birth of Nation». Эта картина, она революционная по меркам кинематографа. Она прославляла деятельность Ку-Клукс-Клана в годы оккупации Южных Штатов. И эта картина была, давайте называть вещи своими именами, откровенно антинегритянской. Фильм был снят по двум романам юриста, политолога, журналиста Томаса Диксона. Томас Диксон учился с Вудро Вилсоном в университете Джонса Хопкинса. Это университет, который находится в Балтиморе. Итак, в марте 1915 года президент Вилсон устроил в Белом доме просмотр фильма. Кстати, в истории это первый раз, когда президент Соединенных Штатов устраивает в Белом доме просмотр только что сделанного фильма. На этом просмотре Вилсон заявил, что все было так, как показано. То есть это все правда. Похвала президента была наилучшей рекламой. Картина с триумфом прошлась по американским экранам и способствовала возрождению Ку-Клукс-Клана. Но в отличие от организации, сражавшейся с оккупантами, новая организация с тем же самым названием стала откровенной расистской, антикатолической и антисемитской. Более того, первый Ку-Клукс-Клан – это были Южные Штаты, штаты, оккупированные федеральными войсками. Второй Ку-Клукс-Клан шагнул далеко за пределы Южных Штатов. На севере он распространился до Великих озер. На западе – до Калифорнии. С благословения президента Вилсона Ку-Клукс-Клан стал доминирующей силой в Демократической партии. На партийном съезде в 1924 году сторонники Ку-Клукс-Клана блокировали включение в партийную программу пункта о запрещении этой организации. В Южных Штатах членство в Ку-Клукс-Клане открывало дорогу на всевозможные выборные должности. Более того, если вы не работали в Ку-Клукс-Клане, не сотрудничали, у вас практически не было шансов продвигаться в политику. Демократы из Южных Штатов были вынуждены считаться засилием клановцев на юге. Первым в 1937 году кандидатом Франклина Делана Рузвельта, президента, Верховный суд, его первым кандидатом, был сенатор из Алабамы Хуга Блэк. Хуга Блэк был куклукс-клановцем до 1927 года, когда он решил баллотироваться в Сенат. О том, что он был куклукс-клановцем, стало известно в широкой публике только после того, как Франклин Делано Рузвельт номинировал его в 1937 году в Палату представителей. Ответственный пост в клане сопутствовал началу политической карьеры сенатора из Западной Вирджинии Роберта Бёрда. Роберт Бёрд, начиная с 60-х годов, вплоть до нулевых годов 21 века, был одним из лидеров Демократической партии в Верхней Палате Конгресса. Причем, если Хуга Блэк в Алабаме, он не занимал никаких командных постов в Ку-Клукс-Клане, он был просто членом Ку-Клукс-Клана, то Роберт Бёрд, будущий сенатор-демократ, был одним из лидеров Ку-Клукс-Клана в штате Западная Вирджиния. Российское прошлое Демократической партии неоспоримо. Ее пример, дамы и господа, опыт применения применили на практике нацисты. Принятый в 1935 году на съезде Национал-социалистической рабочей партии Германии законы, закон о гражданстве Рейха и закон о защите немецкой крови, они лишали евреев гражданства в Германии и запрещали браки между евреями и немцами. Законы были срисованы, нацистские законы, с российских законов Южных Штатов. Окей, это история. Сегодняшние демократы хотят вычеркнуть из своей истории российское прошлое. Но современная демократическая партия – это российская партия безо всяких «но» и «если». Это доказывает, дамы и господа, реакция демократов, политиков, журналистов, университетских профессоров, общественных деятелей на объявленное Верховным судом в среду 29 апреля ровно две недели назад решение по делу Луизиана против Келле. 6-3 мы с вами знаем. Высшая судебная инстанция страны запретила расовое районирование в избирательных округах. Расовое районирование было объявлено нарушением Конституции, и это было действительно нарушение 14 и 15 поправок Конституции. В течение десятилетий со времени закона об избирательных правах 1965 года демократы кроили российские карты в избирательных участках. Карты были такие, которые гарантировали избрание меньшинств афроамериканцев и латиноамериканцев в Палату представителей и в местные законодательные органы. Кстати, закон 1965 года был в Сенате утвержден голосами республиканцев. Только 2 сенатора-республиканца голосовали против этого закона. Практически все сенаторы из Южных Штатов, все демократы в 1965 году голосовали против закона об избирательных правах, который гарантировал на деле избирательные права чернокожему населению. Сенатор Роберт Бёрд был одним из тех, кто голосовал против этого закона. Итак, две недели назад было принято решение Верховным судом. Решение было сформулировано судьей Самуэлем Алито. Он объявил: дискриминации по расовому признаку нет места в Соединенных Штатах Америки, поскольку эта дискриминация по расовому принципу, дискриминация, она нарушает Конституцию Соединенных Штатов. Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей. Я вернусь к вам через несколько минут и продолжу интересный, как мне кажется, разговор о российской сущности сегодняшней демократической партии.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Сенат обсуждает кандидатуру Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы вместо Джерома Пауэлла. Уорш считается сторонником более жесткой финансовой политики. Банковский сектор внимательно следит за ситуацией, поскольку высокая ставка Федрезерва уже привела к росту стоимости кредитов и ипотеки по всей стране. Средняя ставка по 30-летней ипотеке сейчас держится около 7%. Это один из самых высоких уровней за последние годы. Продажи жилья падают уже несколько месяцев подряд. И еще одна важная тема – закрытие авиакомпании «Спирит». Компания окончательно прекратила деятельность после банкротства и роста стоимости топлива. Тысячи пассажиров по всей стране столкнулись с отменой рейсов и необходимостью срочно искать новые билеты.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Goodcare. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах, и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей. Перед тем, как продолжить разговор о российской сущности современной демократической партии, я напомню, дамы и господа, что спонсором программы «Моя Америка» является магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Ну, опять-таки, это нужно знать всем, кто нуждается в очках корректирующей оптики. Особенно потому, что цены из-за тарифов повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность. Замечательная, скажу, возможность приобрести очки еще по старым невысоким ценам. Где? Вы ответ вы знаете. Это Vision Palace. Посетите дворец зрения, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Очки поляризованы хамелеонами для водителей. Все это Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы, вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор. Flexible оправ, это очки хамелеоны, очки с антибликовым покрытием и очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Можете воспользоваться очками для чтения моих книжек. Также линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки. Принимается Medicaid, Medicare и блестящий выбор, великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Итак, Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами. Адрес 1723 Авеню в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, возвращаемся к современной демократической партии. Дискриминации подвергались исключительно белые избиратели. Примеров предостаточно. Я остановлюсь на интереснейшем примере, дамы и господа, потому что этот пример особенно интересен для жителей Бруклина. Окей. Я поэтому приведу только один случай. О нем напомнила газета Wall Street Journal, напомнила 3 мая. Статью написал вашингтонский юрист Натан Левин. Итак, в 1977 году, Верховный суд рассматривал дело, которое называлось так. Объединенные еврейские организации Уильямсбурга против Кэри. Уильямсбург – это район в Бруклине. Кэри – это в то время был губернатором штата Нью-Йорк. Он демократ Хью Кэри. Так вот, губернатор Хью Кэри подписал закон, принятый штатом закон, о перераспределении избирательных округов штата Нью-Йорк. Подписал в 1974 году. Слушайте внимательно. Согласно этому закону, избирательные округа, где преобладали евреи-хасиды, делились пополам, чтобы создать округа со значительно большим чернокожим и пуэрториканским населением. Левин пишет в Wall Street Journal, я цитирую юриста, «Цель преследовала усиление политической власти не белых избирателей и предоставление им возможности избирать не белых сенаторов и членов законодательного собрания штата». То есть совершенно расистское распределение. Верховный суд признал 7 голосами против 1, что решение законодательного собрания штата Нью-Йорк поддержано законом об избирательных правах 1965 года. Председатель Верховного суда Уоррен Бергер был единственным, кто посчитал закон штата Нью-Йорк антиконституционным. Он написал, я цитирую судью Бергера, манипулирование расовым составом избирательных округов с целью обеспечения меньшинству его заслуженного будто бы представительства не будет способствовать достижению цели расового нейтрального законодательного органа. То есть распределение округов, которым в штате Нью-Йорк, который занялся законодательное собрание штата Нью-Йорк в 1974 году, было абсолютно расистским. И подобные законы, дамы и господа, принимали после 1965 года едва ли не все штаты, дискриминируя таким образом белое население и гарантируя демократам депутатские мандаты в Палате представителей и в местных органах власти. Окей, дамы и господа, я делаю небольшой перерыв, потому что сегодня, как всегда, по средам, я представляю вам Майкла Брука. Он, вы знаете, возглавляет бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Окей, я, дамы и господа, желаю каждому из вас никогда не быть в несчастных случаях, не попадать в дорожно-транспортные происшествия. Тем не менее, я советую вам знать телефон Майкла Брука. Добрый день, Михаил.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я традиционно всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности, не получать травмы ни в коем случае, никогда. Но если, не дай бог, что-то произошло с вами, вашими близкими, друзьями, знакомыми, сослуживцами на работе и так далее, самое лучшее – это иметь под рукой мой телефон. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне Майкл Брук 718-256-5610. Запишите свой мобильный и всегда носите с собой. Любая травма, или это произошло в результате падения, или в результате автомобильной аварии, если машина, например, сбила вас на велосипеде, или на пешеходном переходе, или еще где-то. Во всех этих ситуациях самое лучшее позвонить как можно быстрее мне. Особенно, если у вас появились какие-то боли, недомогания, болит спина, шея или поясница, самое лучшее как можно быстрее позвонить мне. Вы можете позвонить по этому телефону 718-256-5610 в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я немедленно приду к вам на помощь. Создайте мой контакт или прямо сейчас на интернете запишите, наберите в любом месте на интернете 718-256-5610. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет с собой, как палочка-выручалочка.
1: Интересно. Нам позвонил радиослушатель. Он живет в Бруклине на улице W. Он его сосед, такой сосед, они живут на этой улице в домах напротив друг друга. Ну и, естественно, они часто ходят друг к другу в гости, ходят через дорогу, причем часто на этой дороге играют дети. Так вот, недавно его чуть не сбила машина, когда он переходил дорогу, шел к другу. И вот он спрашивает, должен ли водитель отвечать в такой ситуации? Ну, например, отвечать за превышение скорости.
2: Правила дорожного движения говорят о том, что всегда есть доля вины водителя, если он сбивает пешехода. Потому что, когда водитель двигается и видит, что на дороге находятся люди или животные, или просто какое-то препятствие, то он должен снизить скорость вплоть до полной остановки, чтобы избежать аварии. Я во всех ситуациях, когда пешехода или велосипедиста сбивает машина, даю адвоката, который выиграл все аналогичные дела за последние 20 лет, и поэтому не сомневаюсь в успехе. В данном случае, хотя пешеход должен переходить дорогу на перекрестке, а не в середине блока, у водителя на маленькой скорости все равно есть достаточно времени, чтобы остановиться и пропустить его. Значит, если он вас сбил, то мой адвокат докажет, что водителя больше, чем 50% вины и получит для вас деньги с его страховки. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась радиослушательница по имени Зоя с таким вопросом. Она сама отвозит сына в школу, не пользуясь школьным автобусом. Однако возле школы всегда стоит много таких автобусов. В очередной раз, когда Зоя отвела сына и собиралась перейти дорогу, подъехал школьный автобус, включил мигающие огни и начал выпускать детей. В этот момент какая-то машина решила объехать автобус и сбила ее. Водитель стал утверждать, что она сама виновата, потому что переходила посреди дороги. И вот я ей дал именно этого адвоката, которого я дам вам, и этот адвокат получил с этого водителя. У Зои, кстати говоря, был перелом руки, так что очень тяжелая травма. Водитель получил полный страховой полис с этого водителя, который составил 100 тысяч долларов. То есть это было полное покрытие. И вот он его полностью получил для нее. Причем довольно быстро, где-то в течение 6 месяцев. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-56-10.
1: Большое спасибо за ответ, Михаил. У нас есть еще вопрос от Леонида.
3: Майкл, у нас на улице, где мы живем, не переставая ремонтируют тротуар. И обычно они развешивают такие ленточки желтые, чтобы обходить. А тут сильный ветер сдул эту ленточку. А я шел усталый с работы, задумался, наступил на этот раздолбанный асфальт, полетел вперед и сломал руку. А можно ли их за что-то судить? Или это моя невнимательность?
2: Строительная компания, которая производит ремонт тротуара, отвечает за безопасность пешеходов. Люди не всегда смотрят себе под ноги, могут попасть ногой в яму, даже если она хорошо видна. То есть в данной ситуации, видимо, просто ленточек было недостаточно. Надо было заборчики поставить. Я дам вам адвоката, который очень быстро установит всех ответчиков. В данных ситуациях может быть несколько. Это может быть и город, и какая-то частная компания, владелец здания и так далее. И он их будет всех судить одновременно. И я уверен, что за такую травму, как перелом руки, он получит сумму, явно превышающую 50 тысяч долларов. Может быть, даже намного, в зависимости от того, как будет эта травма заживать, как рука будет срастаться. Я дам вам адвоката, который входит в пятерку лучших адвокатов всего штата Нью-Йорк и выиграл практически все аналогичные дела за 15 лет. Так что я не сомневаюсь в успехе. Я приведу следующий пример. Мне позвонил радиослушатель, которого зовут Кристофер. Он шел по тротуару, и был очень сильный ветер. Он держал руками шляпу. Естественно, не смотрел в этот момент себе под ноги и не заметил, что тротуар в одном месте был сломан. То есть там был просто разломан асфальт. И он вот на кусок сломанного асфальта наступил, он у него поехал, и он полетел вперед и получил перелом в коленном суставе. И тоже он сомневался, и потом, когда адвокат нашел все страховые компании, их представители пытались доказать, что он мог этот сломанный асфальт увидеть и обойти его. Но, тем не менее, мой адвокат доказал, что асфальт не должен был быть в таком состоянии, не огороженный. То есть он доказал, что там должны были поставить заграждение, и что они заранее знали о том, что там опасная ситуация. И в результате получил для Кристофера ни много ни мало 200 тысяч долларов. Так что, если что-то подобное происходит, то звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-56-10. Запишите свой мобильный с именем Майкл Брук и всегда носите с собой.
1: Я благодарю вас, Миша, от имени Леонида. И, наконец, я представляю вам радиослушательницу Татьяну.
4: Майкл, у нас дом многоэтажный, есть лифт, но я хожу пешком. Так как мы живем на 5-м этаже, и я не очень люблю пользоваться лифтом. Вчера, когда я шла вниз, спускалась, упала и сильно повредила себе колено. Могу ли я их судить за то, что там плохое освещение, или скажут, что я должна была на лифте ехать?
2: Разумеется, нет такого правила, что вы обязаны ездить на лифте. Любой человек всегда вправе выбрать, ходить по лестнице или пользоваться лифтом. Хозяин здания или лендлорд обязан содержать и то, и другое в идеальном состоянии. Так как он сдает квартиру и получает доход, то обязан следить за безопасностью людей в доме, который он сдает. Адвокат, который я вам дам, досконально проверит состояние лестницы. Там помимо освещения могут быть еще какие-нибудь дополнительные дефекты. Например, она может быть грязной, из-за этого скользкой. Кроме того, он соберет свидетельские показания других жильцов этого дома. Я дам вам адвоката, который многократно вел похожие дела и все их выиграл. Я приведу следующий пример. Мне позвонила радиослушательница Марина и рассказала, как она упала в доме, где снимает квартиру. Там лифт не работал, и она пошла вниз по лестнице. Лестница была исправная, на ней не было дефектов, но она была довольно грязной. Марина подскользнулась, упала, сломала ногу в голеностопе. И вот она меня стала спрашивать тоже, можно ли в этой ситуации кого-то судить. Я дал ей этого именно адвоката, которого я дам вам, и он получил для Марины $150 000, потому что он собрал свидетельские показания жильцов этого дома, и они все сказали, что эту лестницу никогда не убирают, и она всегда грязная в таком состоянии. И в результате страховая компания через суд заплатила вот эту сумму денег. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Вы попадете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда будет у вас под рукой, как палочка-выручалочка.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
0: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
1: Итак, дамы и господа, я приближаюсь к концу рассказа о российской сущности современной демократической партии. Я напомню, в 2010 году в одном из округов Флориды, прекрасного штата, был избран в палату представителей чернокожий республиканец Аллен Уэст. Ну, он в прошлом военный, это о нем отдельный рассказ. Так вот, вот избирательный округа для меньшинств он назвал плантациями демократической партии. Напомню еще раз, это сказал не белый, это сказал чернокожий республиканец. Плантации демократической партии. Действительно, возьмем, к примеру, вот тот самый избирательный округ в Луизиане, создание которого привело к решению Верховного суда. Это созданная демократами плантация растянулась на 250 миль, чтобы включить в границы этого округа городки и местечки с преобладанием черного населения. Расовое районирование стало в последние десятилетия составной частью политики демократической партии. Последовавшая немедленно за решением Верховного суда реакция демократов дает это понять. Вот, например, что заявил бывший президент Барак Обама. Решение позволяет ослабить и снизить избирательную силу расовых меньшинств. Вот как отреагировал на заявление Обамы афроамериканец Джейсон Райли. Он комментатор, он пишет в Wall Street Journal. Какая чушь! Пишет афроамериканец Джейсон Райли о заявлении президента афроамериканца Обамы. Райли пишет, я цитирую, «Современные поборники расового районирования исходят из того, что чернокожие избиратели обладают абсолютно идентичными политическими предпочтениями. Это утверждение не только ошибочно, но и оскорбительно. Решение Верховного суда призвано исправить эту ситуацию. Оно поступило, оно, к счастью, было достигнуто. Итак, дамы и господа, как скоро освободится большинство меньшинств из плантации Демократической партии? Я могу только гадать. Но лишь единицы афроамериканцев и латиноамериканцев поддерживают Республиканскую партию. Многолетнее воспитание на плантациях невозможно отменить за один год, за два или три года. На этом я ставлю точку в рассказе о российской сущности Демократической партии. Я сейчас вам скажу пару новостей, которые у меня еще есть время до перерыва, до 6 часов время. Во-первых, уже завершилось голосование в Сенате. Сенат буквально час назад, полтора часа назад проголосовал за Кевина Уорша. Уорш стал новым главой Федерального резерва. Это у нас Центральный банк. Банк, он пришел на смену Джеймсу Пауэллу. Он вступает в должность 15 мая. Сенат голосовал так. 54 за утверждение Уорша, 45 против. То есть практически соотношение сил в Сенате 53-47, 53 республиканцы, 47 демократов. Значит, принимали участие в голосовании не все 100, а 99. 54 голосовали за Уорша. Я думаю, это все... У меня нет точного расклада. Я думаю, это все 53 республиканцы и один демократ. И все 45 демократов голосовали против. Теперь, дамы и господа, еще есть новость, связанная с заявлением Трампа в минувший понедельник. Значит, выступая в программе Fox News, Трамп выразил, сказал так, говоря о Венесуэле, он сказал, я цитирую, «Я совершенно серьезно размышляю, совершенно серьезно, о том, что Венесуэла может стать 51-м штатом». Значит, я совершенно серьезно говорю вам, дамы и господа, я категорически против, чтобы 51-м штатом стала Венесуэла, чтобы 51-м штатом стала Канада, чтобы еще какой-то был 51-й штат. И я объясню, почему, дамы и господа. Потому что эти новые, скажем так, штаты, надеюсь, они не будут никогда в составе Соединенных Штатов, будут, как правило, голосовать за демократическую партию. Канада, но это социалистическая страна, абсолютно гарантировано, что большинство населения будет голосовать за демократическую партию. Поскольку это большая территория, значит, этот 51-й штат, он даст палату в Сенат двух сенаторов-демократов, ну, а число конгрессменов от этого штата там будет, наверное, не менее 10, 12, 15, из них будет больше половины будет демократами. Венесуэла, ну, мы с вами знаем только одну латиноамериканскую страну, большинство жителей, которые, когда они получают право голоса в Соединенных Штатах, они голосуют за республиканскую партию. Это кубинцы, что вполне понятно. Я подозреваю, у меня есть для этого основания, что если Венесуэла станет, к счастью, не станет, не дай бог станет 51-м штатом, это Трамп сказал, он серьезно размышляет, а я серьезно утверждаю, дамы и господа. Значит, это Венесуэла опять-таки будет делегировать в палату, в Сенат двух сенаторов-демократов. Нам еще этого не хватало, кстати. Демократы, они ждут, не дождутся возможности превратить в очередной штат, в 51-й штат Пуэрто-Рико. Если Пуэрто-Рико станет 51-м штатом, значит, совершенно естественно, в Сенат войдут еще два сенатора-демократа, но сколько демократов пополнят палату представителей, мы можем с вами только гадать. Повторю еще раз, на серьезные размышления Дональда Джей Трампа о Венесуэле 51-м штатом ваш покорный слуга отвечает серьезным размышлениям категорически против. Есть еще одно замечание, связанное с... Окей, замечательно. Мне уже говорят, что пора закругляться в моем первом часе. Не покидайте волну нашего радио, дамы и господа. Я вернусь к вам через несколько минут. Будет реклама и выпуск новостей.
0: В эфире программа Алексея Орлова.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа обвиняет Пекин в демпинге на мировом рынке солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей. Министерство торговли рассматривает новые ограничения на импорт китайской продукции. В ответ китайские власти заявили, что Вашингтон пытается сдерживать развитие Китая административными методами. Особенно остро стоит вопрос о редкоземельных металлов. Китай контролирует около 70% мирового рынка переработки этих материалов. Без них невозможно производства смартфонов, спутников, радаров и современных вооружений. И еще одна международная тема – подготовка к чемпионату мира по футболу в этом году. Турнир впервые пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля на стадионе в Ист-Раттерфорде рядом с Нью-Йорком. В турнире впервые примут участие 48 сборных вместо 32. На Ближнем Востоке растет напряженность после заявления Ирана о возможности удара по американским базам в регионе в случае новой военной операции США. Аналитики опасаются атак на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров. Нацразведка проверит более 120 зарубежных биолабораторий, включая объекты Украины. Александр Лукашенко заявил о подготовке армии Беларуси к войне. Трамп удвоил размер строящегося бального зала в Белом доме. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 64% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
3: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
4: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
3: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт-Сайнай в Бруклине.
3: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
4: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
3: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
4: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
3: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон». Телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
4: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
3: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton-Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
4: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
3: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
4: Спасибо вам большое.
0: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
5: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 13 мая сегодня. И сегодня на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones упал на 67 пунктов, 0,15%, 49 693 был конечный результат. Зато Standard & Poor's 500 прибавил 43 пункта, поднялся на 0,6% и поставил новый рекорд 7444. NASDAQ тоже поставил новый рекорд, прибавив 314 пунктов или 1,2%, 26 402 была конечная точка. Транспортный индекс упал на 0,9%, а маленькие компании Росфорд 2000 поднялись на 0,15%. Нефть упала на $96.1. Баррель Брента стоит $105.81. Золото 4694 доллара 40 центов за одну унцию плюс 7,70. Серебро 88.36 за унцию плюс 2,77. 1 евро равен доллару 17. 5-летние госбумаги дают 4,123%. За 10 лет можно получить 4,473%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,38%. За границей сегодня Англия плюс 0,6%, Франция плюс 3%, Германия плюс 0,75% и Швейцария плюс 0,7%. В Азии японский Никей поднялся на 0,8%, Шанхай плюс 2/3 и Гонконг плюс 0,15%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 отличился Ford, прибавил 13,17%. Он Semiconductor поднялся больше, чем на 11%. Coherent был в плюсах, Akamai Technology и Hewlett-Packard. В минусе были AppLovin, Taxet Research, Constellation, Jacobs Solution и Insulet Corp. На NASDAQ Marvel Technologies, Arm Holding, Palo Alto Network, Micron и Zscaler были в плюсах. AppLovin, Constellation, Thomson Reuters, Shopify, Palantir были в минусе. И на Dow Johnson & Johnson, 3M, Cisco Systems, Nvidia и Amazon были в плюсах. Salesforce, Home Depot, IBM, Visa и Sherwin-Williams сегодня были в минусе. Amazon сегодня поднялся на $4.30. $0.11, Meta прибавила 13.63, Oracle поднялся на 2.93, Microsoft потерял 2.56, Nvidia прибавила больше $5, 5.05, Devon Energy плюс 13 центов, Dell поднялся на 4.93, Taiwan Semiconductor плюс 2.52, Berkshire Hathaway плюс 56 центов, и Visa минус $6.11, Google плюс 15.22. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является способом к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
9: Не улыбка, без сомнения.
10: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
1: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
2: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
0: Адвокат Виктория Берес и Элла Залкин, более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
1: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокат и CPA работают вместе ради вашей семьи.
3: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
4: Какую промывку мозга?
3: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Передача «Моя Америка» продолжается. Я думаю, через 8-10 минут вы можете присоединиться к разговору. Телефон для связи обычный. Естественно, я напомню, 718-303-90-90. Я напомню свой интернетский адрес. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sobachenko@gmail.com. One Маша Орлов @gmail.com. Последние несколько дней я наткнулся. Газета Wall Street Journal напечатала две редакционные статьи, связанные с Украиной. Я хотел вам и ту, и другую прочитать вкратце, я не буду их читать полностью. На мой взгляд, чем они интересны, что в Соединенных Штатах наконец-таки люди начинают понимать, ну я имею в виду люди на уровне Wall Street Journal, это ведущая финансовая газета, экономическая, которые понимают, что в войне Украины, России против Украины наступил известный перелом. Окей. Перед тем, как я

солнечными линзами также. Солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Очки поляризованы хамелеонами для водителей. Все это Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков от хамелеонов, очков с антибликовым покрытием и очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа и принимаются все основные страховки. Это профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Напомню, что Vision Plus работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, и вы можете в этом сами убедиться, посетив этот дворец зрения. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Также звоните по телефону 718-998-8400. И, дамы и господа, Vision Plus – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, две редакционные статьи. Одна была напечатана 10 мая. Это у нас позавчера, значит, нет, сегодня у нас 13. Вторая была напечатана 12 мая. Значит, первая статья называется так. «Переламывает ли Украина ход войны с Россией?» Уже прекрасное название, хотя и вопрос. Потому что еще, скажем, 3-4 месяца назад, я уж не говорю полгода назад, газета Wall Street Journal таких вопросов не забывала. И газета пишет, что скромный, она пишет, парад победы Путина свидетельствует о военных успехах Украины. В субботу в Москве Владимир Путин провел сдержанный парад в честь Дня Победы. Если Путин опасался удара украинского беспилотника большой дальности, то это еще один признак того, что после 4 долгих лет кровопролития чаша весов может склониться в пользу России. Ну, я бы сказал так, склоняется в не в пользу России, уже склоняется. Газета ссылается на Институт изучения войны. Этот институт, известный в международных делах, Институт изучения войны, написал в пятницу, то есть до Дня Победы, до празднования. Весной 2026 года российские войска действуют на поле боя менее эффективно, чем в 2025 году, когда Кремль особо настаивал на своих притязаниях на Донецкую область. Институт изучения войны, я подчеркну еще раз, это источник наиболее качественной, независимой аналитической информации по поводу войны. Значит, он пишет, по данным этого института, Украина, судя по всему, отвоевала у российских оккупантов в апреле больше территорий, чем проиграла в апреле. Продолжаю дальше. Уже несколько месяцев Россия с трудом, шаг за шагом продвигается на востоке Украины. Ценой огромных потерь. Поэтому тот факт, что украинские войска, возможно, перемалывают эту тенденцию, имеет важное значение. По утверждению украинского командования, в апреле Россия потеряла убитыми и ранеными более 35 тысяч человек. Если эти цифры хотя бы отчасти соответствуют действительности, это свидетельствует о неуклонном росте потерь россиян. Как отмечает Институт изучения войны, Украина получает все больше возможностей для нанесения ударов беспилотниками и ракетами по целям, которые расположены глубоко на территории России. В их число входят объекты нефтедобычи, продажи нефти, склады вооружений и другие военные активы. Именно этим объясняется нежелание господина Путина выставлять российскую военную технику

0: на парад на Красной площади. Кровопролитие продолжается, хотя в минувшие выходные, в уикенд, Путин заявил, что война, цитирует Путина, подходит к концу. Мы поверим в это лишь тогда, когда увидим, что он прекратил свои террористические бомбардировки украинских городов и перестал требовать от Киева уступки новых территорий, тех самых, которые Россия так и не смогла захватить силой. Все это означает, что сейчас самое время усилить поддержку Украины, чтобы она могла продолжить оказывать давление на Россию. Лишь перспектива еще более тяжелых потерь и возможного поражения может заставить господина Путина отказаться от своих имперских амбиций как в отношении Украины, так и в отношении Западной Европы. Это наилучший способ завершить войну в достойных условиях, гарантирующих мир и свободы для Украины. Это статья 10 мая, причем редакционная статья. А вот редакционная статья 12 мая, то есть это у нас вчерашний день, насколько я понимаю. Статья называется очень интересно. «Призывы к Украине спасти Путина». Да-да-да. «Призывы к Украине спасти Путина». Подзаголовок. «Давление с целью заключения сделки будет все больше напоминать попытку спасти московский режим». Статья пишет. «Настал момент, который можно было с достаточной долей уверенности предвидеть. У Украины появился новый повод для внутренних сомнений. Сомнения такие. Стоит ли обменивать территории на мир? По крайней мере, те земли, которые Россия уже оккупировала». Именно к такой сделке подталкивала администрация Трампа. Именно на этой сделке намекала администрация Байдена. Однако теперь... Если Украину вновь попросят пойти на уступки России, по сути, ее могут тем самым вынудить уступить попытки спасения Владимира Путина. Такие люди присутствуют в правительстве Соединенных Штатов и в еще большей степени в правительствах европейских стран, особенно в государствах Балтии и Восточной Европы. С одной осторожностью можно констатировать, в последние дни обозначился огромный момент. Россия, опасаясь украинских беспилотников, была вынуждена прервать свою стратегическую и тяжелую военную технику во время важнейшего субботнего парада в честь Дня Победы, праздника, посвященного войне, которую, стоит напомнить, Сталин помог развязать Гитлеру. Господин Путин обратился к Дональду Трампу с просьбой надавить на Киев ради временного прекращения огня. И при этом, это при том, что господин Путин мог бы обеспечить прекращение огня и сам, просто остановив войну, которую он и начал. Совершив своего рода информационный переворот, западная разведслужба берется в кавычки, добилась того, что телеканал CNN и газета Financial Times опубликовали сообщение о якобы имеющемся документе, который намекает на возможность готовящегося государственного переворота в России. Окей, в субботу господин Путин впервые в беседе с представителями мировой прессы высказал мысль о том, что, опять они цитируют, как и в предыдущей редакционной статье Путина, «война подходит к концу». Идеальным посредником Путин назвал бывшего канцлера Германии и лоббиста интересов российской энергетики Герхарда Шрёдера. Выбор неправдоподобный, но служащий намеком на то, что в Европе следует забыть о войне на Украине и снова заняться экспортом, импортом российского газа. Господин Путин готов погнать на бойню не желающую этого российское большинство, ту самую массу, которую сейчас составляют платные, в кавычках, добровольцы. Это эфеизм для обозначения уголовников, социальных иждивенцев и нелюбимых сыновей из сельской глубинки, когда семьи отправляют мужчин на смерть, чтобы на вырученные деньги подчинить крышу над своим домом или купить бытовую технику. Правда же заключается в том, что Путин никогда не собирался рисковать своим режимом, принуждая собственную городскую элиту участвовать в этой провальной войне. Теперь Россия сжигает своих нынешних рекрутов жертв быстрее, чем успевает восполнять потери. И выхода из этой ситуации не предвидится до тех пор, пока господин Путин продолжает настаивать на проведении потемкинских усилий ради поддержания или военного успеха на земле. Это означает, что война, по сути, уже закончилась в том смысле, что представить себе еще один мощный рывок со стороны России, способный принести ей победу, это теперь представить просто-напросто невозможно. Еще 2 года назад Запад балансировал на грани принятия стратегии, способной переломить ход войны. Речь шла о поддержке украинских ударов большой дальности, позволяющих использовать в своих интересах огромные российские просторы, которые невозможно покрыть от атак беспилотников и ракет. Сегодня разговоры о том, следует ли позволить Украине вступить в НАТО, свелись к дискуссии о том, позволят ли самому НАТО присоединиться к Украине, чей боевой опыт и стремительно развивающаяся отечественная военная промышленность стали бы для Западного альянса не просто ценным активом, но одной из несущих опор. На фоне действия господина Путина выглядят настолько бездарными, что не кажется нереалистичным вопрос. Вопрос такой. Не начнут ли на Украину оказывать давление, требуя подписать соглашение, которая позволила бы господину Путину сохранить за собой президентское кресло. Я надеюсь, дамы и господа, что ни администрация Трампа, ни европейские страны не будут давить на Украину с тем, чтобы она пошла на уступки преступнику-фашисту Путину. На этом я ставлю точку в монологе. Будет небольшой перерыв на рекламу. После рекламы и новостей я надеюсь вступить в разговор с вами, дамы и господа. Не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В стране продолжает расти стоимость автомобильного страхования. В некоторых штатах тарифы увеличились более чем на 20% за год. Причины – рост цен на ремонт автомобилей, увеличение числа угонов и стихийные бедствия. Федеральные власти продолжают расследование серии кибератак против американских энергетических компаний. Спецслужбы подозревают участие иностранных хакерских группировок. Еще одна тема – кризис розничной торговли. несколько крупных сетей магазинов объявили о закрытии десятков торговых точек по стране из-за падения посещаемости и роста интернет-продаж. Мэр города Мамдани сегодня выступил с новой инициативой по ограничению роста арендной платы в домах с регулируемой платой. Городские власти обсуждают временную заморозку повышения аренды для сотен тысяч квартир. Владельцы недвижимости уже заявили, что это приведет к сокращению ремонта и ухудшению состояния жилья. МТА сообщает о продолжающихся вечерних перебоях на ряде линий метро в Бруклине из-за ремонтных работ. Особенно затронуты участки возле Кингс-Хайвей и Брайтон-Лайн.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
3: Премьера спектакля
5: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
21: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
22: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
23: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей. Дамы и господа, перед тем, как выйти на финишную прямую, я напомню еще раз о спонсоре программы «Моя Америка». Это Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь ко всем в очередной раз, кто нуждается в очках, корректирующей оптики. Цены из-за тарифов повышаются у вас, дамы и господа. Есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним ценам. И вы знаете, что это Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Также здесь большой выбор flexible оправ. Это очки-хамелеоны, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также покупая очки с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки. Medicaid, Medicare – великолепнейший выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами, посетив этот дворец. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине. Угол Ист, 18-й стрит. Позвоните по телефону 718-998-8420. И, дамы и господа, Vision Palace, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8420. У меня уже есть слушатель. Добрый вечер, вы в эфире.
2: Добрый вечер, дядя Леша, Алекс Якубсон. Во-первых, я хотел сказать, что я посылал вам несколько дней назад забавный имейл на спортивную тему, но я не уверен, на правильный ли имейл я его послал, поэтому я буду благодарен, если вы проверите. Вы давали как-то второй свой имейл в спортивной передаче. Вот. А что касается политики, по заданным вам темам, вот буквально сегодня я смотрел клип известного украинского журналиста Виталия Портникова о том, что Трамп не отдаст Путину Донбасс. И это очень резонирует с теми статьями из Wall Street Journal, которые вы процитировали, и это очень приятно. А вот по первой теме, вы знаете, мне грустно, что дело вокруг прав, скажем, там, меньшинств расовых, избирательных прав дошло до того, что вот перекраивают то туда, то сюда округа, потому что Республиканская партия когда-то была партией, которую поддерживали афроамериканцы. А в гораздо более недавние времена, например, Буш-младший, когда он был губернатором Техаса, он имел до половины голосов латинос и примерно треть голосов афроамериканцев своего штата. Мне очень жалко, что республиканцы не сумели перенести на федеральный уровень этот успех. И теперь, если можно, два вопроса. Вот, во-первых, говоря о Буше-младшем, как вы думаете, чей подход к войне на Ближнем Востоке более эффективен? Буша-младшего, когда он собрал коалицию, провел такую информационную артподготовку, сказал честно, что мы валим Саддама Хусейна и добился этого? Или нынешнего президента, у которого как бы вот такие непонятные порой пляски вокруг того, чего мы хотим и как мы хотим добиться? И второй вопрос. Я понимаю, почему вы и многие другие люди яростно убежденно поддерживаете президента Трампа. Но вас не беспокоит, что за его широкой спиной маячат некоторые люди с довольно сомнительными идеями? Кто-то из них работает или работал на него, кто-то просто как бы пользуется тем движением, которое он возглавляет. Я имею в виду людей типа Питера Тиля, Кертиса Ярвина, того же Стива Беннона, там Себастьяна Горки. У них порой очень одиозные и странные идеи по поводу того, как обустроить наше общество. Все, спасибо, я слушаю ваши ответы. Очень одиозные...
1: Окей, Алекс, значит, отвечать на второй вопрос, это посвящать передаче, по крайней мере, 30 минут ответу на этот вопрос. Единственное, что я могу сказать, меня это не пугает. Почему я мог бы объяснить? Что касается решения Буша, старшего, я так скажу, который затеял войну, то есть была война в Кувейте с целью освобождения Кувейта от Саддама Хусейна. И если вы сравниваете как раз эту операцию против Саддама Хусейна для освобождения Кувейта и с тем, что затеял Трамп, ну, Трамп, Соединенные Штаты, Израиль, сравнивать абсолютно смысла нету по одной причине. Значит, решение Буша, Джорджа Буша, было согласовано, то есть согласовано, было мотивировано решением Организации Объединенных Наций. Поэтому ему удалось собрать громадную коалицию под флагом Организации Объединенных Наций. Что касается войны с Ираном, то Организация Объединенных Наций не имеет к этому делу абсолютно никакого отношения. Это операция Израиля и Соединенных Штатов. И что касается меня, то я полностью поддерживаю операцию, связанную с Ираном, потому что я считаю, что такое государство, если у него на вооружении будет ядерное оружие, это ужас не только для Израиля, для стран арабских стран, скажем, потому что Иран – это шиитское государство, многие арабские страны – это суннитские государства. То есть ядерное оружие в распоряжении этого государства – это, ну, примерно то же самое оружие, если, то же самое, если бы ядерное оружие было в распоряжении Гитлера. Это совершенно ужасная страна. В течение с 1979 года в этом все убедились. Она считает своим врагом большого сатану – это Соединенные Штаты, малого сатану – это Израиль. И эта страна, я не знаю, сменится режим или в ней, но эта страна не должна иметь ядерного оружия. Это задача Трампа. Я эту задачу поддерживаю. Повторю еще раз, сравнивать операцию против Ирана с операцией, которая была предпринята Джорджем Бушем, я просто-напросто не могу. Окей. Добрый вечер. Вы в эфире, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей. У меня, может быть, на первый взгляд немного странный вопрос. Вот у вас по вопросу русско-украинской войны, и у вас, и у господина Ермолинца совершенно разные взгляды. Поэтому, может быть, имеет смысл когда-то вам выйти вместе в эфир, было бы очень интересно послушать вот ваши разногласия, хотя вы друг друга называете друзьями, если я не ошибаюсь.
1: Окей, я готов ответить на этот вопрос. Значит, если меня Вадим Ермолинец пригласит в свою передачу, чтобы я с ним это дело обсудил, я готов обсудить. Если нет, я, честно говоря, тратить время своей передачи на это, я просто-напросто не хочу, потому что в поле моего зрения, моих интересов, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Да, наши взгляды расходятся. Хотя, опять-таки, Вадим Ермолинец также отвергает путинский фашистский режим, как и отвергаю я. Он, иначе он рассматривает войну. Это уже его дело. Да, мы друзья с давних пор, я не знаю, уже более, ну, больше 30 лет, это уж точно, скоро, наверное, 40 лет. У меня есть друзья, с которыми я придерживаюсь разных точек зрения, поэтому я в этом, кстати, ничего ужасного не вижу. Это противная сторона не любит с нами беседовать, дискутировать. А я готов дискутировать по поводу Трампа, если мне предложат. Сам я предлагать не собираюсь, если мне предложат. Ну, с удовольствием. А почему бы нет? Ради Бога, пожалуйста. Спасибо за предложение. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Добрый вечер, Алексей. Я хочу вас проинформировать быстро, что Ермолинец занимает антиукраинскую позицию категорическую и пропутинскую. Так, к слову, вы, видимо, не знаете, он сильно изменился. Теперь я хочу сказать про Трампа и про Китай, и про Россию. И еще в конце третий пункт.
1: Ой-ой-ой-ой, давайте, ну, короче, у меня куча горит.
4: Ну, вы первому дали очень много времени. Хорошо, я постараюсь коротко.
1: Это, дамы и господа, это мое шоу. Кому-то я даю 10 минут, а кому-то 1 минуту.
4: Давайте я вот минуту уложусь. Я уложусь минуту. Китай, Трамп почему поддерживает Путина, боится, не хочет распада России. Вот, это первый момент. Второй момент. При распаде России некуда будет девать ядерное оружие, возникнет проблема. Вот этим только объясняется поддержка Путина. И распад России, части России могут обогатить и укрепить Китай. Вот это вот объяснение поддержки Путина. Теперь я перехожу к российской теме, которую вы в первой части подняли. Я хочу просто, чтобы все знали, потому что есть, я не буду называть имен, я знаю, вы это не любите, но у нас есть леволиберальные журналисты, которые, в частности, тоже коснулись как раз сегодня вот этой российской темы. И вот он, этот журналист, он не же ведущий, он так начал, завел речь об убийстве Ирины Заруцкой, украинки, молодой девушки, 20 небольшой лет, которую убил черный расист, в поезде зарезал. И как раз вот он сказал, произнес одну фразу, я хочу, чтобы все это слышали. Я хотел ему позвонить и спросить, задать вопрос, он меня не взял. Он сказал так, Америка, видимо, он сказал, видимо, правда, еще не до конца расплатилась за свое расистское прошлое. Я хотел ему позвонить и ему задать вопрос. В чем конкретно расплатилась своей жизнью вот эта молодая девушка с Украины?
1: Окей.
4: Он меня знает, он меня не берет. Я просто хочу,
1: чтобы люди все это знали.
4: Алексей,
1: все, значит,
4: еще, Алексей, хорошо. последний. Про Джеффриса у нас, вы говорили вот про этот закон, который приняли, вернее, отменили Верховный, вы тут про это говорили, Верховный суд отменил, джерримандеринг это вот. И одним из тех, кто стал категорически против этого решения Верховного суда протестовать, это тот, кто представляет нас, Бруклин, Шифсхед-Бэй, в частности, в Конгрессе.
1: Окей, все, я хочу, чтобы все знали, спасибо. Я думаю, во-первых, что все знают, кого представляет этот Джеффрис. Я знаю лидера меньшинства демократического в палате представителей. Окей. Я не в состоянии вообще комментировать все, что сказали, тем более, что я не слышу этих людей. Ну, кстати, тот человек, который считает, что Соединенные Штаты не расплатились своим российским прошлым. Ну, дамы и господа, но есть люди, которые совершенно не знают историю. Российское прошлое. У Соединенных Штатов нет российского прошлого. Абсолютно. Да, в течение долгого периода. Да. 1865 года в Соединенных Штатах было рабовладение. Но рабовладение было, дамы и господа. Я сейчас приведу, кстати, конкретный пример. В Бразилии рабовладение, число черных рабов превышало в Бразилии число черных рабов, которые были привезены в Соединенные Штаты. Было больше. Более того, рабовладение в Бразилии отменили гораздо позже, чем отменили в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах отменила гражданская война, в Бразилии было отведено мирным путем. В Бразилии сегодня, несмотря на его российское прошлое, если употреблять язык вот этого господина, российское прошлое гораздо больше. Но там сегодня нет и намека на расизм. В Соединенных Штатах намек на расизм есть. В этом, повторю еще раз, тем, кто слушал сегодняшнюю передачу, виновата демократическая партия, которая после 1877 года установила российские антинегритянские законы в Южных Штатах. Вот это демократическая партия. У страны, у Соединенных Штатов, российского прошлого просто-напросто нет. Есть прошлое рабовладельческое, но оно не российское. Окей, это история, которую можно толдычить бесконечно. Добрый день, добрый вечер, вы в эфире.
5: Добрый вечер, это Лали. Уважаемый Алексей, спасибо. Во-первых, я там очки уже заказала, завтра я беру великолепные очки. Во-вторых, знаете, что я хочу сказать? Ну, оказывается, этот военный преступник не Владимир Владимирович. Оказывается, он не владеет миром. Ни Мадуро несчастный, ни аятоллы. Оказывается, они не владеют миром. Но они же думали об этом. И, кстати, вот сейчас до поездки, как уважаемый Трамп, когда улетел, он попросил молиться. Я всегда молюсь, когда вот такая ситуация. Вот, знаете, вот мир стоит на грани. Я думаю, вот это то, что он должен завершить, Иран. Это абсолютно обязательно. Потому что вот это ось зла. Я не знаю сейчас Китай, что будет сказать. Китай, Россия, Иран, Северная Корея, где человеческая жизнь ломаного гроша не стоит, и Запад, где человеческая жизнь очень дорого стоит. вот между этими двумя системами обязательно должна быть победа. Так что я желаю Трампу победить именно вот над империей зла. Потому что Иран давно, 1000 лет тому назад, начал грабить Грузию. И по сей день сеет зло. И этому злу должно прийти конец.
1: Спасибо большое. Я, кстати, должен, дамы и господа, сказать, что я не люблю персов, Иран – это персы, с исторической точки зрения. Они убили Александра Сергеевича Грибоедова. Именно поэтому я к населению этой страны, к персам, не испытываю ни малейшего уважения. Вот такой у меня исторический постулат. Вот такие у меня дела. Добрый день, вы в эфире, я вас слушаю. Я вас слушаю. Человек позвонил, брать не хочет. Добрый день, я вас слушаю.
6: Добрый день, Алексей. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что вы с Александром Грантом разговариваете раз в неделю. Как его сейчас здоровье и состояние? Поделитесь, пожалуйста, с нами.
1: Окей. Мое время подходит к концу. Я должен сказать, что Саша снова в больнице, снова в госпитале. Ничего хорошего, к сожалению, в этом нету. Ну, что делать, дамы и господа? Нет, у меня есть еще время, мне 58 лет. У меня с ним я говорил последний раз, примерно неделя 12. Очень трудно говорить. Во-первых, ему тяжело говорить. Во-вторых, у него, ну, не дай бог быть в том состоянии, в котором он, у него совершенно пессимистическое состояние, пессимизм, понимаете? Ободрять человека, который находится в таком больном состоянии, очень сложно. И, кстати, когда я с ним говорю, обычно он прекращает разговор, потому что ему говорить сложно. Сейчас он, кстати, в больнице, когда он дома, есть человек, который ему помогает. Поэтому, в общем, слава богу. Как его состояние сейчас, в данный момент, ну, состояние не очень хорошее. Ну, что делать? Что делать? Плохое. Такие дела.
6: Спасибо.
1: Такие, к сожалению, дела. Добрый день, вы в эфире, я вас слушаю. Я вас слушаю. Окей, человек не хочет говорить, хотя позвонил. Добрый день, Миша, я вас слушаю.
7: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Какое горе от ума у нас. Из-за товарища Грибоедова я даже кушать не могу. Я хочу сказать, что, наверное, тет-а-тет писатель Вадим с вами беседует, что-то говорит про Россию. Но за 4 года в своей передаче он даже сказал, что Украина проигрывает по всем фронтам, даже вчера, и другие его дни 2 раза в неделю. И потому, почему же издательство «Волга», Вы прекрасно знаете, контролируется Кремлем все издательства на территории России. И такой лакомый кусочек, как наш писатель, почему же, вы думаете, они не занялись им? Он ненавидит Украину, и вы прекрасно это знаете без этих
1: тет-а-тет. Миша, он не ненавидит Украину, он ненавидит режим нынешней Украины. Опять-таки, потому что этот режим позволяет себе, называя вещи своими именами, много такого, чего лично я не одобряю. Например, поход против русскоязычных авторов, начиная с Булгакова или Жванецкого, да кого угодно. Меня это абсолютно не устраивает. Я категорически против. То есть Вадиму Ермолинцу... Он не против Украины, ему не нравится этот режим. Более того, ему не нравится путинский режим. Я с ним эти вопросы не обсуждаю, потому что мы говорим на разные темы. У нас есть о чем говорить, но это острая тема, мы ее не обсуждаем. По его инициативе не обсуждаем. Я не собираюсь втягиваться и говорить: Вадим, здесь ты прав, здесь не прав. Я считаю, что каждый человек имеет право на собственную точку зрения, даже на неверную точку зрения. Вот и все. Это мое глубокое убеждение. Вот такие дела. Добрый день, вы в эфире. Добрый вечер.
8: Алло, здравствуйте. Я думаю, что господин Якобсон прав, Действительно, наш президент Обама был окружен вниманием иранской стороны, и его президентство в Белом доме было вообще много было иранцев, чем американцев в его составе правительства. Скажите, пожалуйста, вот насчет того решения Верховного суда о перекройке границ избирательных округов. Я думаю, что теперь демократы не уверены в том, что они сокрушительно победят республиканцев на промежуточных выборах этого года. Вот, не кажется ли вам, что вот Китай помогает сегодня демократам, послав к нам Хантер Байден вирус? Чтобы вновь.
1: Окей. Значит, во-первых, я сразу же хочу сказать, что я не знаю. Вы сказали, что в администрации Обамы было много иранцев. Я понятия не имею. Были люди, сочувствующие мусульманам, безусловно. Но много иранцев, мне трудно сказать. Окей, ну... Как комментировать? Я, что касается Китая, чтобы Китай помогал демократам. Опять-таки, мы можем обвинять кого угодно, в чем угодно, но у нас должны быть совершенно конкретные факты, конкретные сведения. Наверное, Иран или Китай, может быть, я не знаю, Россия не хотели бы, чтобы на смену республиканцам пришли демократы. Вполне это возможно. Что касается предстоящих промежуточных выборов, то... Вот решение Верховного суда, оно, безусловно, поможет республиканской партии. Но поможет ли победить или поможет проиграть с меньшим отрывом? Мы должны с вами знать, мы прекрасно знаем историю, что на промежуточных выборах побеждает, как правило, оппозиционная партия. То есть партия, которая оппозиционная по отношению к Белому дому. Это так было в большинстве промежуточных выборов после войны и вообще на протяжении всего 20 века и всего 21 века. Поэтому, на мой взгляд, все-таки на сегодняшний день, ну, у демократов шансы снизились, но я думаю, они стоят лучше. Хотя, опять-таки, у меня есть немножко оптимизма в отношении промежуточных выборов. Мы будем об этом говорить с вами неоднократно. Дамы и господа, мое время подошло к концу. Мне помогал сегодня, как всегда, Паша, большой Куклин, Паша, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Оставайтесь на волне нашего радио и будьте здоровы.
0: Моя Америка.
9: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Yeah.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище. Это Вася, это Сева, наша фамилия Каплан. Вася отработал. Я тут про Васю узнал фантастическую вообще про всех котов вещь. Очень рекомендую людям, которые завели это изумительное домашнее животное, запомнить и рассказать своим близким. Любимые цветы моей жены – это лилии. Потому что лилии, ну так получилось, что они единственные, по-моему, которые пахнут. Причем пахнут круглый год и пахнут приятно. Так вот, вчера мне в ужасе позвонила наша дочь и сообщила, что она нашла исследование, которое говорит о том, что лилии противопоказаны всем котам, иначе у них вплоть до смертельного исхода начинаются проблемы с почками. А почки, проблемы, Вася стал писать часто. Причем так часто, что просто, причем хватает, так сказать, не по две капельки, а часто. Это значит, работа почек. У нас еще стоит увядающий букет лилий, и сегодня я его выкину. Эта новость пришла вчера вечером. Так что учтите, это те, кто приручил братьев наших меньших. А мы с Васей переходим к выпуску новостей. И первыми будут What's News Worldwide, то есть по миру, что считается за новости. Россия и Украина потеряли интерес к мирным переговорам, о чем пишет Financial Times. Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, конец войны близок, а Россия целенаправленно атакует железнодорожную инфраструктуру и гражданские объекты Украины. Ну и в ответ прилетает, естественно. Беглый с 2016 года, 2016-го, малазийский финансист Джо Лоу, он наверху у вас слева, предполагаемый организатор одного из крупнейших финансовых мошенничеств в истории, обратился за помилованием к Трампу. Если тот его удовлетворит, то уголовное обвинение Соединенных Штатов против финансиста будут сняты, по крайней мере. Но там еще и другие страны. Что-то в районе 4,5 миллиардов долларов, но специфика вся в том, что он, этот самый Джо Лу, он скупал, он на корню покупал ближайших лоббистов к тем, кто рулит миром. Поэтому это может очень интересно кончиться. Тегеран расширил свое определение Ормузского пролива, что сигнализировало о намерении ужесточить контроль над стратегическим водным путем. Комиссар Food and Drug Administration Марти Макари ушел в отставку после месяцев политических споров с высшими чиновниками Министерства здравоохранения и социальных служб и Белого дома. То есть Министерство и Белый дом спорили. Министерство юстиции предъявило уголовное обвинение оператору судна, которое в 2024 году потерпело судокрушение на мосту Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, то есть въехало под мост и было слишком высоким. Громкое было дело, думаю, что не забылось за два года. У целевой аудитории это точно. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани отказался от своего предложения повышать налоги для всех владельцев недвижимости в Нью-Йорке после широкой критики инициативы. Администрация Трампа назначит Дэвида Вентуреллу, бывшего руководителя частной тюремной компании, именно повторяю еще раз, частной тюремной компании, следующим исполняющим обязанности директора ICE. Он будет главная сосулька. PayPal согласился отказаться от платежей примерно в 30 миллионов долларов, чтобы завершить расследование Министерства юстиции по обвинениям в принятии незаконных предпочтений для бизнеса, принадлежащих меньшинствам. Премьер-министр Великобритании Ким Стармер борется за свою должность после того, как более 80 депутатов его партии публично призвали его установить, так сказать, график ухода. И последнее из числа мировых – это фото, которое удивило джазмена Сергея Марченковича из Москвы. Он в лайв-чат выразил свое удивление. На фотографии слева, на мой взгляд, это самый, теперь уже точно легендарный телеведущий, журналист, уникальный. Никто даже не смел быть на него похожим никогда. Настоящий интеллигент в самом лучшем и, так сказать, архаичном смысле этого слова, Владимир Молчанов ушел из жизни. Он прославился в Москве и стал весьма любим после того, как завел на телевидении передачу «До и после полуночи». Это была самая интеллигентная передача. Он вообще, он правда, и внешность у него была вполне подходящая. Были еще интеллигентные люди, очень мало, но внешность была не та. Да, и почему в 75 лет вроде можно, но рановато. Несколькими годами ранее ему была проведена трансплантация печени на фоне рака, а в 22-м году он перенес инфаркт. Окончил филфак МГУ. Это еще одно яркое отличие Молчанова, потому что остальная публика, которая выходила на позиции такого уровня, они должны были заканчивать что-то, что делало из них сертифицированных дикторов, а он нет. Еще одну вещь он сделал первым, она была, ну, в принципе, до него это сделал Борис Ельцин, который положил на стол партийный коммунистический билет. Молчанов отказался вести программу «Время» и выбросил свой партбилет в связи со штурмом телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года, когда в результате действий советских десантников погибли 14 безоружных людей и более 600 получили ранения. У меня с ним был разговор один. Я захотел сделать с ним интервью, но упаси Господь, не потому что он знаменитость, а просто потому что у нас родители имели общего. Ну, Кирилл Молчанов, отец Владимира, музыкант, и они были приятели с моим папой Арнольдом Капланом. Ну и поэтому и так, общие приятели есть. Молчанов вел довольно замкнутый образ жизни. А правда, кое-кому он интервью все-таки давал, в частности, Медузе. Но когда ему сообщили, что я бы хотел с ним сделать интервью, он сначала сказал, что он не дает интервью. А потом, видимо, ему предложили посмотреть «Толковище». Короче, он согласился, но кое-какие ввел ограничения. В частности, он сказал, что он о политике говорить не будет. А меня интересовала не столько политика, сколько политизация аудитории на фоне ее очевидного, так сказать, прогрессирующего оглупления. Ну, в принципе, большие аудитории всегда глупые, и просто раньше у нас не было инструментов это проверить. И он согласился, а я потом раздумал. И поясню, почему. Потому что на этот счет мне не у кого брать интервью, мне некому задавать вопросы. Молчанов работал в замкнутом информационном пространстве, звонков и текстов не принимали, поэтому не может знать того, что может интересовать наших потомков. А это как раз то, что знаю я лучше всех. 30 с чем-то лет всегда открытого эфира. Несколько поколений аудитории, выросших на моем шоу, и при этом минимальное количество подписчиков на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Вот это уникальность, которая будет постигнута только теми, кто придет за нами. Пусть земля ему будет пухом. Я, честно говоря, не знал его состояния здоровья, и новость эта для меня, она возникла только где-то 20 минут назад, когда решил проверить русскоязычные источники. Так что я расстроен сильно. Хотя, в принципе, человек, который мучился, когда он уходит, у него уже, ну, как уснул, и все. Это, в общем, такой философский вопрос. Но он на то и филфак закончил. Сейчас уже интервью не сделаешь. Теперь вторая часть новостей. What's news, business and finance. Потребительские цены выросли на 3,8% в апреле по сравнению с прошлым годом. чему способствовал рост цен на бензин с начала войны с Ираном. Основные индексы S&P 500, сейчас скажу, и NASDAQ, да, снизились на 0,2% и 0,7%, соответственно, Dow вырос на 0,1%. Сейчас картиночку. Для тех, что, кто без картинок не может, вот она. Идем дальше. Да, результат довольно переменный. Dow вырос на 0,1%, об этом чуть-чуть подробнее, чуть-чуть попозже. Совет директоров eBay отклонил непрошлое, надо сказать, предложение GameStop о поглощении на сумму в 56 миллиардов долларов. В заявлении говорится, что предложение не было ни достоверным, ни привлекательным. Ну, в принципе, как если бы CEO Каплан предложил первому российскому телеканалу, что он его поглотит. И, в принципе, схема могла бы быть, потому что у них профессиональный продакшн, то есть аппаратура, все работает нормально, голова больная, но просто так получилось, такие обстоятельства. Но если голову, так сказать, ликвидировать, ну, типа Мадуро, и найти ресурсы, то мог бы получиться славный канал. За сколько купить бы первый канал, а? Ну, на фоне того, что они никогда не приносили прибыль. За сколько они не откажутся от этого непрошенного предложения? Google ведет переговоры со SpaceX о сделке, о запуске ракеты, поскольку поисковый гигант Google расширяет собственные усилия по размещению дата-центров в космосе. Это будущее. Сэм Олтман продолжает защищать свое руководство, то есть руководство им OpenAI, уже третья неделя судебного процесса, который может повлиять на будущее искусственного интеллекта. Я об этом неоднократно рассказывал, то есть если победит Илон Маск, то OpenAI должен будет заплатить, в иске указана цифра в 100 миллиардов долларов, и они могут таким образом уйти с рынка, и там восторжествует XAI. Walmart заявил, что сократит или переведет около 1000 корпоративных сотрудников, поскольку планирует объединить больше своих команд по глобальным технологиям и продукту. Walmart это самая богатая, между прочим, корпорация Америки. Создатель Джек Дэниел, виски такой есть, Brown-Forman называется компания, отклонила предложение о поглощении примерно на 15 миллиардов долларов, которое выдвинул конкурирующий производитель спиртных напиток Sazerac. Фирма, известная одежи спортивной Under Armour, сообщила о снижении. Вот, кстати, кто сможет перевести на сносные русские названия? Потому что тут замечательная игра слов. Under Armour. Наш телефон в студии 718-303-9090. И, может быть, кто-то в чате, хотя в чате они обычно о своем судачат. Но, тем не менее, я гляну, если шо. Так Under Armour сообщила о снижении выручки за четвертый финансовый квартал и заявила, что ожидает, что давление на затраты и на маркетинговые инвестиции скажутся на прибыли в 27-м финансовом году. Интересно, как вот иногда хорошие бренды выходят из бизнеса. Я вот помню, открылся такой бренд, как Ruhl. У них такое шматье было классное, причем недорогое, но просто с таким стилем своеобразным. Но теперь след их простыл. Сэп заявила... У нас, по-моему, есть кто-то, кто сейчас переведет это. Ну-ка, послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
0: Доброе утро, Сэп.
5: Здрасте.
0: Под руками.
5: Нет, это не... А Under Arm было бы под руками, только ну, тогда было бы скорее подмышка, а тут Under Armour. Armour — это другое. Нет рыцарей в нынешней аудитории, они бы знали, что сказать. Это, кстати, намек, то, что я сейчас произнес. Да, так значит, SAP

0: чтобы доспехи одевали. Это было Under Armour.
1: Классное название, правда? То есть тот, да, кто его носит, предполагается, что это рыцарь. Без страха и упрека, с нижним бельем. Воин настоящий. Да, точно. Спасибо, Карл. Давай, пока. Счастливо.
0: Да.
1: А теперь и последняя новость. Да, кто на эту тему, то Карл уже ответил. Хотя, нет, может быть, послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. В эфире.
2: Подмышечный или подручный?
1: А, подмышечный. Ну вот, это armpit называется, подмышка. Under – это под, armor – это доспехи. То, что под доспехами. Или белье такое подоспешечное. Да, и последняя. Новая венчурная фирма Duration планирует привлечь около 375 миллионов долларов для своего первого фонда, инвестирующего в стартапы на ранних стадиях в области корпоративного искусственного интеллекта. Кстати, для иностранцев, которые смотрят «Луковище», у вас наверняка сложилось устойчивое, абсолютно превратное представление, что аудитория «Луковище» — это те люди, которые звонят в эфир. Но если вы посмотрите на этом канале, через который вы смотрите это «Луковище», 4,5 тысячи подписчиков, а количество звонящих в эфир меряется, ну, может быть, полусотней. Это примерно одни и те же люди. То есть единственный, кто может быть не в числе этой полусотни, это те, кто адекватно реагирует на задаваемые вопросы. Эти вопросы, которые я задаю, это иллюстрация того, кто может быть в аудитории, но просто никогда не звонит. Но специфика высокоразвитого интеллекта заключается в том, что у него есть потребность ставить точки, ставить разрешающий аккорд, если говорить о музыке, и отвечать на вопросы, которые бросают вызов его интеллекту. Остальные – это просто наша песочница. Ну, или пураша у входа в храм свободы. Так что у нас здесь абсолютно полный Ноев ковчег. Имейте это в виду. Не делайте этой ошибки. Она будет вам дорого стоить. То есть вместо того, чтобы воспользоваться свободой слова и сказать, что ты сам на самом деле думаешь, ты будешь думать, что это радио, телевидение и этот канал смотрят только те, кто путают доспехи с подмышками. Умотная новость из числа наших внутриамериканских. Камеры дорожного движения в Нью-Йорке начали писать художественную литературу, то есть беллетристику, ей-богу. Потому что знаменитый автомобиль Knight Rider Kit получил штраф за превышение скорости в Бруклине, несмотря на то, что автомобиль уже много-много лет экспонируется в автомобильном музее штата Иллинойс. Музей называется Воло. Он расположен к северу от Чикаго. И музей сообщил, что им пришел штраф на $50 от Департамента финансов Нью-Йорка, связанный с проездом знаменитого телеавтомобиля из сериала аж 80-х годов с Дэвидом Хассельхоффом в главной роли. Но я, кажется, знаю, что произошло на самом деле. Возможно, кто-то сделал реплику. И, возможно, кто-то зарегистрировал этот номер дорожного знака, на что не обратил внимания алгоритм полицейского управления, где был получен дорожный знак. Так что, скорее всего, что машина такая где-то ездит. Но об этом нам скажут через день, никак не позже. Через день. Город Остин выплатит $35 миллионов трем мужчинам и семье четвертого, которые были ошибочно обвинены в изнасиловании и убийстве четырех девочек в йогуртном магазине в 91 году. Дело, которое изначально привело одного из них до смертной казни, довело, а другого к пожизненному заключению. И это предварительное соглашение, которое было достигнуто вчера. Роберт Спрингстин, Майкл Скотт, Форест Уэлборн и Морис Пирс все настаивали, что они невиновны в одном из самых печально известных преступлений города. И в феврале судья, наконец, признал их таковыми, после того, как следователи установили, что преступление совершил подозреваемый, умерший в 1999 году.

0: семьи Безос вложит до 150 миллионов долларов в благотворительную организацию по борьбе с бедностью для финансирования очень раннего детского образования в Нью-Йорке, а благотворительная организация Robin Hood представила кампанию по сбору средств на сумму в миллиард долларов, направленную на укрепление ее давней миссии борьбы с бедностью, основанной на пожертвовании вот этим в размере 100 миллионов долларов от семьи Безос для создания фонда Джеки Безос для раннего детства, так он называется. Вот интересно, почем сиськи у Джеки? Это, на этот вопрос могут ответить только те, кто... хотя нет, в чате там одни политизированные, они на сиськи внимания не обращают, скорее всего. Фреска, написанная в честь Ирины Заруцкой, украинской беженки, убитой в поезде Сабвея Северной Каролины, снимается после возмущения, которое вызвала эта фреска, в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Кто не в курсе, это такой преимущественно гейский такой город, очень симпатичный. На берегу вчера строительная бригада была замечена, почему это попало в новости, возле внешней части клуба The Dark Lady, LGBTK+, в центре Провиденса. Фреска написана на холсте, и она была опущена на пол, сложена и унесена в неизвестном направлении. Художник Иэн Гадро подтвердил новость о том, что произведение будет удалено после местного возмущения. Офис мэра Провиденса Бретта Смайли сообщил Fox News, что произведение вызывает разногласия и не представляет Провиденс как таковой. Заруцка, напомню, 23-летняя беженка, которая бежала из Украины после российского вторжения, была зарезана в результате неспровоцированной ею атаки во время поездки на легкорельсовом транспорте Lynx Blue Line в Шарлотте, Северная Каролина, в прошлом году. Я прочитал всю статью по поводу этого дела и так и не понял, в чем суть местного возмущения. Но тот, кто ее убил, фамилия Браун, насколько я помню, он никакого к ЛГБТК отношения не имеет. И последняя радостная новость для любителей европейского футбола. Тарифы на автобусы туда и обратно для болельщиков, посещающих чемпионат мира по футболу, то есть которые будут посещать этим летом, снижены на 75%, то есть цены, поскольку официальные лица пытались обеспечить запасной какой-то резервный транспорт между Большим Яблочком и Нью-Джерси. Об этом говорится в новом отчете, который я цитирую. Принимающий комитет Нью-Йорка и Нью-Джерси снизил цены на проезд с 80 до 20 долларов для владельцев билетов на стадион, которые будут ехать из трех точек Манхэттена на стадион MetLife в East Rutherford, это штат Нью-Джерси, и вместимость увеличили транспорта с 10 тысяч до 18 тысяч мест, добавив школьные желтые автобусы для 8 матчей чемпионата мира. Автобусы будут перевозить до 18 тысяч человек в нешкольные матчи, то есть нешкольное время, когда идут матчи, и около 12 тысяч во время, когда остальные автобусы будут работать на школу. И все это будет в течение 6 очень насыщенных дней с 13... Не, секунду. Нет, месяц получается. С 13 июня по 19 июля. Так долго. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, то значит у вас есть головной мозг. Он работает. И для того, чтобы он прогрессировал в нужном направлении, нужно озвучивать мысли, если они есть, собственные. Вот таковы условия для того, чтобы вы могли набрать номер телефона студии 718-303-90-90.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 303-903-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Послушаем вас, прошу вас, пожалуйста.
8: Доброе утро, Сева. Это Лев.
0: Лев, здравствуйте. Конечно, да, узнаю.
8: Ужасно, конечно, что такое. Сначала эту фреску месяц-два назад испачкали, теперь ее сняли. Это просто безобразие. Если было бы наоборот, черного убили, уже было бы шум и гам. Вы помните, «Нью-Йорк Таймс» написала об этом случае только через 3 дня, и статью поместили на последней почти странице. Ну, надо дать кредит «Нью-Йорк Таймс», они честно сказали, что нас обвиняют, что если бы это был бы черный человек, у нас бы была бы на первой странице. Это ведь правда. Куда мы идем?
0: Ну, это путь к совершенству, он всегда вымощен гвоздями на земле. Дело в том, что, что не понимают люди, живущие в закрытом пространстве, и уважаемый Лев в том числе, что эта страна никак не может рассчитаться за рабовладение. И тут, конечно, могут быть определенные перегибы, плюс еще и те, которые являются потомками рабов. Они, конечно, использовали эту возможность для того, чтобы реабилитироваться по полной. А еще и такие моменты, как, скажем, деградация института социальной помощи. Кстати, если есть русская мафия, так это наши стариги, которые воруют все, что только можно от social security. Не так ли, да? От всех этих видов медицинской помощи в разных формах. Вот, так что мы все в этом смысле одним миром мазаны, и это не оскорбительно, а это специфика человеческой психики. Мы криминогенные, и мы хотим халяву. И просто сейчас так получилось, что ну, среди нас не так много черных. Да, газета «Нью-Йорк Таймс», конечно, левая, конечно, либеральная. Конечно, они сразу бы написали, если бы Ирина Заруцко убила бы невинно читающего, скажем, я не знаю, свои посты на русском Фейсбуке черного, который учился в университете Патриса Лумумбы в Москве, и она бы его зарезала. Вот тогда бы сразу, конечно, в «Нью-Йорк Таймс» напечатали. Но эта скорость нам была бы ни к чему, не так ли? Теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
9: Доброе утро, Сева. Это Оля Вердянович.
0: Оленька, здрасте.
9: Здравствуйте. Всем доброе утро. Я так по нескольким пунктам. Во-первых, по поводу кота вашего. И все слушатели, у которых есть коты. Все живые растения в горшках, которые у вас есть, надо поднимать или располагать на таком уровне, чтобы у котов не было возможности к ним добраться и их пожевать. Потому что время от времени такое у них желание просыпается. И мы,
0: желание.
9: Желание-жевание. Желание-жевание. У нас было две кошки, и одна из кошек практически умерла от того, что к нам зашли в гости, подарили горшочек с цветочками. Вот, она, значит, вечером его пожевала, потом ее из-под дивана доставали, она нам описала весь дом и повезли к врачам, еле спасли, еле успели, ей капельницу делали. То есть Это опасно. Поэтому это просто совет всем, у кого есть домашние кошки. Не знаю про собак. Собаки, наверное, не живут. Вот, но это...
0: А вы знаете, у меня был Great Dane, то есть догиня, которая однажды съела целый куст перца. Его в рот нельзя было взять, только он был острый. Она забежала к соседу и съела целый куст. И ничего. А когда у нас был Thanksgiving, и кто-то вышли с кухни, ушли, и уже приготовились гостей принимать, и когда зашли обратно на кухню, у нее в пасти была вся индейка. То есть она была такого размера, что она взяла всю индейку в пасть. И слезы были на ее глазах.
9: Да, такая собачка, кончилось... она не принимала? Говорите, говорите.
0: А кончилось дело тем, что она попала в тяжелом состоянии в госпиталь, потому что индейка произвела на нее такое впечатление. Вот кус перца соседский, видимо, потому что это было спортивно, а ничего. Да, простите, Оль, что еще вы хотели?
9: Ну, это очень важный совет, потому что это и опыт, и с ветеринарами говорили, то имейте в виду. Люди просто не знают. Любят цветочки, красиво, кошечки потом заболевают, непонятно, что с почками, а это действительно влияет на почки. Второе, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы стали уделять большое внимание вопросам бизнеса, ну, вопросам вот то, что происходит в бизнесе, так. Но не только в бизнесе. Все вот такие вот вещи, да, там вы даете стокмаркету определенное, да, обследование, еще что-то. Это очень интересно, это очень образовательно, я среднестатический человек, ничего особенного, поэтому я какие-то важные вещи подчеркиваю. И вчера у вас была тема, что винтажные вещи могут сыграть какую-то роль в финансовом успехе, да. Я вкладывала на протяжении многих лет на eBay, вы сегодня говорили про eBay, я покупала там t-shirts, винтажные t-shirts. А как это началось? Это началось с того, что однажды я увидела, что там был аукцион за футболочку, которую продали за $1500.
0: Легко, конечно.
9: А знаете, что там было? Там было выступление, значит, любят оригинал, оригинальные, то есть, которые не штампуют. Это был концерт группы, heavy metal какой-то группы. То есть, вот такие вот. Это очень интересная тема. У кого есть свободное время и немножко денег, всегда можно вот принять участие. Вот это я так вам позвонила.
0: Да, Оленька, спасибо, дорогая. До спасибо свидания. Особенно за котов. До свидания. Ну, от нашего кота нет такой высоты, на которую нельзя было поднять то, что он хочет пожевать. Вообще, он в последнее время приохотился... Я ему меняю воду 2 раза в день. Фильтрованную, чистую. Он слизывает только то, что в ваннах после душа. В моей ванне, потом в ванне, в душе жены... Туда ходит, там он пьет. Еще интересный момент, что есть люди, которые говорят кошки про всех, кошачьи, а есть люди, которые говорят коты. Почему? Ответ на этот вопрос я не знаю. Так, остальные звонки у нас. Лев, вы уже звонили один раз, я вас отключаю и перехожу к сообщению о том, что было вчера на бирже, а парашюты пусть повисят. Что было на бирже? Кое-что уже было сказано выше, но у нас произошел разворот в полупроводниковом секторе, и сложилась такая довольно тупиковая ситуация с акциями, в результате которой S&P 500 упал на 0,2, NASDAQ на 0,7, а Dow прибавил всего 56 пунктов. Это очень интересный такой... Пробуксовка какая-то идет по части паузы. Непонятно, как это интерпретировать. На этой неделе это уже вторая такая пауза. После резкого роста в последних сессиях многие компании по производству чипов и памяти, у них откат вчера случился. В частности, Qualcomm, Intel и SanDisk возглавили падение индекс S&P 500, который, в общем-то, шел вполне прилично, но он же отражает состояние здоровья 500 компаний. И индекс PHLX Semiconductor снизился на 3%. То есть для NASDAQ это много, чтобы кто-то из его, так сказать, компонентов. Рост цен опережает зарплату. Часовая оплата в Соединенных Штатах выросла на сезонно скорректированные 3,6% по состоянию на апрель. Однако, согласно новым данным Министерства труда, инфляция составила 3,8% в годовом выражении. И вызвано это, конечно же, ростом цен на топливо. Да. Доходность казначейских облигаций подросла. Ну, естественно, так всегда бывает у них, как качели. Казначейские и биржа. Доходность десятилетних выросла на 51 тысячную процентного пункта до 4,462%. И то, что вы слышали раньше, результат: eBay отвергает попытку GameStop купить ее. GameStop еще там несколько лет назад чудом не обанкротилась. Совет директоров eBay отверг это предложение на сумму в 56 миллиардов долларов. И самое интересное, это последствия. В результате акции GameStop, то есть той, которая хотела купить, упали почти на 3%, а eBay, который отверг, вырос на 2%. Я бы с удовольствием посмотрел, скажем, какой-нибудь на этот счет финансовый триллер, в котором схема повторялась бы, когда ничего не стоящая компания делает попытки купить сильно стоящую ради того, чтобы получить отказ, и в результате отказа, чтобы одна из них подросла. То есть создать такие компании-пустышки, которые будут продвигаться инфлюенсерами, с сиськами, естественно, да, как же, или с татуировками на накачанных мускулах, а дальше после этого манипулировать рынком. Легко. А да, между прочим, вот этот чувак, с которого начались сегодняшние новости, беглый малазийский финансист Джо Лоу, который украл 4,5 миллиарда долларов, среди его инвестиций было вложение в фильм «Волк с Уолл-стрит». Прикиньте, а? То есть тут как раз есть тема одна насчет того, что жизнь имитирует искусство. Но так думал Оскар Уайльд, а мы дожили до того, что все стало наоборот. Об этом позже. А теперь очень жесткая и страшная история. Это фактически вчера, во второй половине дня, было обнародовано расследование всего того, что делал Хамас 7 октября 2023 года. И израильская некоммерческая гражданская комиссия, которая называется, в переводе на русский, «Преступления Хамаса против женщин и детей», обнаружила более 10 тысяч фотографий и примерно 2000 часов видеозаписи зверств, о которых я сейчас вам расскажу. Значит, ну, в общих чертах мы все примерно знаем. Я еще оказался в Израиле в эти дни случайно совершенно, но проведению ведомо почему. Так что Хамас ввел, с двумя «В», ввел масштабную кампанию изнасилований после нападения на Израиль 7 октября. И я вам расскажу сейчас эти детали, но начну я с того, что я совершенно убежден в том, что сверхжестокость это была вызвана не эмоциональным, так сказать, аффектом насильников, а потому что это было хладнокровно продуманной акцией для того, чтобы была соответствующая реакция Израиля на это, и она была. В результате чего мир стал обвинять Израиль в геноциде, но не Хамас. Хотя действия Хамаса, они подписываются под определение геноцида. Что они делали? Ну, сексуальные пытки. Причем, ну, изнасилование, об этом можно было бы и не говорить. Это элементарно. Но у них были сексуальные пытки, которые были направлены на уничтожение семей. 2 года шло это расследование. Опубликовано оно было, повторяю, только вчера. И вот эти вот фотографии, видео, это все, что оставило за собой, так сказать, след. След доказательств – это террористическая группировка. Было еще опрошено 400 с чем-то свидетелей, которые рассказали истории о террористах, насиловавших, калечивших женщин, причем живых и мертвых, продолжали насиловать уже мертвых, потом демонстрировали их тела как трофеи. В результате около 2000 человек, да, погибли, это с израильской стороны, когда Хамас ворвался в Израиль 7 октября 2023 года, и 250 примерно человек были взяты в заложники и в заложницы в секторе Газа, они содержались, причем не только женщины, мужчины, мальчики, пожилые люди тоже становились жертвами изнасилований и прочих сексуальных преступлений со стороны Хамаса. И среди самых тяжелых преступлений, описанных выжившими, отмечены, этот термин для меня стал новым, это называется киноцидное сексуальное насилие. Кино – это не только то, что у тебя в экране, и не то, что связано еще с собаками, кинологи. А киноцидное сексуальное преступление – это, ну, комиссия, о которой речь, описала это как преступление, намеренно направленные на пытки и разрушение семьи как сплоченного социального и эмоционального единства. Я сейчас поясню, что за этим стоит. Да, молодым женщинам угрожали браком с их похитителями, и что вот совершенно беспрецедентно в истории, ну, по крайней мере, в истории, которая имеет летопись, членов семьи, которых держали в плену вместе, заставляли совершать друг по отношению к другу сексуальные действия. То есть вынуждали заниматься кровосмесительным сексом и не убивали при этом. Потому что было продумано, это та психологическая травма, которая останется человеком на всю жизнь. То есть возможны какие-то коррекции, если грамотный психотерапевт. Вот, но это послало легче умереть, естественно. Так вот, комиссия пришла к выводу, что поведение Хамаса сочтено военным преступлением, преступлением против человечности, актом геноцида, и это все. И по этому поводу наверняка наше радио сегодня будет только по этому поводу и говорить, так что тем, кому хочется выразить возмущение, позвоните в другие передачи. У нас с вами сегодня все-таки толковище, и здесь мы говорим о том, что сегодня, и о том, что будет. А это, так сказать, итог. Сейчас будет перерыв на рекламу.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
22: «Анкор».
21: Премьера спектакля
22: «Сделка».
21: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
22: Премьера спектакля «Сделка».
21: Театр «Анкор».
22: Впервые в Нью-Йорке.
23: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
22: Театральная гостиная.
23: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
22: Билеты на сайте
23: theater.com и по телефону 718-266-3393.
24: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
25: Ждем вас.
26: Радио шоу всего Капитана.
27: За него стоят громадные массы.
28: Не поймешь, что за люди.
29: Толковище.
0: Сейчас пришло в голову найти, не успел Хотя у меня тут книжка лежит где-то. Ну ладно, это не важно. Был такой писатель, звали его Оскар Уайльд. И у него есть фраза, которую я злоупотребляю за 30 с чем-то лет ведения шоу. Ну, наверное, раз минимум 5-8 вспоминал его фразу о том, что жизнь подражает искусству, жизнь имитирует искусство гораздо больше, чем искусство имитирует жизнь или подражает жизни. Вот иногда мы с путешествием по жизни, с какой-то мудростью, но жизнь-то меняется, и все становится наоборот. Вот это эссе, в котором Уайльд утверждает, у него термин есть такой «антимимезис», возникает не только из подражательного инстинкта жизни, но и из того, что самосознательная цель жизни – это найти выражение, и что искусство предлагает жизни определенные прекрасные формы, через которые оно может реализовать эту энергию. Это все осталось в далеком прошлом, в который ушел, кстати, Владимир Молчанов, единственный интеллигентный ведущий на русскоязычном телевидении всех времен и народов. Это кто пропустил вчерашнюю новость? Да, но у нас сейчас как раз все наизнанку. Оскар Уайльд наизнанку. Почему я пришел к этому выводу? Потому что за последний год мы с женой ни разу не были в театре. То есть для нас раньше это было, ну, обязательно. И не то, чтобы мы такие... Ну, короче, мне нравится, нам обоим нравится американский театр. Очень. Особенно маленькие театральные залы, где они на 150 человек. Кстати, 24 мая будет совершенно сногсшибательное представление Георгия Мельского в Манхэттенском театре. Кто захочет, тот найдет. И это пятое, по-моему, уже будет представление. «Мост к Бродскому». То есть залы маленькие, и приходят люди иногда, которые уже были. Я, например, был уже дважды. И если я смогу в этот раз, я тоже пойду, потому что каждый раз, когда настоящий артист на сцене, он не может дважды одинаково выступать. Вот в этом, кстати, была проблема Фаины Раневской в театре Моссовета, потому что режиссеры все время злились, что она все время рвет, так сказать, хореографию на сцене, от себя тяну несет. Она жила на сцене. Я бы таких режиссеров... Поганый Метлоев. Вот, ну, Мельский – это наше достояние, это семенной фонд театральной культуры, эмиграции, у которой этой культуры нету вообще. Он семенной фонд. Так что, если вы хотите, чтобы что-то взросло в ваших душах, если вы захотите, так сказать, перетянуть нейлоновые струны гитары своей души, а они спускают, то вам нужно пойти на Мельского. Ну, я стал... Ну, на Мельского, кстати, билеты по ценам просто можно считать, что даром. Потому что когда мы с женой находим что-то, на что мы хотим пойти, то выясняется, что билеты стоят довольно далеко, то есть без бинокля не обойтись. $300-400, до $1000, причем не обязательно близкие места. В Манхэттене есть только два маленьких театра, это тот редкий случай, когда я не буду называть их названия, потому что тогда мы и туда не сможем попасть, где можно купить за $10-20 билеты. Но для этого нужно прийти туда физически, а вот, так сказать, онлайн, вот там будут другие цены. Но, короче, очень дорого. И понятно, потому что сейчас для того, чтобы собрать залы, нужна хотя бы одна суперзвезда. То есть театр сейчас имитирует то, что делается в сериалах, в кино. Достаточно одного известного актера, и люди будут смотреть, остальные будут, так сказать, подешевле в производстве. Но последние спектакли на американской театральной сцене, они смотрятся и звучат так, как будто их создал искусственный интеллект. Но на основе реальных событий. Я просмотрел несколько рецензий по поводу нью-йоркских театров. Ну, это вообще эталон для всего мира. И именно так складывается именно такое ощущение. То есть теперь получилось, что искусство подражает жизни гораздо больше, чем жизнь подражает искусству. То есть мы дожили до Уайлда наизнанку. Оскар Уайлд. И, кстати, он пишется как дикий, но в конце буква «и». Это немножко имеет разницу. Дожили. Так вот, скажем, сюжеты, я не буду даже называть названия спектаклей, скажем, «Типо» — это новое на суржике, «Типо» — тайные переговоры, которые лежат в основе израильско-палестинских мирных соглашений 1993 года, есть такой спектакль. Воспоминания женщины о том, как ее держали в плену 5 месяцев, и стенограмма ФБР об аресте другой женщины за утечку секретной информации. Все это переделано для драмы, и публика должна при этом оценить, насколько это реально, или это просто звучит так. То есть на сцене, пока разворачивается сюжет, человек, который, может быть, случайно оказался в зрительном зале, просто потому что надо иногда пойти в театр, он вдруг понимает, что это ему знакомо. И он вовлекается в действие. Это, в принципе, не совсем новое. Нет свидетельств того, что Шекспир использовал шотландские, скажем, транскрипты XI века для создания Макбета. Спустя 600 примерно лет. Греки, кстати, различали муз театра и истории. Это совершенно разные были скульптурки. Так почему же драматурги стали подслушивать реальность и предлагать зрителям факты и квазифакты, ну, в форме диалогов. А даже монологов стало больше, потому что это совсем уже дешево. Это вряд ли цель. Редко бывает, чтобы театр получал выгоду, рассказывая то, что говорят реальные люди. Но, тем не менее, по мере того, как последние пьесы приближаются к ощущению того, что ты смотришь репортаж на сцене, удивительно то, что некоторые из них, этих пьес, имеют успех, и они создают стиль. Вот что самое интересное, они создают стиль, достойный нашего времени. Вот, скажем, один только спектакль, он называется «The Giant», «Гигант». Действие происходит летом, жара, 1983 год. Я спектакль взял оттуда скриншот специально. Совершенно блестящий актер в кино. Он, кстати, сильно занят, но больше в театре. Звать его Джон Лито. Он играет человека по имени Даль. Нет, это не составитель словаря и не Олег Даль, а это другой Даль. И этот самый Даль сталкивается с последствиями антисемитских высказываний в рецензии на книгу о войне Израиля в Ливане, которая была в 1982 году. У него дома, у героя этого спектакля, организован обед с представителями британских и американских издательств, чтобы побудить, они хотят его побудить, отказаться от комментариев, пока они не повлияли плохо на продажи его собственной книги «Ведьмы», которая должна выйти позже, в том же году. Это все сценарий. А вместо этого он усиливает свой этот самый питч, ну, вброс, и называет средства массовой информации маленькой группой мерзких евреев. Это театр, это спектакль. И спешить подумать, что это проявление антисемитизма на американской сцене могут только люди, которые являются позором еврейского народа. Потому что евреи не имеют права на прилюдную демонстрацию собственной глупости. И вот, услышав эту фразу о том, что такое СМИ, в принципе, хочется найти какое-то утешение в самой идее диалога, потому что это все-таки вымысел, но в «Гиганте», в этой пьесе, это не получается. худшие антисемитские высказывания далее приведены дословно. И, в принципе, это то, что отражает нашу жизнь, это раз. А во-вторых, пояснение многих вообще не может быть, потому что люди не в состоянии воспринимать пояснения. Изменился человеческий мозг в массе, естественно. Они только по кочкам, короткие, так сказать, намеки. Систему намеков старикашки Х.М., как писал когда-то о Генри про Омара Хайяма. Но вот это все делает в результате хорошую драму, потому что нельзя достичь, так сказать, понимания глубины характера языком, который был создан в те времена, когда люди говорили на другом языке. Но вообще текущие события редко были, так сказать, сильной стороной театра в целом, и соцсети и искусственный интеллект заполнили наше поле внимания полностью, заставив нас самостоятельно извлекать правду из кучи говна. И помните, как недавно мы узнали об убийствах там, Джорджа Флойда, Рене Гуд, Алекса Претти. В течение нескольких часов вскоре последовали потоки дезинформации, ложные нарративчики и даже в некоторых случаях дипфейковые видео. И в результате человечество дожило до того, что больше не может доверять тому, что говорят реальные люди. Они спешат, вы спешите верить вымышленным вещам, их фактами не назовешь. И фактические выдумки создают новый вид реализма, который можно было бы назвать по инверсии тому, что пришло в голову, ну, в силу, так сказать, материально-шкурных соображений Максиму Горькому, соцреализм. У нас тут капреализм. Это Оскар Уайлд наизнанку. Подошел конец сегодняшнего шоу. Я не имел права не довести эту мысль до конца. То есть, в принципе, можете считать, что это как бы извинение тому, что в силу материальных причин мы с женой не можем себе позволить несколько сотенные билеты в театр. И поэтому я устроил расправу над театральной сценой. И вы знаете, возможно, что если вы так подумаете, то в этом есть доля правды. У нас с Васей на сегодня все. Вы, кстати, можете комментарии писать, если подпишетесь на этот канал, что совершенно не обязательно.

0: субботу в Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы на хоккейных полянах. Кубок Стэнли. Второй раунд. Вчера Монреаль Канадиенс принимали дома Баффало Сейберс. Это был четвертый матч серии. Гости выиграли со счетом 3-2. Сравняли счет серии 2-2. Пятый матч состоится в Баффало. Победитель серии Монреаль Канадиенс Баффало Сейберс сыграет в третьем раунде в финале Кубка Восточной конференции с Каролина Керрикейнс. Каролина уже давно завершила второй раунд и поджидает соперников. В Западной конференции вчера «Золотые рыцари» из Лас-Вегаса играли с Анахайм Дакс, выиграли со счетом 3-2, выиграли в дополнительное время. Победную шайбу на пятой минуте забросил Павел Дорофеев. Счет серии 3-2 в пользу Лас-Вегаса. Два интересных сообщения, связанных с командой Питтсбург Пингвинс. Во-первых, 38-летний капитан пингвинов Сидни